но и необходима. Возможность воскресения он утверждает на всеведении и всемогуществе Божием. Бог, говорит он, не может не знать природы имеющихся воскреснуть тел, целых ли членов или их частей, не может не знать, куда поступила каждая частица по разрушении тел и какая из стихий приняла каждую частицу, разрушившуюся и соединившуюся с сродным себе. Хотя для людей совершенно неуловимы частицы тел, соединившихся со сродными себе частями Вселенной. Ибо тот, который прежде устроения каждой вещи знал природу будущих стихий, из которых должны произойти тела человеческие, и те части их, из которых он намеревался взять пригодное для устройства тела человеческого, тот, очевидно, и после разрушения целого тела не может не знать, куда поступила каждая из частиц, которую он употребил для полного образования каждого тела. Что могущество Божие достаточно для воскрешения тел, это доказывает самое происхождение их. Ибо если Бог в первоначальном творении создал несуществовавшие тела человеческие и самые начала их, то Он и разрушившиеся каким-либо образом воскресит с такой же легкостью, так как для Него это равно возможно. Какой силе свойственно было создать вещество, украсить безвидное и неустроенное многими и различными формами, части стихии соединить в одно, и семя единое и простое разделить на многое, расчленить бесчленное и дать жизнь безжизненному, той же самой силе свойственно соединить разрушившееся, воздвигнуть лежащее, опять оживотворить умершее и тленное изменить в нетленное. Тому же Творцу и той же силе и премудрости свойственно и то, что расхищено множеством разных животных, извлечь из них и присоединить опять к собственным членам и их составам, хотя бы оно вместе с ними, разрушившись, обратилось в первое начало по естественному их разложению. Бог приготовил для каждого животного пищу сродную и соответственную его естеству и роду, и не всякому веществу предоставил входить в соединение или смешение со всяким телом, и не затрудняется в отделении того, что соединилось. Не все, что принимает кто-нибудь, обращается в сродную пищу животному, но иное – тотчас по принятии окружающими желудок частями, портится и изблевывается, отделяется или иным образом извергается, так что не подвергается даже первоначальному и естественному пищеварению, а не только что не соединяется с питающимся веществом. Равным образом и не все, что сварилось и подверглось первоначальному изменению, вполне поступает в питающие части тела. Ибо иное в самом чреве утрачивает питательную силу, а иное после вторичного изменения и переваривания в печени отделяется и соединяется с чем-нибудь другим, не имеющим питательной силы. И после изменения, совершающегося в печени, не все поступает в пищу людям, но отделяется, и та пища, которая иного свойства и чуждая природе, скоро портится, если встретиться с сильнейшим веществом, или легко портит другое, если само сильнее его, и обращается в негодные соки и ядовитые качества, как не приносящие ничего сродного или соответственного питаемому телу. Лучшим доказательством этого служит то, что у многих животных от такого рода пищи происходит боль, или опасное повреждение, или смерть, когда они примут что-либо ядовитое и противное их природе. Итак, если по различию природы животных различны виды свойственной им пищи, то очевидно, что ничто противное природе никогда не соединится с ними,
так как оно не составляет сродной и соответственной им пищи. Если бы даже кто допустил, что из таких веществ пища, хотя она и противна природе тела, однако войдет в него и изменится во что-либо влажное или сухое, в теплое или холодное, то из такого предположения противникам не будет никакой пользы. Ибо воскресшие тела составятся опять из своих собственных частей, а из упомянутых веществ ни одно не будет их частью, и по воскресении их не воскреснет, так как для поддержания жизни тогда не нужны будут ни кровь, ни влага, ни желчь, ни воздух. Тела людей никогда не могут соединиться с подобными им телами, для которых эта пища противоестественна, хотя нередко проходит через их чрево по какому-нибудь ужасному несчастью. Не имея питательной силы и рассеявшись по тем частям Вселенной, от которых получили первоначальное свое происхождение, вещества соединяются с сими последними на время, насколько каждому из них придется. Потом же они опять отделятся премудростью и силою того, кто снабдил всякое животное существо свойственными ему силами, и, соответственно, природе соединяются каждое со своим, хотя бы были они сожжены огнем или сгнили в воде, хотя бы были поглощены зверями или другими животными, хотя бы иной член, отторгнутый от целого тела, разложился прежде прочих членов. Соединившись опять друг с другом, они займут прежнее место, чтобы составить то же тело и дать новую жизнь тому, что умерло и совершенно разрушилось».

Угодное Богу, говорит Афиногор, бывает неугодно ему или как несправедливое, или как недостойное. Но очевидно, что воскресение не делает несправедливости никому из посторонних существ. Равным образом нельзя сказать и того, чтобы представлялась какая-то несправедливость по отношению к самому человеку воскресшему. Нельзя сказать и того, чтобы недостойным Бога делом было воскресить и составить разрушившееся тело. Ибо если не было недостойно его создать тело худшее, тленное и подверженное страданию, тем более не недостойно его создать лучшее, тело нетленное и чуждое страдание. Воскресение людей, умерших, наконец, по словам Афиногора, не только возможно для Бога и угодно ему, но и необходимо, как на основании той причины, по которой произошел первый человек и потомки его, так и на основании общей природы всех людей, равно и на основании будущего суда, который произведет над ним Создатель за всякие действия, и, наконец, на основании высшего назначения человека. Рассматривая вопрос с точки зрения цели, с какой человек сотворен, Афиногор говорит, что Бог сотворил человека не напрасно, ибо он премудр, а никакое дело премудрости не бывает напрасно. И сотворил человека он не для собственной пользы, ибо он ни в чем не нуждается. Также и не для какого-нибудь из созданных им творений он сотворил человека. Итак, если человек сотворен не без причины и не напрасно, то очевидно для жизни самих сотворенных. И притом для жизни, которая не на краткое время возжигается, а потом совершенно угасает. Тем, которые носят в себе образ самого Творца, владеют умом и одарены разумным смыслом, Творец определил вечное существование, чтобы они, познавая своего Творца и его силу и премудрость, исследуя закону и правде, безболезненно пребывали вовеки с тем, с чем проводили предшествующую жизнь, находясь в тленных и земных телах. Те существа, которые сотворены для самого бытия своего и жизни, никогда не могут подвергнуться ни от какой причины совершенному уничтожению их бытия. Итак, если Творец всего создал человека для того, чтобы он был причастником разумной жизни, и чтобы он, сделавшись созерцателем его величия, сияющей во всем премудрости, всегда пребывал в таком созерцании, согласно с намерением его и с природою, которую получил человек, то причина сего создания удостоверяет в непрерывности его существования, а непрерывность в воскресении, без которого человек не существовал бы всегда. Обращаясь к природе человека, Афиногор находит новое доказательство воскресения в двухчастном ее составе, который убеждает, что полный человек немыслим без тела и души. Следовательно, вечное существование человека возможно только при наличности того двухчастного его состава, который составлял необходимые условия его земной жизни. Природа сотворенных людей, говорит Афиногор, равно утверждает веру в воскресение. Если вообще природа человеческая состоит из бессмертной души и тела, которое соединено с нею при сотворении, если ни природе души самой по себе, ни природе тела отдельно Бог не даровал самостоятельного бытия и жизни, но только людям, состоящим из души и тела, то тело и душа в человеке составляют одно живое существо, которое испытывает и свойственное душе, и свойственное телу.
Если же есть единство и гармония во всем этом живом существе, если есть согласие между действиями души и отправлениями тела, то должна быть одинакова и последняя цель всего этого. Одна же действительно будет последняя цель, если живое существо, назначенное к известному концу, будет находиться в том же своем составе. Оно будет совершенно тем же живым существом, когда будет иметь те же все части, из которых состоит это живое существо. А части эти тогда только явятся в свойственном им соединении, когда те из них, которые разрушились, опять соединятся в состав живого существа. Образование же состава тех же людей по необходимости ведет к воскресению тел умерших и разрушившихся. Ибо без него те же части не соединились бы между собой по природе и не восстановилось бы естество тех же людей. Если нет воскресения, то не останется природы человеков как человеков. Если же природа человеческая не останется существовать, то напрасно душа связана с немощами тела и его состояниями. Напрасно и тело удерживается от достижения того, к чему стремится, будучи направляемо и сдерживаемо уздою души. Вообще сказать, напрасно само творение людей и их природа. Если же решительно во всех делах Божиих и исходящих от Него дарах нет ничего напрасного, то совершенно необходимо, чтобы бессмертной душе соответствовало вечное пребывание и тело, сообразно с его природою. «Не должно, — говорит Афинагор, — сокрушаться, что отделение души от тела и разложение частей разрывает непрерывность жизни, не должно отвергать воскресение. Ибо во время сна, по-видимому, также прерывается жизнь, состоящая в сознательном ощущении. И однако ж мы не отказываемся называть такое состояние жизнью. По этой причине, я думаю, некоторые называют сон братом смерти, по одинаковости состояния умерших и спящих, по спокойствию и нечувствительности ко всему, что существует и происходит, и даже к бытию собственной жизни. Вообще природа людей изначально и по мысли Творца получила в удел подвергаться изменениям и имеет жизнь и пребывание не одинаковые, но прерываемое то сном, то смертью, то переменами в каждом возрасте, так как последующий возраст — не обнаруживается ясно в предыдущем. Кто поверил бы, если бы не был научен опытом, что в безразличном и бесформенном семени заключено столь много и столь великих сил, такое разнообразие частей, возникающих и слагающихся в нем, как то костей, нервов, хрящей, мускулов, плоти, внутренностей и прочих составов тела. Ни во влажных семенах ничего этого не видно. Ни у младенцев не замечается того, что обнаруживается у юношей. Ни в возрасте юношеском того, что свойственно мужам зрелым. Ни у сих последних того, что бывает у стариков. Если же здесь порядок единственных явлений внушает веру в то, что еще не удостоверено самыми явлениями, тем более разум, исследуя истину в естественном порядке, удостоверяет в воскресении, имея надежнейшее и более сильное, чем опыт, основание к подтверждению истины. Истина воскресения утверждается и на понятии о правосудии Божьем. Необходимо, чтобы правосудие простиралось на всего человека, состоящего из души и тела. Ибо душа не сама по себе увлекается ко грехам относительно телесных удовольствий, пищи или других чувственных благ,
и не тело только, ибо оно само по себе не способно рассуждать о законе и правосудии, но человек, состоящий из того и другого, подлежит суду за каждое из своих действий. Между тем, разум не находит этого воздаяния ни в настоящей жизни, ибо в настоящей жизни нет его по достоинству, так как многие безбожники, преданные всякому беззаконию и нечестию, не испытывают несчастий до самой смерти, и, напротив, те, которые жизнь свою провождают во всякой добродетели, подвергаются скорбям, обидам, клеветам, мучениям и всяким бедствиям. Не воздаяние и после смерти, ибо человек не состоит еще из обеих частей, пока душа отделилась от тела, а тело разложилось на то, из чего оно было составлено, и не сохраняет ничего из прежней своей природы или вида, ни даже память о сделанном. Значит, надлежит по апостолу тленному сему и рассыпавшемуся облещись в нетление, дабы, когда умершие оживут через воскресение, и опять соединится разделившееся или совершенно разрушившееся, каждый получил должное за то, что с телом соделал благое или злое. Наконец, воскресение требует и высшее назначение человека, отличающее его от всех земных существ. И для произведений природы, и для произведений искусства должна быть свойственная каждому цель. В этом убеждает нас всеобщий смысл и свидетельство неоглядного опыта. Если же это несомненно, то совершенно необходимо, чтобы и назначение людей, как особенных по своей природе существ, не имело ничего общего с другими. Беспечальность не может быть, собственно, их целью, ибо это было бы у них общее с существами, лишенными всякого чувства. Не может быть также и наслаждения тем, что питает и услаждает тело, и обилие удовольствий, ибо тогда необходимо имело бы преимущество жизнь скотская, а жизнь добродетельная была бы бесцельна. Равным образом не может быть назначением человека блаженство души, отделенное от тела, ибо мы рассматриваем жизнь или назначение не одной какой-либо из частей, из которых состоит человек, но человека, состоящего из обеих. Если же цель относится к обеим частям, а между тем она, по причинам, высказанным выше, не может быть указана для живущих людей ни в этой жизни, ни по отделению души от тела, то совершенно необходимо, чтобы назначение людей находилось в каком-то ином состоянии этого двучастного живого существа. А если это необходимо следует, то непременно должно быть воскресение тел, умерших и совершенно разрушившихся, и вторичное существование тех же людей, ибо они не могут существовать как те же люди, если те же самые тела не будут возвращены тем же самым душам. Но чтобы то же самое тело приняло ту же самую душу, это не иначе возможно, как только через воскресение. Когда это совершится, тогда достигнется цель, сообразная с природою людей. Никто не погрешил бы, если бы сказал, что цель сознательной жизни и разумного суждения в постоянном и непрерывном занятии тем, к чему больше и прежде всего приспособлен естественный разум, в созерцании сущего и непрестанном услаждении его заповедями. Хотя многие из людей, слишком пристально и сильно предавшиеся земному, не достигают этой цели. Каждый подвергается суду, и каждому будет соразмерна награда или наказание за добрую или худую жизнь.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы с вами продолжаем говорить о молитве, о том, какие усилия должен предпринять современный человек, чтобы научиться сосредоточению, чтобы научиться собрать воедино этот хоровод мыслей, хаос мыслей, который наполняет наш ум, наши чувства, приводит нас к полному рассеянию. Какие условия могут помочь нам достичь до Бога в своей молитве? Ну, или как мы этот цикл передач наименовали, «Современный человек и молитва». Вот об этом мы сегодня с вами вновь поговорим. Мы закончили прошлую нашу передачу с примера. Мы говорили о человеке, который, когда был поставлен перед выбором остаться со Христом в своей позиции, вот в честности своей по работе, или, может быть, идти на компромисс с совестью, он выбрал христианский путь. Сегодня мы продолжаем тему вот этой установки христианина, о том, какой он должен иметь установку по отношению к миру, к ближнему, к человеку, которого встречает он в своей жизни. Поговорим сегодня о любви к ближнему, о доброделании. Древний подвижник Авва Дорофей, отвечая на вопрос, как связаны любовь к Богу и любовь к ближнему, рисовал круг, из центра которого во все стороны расходились лучи. Лучи, приближаясь к центру, естественно, сближались и друг с другом. Центр круга, говорил Авва Дорофей, — это Бог. Лучи — люди. Только приближаясь к центру, то есть Богу, лучи и люди сходятся вместе. И, соответственно, только сближаясь между собой, мы можем приблизиться к Богу. Невозможно любить Бога и желать зла ближнему. Об этом писал еще апостол Иоанн Богослов. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 20 стих. Поэтому, когда мы с вами, дорогие радиослушатели, читаем о тиранах, уничтожавших, мучивших людей и молившихся Богу, ну, например, Иоанн Грозный, в их случае говорить о нормальной религиозности не приходится. Их вера была извращением веры, надругательством над верой. Святые учили, что самоотверженное, сопряженное с терпением и любовью служение ближнему превыше всех других добродетелей. Иоанн Лесточник говорил, «Любовь больше, чем молитва. Молитва – добродетель среди прочих, в то время как любовь обнимает собою все добродетели». А другой святой, сравнивая доброделание с другими подвижническими трудами, отмечал, «Даже если брат, постящийся 6 дней подряд, подвесит себя за ноздри, он все равно не сравнится с тем, который заботится о больных». Это сказано касательно монахов, убежавших от людей, добровольно изолировавших людей от своего злого общества. Именно такими мыслями руководствуется монах, уходящий из мира, как об этом пишут святые отцы. Монах бежит от людей не потому, что люди плохие, да, как можно иногда прочитать в книгах, а потому, что он себя считает плохим. Достигнув совершенства, очистив душу, монах обычно начинает служить людям, он возвращается в мир. Или остается в монастыре, но служит людям, принимает людей на беседу, молится за весь мир. То есть нужды мира, они становятся самыми для него важными, насущными молитвенными заботами. Отшельники и молитвенники принимали 1000 посетителей, помогали им советом, молитвой. Что же говорить о нас, людях, которые изначально избрали для себя жизнь в миру, в обществе, среди людей? Безусловно, служение ближним должно стать для нас основанием жизни. Мы не имеем возможности посвящать все свое время молитве как таковой, но это не значит, что мы просто избираем для себя более легкий жизненный путь. Пускай монахи трудятся, а мы уделим Богу минимум времени, пару часов в воскресенье до 15 минут на молитву утром и вечером, а остальное проживем в свое удовольствие. Нет, избирая для себя жизнь в миру, или, можно сказать так, жизнь в мире сем, христианин просто выбирает более подходящий его дарованием и желанием путь к Богу.
То есть жизнь в миру — это не значит жизнь, посвященная всему миру. Жизнь в миру — это тоже активное служение Богу. Активная наша позиция, да, по отношению к Богу. Но просто она совершается уже не в келье монастырской, а в миру, там, на том месте, где мы служим, трудимся. Этот вот путь христианина, который трудится и пытается достичь святости, обрести молитву и постоянное такое как бы внутреннее ориентирование на Бога, вот этот путь предполагает, что основной упор человеком, живущим в миру, делается не на молитву, которой монах может посвятить весь день, а мы, загруженные подчас какими-то нашими повседневными мирскими делами, такой возможности не имеем. А упор делается в нашей жизни на служение Богу практическими делами. То есть если монах может всецело посвятить себя молитве, то для нас, нашей молитвой, будет всецелая обращенность к нуждам этого мира и активное служение Богу через практические дела. И тут нас поджидают те же искушения и опасности, что угрожают монаху в его подвиге. Усталость, уныние, отчаяние, что не всегда есть ответная любовь. Гордость, тщеславие. Со всем этим надо бороться долго и упорно. Главным оружием тут может быть юмор по отношению к грехам и к себе также, да, и большое-большое терпение. То есть я еще раз свою мысль повторю, что христианин, живущий в миру, он не может посвящать все свое время свободное молитве, как может позволить себе сделать, например, монах, да. Христианин, живущий в миру, только какое-то малое время может молиться. Ну, например, там утром, вечером, днем какое-то небольшое молитвенное правило. Периодическое, не ежедневное, естественно, да, мы не имеем такой возможности посещения служб церковных. Так вот, на вопрос человека, а как же может человек непрестанно молиться, непрестанно пребывать в Боге, если он не может постоянно молиться? Все очень просто. Просто для нас с вами, людей, живущих в миру, вот этим главным видом молитвы будет практическое служение миру, его нуждам, разделение той боли, того страдания, которыми мучается этот мир. Мы должны видеть человеческую и нужду, и горе, и слезы, и должны стремиться, стараться помочь этому миру, да, выздороветь от страданий, от мучений. То есть для христианина, живущего в миру, основным видом молитвы будет практическое делание на благо вот всего мира, на благо изменения мира к лучшему. Повторяю, что как и монаха, затворившегося в келье, постоянно молящегося, поджидают свои искушения. Это усталость, да, от его молитвенного подвига. Это уныние от того, что ты молишься, реальных плодов не видишь. Также и человек, живущий в миру и труждающийся в миру, он также испытает и усталость, и уныние от того, что его усилия, казалось бы, которые он все силы свои прилагает, они такие какие-то малые, незаметные. Часто приходится слышать: «Батюшка, я помогу кому-нибудь, и тут же думаю, какой я хороший. И у меня опускаются руки. Может быть, вообще ничего не делать, чтобы не гордиться?» Нет, конечно, это не вариант ничего не делать, чтобы не было искушения гордыней. Делать надо. Но прежде всего надо научиться правильно относиться к таким вот греховным мыслям. А как правильно относиться? Относиться с юмором, не обращать на них внимания. Когда такие мысли о том, ну вот я

это которые святые отцы давали людям, я тоже давал прихожанам своим, и оказалось, что действительно такие назойливые, горделивые мысли со временем проходят, если относиться к этому с юмором, все время говорить, да что я такое делаю, да что я себе представляю. Если же мы, конечно, опустим руки, то дьявол добьется того, чего хочет. Ну хорошо, легко сказать, надо любить ближнего и делать все с искренним расположением сердца. Ближнего-то хорошо, легко полюбить того, особенно кто делает нам добро. А как заставить себя полюбить того, кто вызывает неприязнь? Конечно, одно дело помогать, совсем другое — любить. Помогать можно и чувствуя неприязнь или раздражение. Но от нас ведь требуется другое — не делать вид, что любим, не играть в любовь, а по-настоящему любить ближнего. Как этого достичь? Этого возможно добиться с Божьей помощью. И дело это, опять же, требует великих усилий и терпения. Это только так говорят люди, что невозможно заставить себя полюбить. Невозможно без труда. А если мы готовы трудиться в этом направлении, то рано или поздно нас ждет успех. Как? Как полюбить врага? Святые отцы советуют, что для этого необходимо постоянно, волевым усилием вызывать в себе расположение к тому, кто вызывает неприязнь. Мысленно приходит какая-то нехорошая мысль. Или же просто вспомнили об этом человеке и сразу вспоминаем какие-то замечательные черты в этом человеке. То есть усилием воли вызываем в себе расположение к этому человеку. Это первое. Второе — делать добро. Как только появляется такая возможность, делать добро этому человеку. И тогда, и святые отцы проверили на своей практике, и это действительно подтвердилось, и тогда, если это очень простое правило, состоящее из двух пунктов, выполнять, да, но оно простое, но требует, тем не менее, много усилий, много прилежания, тогда, видя наши старания, Бог не оставит нас без помощи. Вот, смотрите, святой Макарий Великий учит. «Надлежит понуждать себя даже против воли сердца к любви, если кто не имеет любви». Надлежит понуждать себя даже против воли сердца к кротости, если кто не имеет кротости. Принуждать себя к тому, чтобы быть милосердным, чтобы терпеть пренебрежение, когда тобою пренебрегают. Не приходить в негодование, когда тебя уничижают. Надлежит принуждать себя к молитве, если кто не имеет духовной молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвизается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст подвижнику, христианину, истинную любовь, истинную кротость, истинную доброту, истинную духовную молитву. Христианин, живущий в миру, не может и не должен молиться целыми днями. Ему не надо бороться со сном во время ночных бдений. Он не изможден постом. Любовь к ближним — для него, для человека, живущего в миру, основной вид молитвы. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Так вот, доброделание, в первую очередь, как любовь к окружающим людям, должно стать фоном всей нашей жизни. Тогда мы исполним или хотя бы приблизимся к исполнению заповеди апостола о непрестанной молитве. А теперь поговорим, дорогие братья и сестры, о условиях, без соблюдения которых, ну, бесполезно или сложно ожидать успехов, каких бы то ни было в молитве. Теперь, когда мы уже определили основные правила духовной жизни, следует отдельно остановиться на тех качествах и состояниях нашей души, которые могут стать преградой между нами и Богом, даже при наличии большого упорства в молитвенном деле. Святой Иоанн Лествичник молитвенный путь изображал в виде лестницы из 4 ступеней, проходя которые поочередно христианин достигает молитвенного единения с Господом. И первой ступенью на его вот этой вот лестнице, на пути к Богу, является борьба человека со страстями, потому что пока в сердце обитает грех, там нет места Богу.

0: Конечно, избавиться от страстей иногда кажется совершенно непосильной задачей. Она и в действительности непосильна без помощи Божией. Но Господь всегда готов прийти к нам, в наше сердце, очистить его, если видит усилия самого человека в этом направлении. Обратимся к Богу словами молитвы подвижника 19-го столетия Парфения Киевского. «Если ты хочешь, Господи, можешь очистить и осветить меня. Се предаю себя твоей благости, прося истребить из меня все противное тебе и присоединить к сонму избранных твоих». Наш современник, афонский старец Ефрем Святогорец, говорил: «Для успеха в борьбе с дьяволом, подталкивающим нас на грехи, необходимо, чтобы фронт этой битвы проходил в районе прилога». Поясню, что по святоотеческому учению человек не сразу соглашается на грех, но грех поэтапно проникает в душу и завладевает ею. Прилог — это состояние, когда мысль о грехе только возникла в сознании человека. Он еще не остановился вниманием на ней, не испытал расположение к ней. Если грех отсечен на этом этапе, вот этот вот этап прилога, то есть когда мысль только приложилась, греховная мысль только подступила к человеку, когда грех отсечен на этапе прилога, то человек не несет за это, вот за эту мысль, никакой ответственности, потому что греховные мысли появляются в нашем сознании независимо от нашего желания. То есть если вот этот вот прилог греха не вызовет в нас никакого сочувствия, то он так и останется внешним к нашей душе. Он не поселится в душе, не прилепится к душе, не нанесет ей вреда. Поэтому, чтобы не согрешить, надо, как только появилась в сознании неправедная мысль, сразу же отвергать ее. Ну, например, появилось блудное желание, взгляд на что-то упал. Необходимо сразу тут же раскаяться и отсечь эту мысль, отбросить ее от себя. Перейти, переключить на что-то доброе, благодатное, благочестивое, допустимое, да? И вот если мы научимся в районе еще прилога эту мысль отсекать от себя, то тогда, конечно, грех не нанесет нашей душе никакой раны. А если мы впустим в ум эту мысль греховную, она в нас начнет жить, поселиться. А если мы еще, не дай Бог, начнем ее рассматривать, продумывать дальше, развивать в себе, то она начнет пускать корни и так плотно поселится, что потом много-много трудов придется нам для ее искоренения употребить. Особенно трудно искоренимыми и скрытыми страстями являются гордость и тщеславие. Поэтому на них особенно часто останавливали свое внимание святые, когда говорили об условиях, при отсутствии которых молитва не может стать подлинным общением с Господом. Современный подвижник Паисий Святогорец в характерной для него образной, несколько шокирующей манере говорит, что гордый помысел оскверняет наши добродетели и препятствует благодати Божией, подобно птичьему помету, который попадает, когда в яичницу, полностью портит эту яичницу. После этого яичница, в которую попал помет, годится только на то, чтобы ее выбросили. Именно гордость оказывается тем шнуром, за который может потянуть дьявол. Молитва, утверждают святые, сама по себе не может принести вреда и завести в состояние бесовской прелести. Превозношение, гордость — вот что бросает нас в лапы дьявола. И, соответственно, обязательной добродетелью христианина все святые называли смирение. Без истинного смирения невозможно достичь духовной жизни ровным счетом ничего. Но что такое смирение? Это качество порой понимается людьми особенно превратно. Смирение — это не какой-то особый стиль елейного поведения. Это даже не самоуничижение, а нечто совсем иное. И качество это, смирение, приходится приобретать иногда всю жизнь. Старец Паисий Святогорец пишет: «Блаженны те, кто в своем смирении уподобились смиренной земле. Земля, как добрая мать, питает людей и добрых, и злых. Все ее попирают, но она в ответ дает нам все необходимое для жизни. Она принимает все, что мы бросаем в нее. мы можем вылить на нее помои, а она и их примет и переработает в полезные вещества. Так и смиренный человек — это человек, который без ропота и недовольства принимает все, что подает ему Господь. Окружающих людей, жизненные ситуации, все радостное и горестное. Из всего этого смиренный человек выносит для себя духовную пользу. В молитве Господней, Отче наш, мы просим, чтобы в нашей жизни свершалась не наша воля, но воля Отца Небесного. Помните эти слова? «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». То есть как на небесах, так и на земле. Мы просим, чтобы воля Божия свершалась. Но скажите, говорить эти слова мы говорим, но всегда ли мы хотим этого на самом деле? Или же иногда это для нас лишь красивые слова, не несущие реального смысла, за которые мы не готовы отвечать? Смиренный человек хорошо осознает свою малость, греховность, пустоту. Такой человек готов отказаться от своей воли, потому что знает, осознает ее поврежденность. Гордый же человек больше доверяет своему «я». Оно занимает это «я» в его душе господствующее положение. А это значит, что Богу в душе такого человека нет места. Если же есть, то весьма скромное место. Смирение — это качество, которое делает нас открытыми для Бога, способными слушать не себя только, но собеседника, высокого собеседника Господа. И в нашей жизни тяжело общаться с гордецом, так как в глубине души он воспринимает только себя, так и с Господом. Насколько мы избавляемся от гордости, настолько полноценным становится наша беседа с Творцом. Стяжать истинное смирение, как и другие добродетели, можно только с помощью покаяния. Искреннее покаяние — первый помощник в молитве. В моменты подлинного раскаяния мы становимся самими собой, освобождаемся от всего внешнего, наносного. В такие моменты мы осознаем свое недостоинство и готовы услышать о себе иное мнение, иное, нежели составили в гордыне, в ослепленности гордыни сами о себе. В такие моменты душа изгоняет самость, как называли это отцы, да, самость на задний план. Главенствующее место в себе душа готова отдать Господу. Как и в повседневной нашей жизни, если мы обидели кого-то и искренне раскаиваемся, то при встрече не станем выяснять, кто был прав, а кто виноват. Не будем пытаться определить меру своей вины. Если покаяние действительно подлинное, то мы просто предоставим первенство в общении собеседнику, откроем ему свое сердце. Потому что искреннее покаяние, искреннее осознание своей вины, неправоты, греховности разворачивает нас из состояния обращенности на себя в состояние внимания как к ближнему, так и к Богу. Кроме того, в моменты покаяния, как и в моменты подлинного горя или радости, личность наша предстает цельной и собранной. В покаянии все наши мысли и чувства сконцентрированы на одном. Такая собранность и внимательность — как раз то, чего мы добиваемся от себя в молитве, что необходимо, чтобы все наше существо внимало Господу. Но так как истинное смирение и покаяние — дары Духа Святого, они подаются лишь тем, кто их ищет. В следующей нашей передаче мы продолжим беседу о молитве. Храни всех Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность, как здесь, так и на континенте. Испанец, по фамилии Эспада. Желтолицый, крючконосый щеголь. Я был с ним лично знаком. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить темные места санклеровского дела, за исключением 5-6 школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки, но описание последнего дня жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. Оно при мне. Но сейчас так темно, что ничего не разобрать. Перескажу его вкратце. Первая часть наполнена шуточками, которые, как видно, были в ходу у солдат по адресу одного человека, прозванного «Стервятником». Кто он был, сказать трудно. По-видимому, он не принадлежал к их рядам и даже не был англичанином. Не говорят о нем и как о враге. Скорее всего, это был какой-то нейтральный посредник из местных жителей, возможно, проводник или журналист. Он о чем-то совещался наедине со старым полковником Кленси, но значительно чаще видели, как он беседует с майором. Этот майор занимает видное место в повествовании моего солдата. По описанию, он был худощавым, темноволосым человеком по фамилии Меррей, пуританином, родом из Северной Ирландии. Во многих остротах суровость этого олстерца противопоставляется общительности полковника Кленси. Встречаются также словечки, высмеивающие яркую и пеструю одежду стервятника. Но все это легкомыслие рассеивается при первых признаках тревоги. Позади английского лагеря, почти параллельно реке, проходила одна из немногочисленных больших дорог. На западе она сворачивала к реке, пересекала ее по мосту. К востоку дорога снова углублялась в дикие лесные заросли, а двумя милями дальше стоял следующий английский аванпост. В тот вечер солдаты заметили в этом направлении блеск оружия и услышали топот легкой кавалерии. Даже неискушенный автор дневника догадался, что едет генерал со своим штабом. Он восседал на большом белом коне, которого мы часто видели в иллюстрированных газетах и на академических полотнах. Можете не сомневаться, что приветствие, которым его встретили солдаты, было не пустой церемонией. Сам он, между тем, не тратил времени на церемонию. Соскочив с седла, он присоединился к группе офицеров и принялся оживленно и конфиденциально беседовать с ними. Наш друг, автор дневника, заметил, что генерал охотнее всего обсуждает дела с майором Мирреем, но такое предпочтение, пока оно не стало подчеркнутым, казалось вполне естественным. Эти люди были словно созданы для взаимного понимания. Оба они, как говорится, читали свои Библии. Оба были офицерами старого евангелического толка. Во всяком случае, достоверно, что когда генерал снова садился в седло, он продолжал серьезный разговор с Мирреем. А когда пустил лошадь медленным шагом по дороге, высокий олстерец все еще шел у повода коня, поглощенный беседой. Солдаты наблюдали за ними, пока они не скрылись в небольшой рощице, где дорога поворачивала к реке. Полковник Кленси возвратился к себе в палатку, солдаты отправились на посты. Автор дневника задержался еще на несколько минут и увидел изумительное зрелище. Прямо по направлению к лагерю несся большой белый конь, который только что, словно на параде, медленно выступал по дороге. Он летел стрелой, точно приближаясь на скачках к финишу. Сперва солдаты подумали, что он сбросил седока, но скоро увидели, что это сам генерал, превосходный наездник, гнал его во весь опор. Конь и человек, словно вихрь, подлетели к солдатам. Круто осадив скакуна, генерал повернул к ним лицо, от которого, казалось, исходило пламя, и голосом, подобным звуком трубы в день страшного суда, потребовал к себе полковника. Замечу, кстати, что в головах таких людей, как наш солдат, потрясающие события этой катастрофы громоздятся друг на друга, словно груда бревен. Не успев опомниться после сна, солдаты становятся, едва не падая в строй, и узнают, что должны немедленно переправиться через реку и начать атаку. Им сообщают, генерал и майор обнаружили что-то у моста, и теперь для спасения жизни остается одно – незамедлительно напасть на врага. Майор срочно отправился в тыл вызывать резервы, стоящие у дороги. Однако сомнительно, чтобы подкрепления подошли вовремя, даже несмотря на спешку. Ночью полк должен форсировать реку и к утру овладеть высотами. Этой тревожной и волнующей картиной романтического ночного марша дневник внезапно заканчивается. Лесная тропа делалась все уже, круче и извилистей, пока не стала походить на винтовую лестницу. Отец Браун шел впереди, и теперь его голос доносился сверху. Там упоминается еще об одной небольшой, но очень важной подробности. Когда генерал призывал их к атаке, он наполовину вытащил шпагу из ножен, но потом, устыдившись своего мелодраматического порыва, вдвинул ее обратно. Как видите, опять эта шпага. Слабый полусвет прорывался сквозь сплетение сучьев над головами путников и отбрасывал к их ногам призрачную сеть. Они снова приближались к тусклому свету открытого неба. Истина окутывала Фламбо, как воздух, но он не мог выразить ее. Он ответил в замешательстве.
1: «Что же тут особенного? Офицеры обычно носят шпаги, не так ли?»
0: «В современной войне о них не часто упоминают. Но в этом деле повсюду натыкаешься на проклятую шпагу».
1: «Ну и что же из этого? Дешевая сенсация. Шпага старого воина ломается в его последней битве. Готов побиться об заклад, что газеты прям таки набросились на этот случай. На всех этих гробницах и тому подобных штуках шпагу генерала всегда изображают с отломанным концом. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспедицию не только из-за того, что два романтически настроенных человека видели сломанную шпагу Сен-Клера.
0: Нет. Но кто видел шпагу целой?
1: «Что вы хотите сказать?»
0: — воскликнул его спутник и остановился, как вкопанный. Они не заметили, как вышли из серых ворот леса на открытое место. «Я спрашиваю, кто видел его шпагу целой?» «Только не тот, кто писал дневник. Генерал вовремя убрал ее в ножны». Освещенный лунным сиянием, Фламбо огляделся вокруг невидящим взглядом. Так человек, пораженный слепотой, смотрит на солнце, а его товарищ, в голосе которого впервые зазвучали страстные нотки, продолжал. «Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать, но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает все вверх дном. По странной случайности, одним из первых пуля поразила полковника. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное соприкосновение, но он видел уже сломанную шпагу Сен-Клера. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась еще до сражения».
1: «О, а где же отломанный кусок?»
0: «Могу вам ответить. В северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Белфасте».
1: «В самом деле, вы уже искали его там?»
0: «Это невозможно. Над ним находится большой мраморный памятник. Памятник героическому майору Миррею, который пал смертью храбрых в знаменитой битве при Черной реке». Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток.
1: «Вы хотите сказать, что генерал Сен-Клер ненавидел Мирре и убил его на поле сражения, потому что...»
0: «Вы все еще полны чистых благородных предположений. Все было гораздо хуже».
1: «В таком случае запас моего дурного воображения истощился».
0: Священник, видимо, раздумывал, с чего начать. И, наконец, сказал. «Где умный человек прячет лист?» «В лесу». Фламбо молчал. «Если нет леса, он его сажает. И если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес». Ответа опять не последовало, и священник добавил еще мягче и тише. «А если ему надо спрятать мертвое тело, он прячет его под грудой мертвых тел». Фламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна. Но отец Браун продолжал говорить, как бы развивая свою последнюю мысль. «Сэр Артур Сен-Клер, как я уже сказал, был одним из тех, кто читает свою Библию. Этим сказано все. Когда, наконец, люди поймут, что бесполезно читать только свою Библию и не читать при этом Библии других людей. Наборщик читает свою Библию, чтобы найти опечатки. Мормон читает свою Библию и находит многобрачие. Последователь христианской науки читает свою Библию и обнаруживает, что наши руки и ноги — только видимость. Сен-Клер был старым англо-индийским солдатом протестантского склада. Подумайте, что это может означать, и ради всего святого отбросьте ханжество. Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучения восточной книги. Без сомнения, он читал Ветхий Завет охотнее, чем Новый. Без сомнения, он находил в Ветхом Завете все, что хотел найти. Похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен, в общепринятом смысле слова. Но что толку, если человек честен в своем поклонении бесчестности? В каждой из таинственных знойных стран, где довелось побывать этому человеку, он заводил гарем, пытал свидетелей, накапливал грязное золото. Конечно, он сказал бы с открытым взором, что делает это во славу Господа. Я выражу свои сокровенные убеждения, если спрошу, какого Господа? Каждый такой поступок открывает новые двери, ведущие из круга в круг по аду. Не в том беда, что преступник становится необузданней и необузданней, а в том, что он делается подлее и подлее. Вскоре Сен-Клер запутался во взяточничестве и шантаже. Ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем кругу Данте.
1: «Что вы хотите сказать?»
0: «А вот что», — вымолвил священник и вдруг указал на лужицу, затянутую литком, поблескивающим под лунным светом. «Вы помните, кого Данте поместил в последнем, ледяном кругу ада?»
1: «Предателей», — сказал Фламбой и невольно вздрогнул.
0: Он обвел взглядом безжизненные, дразняще бесстыдные деревья и на миг вообразил себя Данте, а священника с журчащим, как ручеек, голосом Вергилием, своим проводником в краю вековечных грехов. Голос продолжал. Как известно, Оливье отличался донкихотством. Он запретил секретную службу и шпионаж, однако запрещения, как это часто бывает, обходили за его спиной. И нарушителем был никто иной, как наш старый друг Эспада, тот самый пестро одетый хлыщ, которого прозвали стервятником за его крючковатый нос. Напялив на себя маску благотворителя, он прощупывал солдат английской армии, пока не наткнулся на единственного продажного человека. И, о боже, он оказался тем, кто стоял на самом верху. Генералу Сен-Клеру позарез требовались деньги, целые горы денег. Незадачливый врач Сен-Клеров уже тогда угрожал теми необычайными разоблачениями, с которыми выступил впоследствии, но почему-то они были внезапно прекращены. Носились слухи о чудовищных злодеяниях, совершенных некогда английским евангелистом на Парк-Лейн, преступлениях ничуть не лучших, чем человеческие жертвоприношения или продажа людей в рабство. К тому же деньги нужны были на приданное дочери. Слава, которая сопутствует богатству, была ему так же дорога, как само богатство. Порвав последнюю нить, он шепнул слово бразильцам, и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он. Еще один человек говорил с Эспадо-стервятником. Каким-то образом угрюмый молодой майор из Олстера сумел догадаться об этой отвратительной сделке, и когда они не спеша двигались по дороге к мосту, Миррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян. Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки у залитых солнцем пальм, я отчетливо вижу это. Генерал выхватил шпагу и заколол майора. Лютый мороз сковал зимнюю дорогу, окаймленную зловещими черными кустами и деревьями. Путники приближались к тому месту, где дорога переваливала через гребень холма, и Фламбо почудилось, что далеко впереди виднеется неясный ореол, возникший не от лунного или звездного света, а от огня, зажженного человеческой рукой. Рассказ уже близился к концу, он все не мог оторвать взгляд от далекого огонька. Сен-Клер был исчадием ада, настоящим исчадием ада. Никогда, я готов в этом поклясться, не проявлял он такой ясности ума и такой силы воли, как в ту минуту, когда бездыханное тело бедного Миррея лежало у его ног. Никогда, ни в одном из своих триумфов, как правильно отметил капитан Кейт, не был так прозорлив этот одареннейший человек, как в последнем позорном сражении. Он хладнокровно осмотрел свое оружие, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов крови, и увидел, что конец шпаги, которой он заколол Миррея, отломался и остался в теле жертвы. Спокойно, так, словно он глядел на происходящее из окна клуба, Сен-Клер обдумал все возможные последствия. Он понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, извлекут подозрительный обломок, заметят подозрительно сломанную шпагу. Он убил, но он не заставил замолчать. Его могучий разум восстал против этого непредвиденного затруднения. Оставался еще один выход. Сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горою трупов. Через 20 минут 800 английских солдат двинулись навстречу гибели. Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал сильнее и ярче, и Фламбо зашагал быстрее. Отец Браун также ускорил шаг, но, казалось, он целиком поглощен своим рассказом. Таково было мужество этих английских солдат и таков гений их командира, что если бы они без промедления атаковали холм, сумасшедший бросок мог бы увенчаться успехом, но у злой воли, которая играла ими как пешками, была совсем другая цель. Они должны были торчать в топях у моста до тех пор, пока трупы британских солдат не станут привычным зрелищем. Потом величественная заключительная сцена. Седовласый солдат, непорочный как святой, отдает свою сломанную шпагу, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. О, для экспромта это было недурно выполнено. Но я предполагаю, не могу этого доказать, я предполагаю, что пока они сидели в кровавой трясине, у кого-то зародились сомнения, и кто-то угадал правду. Внутренний голос подсказывает мне, что это был жених его дочери, ее будущий муж.
1: «Но почему же тогда Оливье повесил Сен-Клер?»
0: Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений, Оливье редко обременял свои войска пленными. В большинстве случаев он всех отпускал. И в тот раз он отпустил всех.
1: Всех, кроме генерала?
0: Всех.
1: Я не совсем понимаю вас.
0: А теперь я нарисую вам другую картину, Фламбо. Я ничего не могу доказать, но, и это важнее, я вижу все. Представьте себе военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов. И мундиры бразильцев, выстроенных в походные колонны. На ветру развиваются красная рубаха и длинная черная борода Оливье. В руке он держит широкополую шляпу. Он прощается со своим врагом и отпускает его на свободу. Простого английского ветерана с белой, как снег, головой, который благодарит его от имени своих солдат. Оставшиеся в живых англичане стоят на вытяжку позади генерала. Рядом запасы провианта и повозки для отступления. Рокочут барабаны. Бразильцы трогаются в путь, англичане стоят, как изваяния. Они не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, словно воскресшие мертвецы, они сразу ломают строй, к генералу обращаются 50 лиц, лиц, которые нельзя забыть. Фламбо подскочил от возбуждения. «А! Неужели?» «Да». «Да», — сказал отец Браун глубоким, взволнованным голосом. «Эта рука англичанина накинула петлю на шею Сен-Клера. Думаю, та же рука, которая надела кольцо на палец его дочери. Это руки англичан подтащили его к дереву позора. Руки тех самых людей, которые преклонялись перед ним и шли за ним, веря в победу. Это глаза англичан, да простит и укрепит нас Господь, смотрели на него в лучах чужеземного солнца на зеленой виселице пальме. И это англичане молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад. Как только путники достигли гребня холма, навстречу им хлынул яркий свет, пробивающийся сквозь красные занавески гостиничных окон. Гостиница стояла у обочины дороги, маня прохожих своим гостеприимством. Три ее двери были приветливо раскрыты, и даже с того места, где стояли отец Браун и Фламбо, слышались говор и смех людей, которым посчастливилось найти приют в такую ночь. Вряд ли нужно рассказывать о том, что случилось дальше. Они судили его и там же на месте казнили. Потом ради славы Англии и доброго имени его дочери поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть, помоги им в этом небо, они попытались обо всем забыть. Попытаемся забыть и мы. А вот и гостиница.
1: Забыть? С удовольствием.
0: Фламбо уже стоял перед входом в шумный, ярко освещенный бар, как вдруг попятился и чуть не упал.
1: «Посмотрите-ка, что за чертовщина!»
0: Он указывал на прямоугольную деревянную вывеску над входом. На ней красовалась грубо намалеванная шпага с укороченным лезвием, и псевдоархаичными буквами было начертано. «Сломанная шпага!» «Что же тут такого?» — пожал плечами отец Браун. «Он кумир всей округи. Добрая половина гостиниц, парков и улиц названа в честь генерала и его подвигов».
1: «А я-то думал, мы покончили с этим прокаженным».
0: «В Англии с ним никогда не покончат. До тех пор, пока тверда бронза и не рассыпался камень. Столетиями его мраморные статуи будут вдохновлять души гордых, наивных юношей, а его сельская могила станет символом верности, подобно цветку лилии. Миллионы людей, никогда не знавших его, будут как родного отца любить этого человека, с которым поступили как с дерьмом те, кто его знал. Его будут почитать как святого, и никто не узнает правду. Так я решил. В разглашении тайны много и плохих, и хороших сторон. Правильность своего решения я проверю на опыте. Все эти газеты исчезнут. Антибразильская шумиха уже кончилась. К Оливье повсюду относятся с уважением. Но я дал себе слово, если хоть где-нибудь появится надпись на металле или на мраморе долговечном, как пирамиды, несправедливо обвиняющая в смерти генерала-полковника Кленси, капитана Кейта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сен-Клера, я буду молчать, и я сдержу свое слово». Они вошли в таверну, которая оказалась не только уютной, но даже роскошной. На одном из столов стояла серебряная копия памятника с могилы Сен-Клера. Серебряная голова склонена, серебряная шпага сломана. Стены таверны были увешаны цветными фотографиями. Одни изображали всю ту же гробницу, другие — экипажи, в которых приезжали осматривать ее туристы. Отец Браун и Фламбо уселись в удобные мягкие кресла. «Ну и холод!» — воскликнул отец Браун. «Выпьем вина или пиво?»
1: «Лучше бренди», — сказал Фламбо.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для двух гобоев, струнных и баса континуа фа-мажор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте. В этой передаче я расскажу историю одного дома, который находится рядом с подворьем Оптиной Веденской пустыни на 15-й линии Васильевского острова под номером 4. Сейчас тут размещается клиника неврозов имени академика Павлова. В XIX веке это здание занимала Александровская мужская больница, учрежденная подданными Германской империи. А в XVIII веке на этом месте стоял деревянный дом с обширным садом, принадлежавшим Петру Наумовичу Мельгунову, который в царствование Елизаветы Петровны в течение 10 лет был губернатором Санкт-Петербурга. В ее доме была освящена домовая церковь во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. В семье Мельгуновых было 5 сыновей. Самым известным из них стал Алексей Петрович, выдающийся государственный деятель екатерининских времен. Он закончил первый кадетский корпус, а потом стал его директором. При Мельгунове при корпусе был открыт театр и устроена типография. Алексей Петрович был адъютантом императора Петра III и был предан ему. После дворцового переворота 1762 года, когда власть перешла к вдове Петра III Екатерине, Мельгунов сохранил верность свергнутому императору, за что был арестован, но вскоре прощен Екатериной II и взят на службу. Императрица говорила о нем, что Мельгунов очень и очень полезный государству человек. Но сначала она отправила его подальше от Петербурга, губернатора в Новороссийский край. Там он заинтересовался археологией и первым проводил раскопки скифских курганов на берегу Днепра. Курган, где было найдено захоронение богатого воина, относящееся к VI веку до нашей эры, сейчас называется Мельгуновским курганом, а золотые и серебряные вещи из него – Мельгуновским кладом. Этот клад был доставлен в Петербург, и Мельгунов лично преподнес его императрице Екатерине II. По ее распоряжению клад разместили в кунсткамере, а в середине 19 года передали в Эрмитаж, где он сейчас хранится в золотой кладовой. Пробыв 3 года в Новороссийском краю, в 1765 году Мельгунов вернулся в Петербург, в свой дом на 15-й линии Васильевского острова и был назначен президентом камер-коллегии, учреждения для надзора за всеми государственными доходами. Камер-коллегия – это одна из 12 коллегий, которые размещались на Васильевском острове, там, где сейчас университет. Мельгунову, человеку обеспеченному, кроме усадьбы на Васильевском, принадлежал еще остров, пожалованный ему Петром III, который сейчас называется Елагин, во второй половине XVIII века назывался Мельгунов по имени владельца. Там он любил устраивать различные празднества и пикники для офицеров и молодых дам. Появлялась там и Екатерина II. Нередким гостем мельгуновских праздников был Гавриил Романович Державин. Им он посвятил свое стихотворение «Пикники». «Оставя беспокойство в граде и все смущает, что умы, простой приятельской прохладе свое проводим время мы. Кто ищет общество, согласия, приди, повеселись у нас. И то для человека счастье, когда один приятен час». Среди друзей и знакомых Мельгунова было немало известных людей: Иван Иванович Бесской, князь Потемкин Таврический, граф Шувалов, наследник престола великий князь Павел Петрович. Алексей Петрович Мельгунов женился на Наталье Ивановне Салтыковой, из знаменитого рода князей Салтыковых, давшей в России немало государственных деятелей. Но и прославившаяся своей патологической жестокостью помещица Дарья Салтычиха тоже была представительницей этого рода, хотя Салтыковой она стала по мужу, после смерти которого и стала проявляться ее необузданная жестокость по отношению к крепостным. После ареста и приговора Салтычихи к пожизненному заключению 2 ее малолетних сыновей воспитывались в семье Алексея Петровича Мельгунова вместе с его детьми. В 1777 году Мельгунов получил новое назначение – быть губернатором города Ярославля, куда он старался перенести известные ему по Петербургу виды культурной жизни – театры, типографии, благотворительные и учебные заведения. Издавал первый в русской провинции журнал «Уединенный пашихонец». Под руководством Мельгунова Ярославль приобрел вид европейского города. По его указанию была произведена перепланировка хаотично застроенного города так, что вновь проложены улицы вели к храмам. В центре города на пожертвование горожан и самого губернатора построили дом презрения ближнего, котором разместили церковь, училище, типографию, приют для престарелых и сирот. Дом презрения ближнего был уникальным и тогда единственным в провинции центром благотворительности и культуры. Это здание сохранилось и сейчас. Там находится один из корпусов Ярославского университета. На нужды благотворительности в Ярославле губернатору пришлось продать в Петербурге свой Мельгунов остров, который вскоре стал называться Елагиным по имени нового владельца. Алексей Петрович Мельгунов имел репутацию добросердечного человека. Он всегда осуждал жестокость, даже ту, которую допускал закон, добиваясь наказания помещиков, которые плохо обращались со своими крепостными. Его девизом были «вера, закон и милосердие». В лице архиепископа Ярославского Самуила губернатор Мельгунов нашел друга и помощника в своих начинаниях. Архиепископ Самуил был выпускником, а потом и ректором Киевской духовной академии. Он знал 5 иностранных языков, собирал древние рукописи, был автором богословских исторических трудов. Мельгунов в письме к Екатерине II об устройстве Ярославской губернии писал о нем: «Если б все так, как он, о сём деле понимали, то прямое благоденствие без малейшего затруднения устраивалось бы». Впоследствии архиепископ Самуил стал митрополитом киевским. Приезжая из Ярославля в Санкт-Петербург по семейным и служебным делам, Мельгунов жил в своем доме на 15-й линии Васильевского острова, и вполне вероятно, что посещал Ярославское архиерейское подворье, которое находилось рядом, на набережной Невы, в том здании, где сейчас редакция радио «Град Петров». Алексей Петрович Мельгунов был выдающимся благотворителем и просветителем русской провинции, но имя его сейчас, к сожалению, забыто.
1: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

До середины XIX века потомки Мельгюнова владели деревянным домом под номером 4 на 15-й линии Васильевского острова. Потом усадьба несколько раз меняла хозяев. В начале 80-х годов ее купило германское благотворительное общество, которое оказывало помощь немцам, проживающим в Петербурге. Васильевский остров являлся излюбленным местом расселения иностранцев столицы. Здесь находились два лютеранских храма, католическая духовная академия, Смоленское лютеранское кладбище. Всему Петербургу были известны учреждения, основанные немцами на Васильевском острове: аптека доктора Пеля, женская гимназия Эмилии Шафе, мужская гимназия Карла Мая. После трагической гибели от рук террористов 1 марта 1881 года императора Александра II, память о нем по всей России стали открываться благотворительные заведения. Петербургские немцы в знак благодарности за то гостеприимство, которое русское правительство оказывало германским подданным, решили основать мужскую больницу в память Александра II. В эту больницу решено было принимать больных без различий национальности и вероисповедания. Для сбора средств на строительство и содержание больницы было основано попечительство, членами которого стали в основном иностранцы, живущие в Петербурге. Был объявлен сбор пожертвований, и вскоре собрали достаточную сумму, чтобы купить на 15-й линии участок с деревянным домом и садом, бывшую усадьбу Мельгуновых. Этот дом приспособлен

трех языков. Из них немецкий и русский обязательно. В больнице были отдельные палаты для обеспеченных пациентов и бесплатные для бедных, которые содержались за счет благотворителей. Среди жертвователей немало известных имен. Директор гимназии Карл Май, промышленники братья Нобель, книгоиздатель Девриен, барон Гинзбург, доктор Раухус, ювелир Карл Фаберже, а также митрополитен Петербургский Палладий, купцы Елисеевы, граф Бобринский и многие другие люди. Главное здание больницы, выходящее фасадом на 15-ю линию, строилось постепенно. Архитекторы тоже были немцы – Иероним Китнер, Александр Гимпель. Освещение нового больничного корпуса было приурочено к визиту в Санкт-Петербург германского императора Вильгельма II. 27 июля 1897 года Вильгельм II со свитой высадился с корабля на пристани Николаевской набережной Васильевского острова и направился в Александровскую мужскую больницу, где собрались многочисленные представители немецкой колонии столицы. В больничном саду устроили императорскую ложу и алтарь лютеранской церкви, на котором пастор отслужил литургию. А затем главный врач Эммануил Фридрихович Мориц в своей речи рассказал историю создания этой больницы. После того, как германский император побывал на освящении, от него стали поступать щедрые пожертвования в эту больницу. Это был тот самый Вильгельм II, который в 1914 году начал войну против России. В начале 20 века главный корпус объединили единым фасадом, и он представлял собой протяженное двухэтажное здание с высокими потолками, большими окнами, просторное и удобное внутри. В больнице было 100 коек, из них 35 бесплатные для бедных. Известные врачи разных специальностей работали здесь. За больными ухаживали сестры милосердия. Был рентген-кабинет, операционная, сад для прогулок. Чтобы заглушить шум от экипажей, мостовой рядом с больницей покрыли асфальтом. Это была одна из лучших больниц Петербурга. Она пользовалась большим успехом у населения. Там царили особая немецкая чистота и порядок. На Рождество и на Пасху в больнице проходили богослужения по православному евангелическому обряду. В начале 20 века попечительство Александровской больницы выкупило земельный участок во дворе между 15 и 16 линиями. А на 16 линии под номером 9 построили в стиле северного модерна доходный дом больницы, в котором были квартиры врачей, остальные сдавались в наем. В начале 20 века больница находилась под покровительством великой княгини Елизаветы Маврикиевны, жены великого князя Константина Константиновича, который не раз посещал эту больницу. После начала Первой мировой войны больница предоставила 35 коек для раненых. Часть медицинского персонала ушла на фронт, а часть была интернирована в Германию. И поэтому пришлось привлекать студентов старших курсов военно-медицинской академии. 1 сентября 1915 года госпиталь посетил генерал-адъютант Михаил Васильевич Алексеев в сопровождении генерал-барона Врангеля. Они раздавали раненым воинам георгиевские кресты. После революции 1917 года прекратило свою деятельность германское благотворительное общество и старейшее в России немецкое врачебное общество, существовавшее с начала XIX века. Немецкие врачи играли важную роль в развитии русской медицины. После революции многим пришлось вернуться в Германию, несмотря на то, что для большинства из них Россия стала второй родиной. В начале 1920-х годов Петроград посетила делегация Германского общества Красного Креста. Был поставлен вопрос о передаче в его видение Александровской мужской больницы и Александринского родильного дома имени Карла Видемана, который находился на углу 14-й линии и Большого проспекта, теперь это клиника имени Пирогова. Наркомздрав не возражал, предполагая, что немцы за свой счет оснастят эти медицинские учреждения новым оборудованием, откроют библиотеку с медицинской литературой, привлекут квалифицированных специалистов из Германии. Но не вышло. В это время произошло закрытие государственных границ РСФСР. Многие немецкие врачи, не успевшие эмигрировать, были объявлены немецкими шпионами и арестованы. По распоряжению Наркомздрава Александровская мужская больница, учрежденная гражданами Германской империи, в 1927 году прекратила свое существование. Здание было передано губздравотделу.

помещении бывшей Александровской больницы в 1928 году разместился психотерапевтический диспансер с амбулаторией и стационаром. Это было единственное в стране медицинское учреждение, где психотерапия применялась как основной метод лечения. На его базе была создана клиника для лечения неврозов, которая была тесно связана с Институтом физиологии на набережной Макарова, директором которого тогда был академик Иван Петрович Павлов. В то время он занимался исследованиями физиологии высшей нервной деятельности. Его учение об условных рефлексах очень заинтересовало большевиков. Они увидели в этом основу диалектического материализма и возможность управления сознанием людей. Советская власть очень старалась привлечь академика Павлова на свою сторону. Выделяла деньги на его научные исследования, снабжала его продовольственными пайками, голодные после революционное время. Но в своих публичных выступлениях Павлов не прекращал критических высказываний в адрес большевиков и их деятельности. С 1931 года в клинике неврозов на 15-й линии стали проходить один раз в неделю по средам заседания ученых, совместные думания, как называл их академик Павлов. На них обсуждались вопросы высшей нервной деятельности человека и применения на практике достижений науки. Ученые-физиологи и практикующие врачи совместно проводили клинический разбор пациентов. Эти заседания получили известность в научном мире как «Павловские клинические среды». Стенограммы этих заседаний, прошедшую строгую цензуру, были изданы позже в нескольких томах. На клинических средах при разборе больных академик Павлов неоднократно заступался за верующих пациентов, когда им пытались приписать религиозный бред. Ведь представление советских врачей-атеистов, вера в Бога, церковное таинство, пост и молитва – проявление болезни. Павлов не считал религиозность психическим расстройством и не раз объяснял своим коллегам отличие религиозного бреда от религиозного мировоззрения. Его опасения, к сожалению, оказались оправданы. Позже с помощью психиатрии советская власть стала бороться с верующими и инакомыслящими. Вопрос об отношении Павлова к религии и сейчас волнует наших современников. Одни считают его верующим, другие – атеистом. Он родился в семье священника, учился в Рязанской духовной семинарии, но ее не закончил и поступил в Санкт-Петербургский университет. Веру он утратил еще в юности. Себя считал атеистом, богослужения не посещал, позволяя себе порой резкие высказывания о религии. Но он с уважением относился к чувствам верующих людей. Павлов считал, что религия есть важный охранительный инстинкт человека. После революции он стал посещать храмы, протестуя таким образом против их закрытия, против разнузданной атеистической пропаганды, которая проводилась тогда. Последние годы жизни Павлова прошли на Васильевском острове. С 1918 года и до своей кончины в 1936 году он жил на набережной лейтенанта Шмидта на углу 7-й линии, в знаменитом доме академиков, имена которых высечены на мемориальных досках. Сейчас там музей-квартира академика Павлова. В годы блокады в клинике на 15-й линии открылось хирургическое и терапевтическое отделение. Тут специализировались на лечении дистрофии блокадников. И немало жизней было спасено здесь. После окончания войны сюда снова стали принимать больных с неврозами и пограничными душевными расстройствами, для лечения которых не требовалось более жестких условий психиатрического стационара, закрытыми на специальный ключ дверями, решетками на окнах и принудительным лечением. Клиника неврозов была своего рода санаторием. Тут проходили лечение и представители творческой интеллигенции. Экскурсии и концерты проводились сами пациентами, они даже выпускали стенную газету. Тут свободный выход, своя одежда, библиотека, сад для прогулок. Это клиника для лечения душевных недугов, куда больные не боятся обращаться за помощью. С начала 21 века ежегодно весной в этой больнице стали проходить павловские клинические чтения, продолжая традиции павловских сред. Здание клиники сохранило остатки былой красоты. Широкие лестницы с удобными ступенями и ажурными решетками, старинная мебель и плитка на полу, мраморные камины, большой портрет академика Павлова при входе, картина на стенах, домашние растения, аквариумы — все это создает уют, неповторимую атмосферу этого старинного здания. Рядом, на углу 15-й линии и набережной Невы, стоит большой красивый храм во дворе Оптиной Веденской пустыни, и некоторые пациенты во время лечения посещают эту церковь.
Такова история дома под номером 4 на 15-й линии Васильевского острова, где в 18 веке была усадьба Мельгуновых, в 19-м – Александровская мужская больница, основанная гражданами Германской империи, а в 20 веке и по сей день – клиника неврозов имени академика Павлова.

программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучала вторая часть седьмой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

0: Августовский эдикт 303 года – это, конечно, рубеж, указывающий на принципиально новую политику императора Диоклетиана. Назвать эту политику новой для римского мира все же нельзя. Империя не раз обрушивала свой гнев и жестокие репрессии на христиан. Однако вот что следует отметить в эдикте 23 августа. Его положение лишали христиан правоспособности, обрекали христиан на нищету. Это все правда. Но Диоклетиан ведь воздержался от массовых смертных казней. Смерть предполагалась лишь в двух случаях. Первый. Если христианин, находящийся на государственной, цивильной или военной все равно службе, скроет факт своего вероисповедания. А второй, если христианин будет подвержен, так сказать, религиозному экстремизму, то есть будет демонстративно заниматься проповедничеством, учительством и открыто, то есть публично, проводить религиозные обряды. Надо сказать, Диоклетиан выбрал удачное время для начала гонений. Христианство было разъединено, и церковь как организация переживала кризис, из которого его выведут Вселенские соборы. Прежде всего, весьма активными оставались так называемые монархиане. Монархиане, отстаивавшие единство лица в Боге и противившиеся тринитарности. Сформировались монархиане еще во II веке в группе христианских апологетов, которые, вот подобно Иустину, пытались с одной стороны защитить веру от язычников и, адаптировав, укоренить эту веру в пространстве римского мира, прежде всего в группе переселяющихся в пределы империи варваров, а с другой стороны адаптировать христианское вероучение в рамках античной философии, адаптировать к традиционным ценностям античности, прежде всего в методологии стоической школы. В острой полемике выкристаллизовалось тогда два направления в монархианстве. Во-первых, монархиане-динамисты, утверждавшие, что Христос был человеком, в котором действовала особая божественная сила, а во-вторых, монархиане-модалисты, утверждавшие, что Христос есть воплощение Бога Отца. Так что в монархианстве III века уже весьма отчетливо обнаружились зачатки как гностицизма вообще, так и двух очень опасных ересей, с которыми придется столкнуться уже во Вселенских соборах, это монофилитство и монофизитство. Несомненно, монархиане исходили из лучших побуждений, но вот последствия своих адаптаций они, как это обычно и бывает, предусмотреть не смогли. И вот как реакция на гностицизм, угрожающий христианству обезличенностью и растворением в эллинистической философии, и, следовательно, искажению до противоположности природы христианства, возникла во II веке ересь фригийца Монтана. Ересь фригийца Монтана и сопровождавших его женщин-пророчиц. Это Максимиллы и Прескиллы. К числу наиболее значительных монтанистов следует отнести очень плодовитого писателя и яркого проповедника Фомизона, автора так называемых кафолических посланий, в которых он пытался подражать апостолу Павлу. Поснов писал, процитируем, «Откровение Бога в Монтане» и его спутницах достигла новой, последней ступени своего проявления и действия для того, чтобы ввиду близко предстоящего конца мира подготовить общину через новые откровения и новые требования к делу совершенства и совершения всего. Но вот монтанизм с характерными для него апокалиптической риторикой и избыточной экспрессией предельным субъективизмом, ярко выраженным агрессивным социологизмом и жесткой непримиримостью, и органической неспособностью к диалогу, он оставался весьма распространен в III веке. Для Диоклетиана этот вот крайний ригоризм монтанизма, который угрожал свертыванию церкви в секту, был вполне приемлем. Казалось бы, был вполне приемлем, но императора куда более в монтанизме отпугивала ожесточенность социальная. И вот на самом стыке II и III веков монтанизм ведь едва не привел к церковному расколу на Западе. Это было, когда после кончины папы Виктора I часть итальянских общин создала как бы вторую, ну, истинную, конечно, вторую римскую церковь во главе с пресвитером Наталием. А спустя 17 лет, опять-таки не без влияния монтанизма, произошла новая попытка раскола, которую инициировал Ипполит, грек по рождению, автор очень многих трудов по истории, по философии, человек страстный, человек искренний и лично-то как раз безупречный. Церковь пережила попытки внутренних расколов в III веке. Пережила эти попытки, но избыть монтанизма все-таки не смогла. Впрочем, монтанизм не смог не только сокрушить, но даже и минимализировать гностицизм, который в ересе Маркиона именно в III веке нашел свое новое мощное выражение. Выходец из Малой Азии, а отец его был епископом Синопа, и, кстати, отлучил своего сына от церкви. Так вот, выходец из Малой Азии Маркион ушел в Рим и основал там в 146 году собственную религиозную организацию, фактически антитезу церкви. И эта организация в III веке распространилась от Месопотамии до Бискайского залива и находилась в это время в расцвете. Ересь Маркиона была очень близка также распространившемуся в пределах римского мира манихейству. Обе религиозные системы придерживались жесткого дуализма. Маркион, основываясь на тенденциозном редактировании и анализе преданий, а также ссылаясь на некие тайные апостольские послания, довел до предела противоречия между Ветхим и Новым Заветами. Утверждая наличие Бога зла, то есть боготворения, которому и поклонялись иудеи, и Бога добра, который направил Христа в кажущемся теле для того, чтобы вырвать людей из объятия тварного мира. Мир человеческий таким образом становится ареной битвы доброго и злого начал, доброго Бога и злого Бога. Вот сравним с манихейством. Мани утверждал, что материальный, то есть тварный мир, создан Богом тьмы, а духовный мир создан Богом света, и на земле посредством людей идет борьба, противостояние между этими богами. Для Диоклетиана манихеи были, так сказать, агентами Востока, и по подобности таковыми становились и маркионцы-гностики. Казалось бы, логично было Диоклетиану против этих маркионцев-гностиков, против манихеев использовать авторитет апостольской церкви, но вот здесь приходится повторить, что церковь-то пугала императора своей принципиальной самостоятельностью и неподконтрольностью. А между тем в Риме и Карфагене сразу после гонений Деция возникло еще одно движение, движение непримиримых, весьма близкое к донатистам, а также, скажем, в сфере социальной, близкое к монтанистам, Новоциан. И его имя, кстати, даст название вот этим самым непримиримым, Новоциане. Так вот, Новоциан после гибели папы Фабиана в 251 году, это во время гонений Деция, управлял римскими приходами, и, между прочим, этих приходов было не менее 40, И был очень обижен, что спустя какое-то время новым епископом столицы империи избрали не его, а пресвитера Корнелия. Скорее всего, римлян пугало в священнике Новоциане, известном своей ученостью христианском писателе, пугала его жесткость и страсть к публичности, что неизбежно в условиях конфликта церкви и империи умножило бы и без того избыточное количество жертв среди христиан. Новоциан был, конечно, личностью очень яркой и избыточно темпераментной. И, скорее всего, кстати, избрание Корнелия спасло Новоциану жизнь во время гонений Деция. Ведь даже политичный и готовый искать компромисс Корнелий был арестован и изгнан в Центумеллу, и вскоре там, в 254 году, умер. Новоциан, впрочем, кажется, приложил руку к изгнанию Корнелия, фактически расколов римскую общину. Правда, для этого он дождался отъезда на Дунай и гибели там императора Деция. Так вот, Новоциан занял непримиримую позицию к тем, кто во время гонений, спасая себя или своих близких, ложно отрекся от веры и участвовал в новом языческом обряде культа гения императора. В Карфагене столь же максималистически ригористскую позицию занял тамошний епископ Киприан. Но Киприан, в отличие от Новоциана, сам пополнил ряды мучеников церкви. Новоциан был, нельзя этого не отметить, тверд в догматике. И это свидетельствует его сочинение «О Троице». Новоциане впоследствии будут последовательными борцами, например, с арианством. В то же время Новоциан считал, идя вслед Тертуллиану и далеко обгоняя даже тертуллиановый религиозный экспрессионизм, что церковь есть собрание святых, в ней нет места оступившимся хотя бы раз. И это столь сильно в перспективе, причем весьма близкой перспективе, предполагало сокращение численности христиан, что действительно реально угрожало превращению церкви в секту. И ни о какой кафоличности церкви тогда не могло быть и речи. Секта ведь имеет структуру иерархическую, выстроенную по степени посвященности в тайну учения, что разрушает и природу церковной организации, и природу христианского вероучения. На Востоке уже где-то в VI-VII веках новоциане, естественно, слились с монтанистами. На Западе они после первых Вселенских соборов ушли в подполье, не до конца разгромленные, где в эпоху темных веков Средневековья слились с маркионцами и манихеями, дав на стыке романской и готической эпох смертельно ядовитый для мира плод в виде альбигойской ереси. И ересь эта, являющаяся ярчайшим образцом инверсии, как агрессивно-негативистского мировоззрения, едва не погубила христианство на Западе и много способствовала искажению вероучения и повреждению умов на Западе.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

целом церковь представляла собою, что совершенно естественно при широте ее распространения и основательности вхождения в различные однокультурные фактуры, картину довольно пеструю и неспокойную. На западе римского мира усиливались тенденции аскетизма, в то время как на Апеннинском полуострове, в Элладе, в Пропонтиде, чрезвычайно силен был дух аристократической церкви. Если в восточных провинциях сильна была тяга к мистицизму, то в Египте и Карфагене не менее сильна была тяга к синтезу христианства и античной философии. Несомненно, церковь как организация переживала кризис, и это было естественно. Имея единый базис, христианство распространилось среди множество народов с разными уровнями культур, с разными обычаями и разными религиозными опытами. А миссионерство – это процесс творческий, предполагающий, если не в полной мере адаптацию, то, во всяком случае, учитывание местных особенностей. Вот отсюда та обрядовая пестрота, которая не страшна при наличии догматического единства поместных церквей, но под воздействием огромных расстояний и беспокойной и опасной жизни внутри империи общение между поместными церквами было крайне нерегулярно. Оно было фрагментарно, оно было затруднено. И вот в совокупности с необходимостью постоянно решать проблемы различных по историко-культурным традициям регионов, неизбежно возникала не только пестрота в обрядах, но и пестрота в интерпретациях. Путь выхода из кризиса, он ведь был очевиден. Это собор всех епископов. Но как раз именно это было менее всего нужно той империи, которую реанимировал Диоклетиан. А задача ведь Диоклетиана была вовсе не в уничтожении христиан, а в уничтожении христианства как вероучения. Христиан все же было слишком много, и они были подданными империи, которая была со всех сторон окружена врагами и которая за многие десятилетия внутренних и внешних войн уже давно не испытывала не только избытка в людях, она испытывала уже недостаток в людях. Так вот, как политик, Диоклетиан был расчетлив и бережлив, отлично сознавая ту простую истину, что именно люди и есть основной капитал государства. А как опытный полководец-стратег, Диоклетиан знал, что армия противника сильна не столько количеством, хотя этот фактор немаловажен, сколько организацией и командным составом. Поэтому главный удар был нанесен императором именно против церкви, как полифункциональной организации христиан, и против епископата, как командного состава этой организации. Поскольку Диоклетиан был плоть от плоти и кровь от крови, так сказать, и по духу, и по букве римлянином, то есть человеком, мыслящим системно-логически, в плоскости правовой и материалистической, то он был исполнен уверенности, что достаточно лишить церковь влияния, а также средств материального и политического существования, как поставленная задача будет решена. Как только нахождение в церкви станет опасным, станет гибельным для комфорта, ущербным для социального статуса, от христианства отречется та часть христиан, что укоренена на разных ступенях государственного механизма. И чем выше социальный статус, чем больше имущества у этого христианина,
тем быстрее это произойдет. А значит, по мысли императора, из церкви выйдут, спасая свое положение, спасая привычный образ жизни, представители социально-политической и интеллектуальной и военной элиты. А значит, выйдет большая, наиболее деятельная и влиятельная часть епископата. А лишение церкви имущества и недвижимости и финансов делает ее вообще бесполезной для нижних слоев населения. Иначе говоря, Диоклетиан был уверен, что достаточно использовать правовое пространство для уничтожения христианства как чуждого и опасного для империи учения. И вовсе не придется прибегать к репрессиям, а уж тем более масштабным. Достаточно будет, так сказать, создать условия для существования в системе нецелесообразной, и начнется массовый исход христиан. Но сколь неопытен и неумен был Диоклетиан, он просчитался. За остаток 303 года, собственно, с самого первого дня оглашения августовского эдикта, он с нарастающим раздражением и удивлением, переходящим в гнев, имел возможность убедиться, что борьба с христианством не может быть ограничена только мерами административно-законодательными. Церковный клир вполне осознавал свою ответственность, а равно и потенциальную силу. Кроме того, среди христианских неофитов было множество сторонников активных действий. Достаточно сказать, что за короткий срок в императорском дворце в Никомедии произошло несколько пожаров. Пожары произошли и в иных императорских резиденциях. Закрытие храмов, нет, не везде, но в большинстве случаев, проходило отнюдь неспокойно. Вспыхнули массовые волнения и даже настоящие сражения вокруг храмов. В отличие от прежних времен, христиане отнюдь не собирались ограничиваться непротивлением и пассивно взирать на творимые властью бесчинства и разрушения. В ряде случаев местные власти дрогнули и отступили перед полученным единодушным отпором. Основа римского мира — армия и право. В армии оказалось слишком много христиан, в том числе и на командных должностях. Если бы, скажем, Констанций Хлор в полном объеме выполнил в западных провинциях положение августовского эдикта, то границы по Рейну просто некому было бы защищать, и вторжению германских племен ничто бы уже не препятствовало. Впрочем, христиане были готовы покинуть легионы. Ни выслуга лет, ни пенсии, ни гарантированные земельные наделы для ветеранов, ни высокий социальный статус. Они оказались бессильны превозмочь прочность их веры. Но неизбежно возникал вопрос, а куда подадутся эти десятки тысяч профессиональных военных? А они неизбежно примкнут к сопротивлению, которое готово было приобрести угрожающие масштабы. Ему пока не хватает систематичности. Стихийность носит дилетантский характер, а вот вчерашние легионеры, а среди них есть и военные легаты, и трибуны, и центурионы, как раз и способны привнести и опыт, и систему. А в правовой сфере церковь привычно готовилась дать бой империи, и в суды были поданы иски от епископов, а разбирательства, как известно, в империи публичные.
Пламенные речи защитников церкви легко возбудят массы к сопротивлению. И вот когда Диоклетиан понял, что на этот-то раз церковь решила защищаться всеми доступными средствами, нашла коса на камень, и он перешел к репрессиям. В декабре прошли первые казни. Погиб епископ Никомедийский, все священники и диаконы столичной епархии. Затем массовые казни клириков и настоящие, можно сказать, показательно-демонстративные погромы прошли в Амастрисе, в Халкидоне, в Византии, в Нике, Пруссе, Магнессии, Никополисе, Филиппах Македонских, Гераклее. Под погромы попали церковные приходы провинции Азия, Луция Помпилийская, Галатия, Битиния Понтийская, Каппадокия, Киликия, Фракия, Македония. Здесь репрессии коснулись не только клира, но и простых прихожан. Те, кто не успел скрыться, были перебиты. Города этих провинций на стыке 303-304 годов представляли жуткое зрелище. Опустевшие, разоренные города и огромные костры, на которых сжигали тысячи погибших. Это были первые жертвы христиан. Однако обратим внимание, массовые погромы коснулись далеко не всех римских провинций. Далеко не всех. Они коснулись только тех римских провинций, что располагались в так называемом Эгейском регионе, в Малой Азии и в южной части Балкан. Примечательно, что Диоклетиан предпочел, во всяком случае, пока не лютовать ни в Армении, ни в Астраэне, ни в Камагене, ни в Келесарии и даже не в Египте. Хотя, скажем, в Египте христиан было больше, чем где бы то ни было. Но они там были весьма активны. А Египет и без того был взрывоопасен. Не прошло еще и 5 лет, как его с трудом удалось усмирить. А остальные же провинции, пограничные с Сасанидским царством, война с которым хоть и блестяще, но с видимым трудом только что завершена. Ну что ж, там, в этих пограничных провинциях, мятежи, вызванные погромами, ослабят оборону восточной границы и могут легко спровоцировать персов на новую войну прежде времени. В надежде, заметим, небезосновательный, взять реванш за разгром армии Нарзасшаха. Итак, можно видеть, что в основном репрессии обрушились на ограниченную часть провинций, входящих в юрисдикцию собственно Диоклетиана и его родственника Галерия. Галерий относился к людям, которые легко оказываются в плену собственных фобий. При этом ведь Галерий обожал свою жену Валерию, дочь императора Диоклетиана и Приски, тоже, кстати, христианки. И Валерия, и ее мать, они были глубокими и несгибаемыми христианами. Валерия прожила жизнь трагическую и жизнь поистине подвижническую. Она стала женой Галерия в 293 году. И 18 лет боролась с характером своего супруга, и ни уговоры, ни угрозы, ни богатые подарки были не в состоянии сломить стойкость ее веры. И в противостоянии со своим свирепым мужем, способным на самые неожиданные и самые дикие выходки, которого опасался даже Диоклетиан,
Вот в этом противостоянии Валерия вышла победительницей.

Погромам не подверглись и западные провинции Галлии и Иберии. Те провинции, которые находились в юрисдикции кесаря Констанция Хлора. Впрочем, Констанций, кроме вопросов обороны, руководствовался также и своей благосклонностью к христианам. Он был полной противоположностью и Галерию, и Максимиану Геркулию. Простота в быту, личная скромность, благородство, деликатность в общении с людьми — вот все это, эти очень симпатичные качества, они подтверждаются всеми источниками. О степени его талантливости как администратора и полководца судить трудно. Ну, во всяком случае, в этих двух сферах он был удачлив. Удачлив благодаря своей осторожности, практичности и умению слышать полезные советы. Перед ним не трепетали от ужаса, как перед Галерием или Максимианом. Его уважали. Его уважали, ибо он воплощал в себе те лучшие качества римлянина, какими действительно можно гордиться. Какие можно, скажем, наблюдать в Фабии Максиме Кунктаторе или в Сципионе Африканском. И, пожалуй, даже не только уважали Констанция Хлора. Евтропий писал, что галлы любили его и радовались, и это действительно похоже на правду. Вот на положительный образ хозяина Галлии, Иберии и Альбиона, а Альбион Констанция в 296 году отвоевал у узурпатора Алекта, так вот на этот положительный образ работал разительный контраст с его кровожадно свирепыми соправителями. Правда, Аврелий Виктор, хотя и мягко, но все же, упрекает Констанция Хлора в плохом образовании и в недостаточной организованности. Второе утверждение как минимум спорно. Слишком оно противоречит той распорядительности и своевременности действий Констанция Хлора в своих провинциях, которые при нем, между прочим, процветали. Успешность Констанции подтверждается, между прочим, и тем, что за свою жизнь он был удостоен 11 почетных титулов. И ведь за каждым из этих титулов большая стратегическая удача. А вот с первым обвинением Аврелия Виктора, пожалуй, можно легко согласиться. Констанций был все же из среды солдатских императоров. Хотя он, правда, и приходился внучатым племянником императора Клавдия Готского, образ которого был для него путеводительным примером. Характеристика Триболия Палеона, данная Клавдию Готскому, помните? «Человек безупречный, заслуживающий уважения, друг Отечеству, друг законам, любезный Сенату и известный народу с хорошей стороны». Так вот, эта характеристика Триболия Палеона, которая была дана императору Клавдию Готскому, без какого-либо зазора может быть наложена и на Констанция Хлора. Отсутствие классического образования, этот один из наиболее симпатичных и достойных представителей Иллирийской династии, компенсировал не столько даже самообразованием, сколько природным здравым смыслом и жизненной опытностью. Правда, он был двоеженец, но это как раз тот самый случай, который в контексте реального исторического времени трудно судить. Первым браком он женат был на дочери трактирщика из малоазийского Дрепанума, Елене. И это был, несомненно, брак по любви. И результатом этого брака по любви стал старший сын Елены и Констанция Хлора, Константин, которому суждено было стать святым равноапостольным первым христианином.

0: христианским императором. А Елена, она не менее значима в истории христианства как личность. Она достойнейшей и долгой жизнью своей явила удивительный пример женщины в христианстве. И она тоже увенчана равноапостольного статуса. Правда, христианкой она при жизни мужа Констанция Хлора не являлась. Она обратилась к вере около 310 года, в возрасте уже 60 лет. Но вот когда Констанций Хлор стал кесарем, ему пришлось соблюсти все формальности, главной из которых было породнение. И он вступил в брак с Фларией Феодорой, падчерицей Августа Максимиана Геркулия. А настоящим отцом Флавии был проконсул Флавий Афраний Анибалиан. И вот это позволило Констанцию Хлору получить право на усыновление Максимианом Геркулием. И это давало легитимность наследования ему после объявленной в 305 году отставки, то есть право на переход из статуса Цезаря в статус Августа, то есть статус старшего императора. О Феодоре известно крайне мало. Ну, разве что она была плодовита, и она была хорошей матерью. От нее Констанций имел 6 детей. Они, увы, погибнут все, когда начнется дележ власти. Но не сейчас, спустя годы после кончины Константина Великого. А Елену Констанций Хлор любил. Любил ли он Феодору, неизвестно, но вел себя по отношению ее достойно, не оскорбив свою жизнь скандалами. Кесаря Галлии хватало на двоих. Вот во владениях Констанция Хлора христиане могли чувствовать себя совершенно спокойно. К ним кесарь и ранее относился хорошо, и в них видел наиболее надежную опору своей власти и благополучие веренных его заботам провинций. После августовского эдикта его отношение не изменилось, и никого из христиан кесарь из своего окружения не удалил и никого не арестовал. Позицию Диоклетиана он считал ошибочной и опасной. В гальских провинциях, а это Бельгика, Германика, Рейтия, Аквитания, Галлия Лагуденсийск, Галлия Нарбонская, а еще в испанских провинциях это Тарагона, Боэтика и Лузитания, а также в Альбионе, Констанций Хлор никаких гонений в отношении христиан не проводил. Остается только пожалеть, что он из-за невозможности должным образом сосредоточиться на проблемах в Альбионе и по Рейну в свое время отказался от предложенного Диоклетианом также и протектората над Африкой. Для христиан западные провинции поистине были землей обетованной, и сюда бежали во множестве семьями и даже общинами. От гонений на востоке бежали, и здесь всем находилось место. И в результате христианские общины на Западе упрочились как количественно, так и качественно. Христианство здесь стало столь устойчиво и авторитетно, что это позволило церкви пережить, не утратив своего влияния и авторитета, волны варварских миграций, которые последуют спустя век. Заметим также, что благодаря беженцам-переселенцам весьма ощутимо повысился богословский уровень христианства в Галлии и особенно в Альбионе, что создавало благоприятную почву для создания здесь сильных богословских школ и миссионерских центров. К сожалению, Констанций Хлор в конце своей жизни сильно болел, и когда он в 306 году умер, всего-то через год после отставки Диоклетиана и Максимиана, его ведь равно оплакивали и язычники, и христиане. А вот где можно было ожидать самого жуткого террора, так это в Италии. Ведь Максимиан Геркули, виновник октодурского инцидента, с которого, в общем-то, все и началось, так настойчиво добивался того, чтобы поставить христиан вне закона. Максимиан – самая свирепая и самая кровожадная фигура во всей тетрархии. Распущенность Галерия, например, не смогла полностью поглотить одаренности его натуры и способности к постепенной трансформации. А Максимиана нечего было поглощать. И нечему в нем было трансформироваться, потому что перед нами настоящее животное, хищное и смертельно опасное, жестокое, примитивное. Действительно, в первое время Максимиан со всей дремучей стихией своей порочной натуры обрушился на христиан в Италии, но очень-очень скоро, уже в ноябре, в начале декабря 303 года, политику свою резко изменил. Прежде всего, желаемому для Максимиана масштабу репрессий мешала едва ли не паническая его боязнь и боязнь отнюдь не безосновательная выхода легионов из подчинения. Урок фиваитского легиона, надо сказать, не прошел даром. Христиан в легионах, особенно же из тех, основная часть которых комплектовалась из варваров, христиан в этих легионах было много. Если бы Максимиан в полной мере применил к ним дословно положение августовского эдикта, то фактически он разрушил бы всю систему обороны. А при всех порочных издержках своего характера Максимиан был все же профессиональным военным, высокопрофессиональным. И вопросы обороны, вот эти вопросы он понимал очень хорошо. Далее. Учитывая число христиан-легионеров и памятуя события в Октодуре, наличествовала возможность мятежа легионеров, их перехода на сторону гонимого гражданского населения. Даже если чистка легионов прошла бы, то возникла бы еще большая реальность формирования из вчерашних легионеров-христиан отрядов самообороны, и отряды эти ничем не отличались бы от настоящих легионов, за исключением лишь того, что подчинялись бы они теперь не Августу Запада. А кому они подчинялись бы? Да епископам. А это уже гражданская и религиозная война. И в этой войне исходная позиция самого Максимиана была отнюдь не преимущественной, отнюдь. Потому что на поддержку населения он рассчитывать не мог. Ведь Максимиану пришлось столкнуться со сплоченной аристократической оппозицией. А это не только собственно патриции, но и их многочисленные, исчисляемые в десятки тысяч людей, члены клиентеллы. Отношения Максимиана и аристократии, надо сказать, не сложились как-то сразу. Не без оснований и Август, и знать ненавидели друг друга и взаимно подозревали в недобрых намерениях. Нобилитет и те, кто были уже христианами, и те, кто оставался язычниками, они ведь были отлично осведомлены о желании Августа обогатиться за их счет. И в аристократии сработала социальная кастовость. Если бы тиран был, как в прежние времена, ну, скажем, как при Нероне, при Комоде, Калигуле, иных извергах, единственным и несменяемым, это одно – И трудно предсказать, как бы тогда повел себя Напилитет, памятуя, что все-таки начало IV века — это все же не II и не I века нашей эры. Но, во-первых, тиран был уже не один, наличествовала тетрархия, а во-вторых, тирану оставалось находиться во власти до заранее объявленного ухода в частную жизнь двух августов, то есть старших императоров Диоклетиана и Максимиана, всего-то года полтора. И Максимиан отлично понимал, что очень скоро он сам превратится в частное лицо. Иначе говоря, он политически уже был хромой уткой. Уходить ему, конечно, не хотелось, и, казалось бы, гражданская война давала ему, ну, нелегитимное, конечно, основание, но хотя бы повод уклониться вообще или хотя бы оттянуть на неопределенный срок время отставки. Но Максимиан этим, однако, не воспользовался. И причина такой необычной для него робости, она проста. Расстановка сил была, очевидно, не в его пользу. Поэтому-то он и вынужден был ограничивать себя лишь формальным преследованием христиан, фактически саботируя августовский эдикт. Все же надо иметь в виду, что Максимиан Геркулий, он выходец из плебейской семьи, не изживший свои, а, пожалуй, даже приумноживший свои комплексы, и характер имел буйный и непоследовательный, ну, а значит, от него можно было в любой момент ожидать любой неожиданности.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.
3: 28 июня приглашаем по пушкинским местам юга Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
6: Включаю радио «Град Петров».

0: прозвучало «Анданте кантабиле» для виолончели с оркестром, приложение второй части струнного квартета номер один Петра Ильича Чайковского в исполнении Мстислава Ростроповича и Берлинского филармонического оркестра.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227-78-00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». Микрофон у Соня Вальнесова и Филипп Натарин. А в гостях у нас сегодня Ольга Антипова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Поговорим мы сегодня о монахах. Как мы знаем, в церкви есть два пути. Либо человек становится мирянином, либо он становится монахом. Миряне – это обычные люди, они заводят семью, ходят в церковь, как обычные городские жители, только при этом верят в Бога. А монахи живут как-то по-другому, у них нет семьи, они живут отдельно от мира. Почему так происходит? Как возник такой способ? В чем смысл жизни монахов? Давайте поговорим об этом.
4: Давайте. Но вот для начала хорошо бы нам поговорить о самом происхождении слова «монах». Как вы думаете, от какого корня образовано это слово? Монах.
3: Моно.
4: Моно, что это значит?
3: Один.
4: Да, монах – это тот, кто один. Кто не живет вместе со всеми людьми, имеется в виду, да? А тот, кто живет как-то по-особенному, в одиночестве. А как еще называют монахов? Есть какие-то синонимы слова «монах»?
3: Отшельники.
4: Отшельники. Вот это от какого слова?
3: Отойти.
4: Да, они куда-то отошли, ушли из селений, из городов, в которых жили. А еще синонимы?
5: Затворники.
4: Ну, это уже разновидности, да, такого монашеского делания. Действительно, люди, которые затворили свои двери и ушли еще в такое большее одиночество, вообще никого даже и не впускают в свою келью. А еще есть такое, например, слово «иноки». Знаете такое, слышали?
3: Да.
4: Вот оно от какого корня? Инок.
5: Иной.
4: Иной, да, другой. То есть люди, которые живут как-то по-другому, не так, как обычно принято. А вот еще слово «чернецы».
5: Ну, монахи ходят в черном.
4: Да, монахи ходят в особой одежде. То есть они даже в одежде проявляют свой особый взгляд на то, как вот они должны жить. Итак, монахи – это такие люди, которые живут отдельно, которые для этого ушли из тех селений, городов, где живут их соотечественники, соплеменники. Они по-особому одеваются, они по-другому живут, и они предпочитают быть в одиночестве, иногда даже в затворе в полном. Для чего же они это делают, действительно? И как вообще возникло это явление? Монашество возникло на заре христианства, в IV веке примерно. И оно возникло как такое стихийное, народное движение египетских христиан. Некоторые из египетских христиан решили уйти в пустыню. Надо сказать, что вот сейчас для монахов слово «пустыня» обозначает просто пустое место, да? Святого Серафима Саровского была, например, пустынька. Это не значит, что у него там было такое небольшое пространство, засыпанное песком, да, на котором ничего не росло. Нет. Это было просто какое-то пустое место в лесу, да, незаселенное, далекое от всех поселений. А египетские монахи уходили действительно в пустыню, как она понимается у нас, ну, скажем, на уроках географии. Что такое Египет? Это страна, население которой в основном расположено вдоль реки Нил. Знаете, что Нил – великая река, которая в определенное время года очень сильно разливается. Во время разлива затапливает большие территории. И когда вода отступает, эти территории оказываются покрыты слоем очень плодородного ила и увлажнены вот водой этой реки. И как раз вокруг Нила, недалеко от берегов Нила, можно замечательно людям жить, потому что на этом иле все очень хорошо растет. Очень плодородной земли. И, конечно, все люди селились всегда вдоль Нила. Несколько десятков километров вправо или влево, вот от этих городов, начинается абсолютно безжизненная пустыня. Что такое пустыня? Огромное пространство песка. Часто там еще такие не очень высокие горы, скалы. Там нет воды, там нет растительности. Там бродят дикие звери, ползают змеи, какие-нибудь там скорпионы. Пустыня очень жарко днем. Потому что тени не найти, растительности-то нет. Солнце палит прямо тебе на голову, отражается от песка, спрятаться негде. В пустыне очень холодно ночью, потому что растительность для земли как одеяло. Деревья, кустарники, трава, они задерживают вокруг себя теплый воздух. А когда перед тобой только голая пустыня, как только солнце скрывается, земля очень быстро остывает. Поэтому в пустыне огромные перепады температуры. Очень тяжелые для человеческого организма. Но кто захочет добровольно жить в таком месте? Никому никогда не хотелось. И вот именно в эту пустыню вдруг начинают уходить простые крестьяне египетские. Они не были ни священниками, ни епископами, не имеющие никакого сана. Очень простые люди, зачастую даже не сильно образованные. И начинают они уходить туда как раз в то время, когда, казалось бы, христианство получает свободу и избавление от гонений. Происходит такая интересная вещь. В основных центрах Римской империи, например, в Риме, там, в других крупных городах, христианство выходит на арену общественной жизни. Гонения прекращаются, христиане начинают строить храмы, христиане начинают писать иконы, делать мозаики, начинает развиваться богослужение, богословие. Очень многие люди, жители Римской империи, принимают крещение. Даже становится модным быть христианином, потому что сам император, приближенные его люди, явно симпатизируют этой религии. Да? То есть христианство начинает очень бурно развиваться, влиять на общественную и культурную жизнь. А параллельно с этим, в далеком Египте, происходит такое странное явление, противоположное. Да? То есть в центре христиане идут в мир со своей проповедью, с культурой, с новым взглядом на жизнь. А в Египте простые люди, христиане, наоборот, уходят от мира, удаляются от шума мира, уходят вот в эту пустыню. Как вы думаете, почему так происходит?
6: Климат.
4: Ну, какой климат? Если думать о климате, то нужно было, безусловно, жить где-нибудь у берегов Нила. Нет ли тут какой-то связи в этих двух явлениях? В таком распространении, бурном развитии христианства в эпоху прекращения гонений и в столь же бурном именно в это время развитии монашества.
5: В Египте люди хотели быть ближе к Богу, а в уединении это лучше получается.
4: Да, но я думаю, что быть ближе к Богу люди хотели, конечно, не только в Египте, но действительно в эпоху такого тотального принятия христианства, кроме очевидных плюсов, ну, например, прекращение гонений, это же плюс, правда? Христиан перестали там бросать в пасть львам на арене Колизея, да, их перестали убивать, мучить. Христиане получили возможность строить храмы, писать иконы. Это все замечательно, правда? Но была и оборотная сторона медали вот такого явления. Дело в том, что если раньше, в первом, втором, третьем даже веке, чтобы стать христианином, нужно было пройти оглашение, если человек хотел присоединиться к христианской общине, он заявлял ей об этом, и никто сразу его не крестил. Сначала он должен был долго, в течение года, проходить специальные огласительные беседы. В этих беседах опытные, мудрые христиане раскрывали перед человеком суть христианского учения, чтобы он мог хорошо понять, к чему он хочет присоединиться, что такое церковь, как должна измениться его жизнь. У него было время подумать над тем, готов ли он к этому. А у христиан было время посмотреть на человека и понять, со своей стороны, готовы ли они принять этого человека, серьезно ли его намерения. В эпоху гонений быть христианином – это угроза для жизни, правда? Если ты христианин, тебя могут убить, лишить имущества, оскорбить, унизить. Тебя могли просто не взять на какие-то важные государственные должности или просто лишить работы, просто потому что ты христианин. И, соответственно, в христиане шли только глубоко верующие люди, которых коснулся свет Христов и которые хотели изменить свою жизнь. А когда христианство стало открытым, безопасным и даже, такое вот страшное слово, скажем, модным, потому что император и его окружение симпатизировало христианам, к сожалению, многие люди стали креститься за компанию, потому что так все делают, или даже потому что это выгодно, чтобы как раз получить новую государственную должность, да, или вот как-то там оказаться в каком-то особом расположении у императора. И это, конечно, делало христианскую общину уже не такой цельной, не такой верной, как это было раньше. Появлялись среди христиан случайные люди. И вот как будто бы, чтобы уравновесить такую тенденцию, появляются, правда, в далеком Египте, люди, которые, наоборот, всю свою жизнь концентрируют на служении Богу, которые готовы отказаться от работы, почести, звания, даже от семьи, от удобств жизни в обществе, человек – существо общественное, правда? Мы привыкли жить не одни одинешеньки, а в семье, в среде, среди друзей. Сложно тебе, тебе помогут. Кому-то стало плохо, ты ему поможешь, правда? Мы все друг от друга зависим. Кто-то лечит, кто-то учит, кто-то строит, кто-то одежду шьет, кто-то ее продает, кто-то покупает, носит, правда? То есть мы все люди, все вместе друг другу помогаем. Когда человек уходит из общества, он лишается всех вот этих удобств. И поддержки, и заботы, и помощи, и каких-то материальных благ. Не говоря уже о том, что он уходит в такое место, где люди не живут. А люди не живут только там, где жить очень плохо и неудобно. Для чего же они уходят? Они хотят оставить все лишнее, все, кроме одного важного. Они хотят сосредоточиться только на одном – на общении с Богом. И чтобы их не отвлекало ничто, они вот уходят в такое место, где просто никого, кроме них, нет. Их не отвлекает теперь уже ни работа, ни семья, ни какие-то случайные прохожие, ни шум на улице. У них улиц-то нету. Они ходят в такое место, где нет просто никого, где есть только человек и Бог. Первый самый человек, который решился на такой подвиг, его зовут Антоний, и теперь, когда мы говорим о нем, мы говорим Антоний Великий, основоположник монашества, он говорил так. «Если человек не скажет в сердце своем, только я и Бог есть в мире этом, не найдет он упокоения». Вот это ключ, наверное, к пониманию всего монашества. Для монаха в мире есть Господь, и вот он, который хочет служить Богу. Все остальное для него же не так важно. Поэтому монах уходит.
7: Ну а почему же, чтобы быть ближе к Богу, нужно обязательно уходить в пустыню? Нельзя служить просто Богу, не уходя в пустыню в обычной жизни?
4: Можно, конечно. Ведь те люди, которые не ходят в монастырь, если они живут настоящей христианской жизнью, они тоже служат Богу. Служат Богу в мире, воспитывают детей, работают, помогают другим людям. Но монашество – это евангельский максимализм. Вот вы у нас подростки, вам должно быть понятно это слово – максимализм. Это одно из таких понятий, которое как раз описывает поведение подростка. Подросток – такой человек, который все воспринимает буквально, и всему хочет следовать до конца. Вот если, например, справедливость – это хорошо, значит, я буду бороться везде за справедливость. Если только вот увижу что-нибудь не так, как я считаю нужным, я буду восставать, спрашивать, бунтовать, правда? Вот. А уж если я злюсь, так я злюсь так, что весь дом слышит, все этажи, как я злюсь. Если радуюсь, то тоже так радуюсь, что просто все соседи знают, что мне хорошо. Вот монашество – это евангельский максимализм. Когда-то Антоний Великий, вот первый человек, ушедший в пустыню, он услышал в церкви чтение Евангелия, где были такие слова «Оставь все и следуй за мною», слова Христа. И когда он услышал их, у него как будто что-то перевернулось внутри. Он вдруг понял, что эти слова обращены вот к нему. И он исполнил их абсолютно буквально. Он оставил все и пошел за Богом. Вот еще очень важно, почему именно в пустыню. Вспомните призвание Авраама. Когда Господь призывает его, отделяет его от всех людей, куда он ведет Авраама?
7: В пустыню.
4: В Палестину, в землю обетованную. Да. Но он повелевает ему уйти из своего города, уйти от своих родственников, отделиться от них. И вся дальнейшая жизнь Авраама – это странствие. Он переходит с места на место, он нигде не основывает новый город. Авраам всю жизнь дальше живет странником, пастухом многочисленных своих стад. А вспомните, когда Господь творит народ, свой народ, Израиль. Как это происходит? Была семья Иакова. Во время голода они оказались в Египте. И там они получили много пищи и возможность пережить страшный 7-летний голод. И вот, живя в Египте, эта семья размножилась. У них появилось много детей, у детей внуков. И из одной семьи получился целый народ. И что делает дальше с этим народом Господь? Кто помнит? Оставляет его в Египте?
5: Нет, он говорит ему уйти из Египта.
4: Да, Господь выводит народ из Египта. И куда же он его выводит?
7: В землю обетованную.
4: А что случается между тем моментом, когда сколько лет проходит между 40. Тем моментом, как они выходят из Египта и попадают потом в землю обетованную?
7: 40.
4: 40 лет. И что они делают все эти годы? Где они находятся?
5: Странствуют.
4: А где они странствуют?
5: В пустыне.
4: В пустыне. Опять пустыня. Да? Оказывается, для того, чтобы стать чем-то новым, улучшиться, послужить Богу, людям было необходимо выйти из обычной своей среды и оказаться, ну, вот либо странником, либо в пустыне. В пустыне происходит какое-то преображение человека. В пустыне человек становится ближе к Богу, потому что он там лишается всей своей мирской суеты. Его больше ничего не связывает с тем миром, который он покинул. В пустыне жизнь очень простая. В пустыне нужно, чтобы была еда, вода, было где преклонить голову, нужно держаться всем вместе, нужно защищаться от врагов, да? Нужно помогать друг другу. Вот такие простые вещи, с помощью которых человек должен просто выжить в этих условиях. В пустыне жить тяжело, и не все зависит от человека. Если будешь очень стараться, воды может не оказаться, врагов может зато оказаться очень много. Поэтому в пустыне человек начинает молиться Богу, потому что он понимает, насколько его жизнь зависит от таких факторов, с которыми ничего сделать не может. И в пустыне у человека появляется вера, проявляется вера, появляется понимание того, что его жизнью управляет Господь.
5: А вот вы сказали, что монахам было очень трудно жить, а вот как они жили? То есть где, в каких условиях?
4: Да, вот вы, наверное, знаете такое слово «скит». Скит – это обычно такое уединенное поселение недалеко от большого монастыря. Да? Вот есть монастырь, а есть монастырский скит, где живут особенно вот такие монахи, любящие уединение. Так вот это слово «скит», оно тоже происходит из жизни первых египетских монахов. Дело в том, что одно из первых монашеских поселений Египта сосредоточилось в так называемой Нитрийской пустыне. Нитрия – это от слова «натрий», «нитраты», да, вот чувствуете такие однокоренные слова. Это была такая пустыня, в которой добывали селитру. Селитра была консервантом в древнем мире. С помощью нее, например, можно было сохранить какие-то продукты, мясо, например, там, чтобы оно меньше портилось. Натрий плохо пахнет, селитра. Места трудные очень для жизни, болотистые, комариные, совершенно не приспособленные. И вот именно в эту пустыню ушли первые монахи. А когда их там стало довольно много, то некоторые отделились и ушли еще дальше. Это новое место назвали Келлии, пустыня Келлий. А когда и там стало много народу, то следующая партия отделилась и ушла в так называемый скит. И вот эти слова Келлии, скит с тех пор вошли прочно в монашеский быт совершенно разных стран и времен. Как жили монахи? Они строили где-то небольшой домик, однокомнатный или двухкомнатный. Если он стоял из одной комнаты, то только в ней монах и жил. Если из двух комнат, то в одной он спал и молился, а в другой принимал посетителей. Монах давал обет нестяжания, то есть он обещал Богу никогда не зависеть от вещей и не желать иметь каких-то вещей. Что же было у монаха в хижине? Ну, как вы думаете, без каких вещей все-таки человек никак обойтись не может?
5: Икона?
4: Нет, не было иконы. Может человек обойтись без иконы? Просто молиться, глядя в небо, например.
7: Евангелие?
4: Нет, многие монахи продавали свои книги и раздавали полученные за них деньги нищим. И далеко не все монахи имели книги, потому что книги были рукописные, очень редкие и дорогие в те времена. Печатных-то книг не было. Книга была роскошь, большая роскошь. И монахи предпочитали ее продать, потому что это было богатство, книга. Что же там могло быть?
5: Может, это сосуд для воды?
4: Вот. Вот без этого человек точно никак обойтись не может, он просто умрет. У каждого монаха обязательно был сосуд для воды. Обычно какой-то сосуд, в котором он приносил воду из источника, и, может быть, какая-нибудь плошечка, из которой он эту воду пил. Источники располагались в пешей доступности от кельи монашеской, но не близко. Ну, например, за 1000 шагов от кельи, и притом еще куда-нибудь в гору. То есть для того, чтобы сходить за водой, нужно было серьезно потрудиться. Монахи специально не селились у самого источника, потому что они должны были не лениться, а трудиться. И они специально создавали для себя такие вот сложности. Что еще могло быть, кроме кувшина с водой и плошки в келье монаха?
5: Ну, наверное, где спал монах. Место, где он спал.
4: А вот как вы думаете, как выглядело место, где спал монах?
7: Подстилочка.
4: Циновка. Циновка, сплетенная из каких-нибудь там пальмовых ветвей или камыша какого-нибудь. Иногда они спали, причем не лежа, а, например, сидя. Да еще и не прислоняясь спиной к стене. Ну вот, в общем-то, это основное. Циновка, плошка для воды и сосуд, в котором носят воду. И еще должно было быть одна важная вещь, конечно, потому что ни одной водой питался монах. Как вы думаете, что ели монахи? Самая простая и самая необходимая пища.
7: Лепешка.
4: Хлеб. Хлеб монахи покупали в каких-то селениях. Ходили они туда далеко не каждый день. А на что они покупали этот хлеб? Как правило, монахи плели корзины. Вокруг было много тростника, места были болотистые. Они срезали этот тростник, а раз срезали, значит, наверняка у многих монахов был ножичек, необходимый инструмент для плетения корзин. Срезали тростник, вымачивали, плели корзины. Когда набиралось много корзин, они шли в какое-нибудь близлежащее селение. Близлежащее — это, например, там день пути. И продавали их там, и покупали корзину хлеба. Хлебцы были небольшие, такие вот круглые хлебцы. И они очень быстро высыхали, становились как каменные в пустыне. Есть их просто было совершенно невозможно. Это был как камень хлеб. Поэтому монахи размачивали этот хлеб в воде, небольшую лепешечку на день или даже на несколько дней, и съедали ее. Вот и вся пища монахов. Для больных полагалось, например, еще, может быть, немножко овощей или чечевица. То есть это действительно был отказ фактически от всего. Пища и питье служила именно для поддержания жизни, ни в коем случае не для каких-то там услаждений вкуса, например, да? Это была очень суровая жизнь. Далеко не каждый человек выдержит такую жизнь.
7: А ведь они же, ну, были в пустынях, то есть так далеко. Не боялись ли они, что какие-нибудь звери, разбойники, болезни, ну, некому будет помочь им в этой ситуации? Не боялись ли они этого?
4: Да, вот я тоже задавала себе такой вопрос. Представляете, нужно было оказаться в абсолютном, фактически, удаленности от мира. А если ты чем-то заболеешь, если нападет действительно какой-то дикий зверь? То есть это были настолько смелые, сильные люди. Вы знаете, они были сильны не собственными силами. Монах — это человек, который в пустыне никогда не был один. Он был всегда с Богом. Людей вокруг него могло больше не быть никаких. Но монах пребывал в постоянной молитве от Бога общения. И надо вам сказать, что вот оставив всю эту суету, посвятив себя Богу, монахи действительно сподоблялись удивительного Бога общения. Ими являлись ангелы, которые наставляли их на путь истинный. Да? И даже сам Господь. С монахами случилась удивительная история. Дикие звери становились им друзьями, не трогали их. Бывало, что монахи болели, и очень сильно болели, им даже некому было помочь. Господь попускал эти болезни для них для того, чтобы проверить их веру. Как будет вести себя заболевший монах? Если тот не унывал и продолжал молиться, Господь посылал исцеление. Был, кстати, один такой случай. Монах, очень такой ревностный, хороший, большой молитвенник, стал стариться. И вдруг ему пришел на ум помысел. Вот я сейчас буду стариться. Старики обычно немощные и больные. Что я буду делать один? Кто мне поможет? Как я должен организовать свою старость? И он решил. А он занимался рукоделием, или был даже врачом, кажется, кого-то лечил, и получал какую-то денежку. И всю жизнь он раздавал эти деньги нищим. А под старость решил, что ему нужно немножечко скопить каких-то запасов, потому что он сейчас станет немощным, больным, и могут пригодиться эти деньги, чтобы никого не обременять. Лучше, наверное, что-то иметь. И он стал копить эти деньги. Накопил горшок денег, каких-то монет. И вот он заболел. Заболела у него нога. Распухла, загноилась. Он звал врачей, покупал какие-то мази, лекарства, мазал. И ничего не помогло. Горшок его опустил, нога все болела. И вот в конце концов врач сказал ему: ты знаешь, ничего не остается сделать, как только вот отрезать твою ногу. Завтра я приду и ногу тебе эту отрежу просто. Иначе ты весь сгниешь и умрешь. Какая страшная история. И вот ночью монах лежит, молится перед этой страшной операцией. И вдруг ему является ангел и спрашивает: скажи мне, а где же твой горшок с деньгами, на который ты так рассчитывал? Разве ты не знаешь, что Господь и его помощь надежнее любого горшка с деньгами? Монах понял свою ошибку. Ангел по велению Божию его исцелил. Наутро приходит врач с пилой в руках, ногу отпиливать. А монаха на месте нет, на циновке не лежит. Он спрашивает у других братьев: а где же больной монах? А вон, смотри-ка, он в поле работает. Врач бежит в поле и видит, как монах тихонечко ходит и работает на своем небольшом поле. Что-то там сажает, копает, сеет. То есть на самом деле монахи шли в пустыню не потому, что они думали, что они такие сильные, храбрые, они все выдержат. и чья помощь нужна. Они хорошо понимали, что с ней может случиться все, что угодно. Но они очень сильно надеялись на Бога. Они настолько доверяли Ему и настолько были связаны с Ним в молитве, что решались даже вот на такие рискованные мероприятия. Переселиться далеко-далеко в пустыню от всех людей и жить среди диких зверей и змей, и скорпионов.
3: К сожалению, наша передача подходит к концу. Нам очень было приятно поговорить о жизни монахов. Мы продолжим наш разговор в следующей передаче. До скорых встреч. До свидания.
4: До свидания.
5: До свидания.

фрагмент 70-го псалма, да исполнится уста моя, мелодия 14 века Андрея Протопсалта, прозвучал в исполнении Павла Аксентьевича.

Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Что-то непременно должно случиться. Бьорн, Кнют, Монрад, Ханс, Эжен и Харри работали на строительстве с утра до вечера. Они очень спешили. Уже был назначен день открытия новой дороги. Теперь работа шла далеко от домика в лесу. Но в субботу все рабочие пришли в гости к папе, маме, бабушке и 8 детям, потому что они очень подружились с ними за лето. Мортен встречал рабочих в лесу. Во дворе он подвел их к песку, который получил от папы в подарок в день рождения, показал им свой город, где он был мэром, и рассказал папину сказку про открытие бабушкиной дороги.

0: Нейтан был молчалив и задумчив.
1: «Что с тобой, Мортон? Ты чем-нибудь недоволен?» — спросила бабушка. «Мне не нравится, как хотят назвать нашу новую дорогу. Она будет называться «Сосновое шоссе», а у нас в лесу растут почти одни елки. Правда глупо?»
2: «Мне тоже не нравится», — сказала бабушка. «То ли дело, как я придумал. Бабушкина дорога. Куда красивее, верно, бабушка?» — гордо сказал папа. «Открытие будет очень торжественное», — рассказывал Бьорн. «Соберутся все городские власти, мэр произнесет речь, будет играть духовой оркестр».
0: «Значит, вы закончите работу к среде?» — спросил папа.
2: «Обязательно. Строителей прислали много, а работа уже почти завершена».
1: «Мне жалко, что вы больше не будете здесь работать. Теперь мы вас уже не увидим», — вздохнула Мона.
2: «Не унывай. Пошлют нас строить еще какую-нибудь дорогу возле Тирилтопена. Вот мы и встретимся», — засмеялся Бьорн.
0: Взрослые занялись кофе и булочками, которые напекла мама, а дети выбежали во двор. Мац позвал всех за сарай. Дети сразу поняли, что у него есть какое-то важное дело. Они сели перед ним на корточки, и военный совет начался.
2: «Оркестр у нас будет свой», — говорил Мац. «Бабушку мы тоже позовем. Жаль только, что мы давно не играли, мы, наверное, все забыли. А у нас еще много дней впереди. Мы порепетируем», — сказала Мона.
0: Зимой дети организовали под руководством папы свой духовой оркестр. Даже бабушка участвовала в нем. Она била в большой барабан. Но с наступлением лета они забросили все музыкальные занятия. И теперь им предстояло наверстать упущенное. Мама с папой только диву давались. Каждый день, прибегая из школы, дети торопливо обедали, поскорее делали уроки и начинали упражняться. Бабушка не отставала от них. Она била в барабан так, что стены дрожали. Во вторник, накануне открытия дороги, мама не на шутку волновалась. Она видела, что дети чем-то обеспокоены и только стараются делать вид, будто ничего не случилось. Мама стала подозрительной.
2: «Ты не знаешь, что собираются делать дети и бабушка?» — спросила она папу. «Может, у них случилось что-нибудь, и они просто не хотят говорить?»
0: Папа и мама заметили, что дети один за другим стараются незаметно что-то вынести из дому. Каждый выходил с каким-то предметом, завернутым в одеяло, шел, крадучись по двору, и исчезал за сараем. Домой дети возвращались с пустыми одеялами и делали вид, что просто вытрясали их во дворе. «Что же они прячут там, за сараем?» — думала мама, стоя у плиты. Вдруг дверь в бабушкину комнату слегка приоткрылась. Странно. После обеда бабушка обычно ложилась поспать. Папа лежал в качалке, прикрывшись газетой. Бабушка вышла из своей каморки. Она тоже несла какой-то большой предмет, завернутый в шерстяное одеяло. Мама хотела спросить у бабушки, что она несет, но папа подмигнул маме и приложил палец к губам. Мама сразу поняла, что должна вернуться.

0: повернуться к плите и сделать вид, будто ничего не замечает. А папа притворился спящим. Бабушка оглядела кухню. Папа спит, мама моет посуду, момент самый подходящий. И бабушка потихоньку вышла из кухни. Кто-то со двора распахнул перед ней входную дверь. Бабушка в попыхах задела свертком о дверной косяк, и раздался громкий гудящий звук. Кухня задрожала. Но папа захрапел еще громче. Мама наклонилась над посудой, и бабушка решила, что они ничего не заметили. Во дворе ее встретили дети и торжественно проводили за сарай. Скоро бабушка вернулась в дом. Она размахивала своим одеялом, словно только что как следует вытрясла его. С независимым видом она скрылась в своей каморке. «Делай вид, что моешь посуду, тогда, может быть, мы увидим что-нибудь еще», — сказал папа маме и снова закрыл глаза. Бабушка недолго оставалась в своей каморке. Она вышла оттуда и сказала: «Мы с детьми решили погулять. Уж очень сегодня погода хорошая». «Да-да, пожалуйста», — откликнулась мама, не поднимая головы от посуды. Но едва бабушка вышла из дому, как папа и мама побежали к окну. Вот бабушка с детьми скрылись за сараем. Оттуда они прошли прямо в лес. «Я так и думал», — сказал папа. «Они взяли с собой свои духовые инструменты. Давай пойдем за ними. А самоварной трубе придется остаться дома, иначе она непременно нас выдаст». К счастью, после обеда самоварная труба всегда ложилась вздремнуть под печкой. Она спокойно осталась дома. Папа и мама закрыли дом и отправились в лес следом за бабушкой и детьми. Те успели уйти уже довольно далеко, но папа и мама быстро догнали их. Бабушка шла последней и била в свой большой барабан. «Что все это означает? Они идут прямо к новой дороге», — удивился папа. «Смотри, а там еще кто-то стоит». «Да это Уля Александр и другие ребята из духового оркестра Тирилтопена». «Тише, не так громко», — шикнул папа. «Мы спрячемся здесь, в кустах, и все увидим». Оркестр грянул марш. Нет, дети не зря тащили с собой свои инструменты. Папа довольно кивал головой в такт маршу. «Молодцы, молодцы, ведь они уже очень давно не играли», — заметил он. «Смотри, через дорогу протянута ленточка». «Как ты думаешь, это ее завтра перережет мэр?» — спросила мама. «Нет», — задумчиво ответил папа. «Я думаю, что мэр перережет ее сегодня».
1: «Но ведь здесь нет никакого мэра. Открытие дороги будет только завтра».
0: «Все зависит от того, кого считать мэром».
1: Мама ничего не поняла. Она замолчала, потому что музыка перестала играть, и вперед вышел Мартин.
0: «Добро пожаловать, господин мэр! Мы все с радостью приветствуем вас», — сказал он.
1: К Мартину подошел Мортен. На нем был папин синий костюм. Брюки он закатал почти до колен, рукава до локтей, пиджак чуть не доставал до земли. В руках Мортен держал свой маленький барабан. «Ты забыл оставить барабан», — шепнул ему Мартин. «Пусть его кто-нибудь подержит, пока ты говоришь речь». «Я не хочу говорить речь», — прошептал Мортен. «Так нельзя, господин мэр. Возьмите себя в руки». Мортен оглянулся с несчастным видом. «Хорошо бы сейчас спрятаться за бабушку!» Мортен посмотрел на нее. Бабушка не спускала с него глаз. Чтобы подбодрить Мортена, она махнула ему рукой и крикнула: «Да здравствует наш мэр!» И это помогло. Так бывает в игре. Если бабушка считает, что Мортен — поезд, значит, Мортен действительно поезд. Если она считает, что он лошадь, значит, он лошадь. И если теперь бабушка считает, что он мэр, значит, он мэр. «Тише!» — крикнул Мортен, хотя все и так стояли тихо. «Дамы и господа!» — продолжал он. «Это очень хорошая дорога, но мы не хотим, чтобы ей дали плохое имя, поэтому мы открываем ее сегодня, а то завтра будет уже поздно. Дорогая дорога, мы назовем тебя Бабушкина дорога». Мартин бросил на дорогу старый башмак, а Мортен взял ножницы, подошел к ленточке и перерезал ее. В ту же минуту грянула музыка. Оркестр играл очень громко. Впереди шел Мортен и изо всех сил бил в свой барабан. Когда дети и бабушка явились домой, они застали маму за мытьем посуды, а папу в качалке. Все было как перед их уходом. «Что-то ты сегодня долго моешь посуду», — сказала бабушка маме. «Да, вымыть посуду — это не то, что открыть дорогу», — ответила мама. «Что-что?» — растерялась бабушка. «Я говорю, что никак не могу очистить этот чугун», — спокойно сказала мама. Она думала, что уж теперь-то дети расскажут ей о том, как они открывали дорогу, но дети молчали. И это означало, что их затея еще не кончена. Правда, мама была уверена, что сегодня они уже ничего не предпримут, потому что она велела им ложиться спать. Дети легли, и в домике в лесу сразу воцарилась тишина. А дети из Тирилтопена, разойдясь по домам, рассказали всем, что они присутствовали на открытии новой дороги, которую назвали «Бабушкина дорога». Еще до наступления вечера весь поселок Тирилтопен знал, что новое шоссе будет называться «Бабушкина дорога». Название понравилось всем. И взрослым, и детям. Но больше всего название понравилось самой дороге. Она лежала среди леса, нарядная, покрытая новеньким асфальтом, и размышляла о своем будущем. Рано утром рабочие в последний раз проехали по дороге на катке, протянули через нее новую ленточку, и дорога приготовилась к новому открытию. В тот день всех школьников Тирилтопена освободили от занятий, чтобы они могли присутствовать на открытии. собралось очень много народу. Играли два духовых оркестра. Прибыл мэр и весь муниципалитет. Мэр произнес речь, совсем такую, как накануне Мортон. Потом мэр снял покрывало, которое висело на столбике, и все увидели, что к нему прибита дощечка, на которой написано «Сосновое шоссе», а внизу большими красными буквами кто-то приписал «Или бабушкина дорога». Мэр громко прочел оба названия. Все засмеялись и громко захлопали в ладоши. Потом он торжественно перерезал ленточку, и собравшиеся пошли по новой дороге. Пройдя немного, они увидели на дороге старую женщину в белом платочке, черной юбке и тяжелых ботинках. Заметив идущую навстречу процессию, женщина остановилась на секунду, а потом скрылась в лесу. «Кто это?» — удивился мэр. «Мне показалось, что я только что видел здесь старую женщину». «Это бабушка!» — хором закричали все дети, которые бежали рядом с ним. «Она вышла прогуляться по своей дороге!» «А, понимаю!» — медленно сказал мэр. Он только теперь понял, откуда взялось у дороги второе название. Но хотя оно и было второе, оно стало главным, потому что с тех пор все люди называли новое шоссе «Бабушкина дорога». Ну а теперь нам пришло время расстаться с папой, мамой, бабушкой, 8 детьми, грузовиком, самоварной трубой, коровой Розой и маленьким домиком в лесу. Но, может быть, мы когда-нибудь еще с ними встретимся.
2: Дорогие друзья, повесть Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для клавира с оркестром фа-мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская. Творчество Игоря Федоровича Стравинского. Передача вторая.
1: Стравинский пишет несколько симфоний, и все это время он живет в разных странах. И везде он чувствует себя вполне комфортно. Последние его многие годы уже проходят в Америке. Собственно, туда он уезжает только после начала Второй мировой войны, уже всеми признанным автором. Поэтому в Америке ему заказывают очень много музыки. Естественно, он не отказывается, он пишет эту музыку и становится действительно самым прославленным, самым крупным из композиторов. И вот недавно я слышала интересный разговор в одной из телевизионных передач на канале «Культура». Там говорили о русских эмигрантах, о том, кто как жил, кто вписывался в контекст нового своего существования. И не помню сейчас, кто, какой-то умный человек сказал, Стравинский не вписывался. Он сам создавал вокруг себя контекст. И он действительно был абсолютно самодостаточен и всегда чувствовал себя абсолютно уверенно. Кстати, после он выступал и как пианист, он был достаточно хорошим пианистом, хотя, разумеется, не того уровня, как Рахманинов или Горовец. Он выступал и как симфонический театральный дирижер, и впервые... Я забыла сказать, что в Россию он не вернулся, будучи во Франции, работая с Дягилевым в начале века, и после начала Первой мировой войны он в Россию не вернулся. Вот с тех пор он стал по существу космополитом, композитором для всех народов, и его это вполне устраивало. Только в 1962 году, то есть почти через полвека после отъезда, он впервые приезжает в Россию. Я помню его, у нас была встреча с ним в Доме композиторов. После этого он дирижировал, хотя был уже достаточно немощным, и ему помогал его секретарь Крафт. В последний раз он выступал с концертами в 60-е годы в Италии, в Англии. А весной 70-го года переехал из Голливуда, где было его постоянное место жительства, в Нью-Йорк, где он скончался в 1971 году. Но несмотря на то, что скончался он в Америке, по его завещанию похороны его состоялись в Венеции. На мой взгляд, самым значительным его произведением, ну, если не считать величественного царя Эдипа, является одна из симфоний, которая внешне написана как бы и на заказ. О, я забыла упомянуть еще одну замечательную оперу его «Соловей», которая сейчас тоже идет довольно часто. Но вот когда Стравинский переехал в Америку и стал писать на заказ многих американцев, причем в том числе даже для, не помню, это зоопарк или цирк Барнума, где он написал польку для слонов. Но, тем не менее, писал он музыку и для своей собственной души. В частности, он довольно часто обращался к русским молитвам. И у него есть сочинения и на библейские тексты, и на тексты молитв. И иногда это на русские, иногда на немецкие, иногда на латинские тексты. А вот одно из лучших его сочинений, и то, ради которого, собственно, я и решила рассказать о Стравинском достаточно подробно, это «Симфония псалмов». В 1930 году отмечал свое 50-летие один из лучших симфонических оркестров планеты, а именно бостонский. Торжественную дату было решено отметить серией фестивалей. на которых в числе другой музыки должны были исполняться произведения, созданные специально для этих заказов. Кстати, руководителем оркестра тогда был русский эмигрант Сергей Кусевицкий. И вот он обратился с заказами к крупнейшим композиторам мира – Стравинскому, Прокофьеву, Анегеру и Хиндемиту. И Стравинский охотно принял это предложение, тем более, что ему была дана полная свобода в выборе и форм, и средств исполнения. И вот что пишет Стравинский об этом. «Меня мало соблазнила форма симфонии, завещанная нам XIX веком. Мне захотелось создать здесь нечто органически целостное, не сообразуясь с различными схемами, установленными обычаем, но сохраняя циклический порядок, отличающий симфонию от сюиты. Что касается слов, то я искал их среди текстов, написанных специально для пения. И первое, что мне пришло в голову, это обратиться к псалтыри. В симфонии использованы тексты трех псалмов 38-го, 39-го и 150-го. Первая часть основана на 38-м псалме. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно человек ходит, подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя? От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открывая уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня». Первоначально Стравинский думал писать на русский текст или церковнославянский, но потом понял, что для публики, которая придет на эти концерты, это будет совершенно непонятно и в какой-то степени нелогично. И потому, в конце концов, симфония псалмов написана на текст латинский.

Вторая часть также на Псалом Давида, 39. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе, хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: «Вот иду». В свитке книжном написано о мне: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Я возвещал правду Твою в собрании великом, я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь, правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо», да радуются и веселятся тобой все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «Велик Господь! Я же беден и нищ, но Господь печется о мне». Ты помощь моя, избавитель мой, Боже мой, не замедли.

Третья часть написана на 150-й псалом. Это краткая хвалебная песня. Аллилуйя! Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпанами и биками, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимбалах, хвалите Его на кимбалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя, аллилуйя.

0: Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская, посвященная творчеству Игоря Федоровича Стравинского. В передаче прозвучала симфония псалмов Игоря Стравинского в исполнении хора и оркестра «Радио Торонто». Запись 1963 года. Дирижер Игорь Стравинский.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 17:10.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В литейной части города по разным адресам, в общем-то, довольно далеким, Захаревская, 31, Кирочная, 40, Гагаринская, 5, находятся три особняка, которые были родственны, во-первых, тем, что их построил один и тот же архитектор Бурганзлиев, а с другой стороны, тем, что ими владели братья Нейгарты и их сестра Ольга Нейгарт. Фамилия Нейгарт немецкого происхождения, но по женской линии они потомки Суворова. От Натальи Александровны, любимой дочки его, Суворочки, как называл ее отец. И вот дочь Суворовой, вышедшая замуж за Николая Зубова, Мария Александровна Нейгарт, унаследовала наряду с зубовскими богатствами прекрасные душевные качества своей матери, веселый характер, простоту, спокойствие, любезность в обращении. Обе они были знаменитыми московскими благотворителями. Попечение над Мариинским институтом, председательство в дамском попечительстве о бедных и совете женских школ Москвы было их семейным делом. Супруг Марии Александровны Нейгарт, Борис Александрович, был почетным опекуном, попечителем воспитательного дома, приютов, школ и всех учреждений.

0: управлении ведомства императрицы Марии в Москве. А его отец, Александр Нейгард, в 1830-х годах был главнокомандующим русскими войсками на Кавказе. Эта фамилия, известная в аристократических кругах, только в начале 20 века переехала в Петербург. И вот тогда были заказаны три особняка в Литейной части. Патриархальная московская семья Нейгардов обосновалась в Петербурге только тогда, когда муж старшей сестры, Петр Аркадьевич Столыпин, стал министром внутренних дел. И когда Ольга Борисовна Столыпина, урожденная Нейгард, и ее братья построили особняки по проекту Бурнгазлиева. Фасады всех трех особняков выполнены в разных направлениях французского классицизма Людовика XVI. В бетоне, имитирующем серый гранит. Это довольно мрачная для петербургского климата отделка, тем не менее, дала возможность сохраниться особнякам без капитальной реставрации и без отделки фасадов на протяжении всего 20 и начала 21 века. Во всех трех особняках светлые гостиные устроены в стиле французского классицизма. Они расположены небольшой анфиладой вдоль фасада, и к ним ведут великолепные мраморные лестницы, каждая из которых выполнена по особому оригинальному рисунку архитектора. Вот, кажется, этими мраморными лестницами эти дома особенно интересны. Живший в доме 31 по Захарьевской улице старший брат Дмитрий Борисович был сенатором, тайным советником, придворным крупного чина, членом высочайшей утвержденной комиссии по усилению флота. Служил он в первом департаменте сената. Младший брат, Алексей Борисович, живший на Кирочной, был действительным статским советником, гофмейстером двора, почетным опекуном, и опять же членом Государственного совета. Их младшая сестра, Анна Борисовна, в юности много выезжала в свет, постоянно танцевала на балах московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, и в 1898 году вышла замуж за Сергея Дмитриевича Сазонова, ставшего в 1910 году министром иностранных дел. Она единственная из всех Нейгардов в Петербурге, особняка еще не успела построить. Участок на Кирочной 40 долгое время, во второй половине XIX века, принадлежал отцу Петра Аркадьевича Столыпина, знаменитого государственного деятеля, и был приобретен Алексеем Борисовичем Нейгардом в начале XX века. Все три особняка имеют глубоко рустованный цоколь, бельэтаж, выделенный итальянскими окнами. В доме на Гагаринской 5 есть еще небольшой эркер. Дом на Кирочной 40 отличается от других тем, что здесь не пилястры, а тонкие коринфские колонны охватывают два верхних этажа. Другие особняки поскромнее, только пилястры. Карниз над подъездом особняка на Кирочной 40 поддерживают парные теламоны, полуфигуры атлантов, придающие этому дому особую нарядность. Прекрасная мраморная лестница на Кирочной 40 охватывает все три этажа. Таким образом, они все считались парадными. А зеркальные окна заключены в дубовые рамы с мраморным подоконником. В комнатах бельэтажа во всех трех домах лепные плафоны. Они выдержаны в очень спокойном классицизме Людовика XVI. Интересно, что под дворами были устроены подвалы для дров. Конечно, эти особняки были снабжены всеми условиями комфорта начала XX века, теплой водой, ваннами, вентиляцией, и представляли собой элегантные жилища петербуржцев начала XX века. Кстати, Петр Аркадьевич Столыпин купил место для своего особняка на Гагаринской 5, еще будучи на государственной службе, хотя, в общем-то, неспокойное время начала XX века предполагало его отставку. Но его внезапная ранняя гибель позволили только его супруге построить здесь дом. В особняке на Гагаринской 5 ныне находится детский сад и детская школа. Особняк на Захарьевской 31 занят офисами и культурным центром. А вот дом на Кирочной 40 – это большие, очень удобные квартиры, которые здесь располагались еще и в советское время. На Кирочной 10 стоит небольшой, малозаметный, очень сильно ушедший в землю особняк. Меня очень огорчило, когда я увидела, что недавно с его стены исчезла охранная доска, объявлявшая о том, что это памятник архитектуры и что автор этого дома Федор Демерцов. Имя Федора Демирцова все менее известно нашим современникам. Этот великолепный архитектор, построивший когда-то такие соборы, как Святого Сергия Радонежского всей артиллерии, или Знаменскую церковь, огромный пятикупольный храм при въезде в Петербург со стороны Москвы, ныне практически неизвестен. Его очень часто путают с Воронихиным. И большинство его домов, существующих поныне, хотя и охраняются государством как памятники архитектуры, но на них не записано имя автора. И вот только собственный особняк Демирцова имел охранную доску, упоминавшую о том, что здесь жила его семья. Судьба Демирцова очень романтична. Будучи безродным молодым человеком, сыном то ли крепостного, то ли немецкого лакея в семействе князя Трубецкого, он женился на дочери хозяина увозом, и Трубецкие вычеркнули его из списков родни. Но ему помогал супруг другой сестры Трубецкой, президент Академии художеств Александр Сергеевич Строганов. И вот благодаря покровительству Строганова Демирцов получал и заказы, например, на отделку Строгановского дворца, и благодаря работе в артиллерийском ведомстве мог поддерживать свою многодетную семью. Дом на Кирочной, 10, построен в безордерном классицизме, закончен был Демирцовым в 1789 году, был очень небольшим, 7 осей по фасаду, с балконом по центру на втором этаже и аттиком. Ныне балкон уже задевает голову высокого прохожего. Демирцовы были небогаты, и вскоре после строительства дом заложили за 1250 рублей. Надо сказать, что судьба не очень благоволила ни к Федору Демирцову, ни к его жене Екатерине Трубецкой, потому что архитектор, еще не вырастив всех своих сыновей, ослеп, и Демирцовы настолько обнищали, что вынуждены были в 1810-х годах, когда последние 10 лет своей жизни архитектор не работал, они вынуждены были продать свой дом. И вот после ранней отставки архитектора в 1820-х годах они выехали из этого дома, продав его коллежскому асессору Кушакевичу, и затем Кушакевичи почти 100 лет владели этим особняком. В 1820-х годах они сдавали парадный этаж дома, те самые комнаты с балконом, Салтыкову, не князю. Здесь располагался литературный салон Софьи Михайловны Салтыковой, будущей жены поэта Дельвига. В начале 20-х годов Софья Михайловна принимала широкий круг и была предметом беззаветной любви Каховского, будущего декабриста, который пытался склонить ее обвенчаться тайно. Михаил Александрович Салтыков никогда не дал бы благословения дочери на подобный неравный брак с человеком, считавшимся бритером, и она отказала Каховскому. От отчаяния Каховской сблизился с членами тайного общества, начал принимать участие в собраниях у Рылеевых, ну а потом вышел на Сенатскую площадь. А Софья Михайловна в 1824 году вышла замуж за поэта барона Дельвига, одного из ближайших друзей Пушкина. В 1826-27 годах для Кушакевича трехэтажный каменный дом реконструировал и архитектор Кокарев, и Андреев. Кушакевичи расширили особняк, повысили его на этаж, украсили аттиком. В 1830-х годах его перестраивал Грунтов. Позже здесь работали Пирогов и в 1861 году Ферид де Пиньи. В начале 20 века хозяйкой дома была дочь действительного статского советника Юлия Александровна Кушакевич, которая жила здесь с супругом. А последним владельцем, когда она уже продала дом, был Дерошкин, который предоставил первый этаж своего особняка небольшому приготовительному училищу «Коваль», готовившему детей для экзаменов в среднее учебное заведение. Ныне это простой дом с коммунальными квартирами. Некоторые помещения сейчас занимают офисы, но то, что дом перестал быть подохранным, причем явно подохранным, очень беспокоит петербуржцев, ведь это один из старейших домов Литейной части, ему скоро исполнится 220 лет.
1: Особняки и их владельцы. Особняки Нейтгартов в Литейной части. Захаревская, 31, Кирочная, 40, Гагаринская, 5. Особняк Демирцовых, Кирочная, 10. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Ти на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судите Ти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешений, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верою спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработати Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 105-е зачало послания к римлянам, отрывок из 11 главы.
1: Братья, не знаете ли, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили. Остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят, и уши которыми не слышат даже до сего дня». И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их.
0: Послушайте 42-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: В то время начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, где Господь говорит, обращаясь к городам, но в лице их, к обществам этих городов, обличая их о том, что те чудеса, те слова, сказанные им, те действия, то служение, которое Господь в этих городах, в этих сообществах людей, среди этих горожан принес им и совершил, чудеса, исцеления, проповеди, которые сказаны были там, притчи, которые он сказал, все это осталось невоспринятым этими людьми. И вот эти города сегодня и названы: «Горе тебе, Хоразин», «Горе тебе, Вифсаида». Обличается также и Капернаум. Интересно то, что в Вифсаиде родились и выросли, и жили апостол Филипп и другие четыре первозванных апостола. В них совершились большие чудеса, большая часть чудес, которые Христос вообще совершил в течение своего служения. Здесь, разумеется, вот эти города, вот эти названия этих мест в Палестине, разумеется, необходимо нам сегодня переложить на себя, на свое время и на свою жизнь. Аналог самый простой, аналог самый понятный — это Россия. Мы часто говорим о том, что Россия — это покров, имеет от Богородицы, что это дом Пресвятой Богородицы. Россия это обитель Богородицы, что Москва, Третий Рим, мы слышали такие слова, и часто слышим снова и снова эти слова. Мы слышим о том, что русские — это народ богоизбранный, вот якобы заменивший богоизбранный народ израильский. Все это ласкает и наш слух, и льстит нашему самолюбию. Но мы должны понять, что если мы так себя называем, то эти слова сегодня о том, что мы во многом похожи на тот народ богоизбранный, тоже к нам относятся сегодня. И мы должны себя тоже сегодня обличить этим Евангелием. В нашей стране был избыток чудес, избыток святых. Много было и храмов, и чудесных явлений икон Богородицы. В русской земле произошли действительно чудесные действия по расцвету церкви православной. В нашей церкви были не только мученики и преподобные, но даже были и равноапостолы. Не говоря о князе Владимире и княгине Ольге, мы говорим еще о тех равноапостолах, которые просветили народы Сибири и даже народы Америки, то есть народы Аляски. В нашей стране были именно такие святые, которые равны были в своем служении апостолам, в их служении, проповеди разным народам. Но самомнение, лень, эгоизм мешают принять Христа, так обильно снабдившего российскую землю своей благодатью. Как и в те времена в Палестине, лень, самомнение, гордыня не позволяли тем людям вот в этом странствующем проповеднике узреть Христа, Мессию, Машиаха, Спасителя, так и мы, и сегодняшние современники, и наши предки, может быть, поколение назад, и 2-3 поколения назад, не всегда видели в Российской Церкви свой родной дом, ту пристань, которая помогает человеку спастись в волнах житейского моря. Вспоминаются слова нашего поэта: «Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Рабский вид — это гонимость церкви. Рабский вид — это простота христианской проповеди. Все это вызывали и в прошлом у многих чувства чванливости, отстраненности от тела Христова. Этим грешили представители русской аристократии, горделивой русской верхушки. Грешили высокоумные русские интеллигенты, оторванные от российской церкви, от российских корней. От них, от этой верхушки интеллектуальной и управленческой, переняли пренебрежение к родной православной вере и русские простолюдины, горожане, мещане. И потом, разумеется, уже когда произошла катастрофа, революции, мы уже получили новую российскую, уже и советскую интеллигенцию, которая, разумеется, была полностью уже оторвана от духовных корней. И чванливость еще больше умножилась в сердцах наших сограждан. И, разумеется, эти слова о том, что мы, имея сегодня и святыни, и монастыри, имея их и раньше, имея чудотворные иконы, имея великих проповедников, великих старцев, великих учителей церковного благочестия, потеряли ориентир и потеряли, разумеется, правильное стремление к Богу. И необходимо сегодня одуматься, очнуться от этого сна, от этого горделивого поклонения самому себе и понять, что если мы сегодня не сумеем оценить то наследие, которое мы имеем, оно будет у нас отнято. Будет сегодня от нас Богом отстранено, раз мы недостойны сегодня с благодарностью к Богу и к прошлым нашим равноапостольным учителям воспринять сегодня Его и передать будущим поколениям. Это евангельское чтение сегодня обличает, сегодня нас отрезвляет и сегодня нас предостерегает о том, что время скоротечно, и необходимо сегодня умножить веру в себе и передать ее и будущим поколениям. Мы хотим передать знания, материальные ценности своим детям, но это большая ошибка. Если сегодня мы своим детям не передадим самую главную материальную ценность, а именно веру христианскую, то никакие другие богатства, интеллектуальные или, может быть, какие-то денежные или какие-то ощутимые в плане недвижимости или чего-то другого, не принесут пользы, будут потеряны, будут отняты, и это, если нет духовного содержания, то все остальное отнимется, потеряется, растратится, как блудный сын, который получил от отца часть наследства, но не имел духовного здорового состояния, духовной здоровой сердцевины, потерял все это богатство. Так и сегодня любое богатство, которое мы можем стяжать, если не имеем мы духовного богатства в сердце, то, разумеется, оно будет потеряно нами. Потому что тело без души — это труп, и также и общество, страна, нация без веры — это тоже труп. Слова евангельские сегодняшние должны нас сегодня поднять на борьбу во многом с самим собой, поднять нас на возвращение, как блудных детей, к Богу, к своим корням, к вере, христианской, к вере отеческой. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 24 июня, 11 июня по старому стилю, празднуется память святых апостолов Варфоломея, называемого также Нафанаилом, и Варнавы, апостола от 70. Апостол Варнава родился на Кипре в семье богатых евреев и получил имя Иосиф. Родители отправили его в Иерусалим, где он учился у Гамалиила вместе с Савлом, будущим первоверховным апостолом. Увидев Христа, Иосиф уверовал в Него как в Мессию и последовал за Ним. Господь избрал его в числе 70 учеников. Тогда же Иосиф получил второе имя – Варнава, что по-еврейски значит «сын утешения». Когда Савл после своего обращения пришел в Иерусалим и старался присоединиться к ученикам Христовым, то все опасались его как недавнего гонителя. Варнава же пришел с ним к апостолам и рассказал, как Господь явился Савлу на пути в Дамаск. Апостол Варнава проповедовал о Христе на Кипре и в Риме, а также основал епископский престол в Медиолане, сейчас это город Милан. Жизнь его окончилась мученически на его родине, где он был побит камнями около 62 года I века. В этот день мы вспоминаем еще одного святого с именем Варнава, преподобного Варнаву Ветлужского, в XV веке подвязавшегося вдали от людей на берегу реки Ветлуги. Преподобный скончался в глубокой старости в 1445 году. На место его подвигов стали приходить другие подвижники, и там образовался монастырь, получивший название Варнавинская пустынь. Сегодня мы вспоминаем еще одного русского подвижника, преподобного Ефрема Новоторжского. Празднование в этот день установлено в честь перенесения его святых мощей в 1572 году. Преподобный Ефрем был родом из Венгрии. Вместе со своими братьями Моисеем Угрином и Георгием он поступил на службу к ростовскому князю. Георгий погиб вместе со святым князем Борисом на реке Альте в 1015 году, а Моисею удалось спасти бегством, и он принял монашество в Киево-Печерском монастыре. Ефрем в это время был в Ростове. Узнав о произошедшем, он оставил службу при княжеском дворе и удалился для иноческой жизни на реку Тверцу, где основал Борисоглебский монастырь. Близ монастыря, расположенного в городе Торжке, неподалеку от торгового пути к Новгороду, был устроен странноприимный дом, где бесплатно содержались странники и бедные. Скончался преподобный Ефрем в глубокой старости и был погребен в устроенном им монастыре. Мощи преподобного через 500 лет были обретены новгородским архиепископом Леонидом. Сегодняшний день освящен празднованием в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Милующая», перед которой впервые была воспета песнь «Достойно есть», и за этим образом закрепилось имя по первым словам этой молитвы. В продолжение церковного календаря послушайте житие святого апостола Варфоломея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой апостол Варфоломей был родом из Каны Галилейской и входил в число 12 апостолов Христовых. После сошествия Святаго Духа в день Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу выпал жребий проповеди Евангелия в Сирии, в Малой Азии. Благовествуя, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Проходя города Сирии и Мизии, они принесли много скорбей. В одном из селений они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию. В городе Иераполе силой своих молитв они уничтожили громадную хидну, которой язычники поклонялись как божеству. Святые апостолы Варфоломей и Филипп свою проповедь подтверждали многими знамениями. В Иераполе жил человек по имени Стахий, бывший 40 лет слепым. Когда он получил исцеление, то уверовал во Христа и крестился. Молва об этом разнеслась по городу, и к дому, где жили апостолы, стекалось множество народа. Больные и бесноватые освобождались от своих недугов. Многие крестились. Начальник города приказал схватить проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде языческие жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают народ от поклонения отечественным богам. Считая, что волшебная сила заключается в одежде апостолов, правитель приказал сорвать ее и приговорил святых к распятию. Апостол Филипп был вознесен на крест вниз головой. Неожиданно началось землетрясение. Разверзшаяся земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа. Прочие испугались и бросились снимать апостолов с креста. Так как апостол Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро. Апостол же Филипп к этому времени уже умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол Варфоломей оставил этот город и отправился в Индию, где перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу много язычников. Он посетил также Великую Армению, область между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Ефрата, где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя Полемия. В благодарность царь послал апостолу дары, но тот отказался принять их, сказав, что ищет только спасение душ человеческих. Тогда Полемей с царицей, исцеленной царевной и многими приближенными, приняли крещение. Их примеру последовали жители 10 городов Великой Армении. По проискам языческих жрецов брат царя Астиак схватил апостола в городе Альбани, ныне это город Баку, и распял вниз головой. Но он из креста не переставал возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда по приказу Астиага содрали с апостола кожу и отсекли голову. Верующие положили его останки в оловянную раку и погребли. Около 508 года святые мощи апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город Дары. Когда в 574 году городом завладели персы, христиане взяли мощи апостола и удалились к берегам Черного моря. Но так как их настигли враги, они были вынуждены опустить раку в море. Силою Божией рака чудесно приплыла к острову Липару. В IX веке, после взятия острова арабами, святые мощи были перенесены в неаполитанский город Беневент, а в X веке часть их перенесена в Рим. О святом апостоле Варфоломее упоминается в житии преподобного Иосифа, песнописца. Получив от одного человека часть мощей апостола Варфоломея, преподобный Иосиф принес их в свою обитель близ Константинополя и построил во имя апостола церковь, который положил часть его мощей. Преподобный Иосиф горел желанием составить в честь святого хвалебное песнопение и усердно молил Бога даровать ему способность к составлению их. В день памяти апостола Варфоломея преподобный Иосиф увидел его в алтаре. Тот подозвал преподобного Иосифа, взял с престола святое Евангелие и возложил ему на грудь со словами: Да благословит тебя Господь, песнопения твои да усладят вселенную. С того времени преподобный Иосиф начал писать гимны и каноны и украсил ими не только праздник апостола, но и дни памяти многих других святых, составив около 300 канонов.

0: завершает наш церковный календарь рассказ о чудотворной иконе Божией Матери, именуемой «Достойно есть». У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: История иконы связана с появлением песнопения Православной Церкви, посвященным Божией Матери, «Достойно есть». Предание, сохранившееся на Святой горе Афон, повествует, что в X веке, неподалеку от столицы Афона Кореи, в пещере подвязался старец с послушником. Редко оставляли они свою келью, разве по особенной надобности. Случилось, что старец отправился однажды выслушать всеночное бдение на воскресный день в Корейском соборе. Ученик же его остался стеречь келью, получив от старца приказание совершить службу дома.

низшую серафим. Но дивный гость сказал: у нас не так величает Божию Матерь. Мы поем прежде: достойно есть, яко воистину блажен тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего. И после этой уже песни прибавляем: честнейшую херувим и славнейшую серафим. Когда монах стал петь это песнопение, икона Божией Матери Милующая, которая была в келье, вдруг засияла необыкновенным светом, а послушник почувствовал в душе какую-то особую радость и заплакал от умиления. Он стал просить гостя написать дивную песню, чтобы он научился таким же образом величать Богородицу. Но в келье не оказалось ни чернил, ни бумаги. Тогда гость сказал: так я напишу тебе для памяти эту песню вот на этом камне, а ты изучи ее и сам так пой, и всех христиан научи, чтобы так славословили Пресвятую Богородицу. Камень, как воск, умягчался под рукой дивного гостя, и глубоко врезывались слова. Начертав на камне эту песню, гость подал его послушнику и, назвав себя Гавриилом, мгновенно стал невидимым. Всю ночь провел послушник в словословии перед иконой Богородицы и к утру пел эту божественную песню наизусть. Старец, возвратясь из Кореи, застал его поющим новую чудную песнь. Послушник показал ему каменную плиту и рассказал все, как было. Старец объявил о том собору святогорцев, и все прославили Господа и Матерь Божию. С тех пор церковь воспевает архангельскую песнь «Достойно есть», а икона, пред которой она была воспета архангелом, перенесена была в соборный храм Кореи и сейчас находится в Корейском монастыре, основанном Константином Великим в 335 году, в алтаре на горном месте. Плита с начертанной архангелом песнью была доставлена в Константинополь, в царствование Василия и Константина Порфирородных. Келья и поныне известна на Афоне под именем «Достойно есть». Известны и другие типы икон «Достойно есть», в частности, широко распространившаяся на Руси с XV века икона с изображением молитвенного обращения к Богородице ангелов и святых. Вокруг изображения обычно помещается сам текст молитвы «Достойно есть». Подобные изображения встречаются и на особых сосудах, панагиарах, ибо молитва «Достойно есть» является неотъемлемым элементом чина панагии. Этот чин и до ныне сохраняется в монастырях. Сущность его в том, что на монастырскую трапезу торжественно в особом сосуде панагиаре переносится из храма, где совершалась литургия, хлеб в честь Божьей Матери, который покончил в том, что на монастырскую трапезу торжественно в особом сосуде панагиаре переносится из храма, где совершалась литургия, хлеб в честь Божьей Матери, который по окончании трапезы раздробляется, раздается братии. Смысл этого чина в том, что в нем прославляется Пресвятая Богородица, наша заступница пред Богом, которая родила хлеб небесный, Христа, хлеб жизни, питающий наши души. Частицы богородичного хлеба переносились в особых складнях, которые носили на груди. Эти складни с изображением Богоматери стали тоже называться панагиями. Впоследствии панагии, нагрудное изображение Божией Матери, стали носить епископы. В Петербурге, на Большом проспекте Васильевского острова, был построен в честь милующей Богоматери величественный пятикупольный трехпрестольный храм, где находилась благодатная икона милующей, привезенная с Афона иеромонахом Арсением, известным проповедником и миссионером. Храм был построен и освящен в 1898 году
на пожертвование.

Сегодня шкипера Матфея Федоровича Кирина. На звоннице красовалась большая золоченая корона в связи с тем, что церковь строилась в память коронования государя Николая II. Но в 1932 году храм был закрыт и приспособлен под барокамеру учебного отряда подводного плавания, а икона Милующей Божией Матери сейчас находится в храме на Смоленском кладбище в пределе святого Иоанна Богослова.

в исполнении Московского детского хора Православного братства Всемилостивого Спаса прозвучало общее величание Пресвятой Богородицы, лаврского распева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Михайловском храме инженерного замка. День памяти и скорби отметили в Красном селе и у мемориала «Разорванное кольцо». Епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в открытии 3-го Санкт-Петербургского общественного антитеррористического форума. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Во вторник, седмицы 4 по Пятидесятнице, 23 июня, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в домовом храме архистратига Михаила в инженерном замке. Богослужение было приурочено к 225-летию освящения храма. Его высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления, благочинный центрального округа протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Олег Скобля с клиром, протоиерей Александр Румянцев, благочинный храмов в музеях протоиерей Никита Зверев и другие священнослужители. Среди молящихся были директор Русского музея Алла Манилова, староста прихода, заведующий отделом живописи XVIII – начала XIX веков Григорий Голдовский, проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Гундяева. Диакон Алексей Троицкий был награжден правом служения с двойным орарем. Храму была подарена икона блаженной Ксении Петербургской. Настоятелю вручен наперстный крест с украшениями. Алле Маниловой была подарена Казанская икона Божьей Матери, Григорию Голдовскому преподнесена икона Ангела-Хранителя. Директор обратилась к владыке с приветственным словом. «Русский музей – крупнейшая сокровищница не только в России, но и в мире русского искусства, в том числе древнерусского, связанного с нашей верой. Мы просвещаем людей не только здесь, но и в регионах России, видим в этом миссию нашего музея», – сказала она. Алла Манилова напомнила, что помимо этого храма есть еще храм и в главном здании Русского музея. В обоих храмах совершается богослужение. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня, священнослужители Красносельского округа приняли участие в возложении цветов у Арки Победы на площади воинской славы в Красном селе. Благочинный протоиерей Михаил Подолей и клирики вознесли сугубые молитвы о упокоении душ тех, кто положил живот свой на полях сражений, и о даровании крепости и мира ныне живущим. Цветы к Арке Победы возложили глава районной администрации Ольга Акацевич, депутаты законодательного собрания и муниципальных советов, ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций и молодежных патриотических объединений. Память погибших почтили минутой молчания. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня в 4 часа утра у мемориала «Разорванное кольцо» состоялась памятная акция, в которой приняли участие заместитель главного командующего военно-морским флотом Российской Федерации по военно-политической работе Владислав Павлов, вице-губернатор Ленинградской области Александр Кялин, ветераны и военнослужащие. Заместитель председателя епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями иеромонах Леонид Маньков совершил панихиду. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, к вечному огню возложили венки и цветы. 22 июня в городе воинской славы Тихвине торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, начались с традиционной церемонии возложения цветов к мемориалу славы героям на площади Свободы. Продолжился день на мемориале «Братское кладбище», где состоялось захоронение останков 7 безымянных советских воинов, которые были обнаружены на территории Тихвинского района Тихвинским отрядом 5-45. Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Венедикт Шустов совершил заупокойную литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны. 21 июня, в праздник Собора святых Санкт-Петербургской митрополии, паломники из храмов города Гатчины совершили памятную поездку на Левашовское мемориальное кладбище, чтобы почтить память жертв Большого террора. Это место упокоения десятков тысяч невинно пострадавших людей, среди которых были сотни православных священнослужителей и мирян, до конца оставшихся верными Христу и Его Церкви. Главным событием поездки стало молитвенное поминовение у памятника священнослужителям и мирянам Гатчинской епархии, пострадавшим в годы безбожных гонений. За упокойную литию по невинно убиенным совершил настоятель Гатчинского храма в честь святых Санкт-Петербургской митрополии иерей Михаил Самсонов. После завершения богослужения отец Михаил обратился к паломникам с пастырским словом. Он подчеркнул, что символичное совпадение епархиальной поездки с Днем памяти Собора Санкт-Петербургских святых напоминает нам о невидимой духовной связи с теми, кто своей кровью утвердил веру на нашей земле. Паломники также смогли пройти по аллеям мемориального комплекса, возложить цветы и зажечь поминальные свечи у крестов, установленных в память о жертвах репрессий. Во вторник, 23 июня, в историческом парке «России. Моя история» открылся третий Санкт-Петербургский общественный антитеррористический форум «Единство народов России и преодоление вызовов экстремизма», проходящий по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. В церемонии открытия принял участие викарий Санкт-Петербургской епархии, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин. От имени митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе владыка Вениамин огласил приветственное слово участникам и гостям форума. В обращении главы Санкт-Петербургской митрополии была отмечена важность объединения усилий органов государственной власти, религиозных организаций, научного и образовательного сообщества в противодействии идеологии экстремизма, сохранении межнационального и межрелигиозного мира, а также традиционных духовно-нравственных ценностей. Форум собрал представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, традиционных религиозных общин, научного и экспертного сообщества, общественных организаций и образовательных учреждений. В ходе работы участники обсудят актуальные вопросы профилактики экстремизма, укрепления общественного согласия, патриотического воспитания молодежи и совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия. Организаторами форума выступают Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви и общественные организации города. Межконфессиональная спартакиада в 11-й раз собирает представителей разных религий на стадионе «Озеро Долгое». На торжественной церемонии открытия спартакиады с приветственным словом к участникам обратился епископ Кронштадтский Вениамин. Владыка поздравил спортсменов с началом соревнований, пожелал всем командам честной борьбы, подлинного братства и взаимного уважения, подчеркнув, что именно такой дух единства является главным смыслом этих соревнований. На старт вышли 8 команд, участники которых представляют различные конфессии Санкт-Петербурга. В программе соревнований полоса препятствий ГТО, настольный теннис, мини-футбол и шахматы. На футбольное поле выйдут игроки смешанных команд, символическое воплощение идеи, единства и братства. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче подготовленные по книге Малхаза Дженории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу. Шмелев всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений и школ. Он сам и направление, и школа. 24 июня – день памяти Ивана Сергеевича Шмелева. В 10 часов 30 минут начнется беседа филолога Маргариты Дмитриевой о жизни и творчестве писателя. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы из книги Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. К 350-летнему юбилею Петра I в Государственном Эрмитаже была открыта новая постоянная экспозиция – галерея Петра Великого. Она занимает залы, в которых в течение нескольких десятилетий располагалась экспозиция «Русская культура 1-3 XVIII века». Новая экспозиция в целом наследует предыдущий, но время не стоит на месте, обретает новую жизнь после реставрации. Предметы, экспонаты, связанные с Петром I. Появляются более совершенные технологии экспонирования, витрины, климат-контроль, системы безопасности. Историческая наука также не стоит на месте. Появляются новые исследования об эпохе Петра. Раньше или позже наступает момент в любой постоянной экспозиции, когда ее необходимо освежить, переформатировать, переосмыслить. Об этом мы беседовали в наших передачах с куратором новой экспозиции галереи Петра Великого, старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой, когда открылись первые залы, первая часть новой экспозиции. Через некоторое время экспозиция расширилась, появилось ее продолжение, и, конечно же, мы попросили Наталью Юрьевну рассказать, что же представлено в следующих залах. Итак, через ротонду, где, собственно, и начинается сама экспозиция, проходим первый портретный зал, второй зал, где представлены предметы, принадлежавшие Петру Первому, и входим в третий зал. Наталья Юрьевна, вот мы когда говорили в прошлый раз о первой части Петровской галереи, вы анонсировали, что вот будет вторая часть. О чем эти новые залы?
1: Ну, эти новые залы, они продолжают рассказ о Петре Первом. И, к сожалению, сейчас мы еще не можем открыть залы, которые были бы посвящены ни Иоанну, ни Елизавете Петровне. Это наше будущее. И вот те залы, которые мы открыли летом, они продолжают и завершают рассказ про историю именно 1-3 XVIII века. Здесь тема, может быть, более широкая, потому что мы в первых залах в основном сосредотачивались на деятельности самого Петра, на его мемориальных вещах. Здесь же мы продолжаем разговор, в том числе и о мемориальном собрании Петра, и об этом разговор у нас будет сейчас в следующем зале, но мы говорим также и о тех изменениях, которые произошли в жизни, в культуре, вот в том предметном мире, который окружал не только Петра, но и россиян. И эти изменения произошли именно благодаря деятельности Петра Первого. И как раз зал, вот, о котором мы сейчас говорим, он в достаточной степени повторяет вот ту экспозицию, которая была раньше. Дело в том, что, создавая новую экспозицию, мы, конечно, ни в коей мере не ставили задачу вот, полностью переделать, как бы отрицать все, что сделали наши предшественники. Какие-то части экспозиции мы полностью переделали, создали новую концепцию, но очень многое и сохранилось. И вот зал, который продолжает нашу экспозицию, он рассказывает о интерьере Петровского времени, о тех предметах, которые окружали человека в его повседневной жизни. И здесь мы тоже не все оставили, как было прежде, но многое сохранилось прежней экспозиции. И, конечно, здесь рассказ у нас идет и о Петре, и о Екатерине I, и о других его современниках. В первую очередь, скорее всего, даже о Меншикове, потому что дворец Меншикова – это был самый большой, самый богатый дворец, где проходили праздники, поэтому у нас здесь в зале портрет Александра Даниловича. И продолжаем разговор о культуре Петровского времени.
0: Здесь, я бы даже сказала, такая вот, да, интерьер-обстановка. То есть мы входим в некую залу более или менее влиятельного вельможи, и все потрясает воображение. От вот таких затейливых, это, наверное, как секретеры, да, с какими-нибудь там шкатулочками, я не вижу.
1: Аугсбургские кабинеты, да.
0: Ну вот да, такие замечательные штучки, когда все что-то открываются, маленькие коробочки. И, конечно, потрясает воображение стол. В самом центре. Что это за стол такой? Он как-то раскладной.
1: Да, здесь задача наша была рассказать о том, что вот эта вот европеизация, которая произошла при Петре Первом, она ведь, это касалось в первую очередь, конечно же, Петербурга, она касалась не только костюмов, причесок, Но город был построен по новому для России регулярному плану. И он застраивался, сейчас нам даже это трудно себе представить, но совершенно непривычными для россиян домами. И в этих домах был совершенно иной образ жизни, потому что дом делился на равные мужскую и женскую половину, и женская половина была столь же открыта, как мужская половина. И в эту анфиладу, опять же, анфиладность комнат, в эту анфиладу входили залы, которых раньше не было в домах до Петровской Руси. Там были будуары, там были кабинеты, там были столовые, там были ассамблейные залы. И, конечно, вот эти новые залы, они потребовали совершенно нового убранства, совершенно новых комнатных уборов, новых тканей, картин. Опять же, светская живопись появляется. И вот в этом зале мы как раз показали те предметы мебели, те предметы убранства, которые появляются в российских домах. В первую очередь, опять же, повторю, в первую очередь в Петербурге. Но еще очень хотелось показать и на предметах мебели, и на вот тех предметах, которые стоят в витринах, что все-таки эпоха Петра Первого – это такая очень интересная, необычная эпоха, когда появлялось что-то новое, но россияне совсем не готовы были полностью вычеркнуть вот те старые традиции, навыки, умения, которые существовали до реформирования. И вот этот стол, кстати, этот стол принадлежал как раз Петру Первому, он показывает такое сочетание. Вот конструкция этого стола, она очень привычна всем нам. Раскладной стол, когда ножка отодвигается в сторону, и на нее ставится вот эта столешница, да, столы книжки.
0: Да.
1: И это западноевропейская конструкция стола. Этот стол был привезен Петру Первому из Архангельска. Но вот что особенно, с одной стороны, это новая европейская конструкция. Но потрясающая роспись этого стола выполнена в русской традиционной технике. Это роспись темперой поливкасу. То есть это роспись, в которой работали иконописцы. И вот это такое сочетание такой очень нарядной кружевной росписи столешницы с новой конструкцией. То же самое касается и стульев, которые расставлены вокруг этого стола. Это европейские стулья. Такие стулья можно было увидеть в голландских домах, в немецких домах, во французских домах и в английских. Но вот украшение спинок этих стульев, которые завершаются петушиным гребнем, вот такой орнамент в форме петушиного гребня. Это отсылка к русским традициям. То есть русские мастера работают или под надзором европейских мастеров, или ориентируясь на образцы европейской мебели, но при этом вносят и вот свое. Отчасти, может быть, следуют традициям, и они так видят, они так мыслят, они так привыкли работать. Ну, а может быть, это и вот такие любимые мотивы, которые они приносят. Может быть, это были даже пожелания заказчиков.
0: А из Архангельска привезли просто, ну, потому что из Европы его везли? Или его там сделали?
1: Во-первых, везли через Архангельск, потому что все-таки Архангельск – это был главный порт.
0: Да, да.
1: И до появления Петербурга это, в общем, наша единственная, да, связь с Европой и торговый центр. И там были мастера в Архангельске, и там были торговые корабли. Там могли и сделать этот стол, но могли привести и дополнить его росписью. Поэтому могло быть и так, потому что, конечно, и мастера тоже могли прибывать через Архангельск, и грузы, и товары поступали через Архангельск.
0: Но стол поражает воображение,
1: да.
0: Он такой действительно очень красивый, но в самом деле неожиданно увидеть это действительно как стол-книжка,
1: да.
0: Потому что у него обе части закрываются вниз, и остается вот эта узкая середина.
1: Да.
0: Я уж не знаю, пользовались ли в то время узкой серединой. Это такой, ну, вряд ли Петр, так сказать, там был стеснен в пространстве.
1: Я думаю, ну, Петр любил тесные помещения, которые напоминали каюту, это мы знаем, но я думаю, что конструкция таких столов, она использовалась так же, как и мы в свое время использовали эти столы. Дело в том, что ведь в интерьерах 18 века, да и 19, если мы говорим «столовый зал», это не значит, что в зале постоянно был установлен стол. Столы приносили, сервировали, и после обедов их разбирали и уносили. Да? И вот такой стол, его можно сложить, он будет стоять
0: возле стенки,
1: и он будет украшать. Ведь мы не случайно, мы на экспозиции не стали полностью открывать этот стол. Одна из его вот этих полочек раздвижных, она специально оставлена опущенной, чтобы мы видели этот орнамент. И обратите внимание, что этот орнамент, он сделан так, как будто бы стол покрыт богатой скатертью.
0: Да,
1: и
0: да,
1: вот
0: да.
1: Опущенная половинка этого стола, она создает ощущение вот опускающейся, красивой, вышитой золотошвеями скатерти.
0: Толстый такой, да, вот есть такие ковровые скатерти, они назывались.
1: Но здесь он скорее даже не голландская ковровая скатерть,
0: нет,
1: а именно такая вот русская золотошвейная скатерть.
0: Да.
1: Он напоминает, да, вот эти толстые ковры скатерти голландские.
0: Еще вот стекло немножко дает, ну вот, которое закрывает, ну, как барьерчик, небольшой излом. И действительно ощущение, что даже складочки слегка, ну, как будто фолдит внизу, вот красиво.
1: Ну, кстати, вот эти стеклянные перегородка, это тоже то, что появилось у нас и в этом, и в соседнем зале, мы сейчас увидим. И эти перегородки, они, во-первых, лучше, чем веревочки, они более изящные, и, конечно, они больше защищают экспонаты.
0: Ну, конечно,
1: да, безопасности.
0: Да.
1: Вот этот стеклянный забор, как мы его называем.
0: Да.
1: И благодаря вот этим стеклянным забором, опять же, у нас появляется возможность ну, более свободно показать большее количество экспонатов, потому что требования безопасности, они, конечно, не позволяют какие-то мелкие предметы выставлять просто за веревочкой. Мы должны заботиться о сохранности экспонатов, и появление вот таких заборчиков, оно позволяет показать, вот это видно будет и в соседнем зале, более уверенно мы можем ставить за эти заборчики какие-то предметы, и не самые крупные.
0: Ну, видите, еще и оптический эффект дополнительный.
1: И оптический эффект, да.

0: Я хотела спросить, Наталья Юрьевна, про эти кабинеты, которые я, так сказать, обозвала вначале секретарями. Много-много-много шкафчиков, они, видимо, парные друг к другу.
1: Да.
0: Было ли у них практическое применение? Потому что, ну, трудно представить, там, может быть, какой-то выдвижной столик, или они сами по себе. Ну, это как такая огромная-огромная шкатулка, скажем так. Просто другие кабинеты, но это все-таки вот в более привычном смысле столешница с неким количеством ящичков. А здесь именно шкатулка. Вот хотела про конструкцию немножко поподробнее спросить.
1: Ну, на самом деле, наши вот эти два аугсбургских кабинета, они назывались аугсбургскими кабинетами, потому что делались в Аугсбурге. Это очень дорогие вещи, потому что они покрыты серебром, серебряными накладками, украшены вставками из черепахового панциря, инкрустированы могут быть камнями и включают много живописных вставок. Наши кабинеты, по легенде, я бы сказала, ну, в 19 веке, по крайней мере, эта легенда воспроизводилась в путеводителях по императорскому Эрмитажу, что когда-то эти, как они там назывались, туалетные столики, они принадлежали царевне Софье. Вообще, аугсбургские кабинеты – это то, что пришло, широко распространилось в России, вот среди домов знати, именно в Петровскую эпоху. Это было связано, ну, во-первых, с активной торговлей и с приходом вот этих вот интерьеров, а с другой стороны, с появлением интереса к собирательству коллекций. Дело в том, что аугсбургский кабинет – это действительно, вы правы, это, в общем-то, большая шкатулка с потайными ящичками, с большим количеством полочек, ящичков. Вот там сверху даже есть часы в этих аугсбургских кабинетах, и там эти все дверцы открываются, и внизу все эти полочки выдвигаются. У них было как бы двоякое назначение. С одной стороны, в таких аугсбургских кабинетах хранили коллекции кунсткамер. То есть кунсткамера, домашнее такое собрание редкостей, диковинок, это не обязательно целая комната. Это может быть вот такой аугсбургский кабинет. И есть замечательная голландская картина, которая показывает, вот, как хозяин знакомит гостей с таким аугсбургским кабинетом. И вот представьте себе, что гости приходят в какой-то дом, и хозяин этого дома начинает... Во-первых, они любуются снаружи вот этим великолепным кабинетом, который сам по себе является образцом ювелирного, даже и мебельного, и ювелирного искусства. А дальше открываются дверцы, и все вас должно удивлять и восхищать. Знакомство с таким кабинетом – это целый спектакль. Вы открываете дверцы и поражаетесь внутренней отделке, вот этим картинкам, аллегории, на которых вы рассматриваете.
0: Да-да-да, на ящичках там
1: что-то. А дальше вы начинаете открывать, вернее, хозяин для вас начинает постепенно открывать ящички. А в ящичках лежат какие-то диковинки, какие-то необычные камни, редкие монеты, какие-то, может быть, даже археологические диковинки, какие-то изящные вещицы, сделанные из драгоценных металлов. Потом за этими ящичками может оказаться еще какие-нибудь скрытые другие ящички. И вот вы медленно открываете этот кабинет, рассматриваете эти диковинки, и вот действительно это такая, знаете, ну, как волшебная дверца, да, которую мы знаем по сказке о Буратино. Вы постепенно-постепенно вот перед вами открываются все новые и новые диковинки. У этих аугсбургских кабинетов могло быть и другое назначение. И, возможно, вот наши аугсбургские кабинеты, именно они как бы ко второму такому типу их использования относятся, они могли использоваться как туалетные кабинеты, предназначаться для хранения флакончиков, вот различных туалетных принадлежностей. Дело в том, что вот сейчас они убраны, но вот эти центральные углубления с ящичками, их закрывают такие вставки с ячейками, куда можно положить там, флакон, какие-то другие предметы. То есть вполне возможно, что они могли использоваться как туалетные. Более того, вот в нижней части этих кабинетов мы видим такую выступающую, украшенную черепаховым панцирем, такую как бы виньеточку. И вот если за нее потянуть, то мы вытянем зеркало. То есть вот там спрятаны, задвинуты туда еще и зеркала. Поэтому
0: понятно.
1: Его можно было использовать и для хранения украшений, каких-то туалетных принадлежностей, а можно было для коллекции диковинок. Так что и для них специально были сделаны вот эти резные подстоли, то есть это не подобранная мебель, а это подстоли, которые были сделаны конкретно вот для этих самых аугсбургских кабинетов. Может быть, поэтому они в 19 веке и назывались туалетными столиками, потому что воспринимались вместе вот с подстолем, с нижней частью.
0: И они вместе, да, находились?
1: Они парные.
0: И, конечно, шикарный шкаф.
1: Да, это данцигский шкаф. Тоже название свое получил, потому что такие шкафы делали в Данциге, в Гамбурге. Шкаф, предназначавшийся для хранения одежды. Там есть массивный, он сам по себе очень тяжелый, дубовый. И там еще внутри такие же массивные дубовые полки, потому что одежду хранили сложенную на полках.
0: А, то есть... Угу.
1: Да, не, то есть, не на вешалке да, да, вешали, да. А именно складывали на полки. И этот шкаф мог иметь более сложное декоративное украшение. Возможно, и наш шкаф когда-то имел украшение вот в этом тимпане, которое потом было утрачено, потому что в нашей коллекции есть шкафы данцигские, которые очень богато украшены резьбой, и центральные филенки створок украшаются резьбой, и вот эта завершающая часть, вот этот карниз. Угу. Но наш вот этот шкаф, он более ранний по отношению к другим имеющимся в нашей коллекции, и он самый большой, поэтому мы здесь показали именно его, вот именно как такой образец массивной мебели на ножках, репках,
0: да.
1: У него такой огромный ключ в замочной скважине.
0: Ой, да.
1: Да-да-да. Но, кстати, вот в таких шкафах тоже могли хранить какие-то диковинки. Ну, видите, эти шкафы, они, в принципе, универсальные. Стоял он, я мог стоять, наверное, в России и в центре комнаты, как это показано на нашей экспозиции. В принципе, чаще всего они стояли где-то в коридоре, в глубине коридора. Это была именно гардеробная такая часть. Но мы понимаем, что в России, когда люди приобретали такую мебель, они не всегда следовали вот этим каким-то голландским или немецким традициям.
0: Ну да. Так еще такой мебелью можно гордиться и показывать.
1: Конечно,
0: вот какая
1: конечно.
0: У меня мебель. Но там наверху прям просится чего-нибудь. Может
1: Скорее
0: быть, утрачено
1: всего,
0: было?
1: Может быть, утрачено, да. Может быть, карниз был переделан в 19 веке. Потому что у нас, да, есть шкафы, где наверху есть и гербовые щитки, и амурчики, которые эти щитки поддерживают, и какие-то гирлянды. Но...
0: Да, шкаф, какая... конечно, как целая жилплощадь, на самом
1: да,
0: деле,
1: да,
0: огромная.
1: Да, да, да, да.
0: Вот эта вот маленькая вырезанная фигура, это mm-hmm. специально или это что-то старинное сохранилось?
1: Это, конечно, старинное. У нас в Эрмитаже есть уникальная коллекция фигурок-обманок вырезанных.
0: Mm-hmm.
1: И у нас вот в соседнем зале, в витрине сейчас показаны две вырезанные по контуру книжки, которые создают иллюзию объемных книг, лежащих на полке. Эти книжки, они из коллекции Петра Первого. Эта фигурка-обманка, она тоже относится к началу, к концу 17-го, началу 18-го века. Такие обманки делались в Англии и в Голландии. И, скорее всего, эта фигурка тоже происходит из Англии или Голландии. Это фигурки, которые предназначались для розыгрыша. Такая фигурка ставилась в темном коридоре. Ну, вот такого небольшого размера фигурка, скорее всего, стояла где-нибудь
0: вдалеке,
1: в глубине
0: наверное.
1: Коридора. Потому что, во-первых, как розыгрыш, такая фигурка создавала в темном коридоре иллюзию, что по коридору идет живой человек, и с такими фигурками раскланивались, пытались заговорить, и тем самым веселили гостей и хозяина. А вот такой небольшой... Ну, как правило, такие фигурки делались почти в натуральную величину. Но маленькая фигурка... Она создавала иллюзию глубины пространства. До сих пор мы знаем, такой вот, есть такая знаменитая обманка с небольшой скульптурой в Риме. То есть, когда вы идете по коридору и видите маленькую фигурку, вам кажется, что она стоит далеко, и коридор гораздо длиннее, чем на самом деле.
0: Понятно.
1: То есть, это именно такая вот фигурка для розыгрыша, но еще она для нас интересна тем... что она показывает нам женскую моду,
0: вот,
1: пришедшую
0: сказать, да,
1: в Россию вместе с петровскими преобразованиями. Вот это знаменитый головной убор, который называется фонтанш, состоящий из многоярусного кружева, вот эти платья. Это как раз мода, в которой одевались дамы при Петре Первом, и в том числе, конечно, первая и главная дама государства Екатерина Первая.
0: А вот эти вот, так сказать, прически, на которые все это сверху накладывают, эти многоярусные кружева. Это у кого, как, так сказать, волосы позволят? Или все-таки были какие-то специальные приспособления? Ну, я не знаю, там какие-нибудь каркасики в высоту и там...
1: Конечно, каркасы тоже использовались, потому что, как и самые вот эти высокие прически, они, конечно, использовали целые конструкции. Это многоярусное кружево. И даже если волосы позволяли сделать такую высокую прическу, то все равно эту прическу надо было как-то удерживать.
0: Ну да, да.
1: Поэтому, конечно, какая-то конструкция конструкция использовалась, но фонтан же мог быть просто вот украшением, которое как бы выдружалось на прическу. Да,
0: а, поэтому, даже так?
1: Да, есть как шапочка. Образцы, они были пошире, поуже, повыше, пониже. Главное, это вот такое вот многоярусное кружево, и с боков еще вот спускаются такие ленты.
0: Да, прекрасно просто.
1: Так что это для нас еще и мода.
0: И две прекрасных картины. Вот я стою и гадаю, они парные тоже?
1: Да.
0: Или это просто рамы так сделаны, чтобы они казались просто очень такие пейзажи симпатичные?
1: Они парные. Здесь задача наша была показать, что в царствовании Петра появляется традиция украшения интерьеров живописью. Конечно, в первую очередь голландскую. Перед нами работа неизвестного голландского художника. Картины, происходящие из собрания галереи Петра Великого, то есть они происходят из коллекции Петра. В Петровскую эпоху, собственно говоря, и до Петровскую эпоху, в 17 веке, уже появляются светские сюжеты в оформлении интерьеров. Но, как правило, это были гравюры. А при Петре появляется вот эта устойчивая традиция украшать комнаты, во-первых, живописными полотнами, натюрмортами, пейзажами, маринами, какими-то историческими сюжетами, религиозными сюжетами. И появляется традиция украшения шпалерами, в том числе и, опять же, сюжетными, вот то, что у нас показано в этом зале. Поэтому здесь у нас живопись и шпалеры, причем шпалеры как европейские, вот эти две узкие шпалеры. А в центре мы показываем, это у нас почти вот как наряду со столом, это главный герой нашего зала.
0: Да-да-да.
1: Это шпалера, очень редкая, одна из самых ранних, которые были вытканы уже в Петербурге. Петр I решил основать в России свою шпалерную мануфактуру. Он пригласил из Франции профессиональных мастеров, и среди них был Филипп Бегагль. И вот под руководством этих мастеров русские умельцы осваивали азы шпалерного ткачества. И в 1719 году была задумана вот эта шпалера, которая должна была быть посвящена юбилею, десятилетнему юбилею Полтавского сражения. И работа над этой шпалерой, она велась в течение нескольких лет, была завершена в 1722 году, и вот в углу справа на камне есть подпись, что это сделано Филиппом Бегаглем. В работе принимал участие еще русский мастер по фамилии Кобыляков, и работа на шпалере была завершена в 1722 году. И, конечно же, на одной из первых шпалер главный герой – это Петр на своем любимом коне Лизетте, изображенный вот в разгар Полтавского сражения. Поэтому это редчайший такой образец раннего шпалерного ткачества, исполненная шпалера на петербургской шпалерной мануфактуре, основанной Петром I.
0: У лошадки хвост обрезанный, я что-то не знала, что так обрезали хвосты.
1: Ну,
0: интересно.
1: Кстати, и на картине, да, на картине Каравака, которая у нас представлена в первом зале, у петровской коня вот точно так же обрезанный хвост.
0: Ну что же, дорогие радиослушатели, сегодня мы совсем выбились из графика, поэтому сделаем паузу и продолжим беседу с Натальей Юрьевной Бахаревой о галерее Петра Великого в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Для вас прозвучала четвертая часть соната для блокфлейты баса континуо «Ре минор» Георга Фридриха Генделя, исполнителя Михала Петри и камерный ансамбль.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по сборнику статей литургического богословия «Крины молитвенные» архимандрита Киприана Керн. Сегодня мы будем говорить о службах вторника, второго дня суточного круга, который посвящен пророку и крестителю Господню, святому Иоанну Предтече. В наших православных церквах ряды икон святых отделяют алтарь от храма, небо от земли. Это праздники церковные, святые события истории домостроительства нашего спасения, это лики святых. Все они смотрят с высоты иконостаса на припадающих к ним молитвенно и слезно вздыхающих православных христиан. И среди всех этих ликов и склоненных фигур выделяется образ большего среди рожденных женами, того, кого Святая Церковь особенно часто поминает и в своем богослужебном сознании называет «пустынелюбной горлицей». И в живом видении Церкви, в тайнах ее сознания, в том, что лишь приоткрыто в нашем литургическом богословии, в богослужебных книгах и ликах икон, вырисовывается этот образ и прекрасная картина жития этого величайшего пророка. С иконостаса смотрит худой, истощенный лик пустынного гражданина, держащего в руках купель с предвечным словом, голосом которого он был в пустыне. И в ряду праздников видны его Рождество, крещение Спасово, усекновение честной главы Иоанновой. Все эти глубокие и святые события полны догматического и нравственного значения для нас. И вверху иконостаса, там, снова стоит склоненная фигура крестителя в одежде из верблюжьей шерсти с кадуцеем и свитком «Покайтесь», стоит слева от Господа Спасителя, а справа от Спасителя стоит Богородица. Это де Иисус, точно чудесный трехстворчатый складень. Господь славы, Спаситель мира во славе своей, а по сторонам его Матерь и Предтеча его». Поэтому и зовется икона эта «Де Иисус», что являются здесь Богоматерь и Предтеча, как молитвенные посредники перед Господом за нас в Царстве Славы.
1: Краткие рассказы евангелистов-синоптиков о рождении, житии и смерти Крестителя Господня дополнены и объяснены в наших богослужебных книгах. И при знакомстве с литургическим материалом и при ближайшем изучении святых икон Предтечевых вырисовывается четко и ясно его образ, чувствуется вся его необходимость и законченность в философском устроении православия, в домостроительстве нашего спасения. Прежде всего, Предтеча Господень – центральное звено, связующее Ветхий и Новый Заветы, лицо, стоящее на грани двух эпох, на рубеже двух культур, и потому особенно значительное и полное по своему содержанию. Нашим мысленным взором представляется безотрадное, бесплодное, как пустыня, ветхозаветное прошлое человечества. Множество веков рабства греху, жизни без радости в ней, темная ночь. Великая и жуткая история ветхозаветного Израиля. История всеобщего отступления от Бога, всеобщего богоборчества, осквернения, убиения пророков и праведников, живущих еще по вере отцов своих, ходящих перед Богом, не забывающих завета Его. И остается еще надежда, не угасла еще вера в грядущего, в предсказанного, в ожидаемого Мессию. Исполняются седьмина, пророчество Даниилова, приближается срок, предвозвещенный пророками. Израиль ждет своего Мессию. Он уже чувствует предрассветный холодок занимающейся зари, освобождения от закона. Он предчувствует уже первое свежее дыхание ветерка, веющего с гор, дыхание божественной весны. Прилетают первые птицы и щебечут в еще обнаженных садах Иудеи. Зима безбожия, лютая, холодная, мертвая, кончается. Наше богослужение чутко воспринимает все это.

0: То есть по-русски «горлица пустынолюбная, пророчие, ясно воссиял, возвещая божественную весну», то есть Новый Завет, вместо лютой безбожной зимы, то есть Ветхий Завет, и как искренний друг жениха в свете явился Иоанн.
1: Такими вот образами Церковь переживает появление этого величайшего из рожденных женами вселенского апостола и пророка Вглавизна. Вся жизнь предтечи проникнута глубоким таинственным смыслом. В самой личности его, в его появлении в истории нашего спасения, Церковь видит именно только что указанную живительную весну, первое дуновение оживляющего ветерка с полей, первое свежее дыхание новой жизни. Потому Церковь чтит и ублажает память святого пророка прекрасными и живописными сравнениями, видя в нем воистину прекраснейшего вестника жизни. Ласточка красная, славие, то есть соловей честной, голуби предобрый или пустынелюбная горлица. Потому-то и в богослужебном сознании Церкви память предтечи Господня окружена такой особой любовью и почитанием. День Рождества предтечи Господня издавна причисляется к великим праздникам и уже в V и VI веках праздновался наравне с такими церковными торжествами, как Рождество Христово, Пасха, Пятидесятница и Богоявление. В VI месяц по зачатии уже старой Елизаветы посылается Архангел Господень Гавриил в град Назарет к Деве Чистой благовестить ей великую радость. И встает Дева, и торопится в горную местность, и входит в дом Захария священника, встречается с Елизаветой. Целуются две будущие матери, мать рожденного в женах большего и мать рожденного от Девы. И Церковь поет –

0: То есть Елизавета зачала предтечу по благодати, дева же родила Господа славы. Целовались обе матери, и взыграл младенец, раб Бога во чреве, хвалящий владыку. Зачатие его и рождение окружено особым таинственным сиянием. Необычно зачатие заматерелой матерью от престарелого отца, необычно взыграние ребенка во чреве. Просветление духом и обстановка наречения имени тоже вызывает удивление. И все это нужно, всему подобает быть, ибо предуказывает ему в истории нашего спасения необычное место, ибо великим и единственным в истории человечества явлением воплощения, страдания, искупления, воскресения, преображения и вознесения должно воистину предшествовать сверхъестественное начало.
1: В таинственном видении Захарием ангела, в немоте его, в нежданном плодоносии родившей, в рождении предтечи, в отверстии языка Захария, во всем этом видит Церковь глубокий смысл и в своих книгах приоткрывает его нам. В течение мертвой, лютой зимы, темной ночи неведения истины, в законе сения и писаний человечество тщетно ждало от закона избавления от гнетущего ига, греха и проклятия. Грех был сильнее закона. Закон же лишь слабое вспомогательное средство против греха. И все же необходимый воспитатель, пестун во Христа, подготовка, но, о, какая тяжелая! Только предреченное пришествие Царствия Благодати, только слова о вечной жизни могли освободить Израиль от преданности греху, закону, проклятию, смерти. Закон бесплоден, закон бессилен. Поэтому и Захария престарелый, услышав таинственное вещание посланца горных сил, должен был умолкнуть, ибо он прообразует собой самый ветхозаветный закон. Сам закон доживал свой век, надлежало умолкнуть ему перед грядущим и уже совсем близким пришествием Мессии Спасителя. И подобно этому, в заматерелости и неплодстве Елизаветы богослужебное наше сознание видит неплодство и пустоту Церкви Ветхозаветной, оплодотворенной, обновленной и оживленной лишь пришествием Христа Спасителя. Церковь так поет.

То есть языческая неплодящая церковь, пустыня, пришествием Твоим, Господи, процвела, как лилия. Человечеству верующему, ожидающему тысячи лет обещанного избавления, уже могло казаться, что его уже и не будет, что это избавление так и не придет. А вдруг? А если? И колеблется уже вера некоторых, твердость убеждения слабеет. Усомнился и Захария, несмотря на свидетельство столь высокого собеседника, но как бы успокаивая его и утверждая его в вере, поет ему церковь: «Старче, не неверуй, Бог бо обещавает, яко в старости родишь и сына».

горе до дня пришествия света доходит до воспоминания о Божьей Матери и до ее возвышенного, но смиренного признания «Величит душа моя Господа», признание, обращенного к Матери того, чью память Церковь собралась праздновать. После этого пения, честнейшую, особенно нам становится осмысленно и значительно ожидание престарелыми родителями Сына, предвестника Искупителя. В Тебе, великое се и преславное Бог, сотвори знамение, священниче. По старости Бо Сына и по умерщвлении удов, рождающей предтечу, то есть священниче, в Тебе великое это и преславное знамение сотворил Бог, ибо по старости рождаешь Сына, и по умерщвлении плоти рождаешь предтечу. В этот день, когда народное сознание соединилось с языческими воспоминаниями, исканием клада, трав, светильников, прыганием через костры и прочее, Церковь черпает щедрой рукой богатые клады из своей сокровищницы и рассыпает перед православными христианами свое богатство, ибо днесь пустынный гражданин Иоанн рождается. Церковь зовет всех к радости, потому и вся тварь светло твое рождение празднует. Действительно, преславно и велико чудо, Рождество Иоаннова, знамение новых времен».

0: То есть, о преславное чудо, сегодня провозвестник Божьего Слова Иоанн стремится произойти из престарелой матери.
1: Значительно место Иоаннова в деле спасения. Он весь еще от Ветхого Завета, но им уже звучат сильные, мощные слова, слова, ведущие к новому, от закона к благодати, от Моисея ко Христу, от отца его, умолкнувшего Захария, к тому, к кому он идет, которому уготовляет путь. Вслушайтесь в те поучения из Священного Писания, которые Святая Церковь нам предлагает в сей день Иоаннова Рождества. На вечерне читаются три премии Ветхого Завета. В первой вспоминает Церковь ветхого годами Авраама, отца верных, также ожидавшего до преклонной старости своей сына, обетованного Богом. Вспоминается неплодство Сары, и в этом видится будущий прообраз Иоаннова рождения, видится неплодство греховного состояния Израиля. Во второй премии снова повествуется о неплодстве жены Маноя, о посещении ее ангелом, обетовании сына и о посвящении его Богу. В этом таинственном обетовании и посвящении многое прообразует будущее рождение предтечи. В послании к римлянам апостола Павла, которое читается на литургии в праздник Рождества Предтечи, выясняется особая связь Нового и Ветхого Заветов. Видится, сколь много еще Иоанн принадлежит Ветхому. Сегодня новозаветная литургия, вчера еще ветхозаветная вечерня. Ему заповедуется, так же, как и сыну жены Маноя, не вкушать от плода лозного, не пить вина, секера, и остерегаться нечистой еды. Свобода же и широта всеобъемлющего апостола Павла говорит: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Всякий поступай по удостоверению своего ума. Ибо в толковании святых отцов силен тот, кто все ест, и силен не потому, что все ест, но потому что верует, что всякое создание Божие добро. А немощен тот, кто ест овощи, думая, что пища нас может поставить перед Богом. Есть ли грех в едении или в неедении, никто решить не может, а в осуждении уже грех.

0: Здесь, конечно, апостол Павел не уничтожает пост как аскетическое упражнение и средство в борьбе со страстями, но лишь отнимает у пищи самой по себе какую-либо силу нас поставить в те или иные отношения к Богу. Тут так ясно видна всеобъемлющая свобода православия, возможность соединения строгой аскезы со свободой, постничество с приятием пищи в простоте и в веселье сердца. Ничто не погано, все свято, все уже освящено, уже новая тварь радуется. Христос благословляет брак в Кане, благословляет угощение, трапезы этих простых людей. Он посещает эти скромные пиры и не постится, и не придерживается уже формального закона. Ибо как поучает нас святой богослов? Только веруй и спасешься. Как всегда, ветхозаветное поучение не только украшает собой богослужение праздника, но еще придает ему особый законченный вид.
1: Церковь величает святого Иоанна Крестителя в своих песнопениях как пророков предел и начало апостолов, земного ангела и небесного человека. Родился великий пророк чудесным образом, над ним исполнились все предписания законные, и младенец возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня своего явления Израилю. Еще раз по милости и неизреченной любви Божьего промышления о людях посылается Израилю пророк. Еще раз в пустынях иорданских зазвучал мощный и властный голос, зовущий к новой жизни. Больные и расслабленные, слепые и хромые, нечистые и одержимые слышат этот вопиющий голос. Израиль снова по милости Господней узрел забытый образ пророка. Человек, верблюжью кожу одетый, кожаным поясом опоясанный, с лицом обветренным и загорелым, восстал на Иорданских берегах и зовет, зовет Израиля, погибших овец Господних. Далеко раздается его звенящий голос: «Покайтесь!» Издалека видна высокая, строгая, худая фигура с развивающимися волосами, изможденными чертами лица, тонкими руками и проступающими ребрами. С какой верой обезумевший народ, потерявший было всякую веру, смотрит и на этого пророка? Может быть, этот? А вдруг? А что, если этот? Ибо близки уже предреченные дни, кончаются седьмины Данииловы. И с жадными, умоляющими взорами, с горящими глазами встречают они его, следуют ему, веруют в него, покоряются ему, спускаются в быстрины Иордана, в прохладные воды речные, чтобы оставить там все свои грехи до греха Адама, смыть их в этой воде, веря этому глазу: «Покайтесь!» Но не понимая и не зная, что значит «то есть гряды по мне, и же предо мною бысть», то есть «идет за мною тот, кто до меня был». И не знают, что оставленные ими в воде грехи их приемлет другой, который вслед за ними войдет в эту воду, чтобы принять все эти грехи на себя. Агнец Божий, вземлющий прегрешение всего мира. Для народа Иоанн видней, приметней, слышней со своим звучным голосом, внушительной, строгой фигурой ветхозаветного пророка, к которому так привык и по которому так истолковался Израиль. О, как верит сейчас Иоанну этот народ, так же, как верил, любил и ждал и всех остальных пророков, бывших до него, и избивал их камнями, и убивал.
0: Наступает великий момент, величайший и единственный в житии Иоанна, и новый шаг на пути искупления Спасителем нас, крещение Христа во Иордане. Вот подходит к Иоанну тот, о ком он народу вещал, тот, кому он не счел себя достойным развязать ремень от сандалий, приходит, чтобы принять крещение, то есть, чтобы на себя возложить бремя чужих грехов, ибо в себе он не имел греха.

А по-русски: «Увидев тебя, Христе, грядущего к себе и крещение просящего, предтеча с трепетом возопил, что мне повелеваешь свыше сил совершить? О всесильный Господи, как рукой коснусь я тебе, содержащего вся рукой? Лучше ты крести меня, раба твоего». Но, как повествует святой евангелист Матфей, Иисус сказал ему в ответ: «Остави ныне, так обо подобает нам исполнить всяку правду». Тогда Иоанн допускает его. В этом проявляется великое смирение предтечи и премудрое и спасительное изволение Господня. Предтеча, от чрева матери своей познавшей Бога, смело исповедует: «Аще и от Марии еси младенец, но вем тя, Бога Привечного, по земли ходишь и певаемый от Серафим». То есть: «Хотя ты и младенец Марии, но знаю тебя, Бога Привечного, по земле ходящего и певаемого серафимами». И соглашается Иоанн на великое таинство. И сходит Господь Спаситель в помутневшие от людских грехов воды Иордана. И при звоне всех колоколов на утренней, в торжественном сиянии церковной славы, несется по морозному январскому воздуху до самых горних обителей, где прославлен великий пророк, несется величание. «Величай, душе моя, из всех пророков величайшего предтечу».

А затем церковь хвалит и самого Христа, рукою раба рукоположенного. И, о преславное чудо, совершается великое знамение. Впервые человечеству открывается совершенно догма троичности Бога. Воистину ты велик, Иоанн. Ты первый лицезрел страшную тайну триединства Божия. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил в виде голубя и не спускался на Христа. И се глас с небесе глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И народ шел в пустыне к Иоанну, и из пустыни за Иорданской звучал глас его сильный и властный. Старозаветное иудейское очищение освобождало не от грехов, а только от телесных нечистот. Наше крещение вводит в Церковь Христову, дает прощение грехов. Иоанново крещение не имело, разумеется, силы нашего христианского крещения, но было выше иудейского, было зов к покаянию. По словам Иоанна Златоустова, оно было как бы мостом между обоими крещениями. Голос его звучит и доходит до роскошных палат развратного двора сластолюбивого Ирода. Иоанн Претича — мученик, первомученик за Христа. Глава его усекается ради Иродова беззакония. Что тебя наречем пророче? Ангела ли, апостола ли или мученика? Мученика же, яко голова твоя, за Христа усечеся.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы коснемся среды, третьего дня суточного круга, посвященного Кресту.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце, полное любви. Страницы книги Малхаза Дженории читает Давид Гергипиани.

Подвиг юродства. Владыка Давид Махарадзе вспоминает. Стояли пасхальные дни 1989 года. Тогда Давид Гареджа все еще считался музеем-заповедником. И я был сотрудником этого музея. Жил за монастырем в финском коттедже и как мог ухаживал за этой святой обителью. Однажды мне понадобилось приехать в Тбилиси по делам. Уже стемнело, когда я вошел в Сионский храм помолиться. Вдруг, уже находясь в храме, с правой стороны я услышал голос, который обращался ко мне по-русски. «Христос воскресе!» Я обернулся, это был пожилой, странно одетый священнослужитель, который беседовал с несколькими людьми. Я подумал, что, может быть, из-за моих рыжих волос и бороды он принял меня за русского и ответил, «Воистину воскресе, отче, я грузин». Он улыбнулся и сказал стоявшим рядом верующим, «Не Гавриила ему учить, грузин он или русский?» Потом посмотрел на меня и сказал, «Будешь епископом». Я улыбнулся и не поверил ему. Попытался отойти в сторону. Несмотря на мои попытки, у меня ничего не получилось. Старец подошел ко мне и представился. «Я монах Гавриил. Очень вас прошу, владыко, окажите мне честь и осмотрите сегодня мою церковь и келью». В ответ я вежливо отказался, всячески, как только мог. Старался уклониться от этого предложения, но не смог устоять перед просьбой отца Гавриила. Сперва он привел меня в Навтлуги, церковь-келью, построенную во дворе дома. Он кратко рассказал мне о строительстве этой церкви и показал ее. Членам семьи, которые жили в доме рядом, он представил меня как владыку. А после осмотра церкви отец Гавриил попросил меня поехать с ним в Мцхету, осмотреть его келью. Я долго отказывался, но вновь не устоял перед его просьбой. Когда мы приехали в Мцхету, нас встретили матушки. Он меня им представил как владыку. Матушки, видно, привыкли к юродству отца Гавриила, поэтому не удивлялись его словам. Он показал мне свою келью и после этого отправил меня в Тбилиси, а сам остался в Мцхете. С улыбкой вспоминаю таксиста и связанную с ним историю. Отец Гавриил взял такси у Сионского храма. Сначала мы приехали к нему домой в Навтлуги. Он не отпустил такси, заставил подождать. Потом мы поехали в Мцхету. После того, как мы приехали в Навтлуги, водитель начал волноваться. Он, глядя на отца Гавриила, бедно одетого и странного, испугался, так как подумал, что этот человек не сможет заплатить ему. А когда услышал от отца Гавриила требование поехать в Мцхету, сказал ему, «Отче, у меня кое-какие дела. Дай мне деньги, я поеду. Мцхету доставить не смогу». «Ты не беспокойся, ближний мой», — ответил отец Гавриил. «Я дам тебе много денег. Отвези нас в Мцхету, потом моего брата, — указал на меня, — тихо, мирно достав домой. Знай, недовольным не оставлю». В самом деле, провожая меня из Мцхеты, отец Гавриил опустил руку в карман, достал пачку денег и отдал таксисту. Водитель своим глазам не поверил. «Отче, здесь много, столько не нужно». Отец Гавриил ответил, «Я же сказал тебе, ближний мой, обслужи нас, и недовольным не оставлю. А сейчас возьми деньги и знай, доставишь моего брата до дверей дома». После этого прошло 2 года, и случилось то, о чем я вообще не помышлял.
Я постригся в монахи, а на третьем году меня рукоположили в епископы.

Однажды к отцу Гаврилу пришла девушка и рассказала, что у них дома постоянные ссоры. Скоро старец пришел к ней домой. Отец Гаврил подошел к иконам и стал молиться. Я увидела, как образ Божьей Матери озарился ярким светом, осветив его лицо, рассказывала девушка. Настолько сильной была молитва старца, что с тех пор в нашей семье осарилась мир и спокойствие. Монахиня Иоанна вспоминает. «У меня умерла сестра. Я молилась, чтобы Бог послал мне пожилого человека, за которым я могла бы ухаживать в память о ней. Своим помыслом я ни с кем не делилась. Однажды после моей молитвы в храме отец Гаврил подошел ко мне и тихо сказал, «Я тебе покажу человека, который нуждается в уходе». Это был одинокий престарелый человек, который не мог ходить. Я ухаживала за ним до его смерти, а когда он скончался, его отпевал отец Гаврил. Во время проповеди я спросила у отца Гаврила, «Мы всех должны любить?» Он ответил, «Что ты? Как написано в Новом Завете, врага своего нужно любить, а врага Христа как полюбить можно, но нельзя ненавидеть, надо жалеть. Вот это и есть любовь. Если хоть одного человека ненавидишь, далека ты от Царства Небесного. Ближнего надо любить или хотя бы сделать так, чтобы никого не ненавидеть и не думать, что ты лучше всех. А вы боитесь Бога?» «Было время, что боялся Бога. А сейчас почему должен бояться? Люблю». «У Бога больше любви или справедливости?» «Бог милостив и справедлив, но любовь превыше всего. В постоянном попечении об идущих по праведной дороге Господь посылает им помощникам своего ангела, не оставляя никого в одиночестве». Рассказывает один из паломников. «Обстоятельства довели меня до того, что я отчаялся и решил покончить жизнь самоубийством. В тот вечер я сидел в парке и размышлял, каким способом уйти из жизни. Вдруг ко мне подошел священник и сказал, «Что ты, брат, что ты задумал, не делай». Он поговорил со мной, и страшная тяжесть упала с моей души. Я увидел жизнь с другой стороны. Этим священником был отец Гаврил. За год до того, как отцу Гаврилу назначили келейницей мать Параскеву, Ростиашвили, он с юмором говорил, «Я Робинзон Крузо. Что стоит назначить для меня одного пятницу?» Надо объяснить, что пятница – это Параскеви. Матушка Параскева вспоминает первые дни знакомства и сближения с отцом Гаврилом. «Впервые я увидела старца Гавриила, когда он сидел возле своей кельи. Вокруг него были люди. Я поднялась по монастырской лестнице и на минуту остановилась, так как не знала, как поступить. Заметила крест, висящий на его груди, и поняла, что он был священником. Подошла и попросила благословения. Он с любовью благословил и испытующе посмотрел на меня. Не очень хотелось, подобно этим людям, быть рядом с ним. Затем я увидела стоящую там же мою подругу и очень обрадовалась, так как получила возможность подойти поближе. Так я впервые приблизилась к отцу Гаврилу. Вскоре он занемог и не выходил из кельи. Иногда я навещала его и приносила воду. Однажды увидела сон,
как будто Господь приказал, теперь ты знаешь, как присмотреть за моим святым. Но Соня не обратила внимания, но в монастыре почувствовала удивительную силу молитвы. Молитва притягивала меня, как будто меня звали. Я не могла понять, откуда это могло исходить, так как молящегося не было видно. По промыслу Божьему я увидела во сне, что меня назначили присматривающие за отцом Гавриилом. Сам же он наставлял меня в духовной жизни. На следующий день, согласно монастырскому распорядку, я с послушницами пасла коров. В тот день в монастырь приехал владыка Даниил Татуашвили. Все собрались, позвали и меня. Владыка сказал: «Отец Гавриил плохо себя чувствует. Необходимо присматривать за ним». Игуменья матушка Кетеван указала на меня. Вот так, по воле Бога и по благословению архиерея, меня приставили к отцу Гавриилу. Я тотчас же побежала к нему, рассказала сон и порадовала благословением. Спасибо Пресвятой Деве Марии. Ее просил: «Сон рассказала ли?» Когда ответила, что нет, взволнованно произнес: «Надо было рассказать». Часто, обессилев, не мог стоять на ногах. В основном лежал. Часто просил воду, любил, когда чаша была полной. Вскоре отец Гавриил начал поправляться. Я по-прежнему ухаживала за ним. Однажды зимой, после болезни, сам нес воду. Я спросила его с укоризной: «Почему меня не позвал?» Старец с улыбкой ответил: «Если все тебе поручу, но я ведь тоже хочу спасения». Несмотря на то, что отец Гавриил все время проводил в Сам-Тавро, он все равно находил возможность ходить по улицам и собирать брошенные иконы. Говорил: «Не я их нахожу, сами зовут. Здесь мы, Гавриил, поднимай нас». Я беру их, чищу и помещаю в свои кельи. Он любил всех своих чад, но без необходимости никогда ничего не давал. Дарил только в особых случаях. Никто не знал, что и когда он предпримет. Все, кто знал о любви отца Гавриила к иконам, очень удивились, когда в один прекрасный день к нему пришла незнакомая молодая женщина и попросила икону ко дню рождения ее родственника. Как она посмела об этом просить? А отец Гавриил тотчас снял со сцены своей кельи икон Божьей Матери и подарил ей. Удивленная женщина в восхищении любовалась образом. А когда отец Гавриил снял со сцены крест и тоже подарил ей, гостья упала на колени и обратилась к нему: «Неужели вы читаете помышления сердца? Я подумала, может, и этот крест мне подарит. И вы тотчас исполнили мое желание». Только человек, обладающий твердой верой, мог испытать такое его благоволение. Но если он ком-либо сомневался, такому ничего не давал. Вспоминает Кетеван Бекаури: «Был день моего рождения. Я сидела у отца Гавриила, подумала, сегодня же день моего рождения. Вдруг икону подарит. Потом убедила себя, что подарит. Даже мысленно как бы обязала его это сделать. Когда же я решила выйти из его кельи, он обратился к монахине: «Подай икон Божией Матери». Она сразу передала. Отец Гавриил взял икону в руки, смотрел на нее некоторое время, потом понес ко мне. Я подумала, что он собирается мне ее дать, и протянула руку. Но он помедлил и вернул икону на прежнее место.

Меня любить легко. Трудно же всех любить, как меня. Моя супруматься вспоминает, какой подарок получила от отца Гаврила при первой же встрече. Раньше меня со старцем Гаврилом познакомился мой брат. Когда я впервые собралась пойти к нему, он уже много раз бывал у него. Отец Гаврил сказал, что хочет подарить икону «Слава грузинской церкви». Вместе с друзьями мы поехали в Сам-Тавро. Когда я подошла к монастырю, у ворот встретила брата, который показался мне грустным. Он сказал, видимо, отец Гаврил забыл мне подарить икону. Я как могла успокоила его, и он пошел домой. А я направилась к келье старца. Один из стоявших у ее дверей прочел молитву. Мы вошли по очереди. Я была самой последней. Мой интерес был безграничным. На стенах кельи висело множество икон, убранных с большим благоговением. Подобного я нигде раньше не видела. Вблизи дверей на маленьком стуле сидел отец Гавриил. Как и все, я встала на колени, превратилась в слух и наклонила голову. Внезапно он приподнял мою голову, заглянул в глаза и спросил, «У тебя дома есть иконы?» Я растерялась, не смогла и слова произнести. Потом он стремительно повернулся, достал какие-то свитки, отделил оттуда один большого формата, свернул и сказал, «Сейчас у тебя такую икону подарю. Все грузинские святые вместе войдут в твою семью». Я была поражена его неожиданным подарком. Потом осмелела и громко сказала, «Если вы знали, как я сильно люблю вас, отец Гавриил!» Он улыбнулся и ответил, «Меня любить легко. Трудно же всех любить, как меня». Такой была наша первая встреча. Способность отца Гаврила видеть сердца людей всех удивляла. Господь открывал ему это. Однажды, шедшая к отцу Гаврилу Катеван Бекаури встретила по дороге книготорговца. Она попросила выставленные рядом с Евангелием кощунственные книги и газеты переложить подальше. Когда она пришла к старцу, он сказал ей, «Эта заслуга никогда не будет потеряна перед Господом, все учтено».

Его проповедь имела удивительную силу. Он говорил, когда Господь говорит, сотворим человека по образу нашему, по нашему подобию, это ипостаси Святой Троицы беседуют друг с другом. Когда праведным Аврааму и Саре явилась Святая Троица в образе трех ангелов у мамврийского дуба, в середине предстоял сам Христос, Слово Божие. Преподобный Андрей Рублев по Новозаветному написал Святую Троицу. До середины поседает Сын, Слово Божие. На иконе Рублева показана таинственная беседа Святой Троицы о вочеловечении, Слово Божие. Перед волей Бога Отца Христос преклоняет главу, и Святой Дух преклоняет, выражая тем самым согласие на исполнение вочеловечения. За Отцом изображен дом, как образ домостроительства Божия. За Сыном – древо, с которым пришло спасение человечества распятием. За Святым Духом же – скала, олицетворяющая духовную твердость и силу. Отец Гавриил тесно связывал познание Бога с духовным просвещением и считал, что изучением духовных книг приобретается знание и вера. Но для мирского человека велик соблазн тщеславия и погружения в греховные искушения. Он говорил, знание вызывает гордость, а любовь строит. Кто-то читает жития святых и падает в гордыню, подражая им, вместо того, чтобы у них учиться. Следует читать только канонические книги, которые приняты церковью, а не апокрифы, так как в них есть очевидные искажения. Сам он из апокрифических Евангелий мог брать определенные фразы, так как по Божьей благодати имел дар развлечения, что в них может быть истина, и пересказывал отдельные сюжеты, словно очевидец. С улыбкой он добавлял сказанное образным сравнением, что мы, православные, плывем вместе по волнам разбушевавшегося моря на надежном корабле, в отличие от сектантов, которые плывут на утлой лодке. Добрый юмор отца Гавриила, смешанный с мудростью, снимал с сердца тяжесть, вселял бодрость и надежду. Он с любовью относился к каждому человеку, без различия, мирянин тот или монах. Когда к нему обращались за советом, оставлял любое дело, садился и сердечно беседовал. Много раз видели его среди верующих, когда он с любовью наставлял и учил их, как справляться с ежедневными испытаниями в этой жизни. Отец Гавриил говорил, неужели так трудно исполнить учение завета? Когда ударят по одной щеке, подставь другую. Когда мирянин спрашивал о духовной жизни, отец Гавриил интересовался, почему спрашиваешь? Так просто. О чем тебе не следует знать, о том не спрашивай. Если отвечу и узнаешь, то становишься ответственным за исполнение этого. И если же не выполнишь, в грех тебе зачтется, наказан будешь, — объяснил он. Старец наставлял, не зная духовного состояния ближнего, не давай советов. Твой совет может быть для него пагубным. Я спросил его, отец Гавриил, если у меня остались деньги только на дорогу, должен ли я отдать их нищему или нет? Что ты? В Новом Завете написано, если у тебя два платья, отдай одно. Там не написано, что если одно, отдай его. Если отдашь последние деньги, а с тобой случится что-нибудь в пути, ты будешь держать ответ пред Господом. Существует ли судьба?
судьбы не существует. Если человек по своей неосторожности или недомыслию поставил жизнь под угрозу или прервал ее насильственной смертью, при чем тут судьба? Когда я спросил отца Гавриила о том, как душа будет проходить мытарство после смерти, он мне ответил: «Доверься святому Григорию Просветителю. В его книге «Грех и благодать» написано, что душе грешника трудно подниматься, но все равно дают ей поклониться Богу. А на мытарствах от нечистых тысячами грехи спросятся. В воздухе от демонов множество клевет будет, пока душа дойдет до рая. Если грешен человек, душе будет трудно, но все равно дадут поклониться Господу. Когда человек представится, суд там же и происходит, и душа чувствует, что ее ждет. Если нет у тебя твердости в вере, никуда не годишься. Вера на небеса возведет, добро распахнет двери рая, смирение ведет внутрь, и любовь покажет себе Бога.

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Гергебиани. Продолжение следует.

Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.

0: 24 июня, День памяти Ивана Сергеевича Шмелева.
1: Шмелев всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений, школ, отмечал критик Иван Александрович Ильин. Он сам и направление, и школа. Он творит не по программе, а по ночным голосам своего художественного видения, которые зовут его и указывают ему путь. Он может писать только тогда, когда в нем зреет, когда созревшее овладевает им, когда одержимость его творческих тайников требует развязки и разрешения. Не он выбирает свой художественный предмет или образы, а они берут его». Шмелев вырос в Замоскворечье, в семье подрядчика по строительным работам. В доме всегда сохранялись традиции старинного благочестия. С большим уважением и любовью Шмелев относится к своему отцу. Об отце сохранились воспоминания в его книгах, рассказах, повестях. Отец не кончил курса в Мещанском училище. С 15 лет помогал деду по подрядным делам, пишет Шмелев. Покупал леса, гонял плоты и баржи с лесом и шипным товаром. После смерти отца занимался подрядами, строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжества, держал плотомойни на реке, купальни, лодки, бани, вел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинском, кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытие памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества для родственников. Но, должно быть, никто из родственников не пошел. Эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики. Я остался после отца 7 лет. Патриархальными, религиозными... В доме Шмелева были не только хозяева, но и преданные замечательные слуги. Они рассказывали Ванечке об иноках, подвижниках, ходили вместе с Ваней в путешествие в Троице-Сергиеву Лавру, знаменитый монастырь, основанный Сергием Радонежским, а Ваня в ответ читал им Пушкина и Крылова. Вот такому замечательному слуге, Горкину, посвящены многие страницы в романе Шмелева «Лето Господне». Шмелев довольно рано начал писать, еще в гимназии. Это были сочинения о природе, о литературе, о смысле жизни. Оживил интерес к писательству замечательный словесник Федор Владимирович Цветаев. Пятиклассник Шмелев получил, наконец, свободу. «Пиши, как хочешь и о чем хочешь». «И я ретиво записал», — вспоминал Шмелев. «Утро в лесу, русская зима, осень по Пушкину, рыбная ловля. Вот это было блаженство. Это было совсем не то, что задавалось раньше. Не труд и любовь к ближнему, как основа нравственного совершенствования. И ничем отличаются союзы от наречия. Это были живые, замечательные, бойкие сочинения». Перед выпускным классом Шмелев пишет свой первый серьезный рассказ. Он называется «Умельницы» и посылает этот рассказ в журнал «Русское обозрение». В июле приходит ответ. Рассказ напечатан. «Руки тряслись», — вспоминает Шмелев. «Прыгали мысли. Я писатель. Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал. Что-то я должен сделать, особое, многое узнать, читать, вглядываться, думать, готовиться. Я теперь другой, другой». Но до настоящего писательства предстоял еще долгий путь. Шмелев интересовался очень многим. Он учился на юридическом факультете Московского университета. Он интересовался открытиями Тимирязева, увлекался ботаникой. В период начинающейся взрослости Шмелев разворачивается к религии. После женитьбы в качестве свадебного путешествия он избирает Лаамский Преображенский монастырь. Через 40 лет Шмелев пишет: «Я, юный, 20-летний студент, шатнувшийся от церкви, избрал для свадебной поездки, случайно или не случайно, древнюю обитель, Лаамский монастырь. Ныне я не писал бы так, но суть осталась и до ныне. Светлый, светлый Валаам». На Валааме Шмелев знакомится с замечательным старцем и иеромонахом Варнавой Гефсиманским. Старец предрек Ивану Сергеевичу крест страданий, укрепил его в писательском стремлении. Он сказал Ивану: «Превознесешься своим талантом». Шмелев думал: «Каким талантом? Каким же? Неужели? Неужели буду писать?» В сомнениях прошли ближайшие 10 лет. Действительно, почти на 10 лет Шмелев отошел от писательского труда, от литературного поприща. Служил чиновником в центральных губерниях России. Эта служба помогла ему накопить много материала, создать будущие реалистические образы. «Служба моя», — отмечал Шмелев, — «явилась огромным дополнением к тому, что я знал из книг. Это была яркая иллюстрация и одухотворение ранее накопленного материала. Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство». В 1910 году, после появления повести «Человек из ресторана», Шмелев становится широко читаемым, признанным автором России. Он уже вышел в отставку, он целиком посвятил себя литературному поприщу. С этого времени Шмелев примыкает к товариществу знания, к содружеству литераторов, которое поддерживал Алексей Максимович Горький. И в целом творчество Ивана Сергеевича Шмелева распадается как бы на два периода. Это 1900-е годы, это направление радикальное, демократическое, реалистическое, и то, что следовало после 1917 года. Это начало великого национального одухотворенного эпоса. Это следование традициям Достоевского, Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова. Истинно народным Шмелев становится после написания повести «Человек из ресторана». Повесть создана в форме сказа, в манере, мало свойственной началу XX веку. Шмелев создает характер главного героя, официанта, служащего в фешенебельном ресторанном учреждении Москвы. Это маленький человек, и он продолжает типологию маленького человека XIX века. С другой стороны, здесь есть особенность. Это человек просветленный, это человек чуткий, думающий, содержательный, имеющий свою гордость и свое достоинство. Его преследует история, его жизнь и семья раскалываются. В финале романа главный герой переживает крах всех тех ценностей, всего того, что он медленно и мучительно собирал всю жизнь. Уходит из семьи дочь, отправляется в революцию сын. И вот главный герой понимает, что основное содержание человека — это быть слугою Бога. И говорит сакраментальные слова: «Без Господа не проживешь». Шмелеву удалось изобразить в начале XX века атмосферу нарастания тревоги, ощущения непрочности мира. Он — писатель как бы над схваткой, позиционируя себя, будучи представителем белой России, монархической России, он сумел увидеть в революции, в наступающих исторических катаклизмах, некую общую вину. Он писал прежде всего о душе человека, о грехе человека, о добродетели человека, попавшего в молох истории, отойдя от политического доктринерства, отойдя от партийного отношения к истории, России, миру. Правда, нужно сказать, что февральскую революцию 1917 года Шмелев встретил восторженно. Он совершает ряд поездок по России, выступает на собраниях и митингах. Особенно взволновала его встреча с политкаторжанами, возвращавшимися из мест заключения в Сибири. «Революционеры-каторжане, — говорил Шмелев сыну Сергею, прапорщику артиллерии, — оказывается, очень меня любит как писателя. Я, хотя и отклонял от себя почетное слово «товарищ», я не люблю его, но они мне на митингах заявили, что я ихний, и я их товарищ. Я был с ними на каторге и в неволе. Они меня читали, и я облегчал им страдания». Однако октябрь Шмелев не принял совершенно. Правда, Иван Сергеевич не собирался, как многие представители интеллигентского круга, эмигрировать, уехать за границу. В 1918 году он покупает в Алуште дом с участком земли. Он хочет жить в Крыму, он хочет писать. Он создает здесь несколько замечательных произведений, таких как, например, «Неупиваемая чаша», сборник «Инородное тело». Под «Инородным телом» он понимает представителей всех сословий, которые предали и забыли Бога. Однако все же Шмелев решается уехать за границу. Каковы были причины? Расстрел сына. В 1921 году сын Ивана Сергеевича Шмелева, был расстрелян Белокуна. Сказать, что Шмелев любил своего единственного сына, значит сказать очень мало. Он дышал к нему материнской нежностью. Он писал ему замечательные, лирические, чувствительные письма. «Дорогой мой, кровный мой, мальчик мой, крепко и сладко целую твои глазки, всего тебя. Вот проводили тебя на войну, снова из меня душу вынули». Он учил сына любить народ. «Думаю, мальчик мой, что много хорошего, даже чудесного, сумеешь увидеть ты в русском человеке и полюбить его, видавшего так мало счастливой доли. Закрой глаза на его отрицательное, в ком же его нет, сумей извинить его, зная историю, теснины его жизни, сумей оценить положительное в нашем народе». После гибели Сергея Иван Сергеевич едет в Берлин, а затем в Париж. Его страдания, страдания отца, не поддавались описанию. В эмиграции Шмелев пробует передать свои впечатления о господстве большевиков в Крыму в романе эпопеи «Солнце мертвых». Это работа 1923 года. Она вызвала восторженные отклики Томаса Мана, Амфитеатрова, Куприна. Борис Зайцев писал о Шмелеве «Первой эмиграции». Это писатель сильного темперамента, страстный, бурный, одаренный, подземно навсегда связанный с Россией, в частности с Москвой, а в Москве особенно с Замоскворечьем. Он замоскворецкий человек, им остался и в Париже, ни с какого конца Запада. Принять не может. Думаю, как и у Бунина, у меня наиболее зрелые его произведения написаны здесь». Лично я считаю лучшими его книгами «Лето Господне» и «Богомолье». В них наиболее полно выразилась его стихия. Это очень мучительная, очень своенравная, очень сверхнервная натура. В эмиграции Шмелев страдает. Ему некомфортно, ему одиноко. Он обращается к Куприну, которого не видел так долго. «Я по вас тосковался. Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело. И пишу я. Разве уж так весело?» На миг забудешься, сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и такая тоска, тоска. Я не на шутку по вас соскучился. Доживаем свои дни в стране роскошной, чужой. Все чужое, души-то родной нет, а вежливости много. Все у меня плохо, на душе-то. И вот Иван Сергеевич находит в себе силы для того, чтобы вспомнить милую, родную, любимую, добрую Россию. Россию, находящуюся под сапогом большевистской власти. Роман «Солнце мертвых», роман «Эпопея». Многие спрашивали Шмелева, как у вас досталось сил написать это, завершить это. Это роман о смерти. Каждая глава посвящена умиранию животного ли, птицы ли, человека ли. Рефрен романа — образ пустых небес и мертвого солнца. Писатель передает ощущение богооставленности, уничтожение добра в человеке. Это мучает его предприятие.

В 1936 году Шмелева постигает еще одна утрата, еще одно горе. Умирает супруга Шмелева, Ольга Александровна. И вот к невзгодам ностальгии присоединяется и крест одиночества. В этом году Шмелев завершает работу над новым романом, который навсегда ведет Шмелева в историю русской словесности, быть может быть, и мировой литературы «Лето Господне». Это описание христианского православного года через восприятие ребенка. Это радостный, добрый, живой, главное, живой мир. Иван Александрович Ильин писал о романе. Это не то, что было и прошло, а то, что есть и будет. Сама духовная ткань верующей России. Великий мастер слова и образа, Шмелев создал здесь в величайшей простоте уточненную и несбываемую ткань русского быта. В словах точных, насыщенных, изобразительных. Вот тартанье мартовской капели, вот в солнечном луче суетятся золотинки, хряпкают топоры, покупаются арбузы с подтреском, видна черная каша галок в небе. И так зарисовано все, от разливанного постного рынка до запахов и молитв яблочного спаса, от разговин до крещенского купания в проруби. Все узрено, показано насыщенным видением, сердечным трепетом, все взято любовно, нежным, упоенным и упоительным проникновением. Здесь все лучится от сдержанных, непроливаемых слез умиленной благодатной памяти. Россия и православный строй ее души показаны здесь силой ясновидящей любви. Эта сила изображения возрастает и утончается еще от того, что все берется и дается из детской души, вседоверчиво разверстой, трепетно отзывчивой и радостно наслаждающейся. С абсолютной впечатлительностью и точностью она подслушивает звуки и запахи, ароматы и вкусы. Она ловит земные лучи и видит в них неземные. Любовно чует малейшие колебания и настроения у других людей, ликует от прикосновения к святости, ужасается от греха и неустанно вопрошает все вещественное о скрытом в нем таинственном высшем смысле. К роману «Лето Господне» примыкает замечательный роман «Богомолье», где все сословия России представлены в едином паломничестве в Троице-Сергиеву лавру. Это замечательный, светлый, живой роман. Потом появляются такие произведения, как «Няня из Москвы», поэтический очерк «Старый Валаам», где Шмелев вводит читателя в атмосферу православного, древнего, старинного монастыря. Очерк «Милость преподобного Серафима», «Куликово поле». Шмелев пишет о Боге реалистично, пронзительно, задушевно. Его главная тема — это вторжение божественного промысла в земную жизнь людей. Это постоянное присутствие Бога в жизни человека. Этому посвящен и последний роман Шмелева «Пути небесные». Это необычный роман. Многие называли этот роман соблазнительным. История этого романа такова. Инженер Вайденгаммер посещает один из монастырей Москвы, и там он знакомится с послушницей, еще не принявшей, безусловно, пострига, Даренькой. Между молодыми людьми возникает любовь, и Даренька оставляет обитель и становится супругой инженера Вайденгаммера. Перед ней возникает очень трудная задача, очень сложная задача — открыть свет веры своему неверующему супругу, подарить ему радость, упование на Бога. У романа открытый финал. Шмелев, следуя великой традиции русской литературы, русского романного жанра, не расставляет все точки над «и», не создает некое нравоучение, некую скучную мораль. Жизнь и Дареньки, и Вайденгаммера, ее продолжение неизвестно читателю. На последних страницах романа они стоят у окна, окно открыто, открыто в сад, летний, бушующий цветением сад, они читают Евангелие. В этом есть надежда на то, что Вайденгаммер уверует вслед за своей милой и светлой супругой. Упование на то, что они будут счастливы, более высоком, более содержимом смысле. «Мое горячее желание», — писал Шмелев в последние годы жизни, — «работать около монастыря, жить около монастыря. Я ищу родной воздух,
писал он в 1948

0: восьмом году. Вот так получилось, что в июне 1950 года Шмелев отправился в паломничество в монастырь недалеко от Парижа. В день приезда в монастырь, 24 июня 1950 года, Иван Сергеевич Шмелев умер. Показательно и символично, что это был день именин старца Варнава Гефсиманского, того самого старца, который некогда благословил юного Шмелева на путь. Путь писательства, путь веры, путь жизни. А в книгах Шмелева для будущих поколений сохраняется и будет сохраняться истовая, добрая, живая, светлая Россия, не которая была и прошла, а которая есть и будет.
1: Вы слышали передачу, посвященную Ивану Шмелеву. Ее подготовила и провела Маргарита Дмитриева.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас замечательные гости. Это Нонна Борисовна Ермилова.
1: Добрый день.
0: И Евгений Яковлевич Биллер.
2: Добрый день.
0: И сегодня мы будем говорить с этими замечательными людьми, которые интересуются краеведением, о сохранении памяти немецких колоний в окрестностях Петербурга.
1: Ну, наверное, я начну как автор краеведческих книг, потому что вот как раз в последние годы, с 2021 года по настоящее время, у меня вышло 3 краеведческих книги: «История петерговской белки», «Посланник», и сейчас вышла книга «Литературный герой на пьедестале». Все это относится к нашему, в основном, к петербургскому краеведению, к краеведению петербургских пригородов. Вот это вот любовь моя к краеведению возникла, наверное, в недавнее десятилетие, как каждый человек стремится вернуться и переосмыслить истоки своей жизни, если так говорить пафосным языком. Ну, и также, вот, наверное, человек так же, как я, у которого уходят из жизни родители, близкие, родные люди, и ему хочется вернуться в те места, где он был счастлив, где он был любим. И вот таким образом я тоже вернулась в эти места, а эти места для меня — это парк Сергиевка под Петергофом, в котором прошло каждое лето моего детства. Мы начали с моими друзьями, с моей подругой Дианой, которая тоже окончила в ГИ, как и я, и с моим мужем Андреем. Мы все вместе работали когда-то на киностудии «Леннаутфильм». Мы начали делать небольшие такие съемки, надеялись, что это, и до сих пор надеемся, что это все-таки вырастет когда-то в документальный кинематограф, поскольку все-таки все мы когда-то работали на замечательной этой студии «Леннаутфильм». Я старалась всех своих друзей, кого только возможно, привести, рассказать все, что я знаю, и заново узнавала этот парк Сергиевка. Сохранился даже дом дачный, в котором мы жили. И вот, вспоминая это время, я, естественно, рассказывала не только о судьбе этого парка и о судьбе герцога Максимилиана Лихтенбергского и его жены Марии Николаевны, дочери Николая I, для которого был создан этот дворец, но парк появился раньше, поскольку он принадлежал очень многим. Дело в том, что книг об истории было не то чтобы мало. Да, наверное, скорее мало, потому что сейчас вот только ленивый, наверное, не пишут дзене про парк Сергиевка и всякую ерунду пишут в том числе. А раньше очень мало было сведений вот конкретных. Мы знали, что это парк Сергиевка, но даже, наверное, толком не знали, почему он так назван, а назван он в честь одного из сыновей Петра Александровича Румянцева, Сергея. Вот этот вот мир, который там был, он был необычный мир, потому что там был дворец, там была каменная голова, какие-то интересные каменные артефакты, каменные скамьи, колонны там валялись. Мое детство, собственно говоря, оно произошло, как я родилась, через 15 лет после окончания войны. Но там уже ничего не напоминало о войне. Вот как это неудивительно. Все это было восстановлено. Не было вот никакого воспоминания даже о войне. Это совершенно удивительно. Было какое-то такое беззаботное, легкое отношение ко всему. В то же время ты был окружен каким-то прекрасным этим памятником. Мы ездили в Петергоф, ездили в Оренбаум. Я к чему это говорю? Я пытаюсь объяснить, наверное, может быть, оно варварским покажется, это отношение. Оно не было варварским. Оно было просто вот каким-то таким беззаботным. Немецкое кладбище, оно находилось на берегу Финского залива, именно там, где находился пляж. И кладбище, вот как бы оно по кромке залива шло, внизу дальше такой желтый пляж, а спускались по дороге, вымощенной булыжником, по улице Левитана шли, значит, как бы эта дорога спускалась вниз, дальше шла дорога через поле, дальше, как нам казалось, была какая-то обзорная площадка каменная. Теперь я знаю, что это были остатки часовни. И дальше вот узенькая такая полоса надгробий каменных, которые были какая-то часть истории. И там вот стояли такие каменные сундуки, такие каменные стояли, да, небольшие вот эти вот. Эти надгробия, они были укрыты в основном в кустах черемухи, разросшиеся. То есть их было не очень видно. Это какие-то вот каменные такие вот знаки были. Поэтому, видимо, люди воспринимают как далекую-далекую древность и не ощущали, что, ну, как бы нельзя здесь веселиться. Это, наверное, прощает этих людей, которые этого просто не понимали. Я также, как ребенок, абсолютно этого не понимала, и для меня артефакты того времени существовали так же, как вот, например, вот эти вот каменные артефакты парка Лихтенбергских. Еще хочу сказать, что там внизу очень близко, там граница нижней террасы парка Лихтенбергских, и дальше вот это вот поле, которое было кладбищем полностью, как я понимаю, теперь от него осталась только вот эта вот полосочка, которую почему-то вот не расчистили, эту полоску. Там рядом, например, на территории усадьбы Лихтенберг значит, есть каменная скамья, малоархитектурная форма. Так вот, эту малоархитектурную форму воспринимают так же, как часть этого кладбища. И я даже читала статью про русских немцев, где была в качестве свидетельства об их существовании там приведена эта скамья. Потому что эти надгробия, они были очень похожи. Вот они какие-то были каменные такие.
0: А, то есть она была, изображение это было приведено как,
1: да, изображено
0: как в статье, иллюстрация надгробия.
1: Да, как будто иллюстрация, как будто это вот часть кладбища. Другая архитектурная форма. Но ближе к истории кладбища. И, конечно, тогда истории кладбища я не знала. И потом, когда я окончила архитектурный факультет, мы работали в реставрационной мастерской 9-й линии проекта, и там работал замечательный искусствовед, историк архитектуры Сергей Борисович Горбатенко, который занимался Петерговской дорогой. И вот мы с ним ездили, как раз вот занимаясь восстановлением Петергофа, каких-то объектов в Петергофе уже, и в Ломоносове, и в том числе даже деревянными дачами, ну, а которые тоже там находятся неподалеку. Вот этим мы всем занимались. Оказались, как-то мы делали какую-то съемку на берегу залива, где было кладбище, и я не нашла этих каменных надгробий. Сергей Борисович считает, что, возможно, их просто взяли на нужные люди. На фундаменты это вполне возможно. Если считать, что то, что было с кладбищем, которое есть Мартышкино, было, которое вообще раздали на участке, на дачные, и склепы оказались на участках. Ветеранское кладбище Мартышкино. Но, тем не менее, оно есть, действительно, это кладбище в книге Горбатенко Петерговской дороги.
0: А что там сейчас осталось? Какие следы кладбища?
1: Все расскажу. После этого мы с друзьями меня так ратно приходили уже в наше время. Мы приходили сюда летом, почти ничего не находили. И вот от этого, то, что я считала площадкой, остался один уступ только, сделанных из нескольких камней, скрепленных цементом. Вот мы все это фотографировали, все это зафиксировали. Да, один круглый камень со срезанным железным, видимо, крестом. Впоследствии оказалось, что это вот все-таки надгробие. А в кусты было там не пролезть просто, потому что там все совершенно изменилось, поскольку построили дамбу, никто там больше не купался, там зарос берег тростником очень высоким, там очень трудно пройти к этому берегу. Даже когда мы потом приехали весной, как раз я тоже снова обратилась к Сергею Борисовичу, он был тогда председателем ИКОМОС, и он, значит, нам выделил молодого помощника своего, который с нами поехал, который занимался кладбищами, историческими некрополями, значит, мы поехали весной смотреть то, что осталось, почему моя память помнила вот эти кусты черемухи, надгробия. И у меня было первое чувство отчаяния. Во-первых, там такая трава наложилась слоями, слоями, слоями. И не знаю, что нужно сделать, чтобы вот этот покров снять. Да, может быть, там что-то есть. Но в результате, значит, вот Николай, он знает, как бы, как искать некрополь, и он нашел два надгробия в кустах. Потом мы нашли крест. Обломки креста мы нашли. И вот этот вот круглый камень, который определили, тоже являлся надгробием. Вот. То есть мы нашли, зафиксировали эти свои находки на фото. И затем, значит, еще, поскольку я писала об этом в интернете, на своей страничке ВКонтакте, еще и обратилась в Ломоносовский краеведческий музей. Потом еще один молодой историк Михаил Несин, он тоже провел собственное исследование этого кладбища, нашел еще, как он считает, еще больше он зафиксировал тоже с координатами эти уже надгробия. И нас поддержал Ломоносовский краеведческий музей. Мария Дымникова, она тоже специалист Ломоносовского краеведческого музея, она тоже съездила.
0: А что можно сделать вот для сохранения?
1: Мы хотели, чтобы был установлен мемориальный знак. И я решила, что раз я имею высшее архитектурное образование...
0: То есть хотела сама сделать знак?
1: Да,
0: не позволили,
1: мы,
0: наверное.
1: Мы поговорили. Мы обговорили это. Мне хотелось, конечно, очень красивый эскиз сделать. С другой стороны, берег пустынный, много вандалов, и вряд ли бы это... Мы решили, что нужен просто камень, на котором высечь информацию об этом. Нужно как-то сопрячь вот с этим остатками этого фундамента часовни. И сын моей подруги, мой крестник, студент архитектурного факультета, он сделал, я нарисовала эскиз, он сделал его в программе «АвтоКАД». Мы решили, что это уже здорово, и уже практически все, что
0: вам
1: надо.
0: Не позволили.
1: Я обратилась в ГИОП, и оказалось, что это очень сложный процесс.
0: А просьба. Сейчас вот какие-то надежды есть, что этот знак появится, сделанный, возможно, другими людьми, какими-то специально аккредитованными в ГИОПе?
1: О мемориальном знаке, я сейчас скажу, вот просьба там о мемориальном знаке. Значит, в результате то, что я добилась. Я собирала огромнейшую подпись, количество, почему именно своих друзей, людей, которых я знала. Ну вот, и Сергей Борисович Горбатенко, еще такая большая фигура, он тоже подписался под этим, о том, чтобы был мемориальный знак установлен. Гёб сказал, что мы можем рассмотреть проект установки этого мемориального знака, если мы закажем этот знак в специально аккредитованном архитектурном бюро, и тогда они смогут также, опять же, за деньги это все рассмотреть. А ну, понятно, что мы обычные люди, денег у нас нету таких, чтобы это сделать.
0: То есть сейчас это пока...
1: Я обратилась в Петродворцовую администрацию, да, с просьбой установить, ну, как бы рассмотреть этот, рассмотреть момент, но никакого ответа мне не последовало. Тут я остановилась, потому что единственное, что я могу делать, это рассказывать об этом, да, и привлекать внимание к этой теме, потому что дальше, как говорят городозащитники, дальше надо подавать иск в прокуратуру, почему Петродворцовая администрация не ответила. Я
0: не готова. А как вы познакомились с Евгением Яковлевичем? Что это за история?
2: Это целая история.
1: Это действительно целая история.
2: Вот прекрасный рассказ человека, интересующегося историей, краеведа и умеющего о своих мыслях, размышлениях общих человеческих поведать. Как ни странно, мы тоже познакомились случайно, но на фоне нашей любви к краеведению. Я тоже очень интересуюсь историей, краеведением. И когда работал, такая есть организация ТЭС Санкт-Петербург, наша контора находилась и находится до сих пор в здании ТЭС Санкт-Петербург на улице Курлянской. И я углубился в эту историю. А моя черта, уж не знаю, от кого она мне досталась, я люблю докопаться до руды. И вот нашел старые проекты. Рассказал про историю этого здания, которое построено для работников.
1: Для работников Гознака.
2: Гознака. В 68-м году передано в нашу испытательную и сертификационную контору. В 68-м, да, году.
1: В прошлом веке.
2: И написал, ну, такой труд некий. Нонна Борисовна увидела где-то в интернете.
1: Нет, ну, немножко не так.
2: Оказалось...
1: А я написала, я на прозе вывешиваю, да. Вывешиваю на прозе разные все свои рассказы, и в том числе написала о квартире. Просто делала описание квартиры моей бабушки Ани, которая жила в этом доме. А Евгений Яковлевич, да, увидел это описание и понял, что она вот...
2: И мы познакомились заочно сначала, а наше это заочное знакомство закончилось тем, что Нонна Борисовна... пришла, я ее провел, в общем-то, довольно закрытая организация. Правда? Нашли эту комнату, где жила бабушка.
1: Где жила бабушка Аня, да.
2: Помнит, да.
1: Она была необычная такая квартирка.
2: Необычная архитектура, но это были...
1: Это модерн, да.
2: Модерн, и внутри там коридорная система, но мы разыскали.
1: Очень, да, мы разыскали.
2: Я отвел плановый отдел, нашли эти две комнатки. Девочки мои знакомые хорошие приняли нас.
1: Да.
2: Вот два окна. Но она говорит, вот здесь стоял там столик, зеркало было. То есть, и мы нашли темы для общих интересующих нас исследований. Потом оказалось, вот эта история про кладбище немецкое.
1: Да, я рассказывала.
2: Теперь я немножко про свою жизненную историю расскажу. Ну, значит, по отцу я являюсь потомком немецких колонистов. Ну, это практически мало употребляемое сейчас понятие. Хотя до войны, до 1942 года, вокруг Ленинграда 40 немецких колоний. Вот то, о чем сейчас рассказывает Нонна Борисовна, это кладбище...
1: Это немецкая колония.
2: Была такая колония. Ну, что такое колония? Это немецкое земледельческое поселение. И такая была Оранинбаумская колония.
1: Там было три семьи, да.
2: Но Нонна Борисовна даже не знает. Я продолжу, что в 60 лет только начал серьезно, поскольку всю жизнь интересовался историей, краеведением, но всю жизнь технарем был. Работал на оборонном военном заводе, инженером, потом начальником лаборатории испытательной. Мы там делали эти комплексы С-300. Сейчас уже это не секрет, поскольку и завод давно уже умер. Это напротив Дойля Пушкина на Коломяжском проспекте. И жена умерла у меня от онкологии в 2010 году. Я начал потихоньку интересоваться историей своей семьи. Но я знал, что у меня свидетельство о рождении записано: отец немец, мама русская, мама Барышева Ольга Николаевна. Но никогда даже мне в жизни не приходило в голову себя как-то относить какие-то немцы. Но я русский человек был, есть и буду. И на тот свет уйду русским человеком. Но даже тогда не представлял, а у нас небольшой поселок рабочий. Наверное, должны были мне объяснить. Вот когда я теперь уже понимаю ситуацию наподобие моей, когда в свидетельстве о рождении записано «отец немец, мать русская», должны были спросить меня и дать право выбора. Ким, записывать в паспорт, вы помните, была пятая графа?
0: Да-да-да.
2: Обязательно присутствовала в пятом пункте национальность. Это тема особого разговора, мы ее сегодня давайте не касаться, потому что мы уже так перед передачей немножко поделились. Я считаю, это и глупость, и подлость, вот эта пятая графа. Многие считают, даже зря отменили ее в новых паспортах, вы знаете, нет такой графы, потому что это предмет гордости. Но для некоторых предмет гордости, а для некоторых эта запись имела очень даже негативные...
0: Пятый пункт, ограничения.
2: Инвалид пятой группы был, да, такая. Шутка. Ну и я, когда начал интересоваться историей, понял, что отец мой, потомок первых немецких колонистов, которые появились при Екатерине, это единственное, что он знал. Больше он ничего знать не знал.
0: А вы как-то обсуждали с папой вот эту историю его семьи?
2: Нет, никогда. Я вырос, и он был с детства так от не семьи жил, это отдельная тема. Вся родня наша вертелась вокруг барышевской породы, как ее мать называла. У меня все родственники, с которыми я общался, это вот по линии Барышевых. Бабушка моя, Ольга Николаевна Барышева, она и помогала матери, ее сестрам. Она меня с сестрой воспитала. Она даже племянника моей, ребенка, сына моей сестры воспитала. Это уже 70-е годы. А родилась она в Павловске, есть такое Федоровское село.
0: Есть.
2: Федоровский посад.
0: Федоровский городок, да.
2: И я начал изучать, и потом уже, когда очень сильно углубился в тему генеалогических исследований по роду вот Биллер, мне во сне приснилось, мама меня спрашивает: «Женя, вот ты так много изучаешь о наших барышевых, почему?» И я огромную сделал работу, исследовал. Эта тема, мы ей, может быть, закончим, потому что я призываю...
0: А до какого поколения вы вот знаете своих предков теперь, в результате ваших
2: Если
0: изысканий?
2: Если взять по линии барышевых, то примерно с середины 19 века. Если взять по роду отцу, по немецкому...
0: По Биллерам, да.
2: По Биллерам. Не поверите, ну, мой, получается... Пять раз прадед, который был первым поселенцем в так называемой первой немецкой колонии при Екатерине возникшей, Новосаратовка. Угу. Он родился в 1725 году.
0: И вы знаете его знаете его биографию.
1: А как его зовут?
2: Вот этого моего пять раз прадедушку, Христов Биллер. Фамилия сохранилась у меня. Но она немножко писалась по-разному в разные времена. Но... Вы не поверите, насколько я углубился, но тема нашего сегодня разговора не моей генеалогической заинтересованности. Хотя я все-таки призываю всех заниматься историей семьи, историей происхождения предков своих. Причем надо уходить глубже, чем 17-й год, потому что раньше все записи, которые идентифицировали гражданина Российской империи, это записи в метрических книгах. Они, ну, на 90% сохранились, но надо знать, в каком архиве, какой приход. Ну, вот, например, интересуюсь приходом князь Владимирский собор. Если ты интересуешься, надо примерно представлять, имели ли отношения персоны, которыми ты интересуешься, но сколько лет, надо знать номер фонда, номер описи, номер дела.
0: Как вы это узнавали?
2: Это опыт.
0: Писали в архивы просто?
2: В архивы писать бесполезно. Есть путь. Есть путь. Платишь, ну, 1500-800, профессиональные поисковики находят. Ну, во-первых,
0: вклад должен быть личный. Да.
2: И, во-вторых, нет гарантии. Если я сам нашел запись в церковной книге, то я на 100% уверен. Но потом это интересно, это надо знать. Но я все-таки вернусь к тому, чтобы понимать, сегодняшнее состояние меня как человека, почему я здесь хожу по этой земле, как я здесь появился, как мои предки появились. Я призываю всех заниматься исследованием истории своей семьи. Разнообразные формы могут существовать. Самые простые — записать, прийти домой, записать то, что знает папа, мама, может быть, дедушки. Mm-hmm. Но это только самый... Вот такой
0: верхний слой. Да.
2: Конечно, если не углубляться, человек мало поймет, по какой земле он ходит, почему он здесь появился. Мы опять ушли немножко от темы. С Нонной Борисовной, когда мы поняли, что у нас есть тема кладбища, я-то уже к тому моменту понимал, что это кладбище Ораниенбаумской немецкой колонии. И я могу даже Нонне Борисовне сказать, что на этом месте, да, действительно было кладбище и Ораниенбаумской немецкой колонии. Но появились первые могилы немецких переселенцев в 1764-м...
1: Но в Петербурге не одно
2: Не в Петербурге. Кладбище. Екатерина II, когда зашла на престол, она, продолжая, ну, наработки были и до нее при Елизавете, и даже отчасти при Петре III, поддалась моде. Многие европейские монархи решали проблемы аграрные привлечением населения из других государств. В частности, король датский Фредерик V, он еще в 1759 году призвал население для того, чтобы осваивать земли болотистые Галштинии. Ну, вы помните, Петр III как раз и был герцогом Галштинским. И после Семилетней войны многие разоренные, особенно юго-запада Германии, германских земель, ведь не было такой национальности немец. Были княжества германские.
0: Разные, да.
2: Разные. А немец — это что такое немец? Вы знаете, в русском языке, в русской традиции это кто не умеет говорить.
1: Немой.
2: Немой, да.
0: По-нашему не разговаривает.
2: Да, по-нашему. Значит, немец. Екатерина манифест в 63-м году призывала крестьян, граждан Европы ехать в Россию на освоение целинных земель. По Волге огромные и на юге Украины,
0: да,
2: в Новороссии, были приобретены земли. И этот манифест стали распространять в европейских государствах. Примерно 50% из тех, кто, по крайней мере, вот в питерских немецких колониях, прошли датским путем. Они побывали, как и мой предок, сначала в Дании, но там все обломилось. Ничего из обещанного выполнено не было. Но я бы мог зачитать, но давайте я уже буду по памяти.
0: Да.
2: Да. Какие привилегии обещала Екатерина? Это за счет государства дорога до России. Освобождение в течение 20-30 лет от налогов. Освобождение от воинской службы.
0: Угу.
2: Наделение участками порядка 30 десятин, от 30 до 50 десятин. И эти часть, когда обломилось ждание этих немецких, будем говорить, искателей новых преимуществ в жизни, потому что юг Германии, юго-восток был, ну, совершенно разорен. Поэтому не случайно, когда они сначала в Данию ломанулись, так по-русски говоря, потом увидели эти екатерининские манифесты, решили попытать счастье далекой, загадочной России. Из города Любека морским путем до Петербурга. Петербург тогда на судах невозможно было пройти. Точкой конечной это был Кронштадт. Из Кронштадта сначала их там, ну, не буду подробности удаляться, в Раненбауме они останавливались, и порядка 30 тысяч немецких переселенцев при Екатерине III с 1760 примерно 4 по 67 году двинулись на вновь приобретенные Россией земли, на Волгу в основном. Их приводили к клятве на верность, они становились гражданами Российской империи.
0: А Екатерина выполнила свои обещания?
2: Екатерина свои обещания выполнила. Но другое дело, не всем повезло. Вы знаете, попали на Волге, там пугачевские восстания, и по дороге там поумирали, пока добирались. Полгода надо было двигаться до Волги. Но есть разные версии. 50 первых семей там, в Раненбауме, их попросили остаться, и они согласились. Или они сами выразили пожелание остаться в Петербургской губернии. Я вам сейчас объясню, как наши пересекаются с Раненбаумским кладбищем. Так вот, первые поселенцы, естественно, они пока в Раненбауме какое-то время жили, умирали люди, потому что косило болезни, и их хоронили на том месте, где потом возникло кладбище Оренбаумской колонии, про которое Нонна Борисовна рассказала.
0: То есть получается, что там самые старые захоронения Екатерининского времени. Правильно?
2: На
0: там
2: этом месте, кстати, потом и образовалась колония.
1: Там и хоронили лиц лютеранского
2: вероисповедания.
1: И католиков тоже. Немцев, которые принадлежали петерговским колониям, кронштадтской колонии и оренбаумской, конечно, в основном. Трем колониям, ну, как пишет...
2: Не трем, Нонна Борисовна, давайте я вас расширю, ну, ваше познание.
1: Я говорю так, как пишет Сергей Борисович Горбатенко в своей книге.
2: Билли Евгений Яковлевич в этом конкретном вопросе знает больше гораздо, чем Сергей. Колонии хотите, вам перечислю? Вот у меня список. Это так называемые колонии.
1: Там не настолько большие.
2: Морские, второй волны. Значит, начиная Кипень, Оранинбаумская, Кронштадтская, Петерговская, Знаменская, Стрелинская, это
1: там
2: все.
1: Там же не единственное лютеранское кладбище.
2: Да, я понимаю, но мы говорим, давайте от частности, от частных вопросов к общим.
1: Хорошо. Я просто хочу вот еще тоже сказать, что мне удалось познакомиться вот в ходе работы с краеведами из Мартышкина, с замечательным краеведом Еленой Серебровой. И она меня познакомила тоже заочно с немцем, тоже краеведом, Эдуардом Эком. Ну, он тоже краевед-любитель. И вот Эдуард как раз мне прислал два рисунка. Он тоже имеет архитектурное образование. И он был знаком... Я же вот просто вот это вот кладбище, о котором я говорю, немецкое... Я, наверное, вот как-то сейчас упустила этот момент за лирикой советского времени, упустила этот момент. Евгений Яковлевич говорит, что раньше хорошо, но в 1930-е годы это кладбище было сравнено практически с землей. Почему я говорю то, что мы знали только вот часть этой полосы?
0: То есть, да, за исключением той части, которая сохранилась до 60-х.
1: Немножко сохранилась, да, вот эта вот береговая часть. И...
0: Оно было большое, Эдуард, да?
1: Оно значит? Было, там поле такое большое, и оно все было кладбищем. И вот эта вот дорога, я сказала, она спускается от улицы Левитана. Улица Левитана, на ней были вот эти три дома немецких семей, колонистов. Она не была, конечно, улица Левитана, да, это просто была магистраль, которая соединяла усадьбу Лихтенбергских и усадьбу Бека. И середина вот эта шла вот эта вот булыжная дорога, и по рисунку, а Эдуард Эк, он сделал рисунки замечательные совершенно, по словам человека, который занимался тем, что увозил надгробие с этого кладбища на кладбище Мартышкинское. Там,
0: увозил с какой целью? Сохранять? Или, просто
2: не совсем,
0: да, продавать
2: другим еще, людям? Еще более кощунственно. Использовали для фундаментов.
0: Ну, да.
2: Организовались такие артели. Вот на примере сохранения кладбищ. Вот если говорить про эту немецкую колонию Новосаратовка, первую, кладбище, оно до сих пор на том же месте существует. Но могил старых там практически не осталось.
0: То вот есть в моих поколениях
2: минимум, вот я смотрел записи о, знаете, метрических книгах, в том числе и лютеранских, фиксируется рождение, бракосочетание и смерть.
0: Да, конечно.
2: Минимум 50 моих родственников, ну, будем говорить, предков и их братьев, сестер, детей, похоронен на этом кладбище. Но, как и все колонии немецкие, закончили единовременно весной 1942 года свое существование. Знаете, были выселены, высланы, ну, можно назвать, многие называют депортированные в 1942 году немцы из этих поселений немецких. Я, правда, конкретно, если идет речь про ленинградские колонии, которые были в марте, ну, конкретно 18 марта, выселены в Сибирь в основном. Я изучил это очень глубоко. Я, кстати, родился в городе Канске Красноярского края. Понимаете, да, почему я там родился? Так вот, в 1942 году все разовое население было выселено. Кладбище, на которых вот лично моих 50 родственников похоронены были, оно оставалось неухоженным, потому что до 56 года выезд с мест поселения, спецкомендатуры и так далее был запрещен. И потом, когда эта спецкомендатура, ну, будем говорить, была снята, как бы людей отпустили, за исключением, ты имеешь право возвращаться...
0: 101-й километр какой-нибудь был. Да?
2: Но не в те места, откуда был депортирован или выселен. И не имеешь права претендовать на то имущество, которое... То есть в Новосаратовке практически никто не попал из тех немцев, которые были в 42-м году выселены.
0: А как вы вернулись в Ленинград потом?
2: Ну, примерно так же. Поскольку я уже говорил, что часть людей не могла вернуться, потом там кое-как обжились. А в 56-м году, в конце 50, в декабре 55-го года это было снято, указ. Угу. Потому что в 42-м году, хотя люди попали якобы туда даже не как преступники, а на спецпоселение, в 42-м году вышел отдельный указ, где было написано, что навечно вот те, кто... репрессированы и депортированы и высланы в Сибирь, оставаться в Сибири навечно. После смерти Сталина начали некие подвижки. В 55-м году в декабре вышло разрешение. Поэтому, я говорю, и отец мой всю жизнь жил в русской среде, вся родня была моя, Барышева, в Ленинграде оставались. Все бросили, и уже в феврале, в марте месяце собрали пожитки кое-какие и рванули в Ленинград. Но когда сюда приехали, Я долго не мог забыть эту историю. Мать рассказывала, что она ходила там, кидалась в слезах. Почему дом остался? Ну, у моих родителей дом не в Новосаратовке, не в Веселом поселке, который я считаю исторической родиной, а рядом с Володарским мостом. Ну, там была такая малая рыбацкая, где сейчас госпиталь. Я нашел точку этого дома, где в 40-м году, когда они отец с матерью женились. Отдельная история, где они встретились в Веселом поселке, как они это все произошло, но это мы не закончим передачу сегодняшнюю. В итоге говоря, она ходила, умоляла, потому что она русская, дети русские, а ей сказали, а не надо было замуж за немца выходить.
0: Хороший вот ответ, вам, прекрасный, вам, да.
2: Но я теперь понимаю, почему эти были слезы напрасны, потому что она даже, когда ходила, умоляла, не понимала, что отец расписался, что он обязуется не возвращаться туда, откуда была семья депортирована. А, кстати, почему я считаю, что депортацией ленинградских немцев нельзя было назвать, я придумал даже свой термин, это принудительная эвакуация. Также по дороге жизни...
0: Но там же бои происходили.
2: Да даже не бои.
0: А что?
2: От голода люди умирали. Если бы мать с новорождённой, у меня была сестра старшая, которая, девочка, умерла в том же Канске. А вторая девочка, которая за две недели до войны родилась, а вот вторая сестра, которая за две недели до окончания войны в 45-м, она жива-здорова, вот мы с ней каждый чуть ли не день перезваниваемся, то не было бы, все бы умерли от голода. Это отдельная история. Недавно записывали в дни блокады, я рассказывал эту историю. Есть такое кладбище Журавли на Дальневосточном. Как это все происходило?
1: Да.
2: Я вам не посылал?
1: Нет, я просто в моей книжке вот это «Литературные герои» на пьедестале тоже писала про это кладбище Журавли.
2: Там же ходили к своим родственникам в Веселом поселок, вот с этого, где на Народной улице их дом был, мимо штабелей. Штабеля были с двухэтажные, трехэтажные дома трупов. И вот это все я с детства слышал от своих родителей. Поэтому я возвращаюсь к тому, как только удалось уехать из этого Канска, они все бросили, приехали. Ну, поселились мы не так далеко, родственники, по материнской линии. Такое есть поселок, он сейчас город Коммунар называется. И мы там обосновались. Я там все детство провел.
0: Коммунар — это за Павловском.
1: Да, за Павловском.
2: Это от Павловска, да.
0: Там, отличное место.
2: Понимаешь, отличное место.
0: Это бывшая там графская, по-моему, славянка. Или
2: ну,
0: там
2: бывшая
0: рядом.
2: Графская славянка, царская славянка. Это же все неизвестно. Да. Вот там кладбище. Оно бывшее когда-то. Ну, архитектор, вы знаете, Александр Брюлов,
0: да,
2: брат,
0: да,
2: построил этот особняк.
1: Брат Павловна
2: Самойловой. Там кладбище было маленькое. И вот оно сейчас уже закрыто. Там вся моя родня, начиная от отца, матери, по линии жены там все. Ну, и мне там лежать. Потому что есть там место.
0: Застолбили.
2: Место. Там на памятнике есть. Но это все мысли грустные. Я к тому, что многие... Вот посыпать голову пеплом лучше не надо. Многие материальные ценности, вернее, предметы, естественно, уже не восстановить, не сохранить. Я призываю заниматься историей, заниматься краеведением, заниматься генеалогией, историей. Вот это сохранится навсегда. И это отчасти заменит. Но вот что мне может... Я знаю, кто там конкретно вот на этом Новосаратовке моих, будем говорить, родственников лежит. Но мне их не найти, потому что следов этих могил уже не осталось. Потому что люди не возвращались, но... Если люди есть, которые помнят, вы знаете, что память о человеке живет до тех пор, пока кто-то его помнит.
0: Имя хотя бы назвать,
2: имя
0: это
2: хотя
0: уже
2: бы
0: много.
2: Но я не буду сейчас, как говорится, приводить свои подвиги в исследовательских работах. Ну, в частности, вот мне захотелось разобраться серьезно. Вот эти колонисты, которые первые, 27 августа 1765 года в Раненбауме подписали договор с российским правительством, что они переходят в подданство России, им были обещаны. И для них были специальным указом, это отдельная тоже глубокая тема, но нет времени сегодня так углубляться, и, может быть, это слушателям не так интересно, но есть... Совершенно документально установленное свидетельство, что конкретно поселились они вот на этом месте в Новосаратовке через 2 года, а 60 хозяев, семьи у них, это человек 250, а где они 2 года жили? до тех пор, пока для них не были построены. История строительства домов, примеры этих форм архитектурных, кто строил, когда строил, а где они жили. Ну, я так вот себя поставил на их место. Если для тебя строится дом, ты будешь каждый день стараться ходить и посмотреть, как идет строительство. А Новосаратовка, если вы представляете, самое ближнее место, где можно было бы поселиться, но опять-таки поселить надо было компактно всю эту группу, 250 человек. Рыбацкая, напротив, они сегодня друг на друга смотрят. Рыбацкая Слобода и Новосаратовка – это разные правый и левый берег Невы. И вот, не поверите, высказал такое предположение сам себе сначала. Скорее всего, где-то поблизости, а может быть, в Рыбацком? И что вы думаете, нашел? Ну, я, когда уже копаю, да копаю, по архивам ходил, нашел документы, которые подтвердили мое предположение. В метрической книге за 1765 год странное, ну, эти не все знают, но у меня имеются сканы этих книг, которые, вообще-то говоря, пропали. Многие историки считают, что они погибли. У меня есть их сканы, они оказались в Германии в итоге. В 1929 году был такой этнограф Эрих Кох, который исследовал эти земледельческие поселения.
0: Он писал диссертацию,
2: и ему пастор Новосаратовской церкви, предполагая, что эти будут уничтожены, вот эти бесценные отдал. Они оказались в Германии, у меня было, умер уже в 2015 году один мой хороший знакомый. Он ездил в Германию какими-то путями, сканы. В прекрасном состоянии сканы этих книг. Они в Берлине. Ну, вот из исследователей, профессионалов, кому не рассказываю, никто не верит.
0: Ну, то есть вы нашли документальное подтверждение тому, что эти колонисты жили.
2: А еще я же понимаю, что одним документом не исчерпывается решение вопроса. Нашел в других ведомствах, в РГА есть такой российский государственный
0: исторический архив.
2: Я там и живу в двух шагах, пешком хожу к нему. Нашел документы, которые говорят, что выделено столько-то кирпичных заводов было по берегам Невы, вы знаете, огромное количество, потому что город строился молодой, нужны были кирпичи, и выделено, прямо написано, это еще разобраться надо, скоропись середины XVIII века.
0: Надо
2: вы знаете,
0: уметь прочитать, конечно.
2: Надо уметь. Но,
1: кстати, да, когда книги трудно читать.
2: Когда человек хочет чего-то добиться, он добивается. Я вот расшифровал и выделил 45 тысяч кирпичей в Рыбацкое для немецких колонистов, которые живут в дворце. Какой дворец в Рыбацком не было? Был путевой дворец Петровский, потом Елизаветинский, там зверинец был, и он уже деревянный рассыпался. Обещал. И на время двух лет, пока строили
0: их поселили туда. Слушайте,
2: эта тема неисчерпаемая.
0: Слушать можно бесконечно. Но вот, к сожалению, наше время уже подошло к концу. И я надеюсь, что мы вернемся к этому. Но вот главное вдохновение — это вот это вдохновение вернуться, заглянуть в свое прошлое, вот как Нона рассказывала, да, увидеть заново места своего детства. И вот замечательная ваша история, Евгений Яковлевич, про то, что кто были мои предки, благодаря кому я хожу по этой земле. Спасибо вам за этот рассказ. Я надеюсь, что многим из нас захочется, ну, сделать что-то похожее.
2: Если кто-то захочет сделать что-то похожее, исследование, связанное с изучением истории, как пользоваться, могу... Вы напишите на радиостудии, вы дойдите мои... Я с удовольствием помогаю, и многим людям помог.
0: Можете проконсультировать.
2: Я могу проконсультировать, потому что мне есть опыт.
0: Ну, я к вам тоже запишусь на прием.
2: Тут семь пядей во лбу не надо иметь, просто опыт. У меня такой
0: методики
2: опыт есть, методика.
0: Да, спасибо. Спасибо, Евгений Яковлевич. Так что вот, друзья, если кто-то захочет заниматься своей генеалогией, у нас есть опытный человек. И готовы поделиться своим опытом. Ну что, я надеюсь, что мы эту тему когда-то продолжим, потому что мне кажется, что мы только задели вот какой-то краешек. И, конечно, мы к этому вернемся. Спасибо большое вам за то, что вы пришли. Дорогие слушатели, у нас сегодня в гостях были, ну, можно сказать, народные краеведы, да, люди, которые занимаются краеведением по желанию своего сердца.
1: По велению души, да.
0: По велению души. Это Нонна Ермилова и Евгений Биллер. Вот спасибо, дорогие гости, вам. Спасибо всем, кто нас слушал. И хорошего вечера.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: До свидания. Спасибо за встречу.

В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала вторая часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мульгуар.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем цикле «Маленьких концертов» мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. Четвертый концерт для фортепиано с оркестром был задуман Рахманиновым еще до отъезда из России в 1915 году. Спустя более 10 лет после долгого творческого молчания осенью 26 года Рахманинов заканчивает это сочинение и представляет его на суд публики. Отзывы были неоднозначными. Критика отмечала зимний, жесткий, лишенный радости и тепла колорит этого произведения. Действительно, четвертый концерт для фортепиано с оркестром стоит особняком в ряду других фортепианных концертов Рахманинова. Мы, конечно, сразу узнаем Рахманинова и не узнаем его. Это другой Рахманинов. Недаром концерт посвящен Николаю Карловичу Метнеру. Критики обращали внимание на то, что стилистика концерта близка метнеровской музыке. Сдержанность, строгость, сумрачность. Знакомые рахманиновские музыкальные образы. Знакомые мелодические обороты. Но на всем словно лежит какая-то тень, глубокая печаль. Слушая эту музыку, вспоминаешь строки Тютчева. «Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может». Уезжая из России в 17 году, Рахманинов надеялся, что разлука будет временной. Между тем, расставание с Россией оказалось окончательным и стало трагическим фактом в биографии композитора, осознававшего себя глубоко русским человеком, для которого пребывание на родной земле имело первостепенное жизненное значение. Читаем мы в статье одного историка музыки, который приводит далее такие слова Рахманинова. «В мыслях русских людей о земле всегда есть какое-то стремление к покою, к тишине, к любованию природой, среди которой он живет, и отчасти стремление к замкнутости, к одиночеству. Мне кажется, в каждом русском человеке есть что-то от отшельника. Я говорю об этой тяге к земле, потому что она есть и у меня». Так говорил Рахманинов, вспоминая свою любимую Ивановку. Итак, сегодня мы послушаем вторую часть четвертого фортепианного концерта. Но перед тем, как зазвучит музыка, позволю себе прочесть два отрывка из писем 1923 года. Может быть, тогда станет понятнее душевное настроение композитора тех лет. Рахманинов пишет из Америки Михаилу Николаевичу Римскому-Корсакову, старшему сыну знаменитого композитора, профессору-энтомологу. «Хочу вам от себя сказать, как высоко здесь ценится творчество Николая Андреевича, как его здесь почитают. Золотой петушок, Шахерезада, светлый праздник, испанское каприччо играются всеми обществами ежегодно, вызывая неизменно те же восторги. На меня же лично, в особенности три первые произведения, действуют даже болезненно. От сентиментальности ли, может быть, мне присущей, от моего ли уже пожилого возраста или от потери родины, с которой музыка Николая Андреевича так связана, ведь только Россия могла создать такого художника. Исполнение этих вещей вызывает у меня постоянные слезы». Заканчивая цитату, нужно отметить совершенно несвойственную обычно Рахманинову откровенность. А вот фрагмент письма тоже 23-го года Софьи Сатиной, двоюродной сестры композитора. Она пишет не так давно найденной в смуте Советской России няне, долгие годы жившей в семье Сатиных-Рахманиновых. «Сколько передумано, перечувствовано за это время, что мы расстались. Как глаза открылись на многое из того, на что прежде, если не с благоговением, то с уважением и затаенной завистью смотрели, а теперь пропадя на пропадом. Как, с другой стороны, недооценивала, любила, но не чтила все русское. Какое великое счастье, что я русская. Только сейчас не я одна, но мы все и Сережа в первую очередь поняли и до дна почувствовали, что это за страна».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть четвертого концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Юджина Урманди. Партия фортепиано Сергей Васильевич Рахманинов. Запись 1941 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты ре-мажор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. В синодальном отделе по благотворительности создадут платформу для работы с людьми в трудной жизненной ситуации. Ураган снес купол храма в Челябинской области. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 июня, в день памяти и скорби, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. После возложения венка, минуты молчания и исполнения военным оркестром гимна России, святейший патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и монашествующие Русской Православной Церкви возгласили вечную память преснопамятным вождям и воинам за веру и Отечество на поле брани, жизнь свою положившим и всем безвременно в годы Великой Отечественной войны от голода, холода, раны, болезней скончавшимся, во вражеском пленении, страшные страдания, истязания и мученическую кончину претерпевшим. Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Проект синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению «В храм пришел проситель» стал победителем второго конкурса фонда президентских грантов 2026 года и получил финансирование в размере 24 миллионов 100 тысяч рублей. Проект направлен на выстраивание на приходах Русской Православной Церкви системной и структурной работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, обратившимися за помощью в храм. Помощь в рамках проекта получат как сами приходы, которые занимаются или хотят заниматься работой с просителями, так и обращающиеся с просьбами в храм люди. В работу с этими людьми будут включены операторы горячей линии церковной социальной помощи, кураторы федеральных округов и представители приходских социальных служб. Синодальный отдел по благотворительности будет выполнять функцию единого общецерковного центра, координирующего данную деятельность в церкви. Благодаря проекту непосредственную помощь получат не менее 7 тысяч нуждающихся, минимум на 14 миллионов рублей. Институт перевода Библии совместно с Центром по работе с глухими и слабослышащими «Десница» объявил о завершении перевода шестопсалмия на русский жестовый язык. В ходе проекта были переведены 6 ключевых псалмов, входящих в состав этого богослужебного последования – псалмы 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Шестопсалмия – одна из важнейших частей утреннего богослужения Православной Церкви. Новый перевод на русский жестовый язык делает эти тексты доступными для носителей жестового языка, для которых русский язык не является родным и представляет собой отдельный предмет изучения. Переводческая группа проекта, состоящая из глухих, слабослышащих и слышащих специалистов, проделала сложную работу по созданию осмысленных и точных жестовых эквивалентов для поэтических и метафоричных текстов псалмов. Как отмечает богословский редактор проекта диакон Артемий Овчаренко, особенностью русского жестового языка является его иконичность, стремление передать информацию через целостные и яркие образы, что позволяет глубже прочувствовать смысл библейских стихов. Переводы 6 псалмов доступны в мобильном приложении «Книги Библии» с комментариями на русском жестовом языке. Сильный ураган, сопровождавший грозовой фронт на Южном Урале 22 июня, повредил один из старейших храмовых комплексов Челябинской области. В селе Большой Куяш Кунашакского округа порывами ветра был сорван купол с крестом на храме Рождества Христова, расположенном на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы. О происшествии сообщил настоятель прихода на официальной странице храма в социальной сети. По его словам, во время ночной бури купол был полностью снесен и разрушен. После происшествия прихожане и сотрудники храма оперативно закрыли образовавшуюся брешь в кровле, чтобы защитить внутренние помещения от дождя. Однако для дальнейших работ потребуется специальная техника. Как рассказал староста храма, упавший купол повредил ограждение, и сейчас его необходимо демонтировать с помощью крана. По его словам, восстановить сам купол в прежнем виде, вероятно, не удастся. Металлические пластины получили серьезные повреждения. В настоящее время на территории продолжается оценка ущерба. Из-за дождливой погоды работы по разбору завалов временно приостановлены. Приход объявил сбор пожертвований, обратился к жителям региона с просьбой помочь в расчистке территории и восстановлении поврежденных элементов храмового комплекса. Храмовый ансамбль в Большом Куяше имеет историческое значение. Его строительство было связано с победой России в Отечественной войне 1812 года. Сегодня храм является памятником архитектуры и одним из заметных исторических объектов Челябинской области. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
4: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол по грешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.
4: Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 105-е зачало послания к римлянам, отрывок из 11 главы.
1: «Братья, не знаете ли, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: „Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили. Остался я один, и моей души ищут“. Что же говорит ему божеский ответ? „Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом“. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: „Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят, и уши которыми не слышат даже до сего дня“. И Давид говорит: „Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда“. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их“.
0: Послушайте 42-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: В то время начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе“. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю тебя, Отче Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение“.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, где Господь говорит, обращаясь к городам, в лице их, к обществам этих городов, обличая их о том, что те чудеса, те слова, сказанные им, те действия, то служение, которое Господь в этих городах, в этих сообществах людей, среди этих горожан принес им и совершил, чудеса, исцеления, проповеди, которые сказаны были там, притчи, которые он сказал, все это осталось невоспринятым этими людьми. И вот эти города сегодня и названы: «Горе тебе, Хоразин», «Горе тебе, Вифсаида». Обличается также и Капернаум. Интересно то, что в Вифсаиде родились и выросли, и жили апостол Филипп и другие четыре первозванных апостола. В них совершились большие чудеса, большая часть чудес, которые Христос вообще совершил в течение своего служения. Здесь, разумеется, вот эти города, вот эти названия этих мест в Палестине, разумеется, необходимо нам сегодня переложить на себя, на свое время и на свою жизнь. Аналог самый простой, аналог самый понятный — это Россия. Мы часто говорим о том, что Россия — это покров имеет от Богородицы, что это дом Пресвятой Богородицы, Россия — это обитель Богородицы, что Москва, Третий Рим, мы слышали такие слова, и часто слышим снова и снова эти слова. Мы слышим о том, что русский — это народ богоизбранный, вот якобы заменивший богоизбранный народ израильский. Все это ласкает и наш слух, и льстит нашему самолюбию. Но мы должны понять, что если мы так себя называем, то эти слова сегодня о том, что мы во многом похожи как на тот народ богоизбранный, тоже к нам относятся сегодня. И мы должны себя тоже сегодня обличить этим Евангелием. В нашей стране был избыток чудес, избыток святых, много было и храмов, и чудесных явлений икон Богородицы. В русской земле произошли действительно чудесные действия по расцвету церкви православной. В нашей церкви были не только мученики преподобные, но даже были и равно апостолы, не говоря о князе Владимире и княгине Ольге, мы говорим еще о тех равно апостолах, которые просветили народы Сибири и даже народы Америки, то есть народы Аляски. В нашей стране были именно такие святые, которые равны были в своем служении апостолам, в их служении, проповеди разным народам. Но самомнение, лень, эгоизм мешают принять Христа, так обильно снабдившего российскую землю своей благодатью. Как и в те времена в Палестине, лень, самомнение, гордыня не позволяли тем людям вот в этом странствующем проповеднике узреть Христа, Мессию, Машиаха, Спасителя. Так и мы, и сегодняшние современники, и наши предки, может быть, поколение назад, и 2-3 поколения назад, не всегда видели в Российской Церкви свой родной дом, ту пристань, которая помогает человеку спастись в волнах житейского моря. Вспоминаются слова нашего поэта: «Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Рабский вид — это гонимость церкви. Рабский вид — это простота христианской проповеди. Все это вызывали и в прошлом у многих чувства чванливости, отстраненности от тела Христова. Этим грешили представители русской аристократии, горделивой русской верхушки. Грешили высокоумные русские интеллигенты, оторванные от российской церкви, от российских корней. От них, от этой верхушки интеллектуальной и управленческой, переняли пренебрежение к родной православной вере и русские простолюдины, горожане, мещане. И потом, разумеется, уже когда произошла катастрофа, революции, мы уже получили новую российскую, уже и советскую интеллигенцию, которая, разумеется, была полностью уже оторвана от духовных корней. И чванливость еще больше умножилась в сердцах наших сограждан. И, разумеется, эти слова о том, что мы, имея сегодня и святыни, и монастыри, имея их и раньше, имея чудотворные иконы, имея великих проповедников, великих старцев, великих учителей церковного благочестия, потеряли ориентир и потеряли, разумеется, правильное стремление к Богу. И необходимо сегодня одуматься, очнуться от этого сна, от этого горделивого поклонения самому себе и понять, что если мы сегодня не сумеем оценить то наследие, которое мы имеем, оно будет у нас отнято. Будет сегодня от нас Богом отстранено, раз мы недостойны сегодня с благодарностью к Богу и к прошлым нашим равноапостольным учителям воспринять сегодня Его и передать будущим поколениям. Это евангельское чтение сегодня обличает, сегодня нас отрезвляет и сегодня нас предостерегает о том, что время скоротечно, и необходимо сегодня умножить веру в себе и передать ее и будущим поколениям. Мы хотим передать знания, материальные ценности своим детям, но это большая ошибка. Если сегодня мы своим детям не передадим самую главную материальную ценность, а именно веру христианскую, то никакие другие богатства интеллектуальные или, может быть, какие-то денежные или какие-то ощутимые в плане недвижимости или чего-то другого, не принесут пользы, будут потеряны, будут отняты, и это, если нет духовного содержания, то все остальное отнимется, потеряется, растратится, как блудный сын, который получил от отца часть наследства, но не имел духовного здорового состояния, духовной здоровой сердцевины, потерял все это богатство. Так и сегодня любое богатство, которое мы можем стяжать, если не имеем мы духовного богатства в сердце, то, разумеется, оно будет потеряно нами. Потому что тело без души — это труп, и также и общество, страна, нация без веры — это тоже труп. Слова евангельские сегодняшние должны нас сегодня поднять на борьбу во многом с самим собой, поднять нас на возвращение, как блудных детей, к Богу, к своим корням, к вере, христианской, к вере отеческой. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 24 июня, 11 июня по старому стилю, празднуется память святых апостолов Варфоломея, называемого также Нафанаилом, и Варнавы, апостола от 70. Апостол Варнава родился на Кипре в семье богатых евреев и получил имя Иосиф. Родители отправили его в Иерусалим, где он учился у Гамалиила вместе с Савлом, будущим первоверховным апостолом. Увидев Христа, Иосиф уверовал в Него как в Мессию и последовал за Ним. Господь избрал его в числе 70 учеников. Тогда же Иосиф получил второе имя – Варнава, что по-еврейски значит «сын утешения». Когда Савл после своего обращения пришел в Иерусалим и старался присоединиться к ученикам Христовым, то все опасались его как недавнего гонителя. Варнава же пришел с ним к апостолам и рассказал, как Господь явился Савлу на пути в Дамаск. Апостол Варнава проповедовал о Христе на Кипре и в Риме, а также основал епископский престол в Медиолане, сейчас это город Милан. Жизнь его окончилась мученически на его родине, где он был побит камнями около 62 года I века. В этот день мы вспоминаем еще одного святого с именем Варнава, преподобного Варнаву Ветлужского, в XV веке подвязавшегося вдали от людей на берегу реки Ветлуги. Преподобный скончался в глубокой старости в 1445 году. На место его подвигов стали приходить другие подвижники, и там образовался монастырь, получивший название Варнавинская пустынь. Сегодня мы вспоминаем еще одного русского подвижника, преподобного Ефрема Новоторжского. Празднование в этот день установлено в честь перенесения его святых мощей в 1572 году. Преподобный Ефрем был родом из Венгрии. Вместе со своими братьями Моисеем Угрином и Георгием он поступил на службу к ростовскому князю. Георгий погиб вместе со святым князем Борисом на реке Альте в 1015 году, а Моисею удалось спасти бегством, и он принял монашество в Киево-Печерском монастыре. Ефрем в это время был в Ростове. Узнав о произошедшем, он оставил службу при княжеском дворе и удалился для иноческой жизни на реку Тверцу, где основал Борисоглебский монастырь. Близ монастыря, расположенного в городе Торжке, неподалеку от торгового пути к Новгороду, был устроен странноприимный дом, где бесплатно содержались странники и бедные. Скончался преподобный Ефрем в глубокой старости и был погребен в устроенном им монастыре. Мощи преподобного через 500 лет были обретены новгородским архиепископом Леонидом. Сегодняшний день освящен празднованием в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Милующая», перед которой впервые была воспета песнь «Достойно есть», и за этим образом закрепилось имя по первым словам этой молитвы. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого апостола Варфоломея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой апостол Варфоломей был родом из Каны Галилейской и входил в число 12 апостолов Христовых. После сошествия Святаго Духа в день Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу выпал жребий проповеди Евангелия в Сирии, в Малой Азии. Благовествуя Они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Проходя города Сирии и Мизии, они принесли много скорбей. В одном из селений они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию. В городе Иераполе силой своих молитв они уничтожили громадную хидну, которой язычники поклонялись как божеству. Святые апостолы Варфоломей и Филипп свою проповедь подтверждали многими знамениями. В Иераполе жил человек по имени Стахий, бывший 40 лет слепым. Когда он получил исцеление, то уверовал во Христа и крестился. Молва об этом разнеслась по городу, и к дому, где жили апостолы, стекалось множество народа. Больные и бесноватые освобождались от своих недугов. Многие крестились. Начальник города приказал схватить проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде языческие жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают народ от поклонения отечественным богам. Считая, что волшебная сила заключается в одежде апостолов, правитель приказал сорвать ее и приговорил святых к распятию. Апостол Филипп был вознесен на крест вниз головой. Неожиданно началось землетрясение. Развершаяся земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа. Прочие испугались и бросились снимать апостолов с креста. Так как апостол Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро. Апостол же Филипп к этому времени уже умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол Варфоломей оставил этот город и отправился в Индию, где перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу много язычников. Он посетил также Великую Армению, область между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата, где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя Полимия. В благодарность царь послал апостолу дары, но тот отказался принять их, сказав, что ищет только спасение душ человеческих. Тогда Полимей с царицей, исцеленной царевной и многими приближенными, приняли крещение. Их примеру последовали жители 10 городов Великой Армении. По проискам языческих жрецов, брат царя Астиак схватил апостола в городе Альбани, ныне это город Баку, и распял вниз головой. Но он из креста не переставал возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда по приказу Астиага содрали с апостола кожу и отсекли голову. Верующие положили его останки в оловянную раху и погребли. Около 508 года святые мощи апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город Дары. Когда в 574 году городом завладели персы, христиане взяли мощи апостола и удалились к берегам Черного моря. Но так как их настигли враги, они были вынуждены опустить раку в море. Силою Божией рака чудесно приплыла к острову Липару. В IX веке, после взятия острова арабами, святые мощи были перенесены в неаполитанский город Беневент, а в X веке часть их перенесена в Рим. О святом апостоле Варфоломее упоминается в житии преподобного Иосифа, песнописца. Получив от одного человека часть мощей апостола Варфоломея, преподобный Иосиф принес их в свою обитель близ Константинополя и построил во имя апостола церковь, в которой положил часть его мощей. Преподобный Иосиф горел желанием составить в честь святого хвалебное песнопение и усердно молил Бога даровать ему способность к составлению их. В день памяти апостола Варфоломея преподобный Иосиф увидел его в алтаре. Тот подозвал преподобного Иосифа взял с престола Святое Евангелие и возложил ему на грудь со словами: «Да благословит тебя Господь, песнопения твои да усладят вселенную». С того времени преподобный Иосиф начал писать гимны и каноны и украсил ими не только праздник апостола, но и дни памяти многих других святых, составив около 300 канонов.

0: завершает наш церковный календарь рассказ о чудотворной иконе Божией Матери, именуемой «Достойно есть». У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: История иконы связана с появлением песнопения Православной Церкви, посвященном Божией Матери, «Достойно есть». Предание, сохранившееся на Святой горе Афон, повествует, что в X веке, неподалеку от столицы Афона Кореи, в пещере подвязался старец с послушником. Редко оставляли они свою келью, разве по особенной надобности. Случилось, что старец отправился однажды выслушать всеночное бдение на воскресный день в Корейском соборе. Ученик же его остался стеречь келью, получив от старца приказание совершить службу дома. При наступлении ночи он услышал стук в дверь кельи и, отворив, увидел незнакомого инока, которого принял с почтительностью и приветливостью. Когда наступило время совершения всеночной службы, они начали молитвенное песнопение. Когда пришло время величать Пресвятую Богородицу, оба встали перед ее иконою и начали петь древнюю песню святаго Косьмы, епископа Маюмского, честнейшую Херувим и славнейшую Серафим. Но дивный гость сказал: «У нас не так величает Божию Матерь. Мы поем прежде «Достойно есть, яко воистину блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего». И после этой уже песни прибавляем честнейшую Херувим и славнейшую Серафим. Когда монах стал петь это песнопение, икона Божией Матери Милующая, которая была в келье, вдруг засияла необыкновенным светом, а послушник почувствовал в душе какую-то особую радость и заплакал от умиления. Он стал просить гостя написать дивную песню, чтобы он научился таким же образом величать Богородицу. Но в келье не оказалось ни чернил, ни бумаги. Тогда гость сказал: «Так я напишу тебе для памяти эту песню вот на этом камне, а ты изучи ее и сам так пой, и всех христиан научи, чтобы так славословили Пресвятую Богородицу». Камень, как воск, умягчался под рукой дивного гостя, и глубоко врезывались слова. Начертав на камне эту песню, гость подал его послушнику и, назвав себя Гавриилом, мгновенно стал невидимым. Всю ночь провел послушник в славословии перед иконой Богородицы и к утру пел эту божественную песню наизусть. Старец, возвратясь из Кореи, застал его поющим новую чудную песню. Послушник показал ему каменную плиту и рассказал все, как было. Старец объявил о том собору святогорцев, и все прославили Господа и Матерь Божию. С тех пор Церковь воспевает архангельскую песнь «Достойно есть», а икона, пред которой она была воспета архангелом, перенесена была в соборный храм Кореи и сейчас находится в Корейском монастыре, основанном Константином Великим в 335 году, в алтаре на горном месте. Плита с начертанной архангелом песнью была доставлена в Константинополь, в царствование Василия и Константина Порфирородных. Келья и поныне известна на Афоне под именем «Достойно есть». Известны и другие типы икон «Достойно есть», в частности, широко распространившаяся на Руси с XV века икона с изображением молитвенного обращения к Богородице ангелов и святых. Вокруг изображения обычно помещается сам текст молитвы «Достойно есть». Подобные изображения встречаются и на особых сосудах, панагиарах, ибо молитва «Достойно есть» является неотъемлемым элементом чина панагии. Этот чин и доныне сохраняется в монастырях. Сущность его в том, что на монастырскую трапезу торжественно в особом сосуде панагиаре переносится из храма, где совершалась литургия, хлеб в честь Божьей Матери, который покончил в том, что на монастырскую трапезу торжественно в особом сосуде панагиаре переносится из храма, где совершалась литургия, хлеб в честь Божьей Матери, который по окончании трапезы раздробляется, раздается братьям. Смысл этого чина в том, что в нем прославляется Пресвятая Богородица, наша заступница пред Богом, которая родила хлеб небесный, Христа, хлеб жизни, питающий наши души. Частицы богородичного хлеба переносились в особых складнях, которые носили на груди. Эти складни с изображением Богоматери стали тоже называться панагиями. Впоследствии панагии, нагрудное изображение Божьей Матери, стали носить епископы. В Петербурге, на Большом проспекте Васильевского острова, был построен в честь милующей Богоматери величественный пятикупольный трехпрестольный храм, где находилась благодатная икона милующей, привезенная с Афона иеромонахом Арсением, известным проповедником и миссионером. Храм был построен и освящен в 1898 году на пожертвование шкипера Матфея Федоровича Кирина. На звоннице красовалась большая золоченая корона в связи с тем, что церковь строилась в память коронования государя Николая II. Но в 1932 году храм был закрыт и приспособлен под барокамеру учебного отряда подводного плавания, а икона милующей Божьей Матери сейчас находится в храме на Смоленском кладбище в пределе святого Иоанна Богослова.

В исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц прозвучал гимн Пресвятой Богородицы «Достойно есть» сербского распева в гармонизации священника Иоанна Соломина. Запись архивная.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Музейный калейдоскоп». Мы продолжаем нашу встречу со Светланой Олеговной Семеновой. Здравствуйте, Светлана Олеговна!
1: Здравствуйте!
0: Светлана Олеговна – старший научный сотрудник Музея истории и религии, где сейчас проходит выставка «Святые подвижники русского севера», куратором которой является Светлана Олеговна. И продолжаем слушать ваш рассказ.
1: Надо сказать, что собор новгородских святых – один из самых больших соборов. Собор – это собрание всех святых, которые были прославлены на этой земле. Около 160 новгородских святых. Здесь у нас представлено 67 на иконе только святых. Но, тем не менее, часть из них представлена на выставке отдельно. Сначала у нас святители, епископы новгородские, потому что из собора новгородских святых 22 святых-епископа. Епископ Нифонт, Никита, Аркадий и святитель Иоанн. Вот со святителем Иоанном очень интересная история. Иоанном он стал великой схиме, а до схимы он был Илия. Это именно тот епископ, который участвовал в событиях, когда войска Андрея Боголюбского напали на Новгород. Это известное житие. Андрей Боголюбский пытался покорить Новгород, было собрано войско, войско пошло. Но, зная об этом, новгородцы молились, молился Илия. Ему явилось во сне видение, что нужно пойти в церковь Преображения, взять икону Божьей Матери Знамения, поставить ее на стену. И тогда она защитит. И во время сражения одна из стрел попала как раз именно в лев Богоматери, пролила слеза, наступила темнота. Суздальцы испугались, начали друг друга бить, и в результате они убежали, и войско Андрея Боголюбского так и не смогло покорить на тот момент Великий Новгород. И в честь этого события новгородцы икону «Битва новгородцев со Суздальцами», как раз вот небольшая икона 17 века, тоже присутствует на нашей экспозиции рядом с иконой святителя Иоанна Илия. В 15 веке была создана иконография. Первая икона, огромная икона, знаменитая, находится в Новгородском музее. Несколько икон находятся в Третьяковской галерее. Вот одна из них – это «Битва новгородцев со Суздальцами» или «Чудо знамение Божьей Матери», потому что Илия составил канон этому событию, канон Божьей Матери, она как чудотворная эта икона знамения стала прославляться, и эта икона является главной покровительницей Великого Новгорода, икона Божьей Матери, знамение новгородцев. Но надо сказать, что Андрей Боголюбский все-таки покорил Новгород, потому что он закрыл дорогу, по которой проходили возы с хлебом, город стал голодать, и новгородцы сдались Андрею Боголюбскому, Суздальскому князю, и на переговоры опять же поехал епископ Илия. Это знаменитый епископ. Мы все знаем эту историю, мы эту икону очень часто выставляем в связи с разными событиями, в связи с историей вот русского государства. То есть это так, очень известное событие. Мы все рассказываем об епископе Илии, но мы как-то никогда не выставляли его изображение. И вот у нас на выставке как раз вот икона связана с епископом Илии. И если говорить вот об этих иконах, которые у нас иконы с другими святителями, это иконы из знаменитой серии мраморного дворца храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Эти иконы были написаны как подарок Константину Константиновичу для храма в мраморном дворце. И эта серия, это уникальная серия, больше таких нет. Это 366 икон, которые были заказаны мстёрским мастерам Чирикову и Дикарёву. Эти иконы сохранились, они находятся в трех коллекциях музейных. Это в нашей коллекции, в Русском музее, в Эрмитаже. Большая часть икон находится именно у нас. И здесь мы вот видим как икона Стефана Пермского, так вот иконы святителей. Икона, дальше мы будем говорить о святом Ефреме Перекумске. Это тоже вот все иконы из этой серии.
0: То есть они были изъяты из храма мраморного дворца и распределены по музеям советским.
1: Да. Распределение, в принципе, вот так как постепенно было, потому что были межмузейные переходы, переносы. В принципе, у нас очень много монастырей в экспозиции, потому что, как мы видим, например, вот иконы Варлаама Хутынский на фоне Варлаама Хутынского монастыря, Антоний Римлянин, большинство преподобных,

0: Большой раздел посвящен Александру Свирскому. Оланецкие – это карельские святые. И здесь у нас не так много, но несколько карельских святых. Один из самых знаменитых святых – это Александр Свирский, карельский святой. И здесь у нас гравюры, где он выкопал себе пещеру на Валааме, потому что сначала он был пострижник Валаамского монастыря на одном из островов, выкопал пещеру в свой рост, в скале вырубил. И в ней жил несколько лет. Потом он отправился на реку Свирь, и 7 лет пребывал в уединении. Потом его один из боярин на охоте обнаружил, появились ученики, появился обитель, монастырь. И здесь вот две замечательные гравюры: явление Божьей Матери Александру Свирскому и явление Троицы Александру Свирскому. Вот те чудеса, которые с ним происходили.
1: Необычная гравюра. В современных иконах иной сюжет.
0: Но это гравюра 19 века на основе жития и того, как это описано. Преподобный Антоний Дымский в 13 веке основал монастырь Пустыни, носил железную шапку. Мартирий Зеленецкий, который под Тихвином в зеленецких топях, болотах основал монастырь. И гравюры с изображением этого монастыря. Потом у нас вологодские святые. Но если говорить о вологодских святых, то вот у нас здесь очень интересный уголок. Здесь мы сделали подобие кельи. Подобие кельи Кирилла Белозерского. У нас замечательная икона 1913 года из иконостаса. В басме очень красивая икона Кирилл Белозерский. Кирилл Белозерский – ученик Сергия Радонежского, который был иноком и игуменом Сивоном монастыря в Москве, был знаком с Дмитрием Донским, со знатью. Но, тем не менее, пошел в вологодские земли. Тогда это назывались все земли Белозерские земли. Был город Белое озеро. Но основал монастырь он на озере Свирское озеро. Вот этот монастырь тоже стал богатым, величественным, знаменитым, с библиотекой. Здесь, да, если говорить о вологодских святых, у нас сподвижник, с которым как раз пошел на Сиверское озеро, Ферапонт Можайский, лужеский чудотворец, основатель Ферапонтова монастыря. И здесь мы тоже видим изображение Ферапонтов монастырь, Вологодская область. Нил Сорский, он тоже как раз свой скит образовал, основал в Белогородских землях. Святые Дмитрий Прилуцкий и Павел Комельский, это тоже Вологодская область, и это тоже сподвижники Сергия Радонежского.
1: Это икона, где закрытыми глазами стоит.
0: Это у нас история связана с очень интересным вологодским святым Феодосием Тотимским. Он был иноком Прилуцкого монастыря, который был основан святым Дмитрием Прилуцким. И он, ему было послушание работать на соливарнях на реке Тотим. Там недалеко как раз потом город Тотим образовался. И ему было видение, у него было желание, значит, создать монастырь. Он создал монастырь Тотимский. У него фамилия Феодосий Суморин. И монастырь называется Феодосий-Суморинский монастырь в честь его Спасо-Преображения монастырь. То есть Спасо-Преображения монастырь, который был основан Дмитрием Прилуцким. Феодосий Тотимский, Феодосий Суморин, он создает монастырь Спасо-Преображения на реке Тотьма. И мы видим как раз гравюру очень красивую с изображением этого монастыря. Но надо сказать, он, этот монастырь процветал, но потом он в 1764 году в связи с указом Екатерины II о том, что небольшие монастыри надо все как бы закрыть, он был закрыт. Но на этом монастыре был Преображенский храм каменный, но мощи Феодосия Тотимского находились под деревянным храмом Вознесения. И когда начали разбирать этот храм, вдруг обнаружили сами мощи. То есть тогда он еще не был святым. И мощи обнаружили нетленными. И тогда мощи были прославлены, от них произошло много чудес. Монастырь возобновили, построили еще много каменных церквей. И вот такие иконы, где изображен именно Феодосий Тотимский в гробу, когда вот он был обнаружен нетленным, эти иконы писались в большом количестве в этом монастыре, вот, и они раздавались. Иконы именно из Тотимского монастыря, где Феодосий Тотимским в том образе, когда он был обнаружен через 228 лет после своей смерти. Архангельские святые. Из архангельских святых у нас преподобный Антоний Сийский, Александр Ошевенский и раздел, посвященный Валаамским святым. Знаменитый Сергий и Герман Валаамский. Гравюра с изображением Валаамского монастыря. Очень интересная икона, где изображен Спас на троне со святыми апостолами и припадают к ногам Спасителя Сергий и Герман Валаамский. Очень интересная иконография. Открытки, фотографии, связанные с Валаамским и Каневецким монастырем, потому что дальше мы рассказываем о

0: Синеконевском монастыре мы видим, опять же, изменение серии мраморного дворца иконы Арсений Коневецкий, гравюру с изображением Коневецкого монастыря и икону Коневская Божья Матерь, Голубинская, ее часто называют, потому что это та икона, с которой он приехал на этот остров Коневецкий. Эта икона ему была дана еще на Афоне. Арсений Коневецкий, он перед тем, как основать монастырь на острове Коневец на Ладожском озере, 3 года находился на Афоне. Там ему было видение, что ему необходимо поехать на север. Его благословили этой иконой Божьей Матери. И он отправился на Ладожское озеро, приплыл к Коневскому озеру, хотел отплыть, но его все равно лодка постоянно приплывала, то есть он было никак не уехать. Тогда он с иконой вышел, там жили очень много местного населения, язычники. Находился огромный камень, конь-камень, потому что это в виде черепа лошади. Значит, этому камню поклонялись язычники, они очень враждебно встретили Арсения. Арсений с этой иконой прошел вокруг камня и, согласно сказанию, вылетело огромное количество воронов, как раз у тех темных духов, которые пребывали в этом камне.
1: Почему же икона называется Голубинская?
0: Голубинская, потому что очень интересная иконография, где рядом с младенцем находится голубь. Вот она, икона Божьей Матери Коневская, да?
1: В руке у младенца.
0: Да, а в руке у младенца голубь. Поэтому с этой иконы чудотворной, которая в этом монастыре, основанном Арсением, пребывала, было сделано много списков, и вот один из списков XIX века находится у нас. И заканчиваем мы нашу выставку. У нас раздел, где разные святые, но они не монахи. Вот у нас 3 иконы, это Прокопий Устюжский и Иоанн Устюжский – это знаменитые святые юродивые. Надо сказать, что Прокопий Устюжский жил во время Стефана Пермского, и он предсказал Семену Храпу, отцу Стефана Пермского, что у него родится необычный сын. Потом через 200 лет появился другой юродивый Устюжский, Иоанн. Он 18 лет прожил и умер. Вот они с чудесами, предсказаниями прославились. Они являются покровителями Великого Устюга. Их мощи сейчас пребывают в Великом Устюге. Другой знаменитый святой – это тоже Архангельская земля, Артемий Веркальский. Селение Веркайло – это молодой человек, который в 12 лет погиб от удара молнии. Местное население подумало, что, наверное, что-то с ним не так, наверное, он очень грешен, и его не стали хоронить. И через 30 лет вокруг его мощей, над его мощами появился свет. Этот свет был обнаружен, мощи были найдены нетленными, они были захороненными. В этом месте была сначала построена церковь в честь Артемия, а потом монастырь Артемий Веркальский. Вот мы как раз здесь видим икону, где очень интересная икона, потому что изображен не просто Артемий, а именно тот момент, когда его поражает молния.
1: А какого времени икона? Откуда она?
0: Это икона 1910 года, написанная иконописцем Емельяновым. Вот, и заканчиваем мы вообще всю нашу выставку Семеном Верхотурским. Это уральский святой, покровитель Урала, потому что вот мы начали с Новгорода, да, с запада, с северо-запада. И вот до Урала Семен Верхотурский, он умер в 40 лет. Он тоже не монах, он отличался особым благочестием, жил недалеко от Верхотурска, да, на реке Тур, вот в верховье реки Тур, в селении Меркушино, где занимался тем, что шил шубы, но для того, чтобы не обогащаться, он не брал плату. Когда ему захотели платить, он всячески пытался быть бессеребренником, зачастую шил шубу, но немножко не дошивал и уходил. Чтобы ему не платили. То есть он когда жил в семье, эти шубы шил, он жил только тем, что его кормили чем. Вот, а плату брать не хотел. Летом он уезжал как раз на реку Тур, где занимался рыболовством, умер в 40 лет, его похоронили, и никто ничего о нем не знал, про него забыли. Но через 30 лет его гроб с нетленными мощами вышел из земли. Он был обнаружен, прославлен и теперь является главным покровителем Урала. Вот у нас замечательная икона 1915 года, где мы как раз видим уже, с одной стороны, канонический образ, с другой стороны, прописанные, живописные образы этой речки.
1: Да, прямо тур, живописи очень.
0: Да.
1: Откуда эта икона, как она попала в ваш музей?
0: К сожалению, я не могу сказать. И вот мы таким образом прошлись по всему русскому северу.
1: Спасибо, Светлана Олеговна. Очень объемная выставка. Благодарю вас за рассказ.
0: В одном из самых маленьких пространств у нас подвал, выставочное пространство, но как бы она очень насыщенная. То есть
1: очень,
0: святыми
1: очень,
0: образами.
1: Да, потому что у вас даже просто нет простенка пустующего. До какой даты продлится выставка?
0: До 3 июля.
1: Спасибо, благодарю вас. Дорогие радиослушатели, такой обширный рассказ и столько времени посвятила для нас Светлана Олеговна Семенова, старший научный сотрудник Музея истории и религии. Светлана Олеговна, куратор выставки «Святые подвижники русского севера», которая продлится до 3 июля. Здесь очень много у вас текстов, да, я вижу. Причем
0: да.
1: Они такие не длинные, их не так долго можно читать, их достаточно крупный шрифт везде.
0: Так, приходите, знакомьтесь, общайтесь с теми святыми, которые у нас здесь сейчас живут на этой выставке.
1: Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
0: До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Митрополит Мелитон, епископ Сардийский, один из выдающихся церковных деятелей и писателей, о котором свидетельства древности отзываются с величайшим уважением и похвалою. Он был епископом малоазиатского города Сард в Лидии. Из его сочинений видно, что он получил обширное образование – ораторское, философское и, собственно, христианское. С целью пополнения последнего и для изучения в подлиннике книг Священного Писания он предпринимал путешествия ко святым местам, где протекали события священной истории. «На том самом месте, — говорит он, — где происходили проповедь и события, я изучал книги Ветхого Завета». Результатом этого изучения было составление в 6 книгах извлечений из закона и пророков относительно Спасителя и всей веры нашей, которым предшествовал общепризнанный ветхозаветный канон. Затем он принимал деятельное участие в прекращении спора о времени празднования Пасхи и написал по этому поводу 2 книги о Пасхе. Доблестный пастырь, так неутомимо трудившийся в деле внутреннего процветания и умиротворения церкви, отозвался и на ее внешние нужды, так как в его время происходило гонение на христиан, вызванное эдиктом императора Марка Аврелия. Евсевий в церковной истории говорит, что в 237-ю Олимпиаду Мелитон Сардийский подал Антонину апологию за христиан. Выражение «подал» наводит на мысль, что святитель Мелитон не затруднился даже поездкой в Рим для представления своей апологии императору. Тертуллиан, бывший почти современником святителя Мелитона, говорит, что многие христиане считали его за пророка. Евсевий считает его наряду с Аполлинарием, святителем Иринеем и другими выдающимися лицами верным хранителем православия, апостольского предания и святой веры. Святитель Мелитон скончался и погребен в Сардах в 70-х годах II века. Евсевий указывает многие сочинения, принадлежавшие Мелитону, как, например, книги об образе жизни и пророках, о церкви, слово о воскресном дне, о природе человека, вышеупомянутые извлечения и книги о Пасхе и другие. Но от большинства этих сочинений сохранились до нашего времени или одни только названия, или же незначительные отрывки. Из сохранившихся литературных произведений Мелитона для нас имеют значение 2 отрывка из его апологии и речь к императору Антонину Марку Аврелию. Первый отрывок имеет большую ценность как исторический памятник, рисующий государственные отношения язычества к христианству, когда на основании эдикта Марка Аврелия были дозволены специальные розыски христиан и доносы на них с вознаграждением доносчиков из имущества казненных. Чтобы свободнее говорить о несправедливости этого эдикта, не возбуждая против себя гнева императора, к которому обращалась апология, Мелитон показывает вид, что он не знает истинного виновника совершающихся над христианами несправедливостей и жестокостей. «Ныне, — говорит он, — чего никогда еще не было, подвергается гонению род людей благочестивых, преследуемый злыми указами по Азии. Бесстыдные доносчики и охотники поживиться чужим имуществом, находя себе повод в таких распоряжениях, явно разбойничают, днем и ночью грабят людей ни в чем не повинных. И если это делается по твоему повелению, пусть делается так. Царь справедливый никогда не захочет чего-либо несправедливого, и мы охотно принимаем участь такой смерти. Только одну просьбу приносим тебе, чтобы ты сам
узнал наперед людей, которые поступают с таким упрямством, и потом справедливо рассудил, достойны ли они смерти и какого-либо наказания или сохранения жизни и спокойствия. Если же это определение и новое распоряжение, которое неприлично было бы даже в отношении враждебных варваров, вышли не от тебя, то мы еще более просим не предоставлять нас такому грабительству. Наша философия первоначально процветала среди варваров, потом в могущественное владычество предка твоего Августа встретилась с подвластными тебе народами и явилась добрым предзнаменованием для твоего царства. Ибо с тех пор римская держава возвеличилась и прославилась, и ты сделался вожделенным преемником престола и будешь владеть им вместе с сыном. А что наше учение расцвело вместе с благополучным началом империи именно к ее добру, важнейшим доказательством служит то, что с владычества Августа не случилось ничего худого. Напротив, согласно общему желанию, все было счастливо и славно. Из всех императоров только Нерон и Домициан, по внушениям некоторых зложелательных людей, старались оклеветать наше учение, и от них-то ложная клевета на нас распространилась к последующим поколениям по неразумному обыкновению верить молве. Но их неверие исправили твои благочестивые предки, много раз письменно порицая тех, которые относительно христиан осмеливались затевать что-либо новое. Твой отец писал различным городам, и, между прочим, Лариссинам, Солунинам, Афининам и всем Эллинам, чтобы относительно нас они не предпринимали ничего нового. Что же касается до тебя, то мы еще более убеждены, что, питая одинаковые с ним или даже более человеколюбивые и разумные мысли о христианах, ты сделаешь все, о чем мы тебя просим. Второй отрывок, дошедший до нас из апологии святителя Меритона, очень короток. «Мы не служим камням бесчувственным, но поклоняемся единому Богу, который прежде и выше всего, и Христу, истинному Богу, Слову предвечному». Предмет речи Меритона-философа, которую он держал перед императором Антонином, чтобы научить его познанию Бога и показать ему путь истины, очень несложен. Меритон развивает одну только мысль, что недостойно человека вместо Бога истинного почитать богов ложных и их изображения, каковы бы ни были побудительные причины для этого почитания. Во введении к своей речи Меритон говорит, что нелегко обратить скоро на правый путь такого человека, который долгое время прежде находился в заблуждении. Однако же это возможно. Ибо если человек, хотя немного, отвращается от заблуждения, свидетельство истины становится удобоприемлемым для него. Затем, приступая к главному предмету своей речи, он указывает, что коренное заблуждение язычества состоит в том, что человек оставляет то, что поистине есть, и служит тому, чего поистине нет. Но есть нечто поистине, и это называется Богом. Он поистине есть. И все существует через его силу. Он не есть сотворенное существо, не получил начала во времени, но он от вечности и существует во веки веков. Он не изменяется, тогда как все изменяется. Никакое зрение не может видеть его, никакой разум понять его, никакое слово объяснить его.
любящие же его называют его Отцом и Богом истины. Посему, если человек, оставляя свет, говорит, что есть иной Бог, то смысл его слов тот, что он одной из тварей называет Богом. Ибо если человек огонь называет Богом, то это не Бог, потому что это огонь. Если он называет воду Богом, то это не Бог, потому что вода. Если эту землю, по которой мы ходим, это небо, которое мы видим, если солнце, луну или одну из этих звезд, которые совершают предписанное им течение, если золото или серебро человек называет Богом, то все это не вещи ли, которыми мы пользуемся, как хотим? Если это дерево, которое мы сожигаем, и если это камни, которые мы сокрушаем, кто-нибудь называет Богом, то могут ли они быть богами, когда они служат для употребления людям? Не тяжко ли же согрешают те, которые в словах своих смешивают великого Бога с этими вещами, которые существуют только по Его повелению? Однако же я говорю, что когда человек не слышит и не различает и не знает, что Господь превыше всех этих тварей, он, может быть, не заслуживает осуждения, потому что никто не осуждает слепого, если он идет не прямо. Но теперь, когда по всей земле слышится голос, возвещающий, что есть Бог истинный, и каждому человеку дано око, чтобы видеть, теперь не имеют извинения те, которые и хотели бы, но стыдятся из-за того, что многие разделяют их заблуждение, обратиться на правый путь. Посему я советую им открыть глаза свои и видеть. Ибо зачем человеку стыдиться тех, которые с ним заблуждаются? Скорее, он должен убеждать других, чтобы последовали ему. Если они не убедятся, пусть спасает душу свою от среды их. Чтобы яснее доказать безумие языческого богопочитания и идолопочитания, Мелитон объясняет, каким образом и по каким причинам стали делать изображения царей и тиранов, и как потом сравняли их с богами. Жители Аргоса сделали статую Геркулеса, потому что он был сын их города, отличался храбростью и своей силой убивал вредных животных, а еще больше потому, что аргосцы боялись его, так как он насильствовал и у многих отнял жен. Актийцы обожали царя Диониса, потому что он первый ввел вино в их стране. Афиняне обожали Афину, дочь Зевса, царя острова Крита, потому что она основала замок Афинский и там поставила царем Эректина, своего сына, который родился от ее прелюбодеяния с кузнецом Гефестом, сыном жены ее отца. Таким же образом и прочие люди делали статуи своих царей и почитали их. Но ты — существо разумное, свободное, и знающее истину, размысли об этом сам с собою. Верь тому, кто воистину есть Бог, и откройся перед Ним, открой Ему сердце твое, верься Ему, и Он даст тебе вечную жизнь бессмертных, ибо все содержится в руках Его. Другие же предметы почитай тем, что они суть. Изображение, как изображение, статуи, как статуи, и не поставляй какой-нибудь сотворенные вещи на место несозданного. Бог же вечно живущий входит в душу твою, ибо душа твоя есть его образ, так как и она невидима, неосязаема, не имеет вида и своей волею движет все тело. Итак, знай, что если ты почитаешь неизменяемого, то и ты, так как он вечен, когда оставишь видимое и приходящее, будешь вечно предстоять перед Ним
исполненный жизни и знания. И дела твои будут тебе богатством неумаляющимся, сокровищем неоскудевающим. Но знай, что венец твоих добрых дел есть познание Бога и служение Ему. И знай, что Он от тебя ничего не требует, ни в чем не нуждается. Кто же этот Бог? Тот, кто сам есть истина, и слово коего есть истина. Но что есть истина? То, что не создано, не сотворено, не образовано, то есть бытие, которое не имеет начала и называется истиною. Итак, если человек поклоняется чему-либо, сделанному руками, то он почитает не истину и также не слово истины. Какое преступление больше того, когда человек обожает свое богатство и оставляет того, кто дает ему богатство? Ругается над человеком и обожает изображение его, убивает животное и почитает образ его. Если тебе нравится художественное произведение, то пусть же тебе понравится дивное творение Бога, все создавшего. И по его образцу работают художники, стараются сделать так, как создано Богом, но не достигают сходства. «Ты, может быть, скажешь, — говорит Мелитон, — почему Бог не устроил так, чтобы я почитал его, а не статую?» Говоря таким образом, ты хочешь быть простым орудием, а не живым человеком. Бог же сотворил тебя так, как Ему было угодно, и дал тебе разум и свободу. Он поставил перед тобой множество вещей, чтобы ты обсуждал все и выбирал благое. Он поставил перед тобою небо, и на нем звезды. Он поставил перед тобою солнце и луну, которые ежедневно обтекают небо. Он поставил перед тобою великую землю, которая покоится и стоит перед тобою в одинаковом виде. А дабы ты не подумал, что она стоит собственную силой, и он потрясает ее, когда хочет. Он поставил перед тобою облака, которые по его повелению испускают воду с высоты, насыщают землю, дабы ты познавала всего, что тот, кто производит это, больше всего существующего, и дабы ты постигал благость того, кто дал тебе разум, способный рассуждать о всем этом. Посему я советую тебе познать самого себя, и ты познаешь Бога. Познай, как в тебе есть то, что называется душою? Как через нее око видит, ухо слышит, уста говорят, движется все тело? Итак, из того, что в тебе есть, но невидимо, познай, каким образом Бог по собственной воле управляет миром, как бы телом. Так что, если ему угодно будет отнять свою силу, то мир упадет и разрушится. Итак, ничто не препятствует тебе, как свободному, переменить твой худой образ жизни, искать и обрести того, кто есть Господь всего, и служить Ему всем сердцем твоим, ибо Он независтно сообщает познание о себе тем, которые ищут познать Его. На другое оправдание язычества, что под видом идолов почитается сокровенный Бог, Мелитон возражает, что говорящие так не знают, что Бог на всяком месте, что Он никогда не находится в отсутствии, и ничего не делается, чего бы Он не ведал. А ты, жалкий человек, которому Бог присутствует в тебе, вне тебя и над тобою, идешь
и покупаешь себе из дома художника дерево, которое обрезано и обработано в поругание Бога, приносишь жертву этому истукану и не знаешь, что тебя видит око всевидящее и что тебя осуждает слово истины.

Наконец, самым сильным доводом в пользу языческого почитания богов и идолов было то, что оно завещено древностью, которой усвоялся священный характер. Меритон на это говорит, что не все то хорошо, что делали или каковыми были предки. Почему же, спрашивает он, стараются сделаться богатыми те, которым отцы оставили бедность? И те, которых не научили отцы, стараются научиться и узнать то, чего не знали их отцы. И почему сыновья слепых видят, а хромых ходят? Нехорошо ли для человека, если он следует предкам, которые дурно жили? Но хорошо, если мы уклоняемся от этого пути, дабы избегнуть того, что постигло предков. Посему расследуй. Если отец твой поступал хорошо, то и следуй ему, а если он жил дурно, то ты живи хорошо, и пусть дети твои подражают тебе. Сыновьям своим скажи так: есть Бог, Отец всего, существо безначальное и несозданное, все содержащее в своей воле. Он создал светило, чтобы твари видели друг друга, а сам сокрылся в своем могуществе от всех своих тварей, ибо твари, изменяющиеся, невозможно видеть неизменного. Те же, которые склоняются к убеждению и достигают до состояния неизменяемости, видят Бога, сколько это можно для них. Они также могут избежать истребления, когда потоп огненный устремится на весь мир. Был потоп водный, и погибли все люди и животные во множестве воды, и сохранились праведные в деревянном ковчеге по повелению Божию. Таким же образом в последнее время будет потоп огненный, и сгорит земля с горами ее, сгорят люди вместе с идолами, которых они сделали, и со статуями, которым они поклонялись, и сгорит море с островами его. Но праведные сохранятся от гнева, как сохранились праведные в ковчеге от вод потопа. И тогда восстинают те, которые не знали Бога и делали себе идолов, когда они увидят, что и идолы их погибают вместе с ними, и ничто не может помочь им.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезное чтение» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургоса Ангелополоса прозвучал фрагмент византийского песнопения святого Иоанна Кукузела «Кратима».

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы продолжаем говорить о молитве современного человека, о том, что поможет человеку обрести душевный мир, научиться сосредоточению, собрать воедино кружение мыслей, чувств, переживаний, какие условия нашего душевного расположения могут нам помочь обрести эту связь с Богом, эту подлинную молитву, что наоборот, что если в нашей душе может нам воспрепятствовать установлению этой связи с Господом. Вот об этом мы говорим в наших беседах, то есть современный человек и молитва. Как молиться современному человеку? Сегодня очередная передача из этого цикла. Я рад вас приветствовать на волнах радиостанции «Град Петров». В прошлой нашей передаче мы начали говорить о вот тех вещах, или, как мы говорили, тех условиях, без соблюдения которых бесполезно ожидать успеха в молитве. И я говорил о том, что святой Иоанн Лествичник, а мы опираемся на этого эксперта в духовных вопросах, ну, конечно, с привлечением и других святых отцов, другого святоотеческого опыта, но у него очень хорошая есть схема. Он молитвенный путь человека изображал в виде лестницы из четырех ступеней, проходя которые поочередно христианин достигает молитвенного единения с Господом. И вот говорил он, что первой ступенью на такой лестнице является борьба человека со страстями. Потому что если в сердце человека грех, если сердце человека нечистое, то никакой молитвы не получится. Далее мы говорили о том, что человек, который начинает молиться, должен быть смиренным. Потому что если он себя, свое видение о себе самом ставит на первое место, да, то есть если он носится с собою, как с неким таким вот наиболее важным, там, неоспоримым авторитетом. Если человек зациклен на самого себя, если у него это то, что называют церковь, гордыней развито непомерно, то он не сможет услышать Бога, голос Бога в своей душе. Мы говорили далее о том в прошлой нашей передаче, что человек должен научиться смирению. Смирение — это особое состояние, когда человек с миром принимает все обстоятельства, все жизненные явления, когда он доверяет Богу. Как говорил один подвижник современный, христианин должен уподобиться в своем смирении земле. Земля все принимает, все сносит, ее попирают ногами, на нее выливают помои даже. Но она, во-первых, все снесет, а во-вторых, она все переработает, претворит на благо. Мы знаем, что те же самые растения растут на земле, удобренной навозом. То есть даже навоз, получается, несет благую для земли миссию. Вот так же и человек, если он не свои представления о мире и вообще свои какие-то идеи ставит в центр всего, а со смирением принимает все, что с ним происходит, воспринимает это как волю Божию, как замысел Божий о нем, то тогда, конечно, такой человек, безусловно, он получает от Бога великую благодать. Мы закончили нашу передачу на том, что истинное смирение, а оно возникает от осознания нами своей греховности, от нашего покаяния, это дары Духа Святого, и они подаются лишь только тем, кто их ищет. Сами по себе ни смирение, ни покаяние, как оплакивание наших грехов, сами по себе они в нас не родятся. Необходимо молиться о них, ревновать, стремиться к этому, и тогда мы их получим от Бога. Следующее условие напрямую связано со смирением и покаянием, так как достигается прежде всего с их помощью. Недаром святые называли эти качества корнем и основой всех добродетелей. Епископ Феофан Затворник наставляет: когда молишься, мысль о Боге надо держать, он говорит в такой шокирующей манере, не голой. Что он имеет в виду, святитель Феофан? Молитва есть пребывание с Богом, общение с Ним, но невозможно обращаться, предстоять совершенно абстрактному понятию Бога. Бог — это не некий чистый, непознаваемый абсолют. Бог — это личность. Мы обращаемся к конкретной личности, и эта личность обладает определенными качествами,
То есть мысль святителя Феофана Затворника, что когда молишься, не нужно держать мысль голой, означает, что когда молишься, молись не в пустоту, а обращайся к конкретной личности, к Господу, который слышит тебя, который, да, находится в ином мире, на небесах, но который слышит тебя, который является твоим Отцом Небесным, который любит тебя, который готов прийти на помощь. Мы не просто молитвой своей стучимся в какую-то непонятную бетонную глухую стену, нет. Мы нашу молитву посылаем как слова, обращенные к дорогому, любимому Отцу Небесному. Да? Вот что означает выражение святителя Феофана. Когда молишься, не держи мысль голой. Конечно, у человека, незнакомого с христианским вероучением, с православным учением о Боге, есть опасность наделить Бога качествами, исходя из собственного представления о Нем. Между тем, возможно, эти представления будут ложными. И как тогда может получиться общение с Всевышним, если, по сути, человек будет обращаться вовсе не к истинному Богу, а к некому выдуманному нами существу? А поэтому, взывая к Богу, мы должны обращаться не к придуманному, изобретенному Богу, а к Богу, о котором нам сообщают Священное Писание и Священное Предание. А Писание и Предание говорят, что Богу присущи определенные свойства. Важно размышлять над присущими Богу свойствами во время молитвы и вне ее. Это такие качества Бога, как благость, премудрость, всемогущество, правда, вечность, вездесущее, вседержительство, всеведение, всеблаженство, величие и прочее. Во всяком случае, в любом учебнике по догматическому богословию, в книге, в которой рассказывается об основах христианства, рассказывается о том, какие качества присущи Богу. Да? Еще раз повторю, что некоторые из этих качеств, да, это благость, премудрость, всемогущество, правда, вечность, вездесущее, вседержительство, да, то есть, что Бог содержит весь мир, Он является пантократором, то есть повелителем всего мира. Вседержитель, пантократор по-гречески, он царь всего мира, он надзирает за всем миром. Бог имеет всеведение, он все знает, и прошлое, и настоящее, и будущее, всеблаженство, всевеличие, ну и другие качества Бога. Об этом нам сообщают наши христианские источники, Писание и Предание. И еще, то есть это о том, как мы должны представлять Бога, когда молимся. Мы не должны представлять, конечно, Его в виде какого-то существа, представлять изображение запрещено в молитве. Ну, мы об этом еще чуть позже поговорим. А мы, во всяком случае, должны обращаться к Богу, как к Отцу Небесному, наделенному рядом каких-то высоких качеств. То есть, как говорил святитель Феофан Затворник, хочешь достичь успеха в молитве, не держи мысль голой, а относись к Богу, как к тому Богу, о котором учит нас Священное Писание и Священное Предание. И еще. Мы сами должны представить Господу такими, какими мы являемся на самом деле. В жизни мы в разных ситуациях принимаем на себя разные роли. В этих перевоплощениях мы подчас перестаем понимать, где же наша настоящая, заложенная Творцом неповторимая личность. Но это в жизни мы можем разными представать в семье, на работе, в окружении друзей. Происходит это от того, что наша собственная неповторимая личность находится в зачаточном неразвитом состоянии, а не сияет во всем совершенстве и силе, как у святых. Вот мы и стилизуемся под разные стили поведения, в зависимости от того, с кем общаемся. Но Господь не может общаться с некой придуманной или принятой нами личиной, ролью, какой-то отдельной стороной нашего существа. Господь обращается к нашему глубинному, подлинному «я». Бог готов помочь высвободить это «я» из плена, в котором оно находится. Помочь ему может развиваться и развиться в какую-то меру, высокую меру. Но для этого Бог должен общаться именно с этой глубинной человеческой личностью, а не с некой маской, ролью, которую человек на себя принимает. Как врач поможет преодолеть болезни только человеку, честно рассказывающему о своей болезни. Как священник
поможет решить духовные проблемы только тому, кто честен до конца и открыт пастырскому опыту, так и Бог может действовать, не насилуя человеческой личности. А иначе он действовать не может, а лишь только тогда, когда эта личность свободна, принимает его и внимает ему. Митрополит Антоний Сурожский, наш известный современник, подвижник, учитель молитвы, у него есть замечательная книга «Может ли молиться человек в современном мире», часто возвращается к этому условию истинной молитвы. Митрополит Антоний считает, что поиск своего подлинного «я» даже важнее упражнений в молитвословии. А для того, чтобы отыскать себе это подлинное «я», митрополит Антоний предлагает простой и доступный всем способ, основанный на его духовном и пастырском опыте. Он советует просто вдумчиво прочитывать небольшой отрывок Евангелия, внимательно прислушиваясь к своему сердцу. Какие-то отрывки останутся для нас совершенно чуждыми, но в каких-то случаях сердце откликнется, показав этим, что здесь наша душа имеет что-то общее со словами Евангелия. Вот тут и проглядывает наша подлинная личность, та, которую в нас видит Господь, которую мы должны очистить от налета греха. Надо отметить этот отрывок Евангелия и уж хотя бы этому небольшому отрывку не противоречить, говорит митрополит Антоний в своей жизни. Таким образом, мы дадим возможность нашей подлинной личности постепенно пробиваться наружу и расти. При наличии искреннего желания и труда через какое-то время, такой работы над собой, душа наша станет глубже, светлее, тогда сможет принять что-то еще из Евангелия. Но я думаю, что все, что я говорю, оно не касается нас с вами, дорогие братья и сестры, потому что, в общем-то, мы стараемся с вами, да, честно относиться к себе самим, не лукавить ни на молитве, ни на исповеди перед Богом, не играть в какие-то игры, не принимать на себя маски, личины, роли. Но, тем не менее, митрополит Антоний говорит, обращая свой совет к тем людям, которые прожили уже длинную жизнь, и которых было много вот этой вот игры, в которых совершенно замутнено, затемнено, покрыто какой-то коркой вот это подлинное «я». Такие люди встречаются постоянно, вот мне как священнику, приходят на исповедь и подходят и говорят, вот я себя не считаю ни в чем грешным человеком. Я спрашиваю, ну как же, начинают эту вот корку, которой покрыта душа, начинаю долбить, начинаю спрашивать, вот, а в этом. Человек оказывается абсолютно нечувствительным вот к моим вопросам. Он ни в чем себе не считает виноватым. Вот здесь, мне кажется, совет митрополита Антония очень может помочь. Дать человеку в руки Евангелие и сказать, читай Евангелие. И если в тебе что-то отзовется, прислушивайся, если что-то отзовется, постарайся подумать над этим. Попытайся сравнить себя со Христом. Похож ли ты на Него в жизни своей? Так ли ты себя ведешь с окружающими людьми? Настолько ли ты достоин в своем поведении, в отношениях, скажем, с друзьями, с близкими, в отношениях с Богом? И если сегодня какой-то отрывок один отзовется в душе, завтра другой, то постепенно эта вот корка души человеческой начнет спадать. Я знаю много примеров, много случаев, когда люди, которые считали себя совершенно идеальными, я им давал в руки разные благочестивые книги, мудрые, хорошие книги. Вот некоторые книги позволяют вот этот вот лед, покрывающий, сковывающий душу, за многие годы накопившийся этот наросший лед, они помогают его разбить. Евангелие, в первую очередь, вот одна из таких книг. Замечательные книги митрополита Антония, других наших прекрасных святых мыслителей. Они помогают вот эту вот коросту души разбить, и постепенно начинает проявляться, прорастать вот то истинное, что в нас есть, но что, ну, в результате нашей греховной, безбожной жизни было замутнено грехом. Кроме того, говорит митрополит Антоний, вот продолжая вот эту свою мысль о том, как помочь человеку преодолеть вот эту вот нечувствительность к Богу, к Божьему, к каким-то небесным вещам. Кроме того, это уже что касается наших бесед с человеком, как мы можем конкретно ему помочь. Мы можем сказать человеку, давай выявим с тобой те моменты жизни твоей, когда проявилась твоя подлинная личность. И прежде всего, конечно, это бывает в те моменты, когда нас постигают сильное горе или радость. Сказать, вспомни
вот то состояние цельности, серьезной сосредоточенности, подлинности, которое было у тебя, когда, ну, под влиянием каких-то внешних, иногда скорбных, иногда радостных обстоятельств, как бы все постороннее отошло на задний план. И когда ты почувствуешь, что ты играешь какую-то роль опять, то возвращайся к этому состоянию. Итак, в молитве должно состояться общение двух личностей, божественной и человеческой. То есть молитва — это не предстояние некому абстрактному абсолюту, неведомому, непознанному. Это предстояние перед Богом библейским, открывшимся нам.

0: Бог кажется далеким и сокрытым, а любить того, кого плохо знаешь, сложно. Но вот как раз в молитве мы и узнаем Бога. Поэтому по мере того, как Господь будет открывать себя в общении, человек будет любить его все сильнее и сильнее. То есть чем больше мы будем упражняться в молитве, чем больше мы будем трудиться молитвенным подвигом, предстоянием, а мы уже говорили, что для мирянина, живущего человека в миру, его молитвой будет также деятельная любовь к ближнему, с памятью о Боге соединенная, да? Так вот, через все это, через наш труд во славу Божию направленный, Господь будет открывать себя нам. То есть мы будем вот через этот труд чувствовать, что Он себя нам открывает. А когда Он нам будет открывать себя, то мы будем любить Его сильнее и сильнее, потому что будем сильнее и сильнее чувствовать. Пока же, пока мы только приступаем к молитве, пока еще в человеке, может быть, нет любви к Богу, достаточно просто умом признать, что Бог достоин огромной любви. Святые отцы также советовали размышлять над тем, сколько Господь сделал для нас, вплоть до крестной смерти, сошествия в ад, размышлять над тем, как нас любит Бог, припомнив разные ситуации своей жизни. А если внимательно вспомнить свои грехи и недостойные поступки и заботливое участие кого-то с большой буквы в нашей судьбе, понимаешь, насколько Бог милостив и терпелив. Осознав и прочувствовав любовь Божию к нам, скорее всего, мы тоже почувствуем ответную любовь. Святитель Николай Сербский пишет по этому поводу. «Кто знает, любил бы ребенок мать, если бы прежде не ощутил на себе ее нежной любви. Так и с Господом. Человек не может возжечь в себе любви к Богу, если вначале не ощутил неистощимой любви к Нему Господа. Что же касается страха Божьего, то его человеку ощутить бывает легче, нежели любовь к Богу. Понятно, что речь идет не о страхе в нашем привычном понимании. Страх Божий не имеет ничего общего с паническим ужасом или даже со страхом наказания. Страх Божий – это чувство особого благоговения, преклонения, трепета, признание превосходства Господа. Если можно так сказать, в отношении к Богу – чувство великого уважения к Нему. Мы говорили о том, что человек в молитве должен чувствовать свою дистанцию между собой и Богом, чтобы услышать Божий ответ на свою молитву. Именно страх Божий позволяет с великим трепетом внимать Богу. И вновь возвращаемся к смирению. Дело в том, что следующее условие снова требует от нас смирения и терпения. Условие слышимости, доходчивости нашей молитвы к Богу. Так вот, следующее, вот это условие снова требует от нас смирения и терпения. Но об этом поговорим в следующей передаче. Храни всех Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: «24 июня. День памяти Ивана Сергеевича Шмелева».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Часть третья. Скорби. Святая радость. У нас каждый день гости, с утра до вечера. Самовар так и не сходит со стола. Погода жаркая, летняя совсем, а май только. Рано зацвели яблони, белый совсем наш садик. Смородина и крыжовник, зеленые бусинки уже развесили, а малина пышная, бархатная стала. Говорят, ягодное лето будет, все хорошо взялось, дружно. Вечерний

чай пьем в саду, в беседке, а то под Большой Антоновкой. В комнатах душно, а в саду легкий воздух, майский. Сирень скоро распустится. На воздухе-то приятно чайку попить. И отцу поспокойней, а то от гостей шумно. Тетя Люба без умолку тараторит. И накурят еще курильщики, особенно дядя Егор. Крученки свои палит, с обшалу какую-то. А от курева у отца голова пуще еще болит, тошнится даже. А от гостей никак не отделаться, наезжают и наезжают. Все о здоровье справляются, советами докучают. Своих докторов советуют, и все девятся, все любопытствуют. Да как же это могло случиться? Ездок такой, не хуже казака ездил. Слава богу, отцу гораздо лучше. Обвязки с лица сняли, голова только замотана, подживает. И кружится поменьше, только побаливает, и тяжелое, будто свинцом налито. И словно иголки колют. Доктор Клин успокаивает, сразу пройти не может, дело серьезное. Сколько о шоссе билось, как сбросила, понесла стальная. Кровь надо разогнать, расстоялась от сотрясения. Надавливает нам мозги и колет, оттого и в глазах мушки. Отец уж сам может умываться, а 2 недели не мог нагнуться под рукомойником. Может, даже теперь немножко пройтись по зале. Горкин только его поддерживает, а то кружится голова. Да как ей не кружится? Гости все с расспросами пристают. Да как, да что? Матушка и уводит их в сад чайку попить. А недавно крестный мой приезжал, богач Кашин, нелегкое принесла. Раньше только великие праздники бывал, дыны именины. Да громкий такой всегда, кричит на весь квартал, как на пожаре, а отцу полный спокой прописан. Приехал и давай шутки свои шутить, слушать тошно, никакой деликатности не понимает. Совсем неотесанный мужик, да другие неотесанные понимают, что спокой такому больному требуется. И что у покойник-то наш по залам погуливает, глупость такую выпалил, а монашки мои Его Домина как раз сопротив Зачатевского монастыря в тупичке, уж отходную по тебе звонить хотели, обрадовались, вот богатый 40 уст отхватим. А уж прознали дошлые, как гробовщик Базыкин с Аршинчиком у ворот вертелся. На кирпичиках-то привезли когда. А ты вон всем им и доказал, как со слепыми, да к такой. Вовсе неподходящие шутки выдумал шутить. Всех нас до слез довел. Горкин покачал так это упокоительно головой. А Кашин еще пуще. Поедем-ка лучше в сад Эрмитаж. Спрыснем на радостях. Головки 2-3 холодненького отколем. Сразу от головы оттянет. Отцу дурно стало. За Горкина он схватился, потер лоб. Стали у него глаза опять свет видеть. Он и сказал: «Тебе, Александр Данилович, шутки все. Ну и я в шутку тебе скажу. Небось, больше всех радовался, что чуть меня лошадь не убила. Всегда чужой беде рад, сколько я примечал». Кашин так и закипел, загремел. «Примечал, а чего ж не приметил? Какая мне от тебя корысть, убила бы тебя? С живого-то с тебя еще щетинку другую вырву. А чего с тебя взять, как со слепыми, да к такой? Блинов, что ли, я не видал, дурак!» Схватил парусиновое картузишко и выкатился из дома. Говорили, кучеру кулачищем по шее дал, так ни за что, здорово живешь. Тетя Люба, сестра отца, которая может даже стишки и песенки выдумать, очень книжная, всякие слова умеет, про Кашина сказала, но он же известный цимик. Сейчас же песенку и придумала. «Железные лапы, огромные ноги, живой разбойник с большой дороги». Всем понравилась эта песенка, все я ее и твердил. И правда, Горкин сказал: «Живой разбойник, живого из мертвого дерет, но придет час, и на него страх найдется». Приходят с разных концов Москвы всякие бедняки и старинные люди, которые только по большим праздникам бывают. И они прознали, очень жалеют, сокрушаются, а то и плачут. Говорят, крестятся: «Пошли ему, Господи, выправиться, благодетелю нашему, сиротскому.
Многие просвирки вынули заздравные в копейку, храмики будто саечки, на головке крестик, и маслица с мощей принесли, и кусочки артоса, и водицы святой крещенский. Все хотят хоть одним глазком на болящего взглянуть, но их не допускают, доктор запретил беспокоить. Их поют чайком в мастерской, дают баранок и ситничка подкрепиться, многие через всю Москву приплелись. И все-то советуют то, сё, кто редичный сок натощак пить, кто кислой капусты голову обкладывать, а то лопухом тоже хорошо от головы оттянет, а то пиявок за уши припустить, к пяткам сухой горчицы. Доктор Клин в первый же день пиявки велел поставить, с них-то и легче стало. Всю дурную кровь отсосали, с ушиба-то какая. Старый солдат Махоров, которого поцеловала пулька под Севастополем, весь в крестах, медальках, а нога у него деревянная, точеная, похожая на большую бутылку, советует верное следствие. Кожинный-то день скачиваться студеной водой в банях, тазов посту, нет, вернее, всякую болезнь выгонит уж, я-то знаю. Горкин ему сказал, что и доктор Клин тоже, лед на голову и 10 ден, чтобы так держать, и совсем стало легче голове. Махоров доктора Клина хвалит, и лед тоже хорошо, а студеная вода лучше, она окаткой-то кровь полирует, по всему телу разгон дает. Доложи, Панкратыч, Сергею Ивановичу, Махоров, скажи, советую, да знано, мол. И опять нам хорошо рассказывал, как под Севастополем, на каком-то там Маланьином, что ли, кургане, ихнему капитану Дергачу, вот отчаянный-то был наш капитан Дергач, ротный командир, голову насквозь пробило от гранаты, за мертвого уж почли, а Махоров солдатиком велел из студеного ключа того капитана обливать. 10 дней на морозе обливали, как обольют, во горячую шинельку обвертывали. Выправился и скоро опять стал воевать, пуще еще прежнего. Сам Махоров в госпитале потом лежал, там ему ногу отхватили. Сам доктор Пирогов, ученый его нет, и он этому Пирогу Миляги рассказывал про то средствие деревенское ихнее, как он капитана поднял. И тот знаменитый доктор назвал его молодцом. «Обязательно доложь, Панкратыч, уж дознано». И освященную шапочку с мощей преподобной княгине Ефросинии носить советуют, и знаменитого знахаря, который одной своей травкой прямо чудеса делает, а докторов не слушать. Они, вон, говорят, нонче голову даже разымают и мозги промывают, а вылечить не могут. И рассказывают разное страшное, как лягушку-жабу нашли в мозгах, как-то она во сне через ноздри всосалась, махонько еще, и жила-жила в мозгах, от нее и голова горела. Лягушку-то жабу сняли, голову-то опять зашили, ничего не могли. Помер человек, а страшный богач был, со всей Москвы докторов взывали, даже Захарьин был. Отец делами уже не может заниматься, а столько подрядов привалило, как никогда. Все теперь на одном Василии Васильевиче. Горкин приглядывает только, урвет часок, все при отце, чуть отошел, хуже голове. И народ на Фоминой набирал Василий Васильевич, и на стройках за десятниками доглядывал, и по лодкам, и портомойкам, и по купальням, на беговых дрожках по всей-то Москве катает. И тут, как на грех, взяли почетный подряд. Места для публики ставить для парада, памятник Пушкина будут открывать. Нам целую колоду билетиков картонных привез наш архитектор для входа на места, но мы навряд ли поедем, разве только вы. Здоровеет отец. Я раскладываю билетики и читаю на них крупнопечатные слова, и так мне хочется увидеть, как будут открывать памятник. Про Пушкина я немножко знаю, учу стишки, и недавно выучил большие стихи про вещего Олега. И плакал, плакал, так мне Олега жалко, и бедного его коня, товарища. Билетов очень много, и я строю из них домики, как из карт. Будет большая иллюминация, пушкинская, называют ее у нас. На дворе сколачивают щиты для шкаликов, моют цветные стаканчики, насыпают в них чуть песочку, заливают горячим салом, вставляют огарки и фитили. Я смотрю, любуюсь, но мне уже не так радостно, как раньше, когда отец был здоров.
Бывало, по двору пробежит, распоряжается, или слышно, как крикнет весело: «Оседлать кавказку, Чалова в шарабан!» Я издалека слышу, как он быстро бежит по лестнице через ступеньки, и вижу Чесучева, его пиджак из-за решетки сада. А теперь он тихо ходит по зале, двигая перед собой венский стульчик, остановится, вглядывается во что-то и все потирает над глазами. И лицо у него не прежнее, загоревшее, веселое, а желтоватое, грустное. Все он о чем-то думает, невеселом. Чуть чем займусь, клею змей в сенях, или остругиваю для лука стрелку, или смотрю, как играют в бабки бараночники со скорняками. Вдруг вспомню: отец болен. Там он в зале сидит в халате и потирает глаза и лоб, чтобы от мушек не рябило, или пьет клюквенный морс, чтобы унять тошноту, которая его мучает все больше, и хочется побежать к нему, взять его руку и поцеловать. Он всегда ласково потреплет по щеке, чуть прихватит и вздохнет, скажет невесело: «Что, капитан, плохи наши дела?» И когда скажет, так у меня сжимается в горле, и я заплачу, молча, хотя я очень стараюсь не заплакать. А он и скажет повеселей: «Ну чего рюмишься, выправимся, Бог даст, опять с тобой к Сергею Троице поскачем. Помнишь, как землянику-то, а ведь хорошо было, а? Теперь как раз бы, лето вот-вот». И я так живо вижу, как было это, когда мы ходили к Троице прошлым летом, и большой крест в часовне, и теплое серенькое утро. Горкин еще сказал: «Серенькое утро, красенький денек, и как скачет отец, а мы сидим на теплой, мокрой после дождя земле на травке, а он скачет прямо на нас, кавказской, кричит, смеется: «А, богомольщики, нагнал таки!» Покупает у босой девчонки целая лукошка душистой-душистой земляники, сам меня кормит земляникой с горсти, от которой земляникой пахнет, и кавказской, мажет мне щеки земляникой. Радостно мне и больно вспоминать. Я иду в полутемный коридорчик, сажусь на залавок, думаю и молюсь в слезах: «Господи, помоги папашеньке, исцели, чтобы у него не болела голова. Господи, чтобы мы все опять...» Глотаю слезы, соленые-соленые, и отца жалко, и что не поедем в Воронцово. Много грибов там, а я люблю собирать сыроежки и масленки, и карасики там в пруду. Горкин сулился сделать мне удочку, поучить, как ловить карасиков, и земляники пропасть лукошками набирают, и брусники, и вишен по садам, не хуже воробьевских, и смородина, и клубника русская, и викторийка, чуть не с яичка, прямо поля тебе. Недавно отец рассказывал, дачу снимать поехал и расшибся. Стальную увел цыган барышник. Всем она постылила, даже глядеть на нее жуть брала. Все перекрестились, когда увел. Сразу легко всем стало. Слава Богу, увел беду. Когда цыган уводил ее, отец велел Горкину подвести его к окошку в зале и поглядел к воротам. Шла она скучная, понурая, признала будто свою вину. Конечно, она не виновата, да не ко двору она нам, и какой-то темный у нее огонь в глазу. Никто и не пожалел, что сбыли. Только дядя Егор опять с голдарейки крикнул, и когда уводил цыган: «Не то, что не ко двору, а не к рукам!» А отец все-таки пожалел ее, сказал Горкину: «Нет, все-таки славная лошадка, качкая только и находится. А не угнаться за ней моей кавказки, как она меня мчала, старалась прямо, да я во всем виноват». Мы знали, почему он так говорит. Верст за 20 от нас до Воронцова, и ему хотелось обернуть к обеду.
Думал после обеда на стройки ехать, а потом на Страстную площадь, где будут места у памятника Пушкина, зашитого пока щитами. Летела стрелой стальная, вовсю старалась. И так мне радостно было все, рассказывал отец, будто вонятка я, радовался на все, так и играло сердце. На скаку напевал, насвистывал, рад был, как лошадка-то выправляется быстрее ветра. И день был такой веселый, солнышко все цветет, радовался. Кукушки, березовым свежим рощем дышалось, как будто вот пил и пил березовый легкий этот воздух, и хотелось скакать быстрее. А тут стаями воробьи все поперек дороги с куста на куст. Так надоели эти воробьи, откуда их только налетело, но прямо будто скакать мешали, будто вот так во мне «не скачи, не скачи-чи-чи, не скачи-чи-чи». В ушах чирикало. Задорили прямо воробьи, и расшалился, как мальчик маленький, махнул нагайкой на всем скаку, будто по воробьям подбить. Стальная метнулась вдруг, нагайки, что ли, испугалась, дико еще не обскакалась, а он привык к верной своей кавказке, никогда не пугавшейся, забыл, что дика лошадь. Не поберегся, вылетел из седла. В стреме нога застряла, и понесло, понесло его, уж ничего и не помнил. Перехватили лошадь, ехавшие в Москву, кирпичники. «Золото, лошадка, правду сказал Егор. Ну, Господь с ней». Я смотрел на него, когда он говорил это, и глаза его были грустные. Я знал, как любит он лошадей. Может быть, и стальную пожалел, что уводит ее цыган, что не увидит больше. Эх, милый ты мой, Горка, 3 недели сижу безвыходно, а делов-то этих пуды, а она туды, — шутливо-грустно сказал отец, хлопая Горкина по спине. Я вспомнил эти слова. В прошедшем году Горкин просился на богомолье к Троице, и отец не хотел отпускать его, время горячее, самые дела. А Горкин сказал: «Всех делов, Сергей Иванович, не переделаешь. Делов-то пуды, а она туды». Я не понял тогда. Отец отпустил нас с Горкиным к преподобному, и вот теперь я понял. Когда повторил он эти слова, я коснулся волосков на исхудавшей руке его и услыхал голос Горкина, а лицо его было как в тумане. Что вы, Сергей Иванович, милостив Господь, не вам это говорить, что вы, я, другое дело. Она Панкратыч не разбирает, в пачпорте не сверяется, ну, воля Божья». «Грех вам так говорить, сохранил Господь, выправитесь», — сказал Горкин, вытирая пальцем глаза. И опять я видел его в туманце, глаза застлало. А вот опять напомню, Махоров-то говорил, водицей бы окатиться в банях, холодненькой, кровь бы и разогнала, от головы подтянула, покуда вода-то не обогрелась, еще студена». Дознано говорит, и знаменитый доктор хвалил Махорова, начальника он отлил, вся голова была пробита. Отец припоминает, что Горкин ему уже говорил, и думал он поехать в бане студеной окатиться, а главное, всегда окачивался и зимой, и летом, а вот из головы вон. С этой головной болью все забывать стал, и думал ведь сейчас же ехать, только ты мне сказал, а вот и забыл. Он потирает над бровями, открывает и зажмуривает глаза, и морщится, мушки эти. И колет, жжет там, глазами повести больно, говорит он, помаргивая и морщась. Да попробовать окатиться, тазов полсотни. Всегда мне и при кашле помогало, и при ломотах каких. Вон той весной на ледокольне в полынью ввалился, как меня скрючило, а окатился студеный, рукой сняло. А знаешь что, ежели Бог даст, выправлюсь, вот мы тогда что, может, успеем и этим летом, ежели теплая погода будет, поедем к преподобному. Пешком всю дорогу пойду, не как летость на Кавказке, а все пешком, как Божий народ идет. Так сердце у меня и всполохнулось, и отец сразу будто веселый стал. Всю дорогу будем молитвы петь, и вонятку с собой возьмем.
Сердце у меня так и заиграло. И тележка поедет с нами, летошная дедушкина. Вонятка, когда устанет, и он прихватил меня за щеку. И к тому почтенному опять завернем. Очень он мне по сердцу. Тележку-то опознал, дедушку еще знавал. Вот он чудесно было. Хочу потрудиться и душой, и телом. Господь с ними, с делами, покуда совсем не выправлюсь. На что бы лучше дал бы Господь? Махоров человек бывалый, царем отличен. Увидите, говорит, дознано. Бог даст, выправлюсь, ежели. Махорову домик выстрою, переведу его из солдатской богадельни у нас на Яузе, поселю, пока за лодками досматривать. А то и так, пусть себе живет, отдыхает, заслужил. Как вонятка, а? Молись за отца, молитва твоя доходчива. Ну, нечего, Панкратыч, думать, скажи, закладывай Чалова в пролетку, со мной поедешь. Совсем повеселел отец, будто прежний, здоровый стал. Пошел по зале, даже без стульчика, велел громко, неслабым голосом, как эти дни, а совсем здоровым, веселым голосом: «Маша, крахмальную рубашку и пару новую к Пасхе, какую сделали. Да скажи Гришке Шельме, штиблеты, чтобы до жару вычистил, да живей!» Все в доме забегали, зарадовались. А на дворе Горкин бегает, кричит Гавриле: «Чаренького давай в пролетку, в бане едем с хозяином, поторопись, Гаврюша!» И на небо крестится, и с плотниками шутит, совсем прежний Горкин стал. Андрейка за вихор потрепал от радости, а я и ног под собой не чую, увидал стружки прямо в них головой, ерзаю в них, смеюсь, и в рот набил стружку, жую ее, и так приятно сосновая кисленькая горечь. «Вонятка!» — слышу я веселый оклик отца и выпрыгиваю из стружки на солнышко. Тонковая розовая стружка путается в ногах, путается и в глазах. Золотисто-розовый стал наш двор, и чудится звон веселый, будто вернулась Пасха. Отец стоит в верхних сенях, в окне и вытирается свежим полотенцем. Нет уж скучного серого халата, как все эти дни болезни. Он в крахмальной сорочке, сияющей манжеты с крупными золотыми запонками, в голубой эмальке задвинуты за локти, ерзают руки в полотенце, растирают лицо и шею. Прежний совсем отец. «Едем, вонятка, в бане, вымою поросенка, живее одеваться. Эй, Горка-плакун, видишь, какой опять, а? Сам дивлюсь, и голова не болит, не кружится, а? Видишь? Ну, чудо прямо! Сестры вокруг отца прыгают от радости, и прыгают светлые их косы, свежее полотенце держит. Маша носится с новым платьем, как угорелая, и кричит на кухню: «А утюг поскорее, Григорья, свежий пиджак, летний барину после бани наденут там». Матушка какая-то другая, чуть будто и тревожная, стоит с одеколоном, поправляет на голове отца обвязку, которую на днях снимут, обещал Клин. Коля тоже возле отца с растрепанной арифметикой за поясом, скоро у него экзамен. Мне хочется тоже кожаный пояс с медяшкой и картузик с листочками, где золотые буковки. МРУ — Московское реальное училище. Только у меня не золотые листочки будут, а серебряные, и шнурок на картузике будет белый, а не желток, и буковки другие. М6Г, Московская шестая гимназия. Говорят, мальчишки будут дразнить: «Моська шестиголовая». Только не скоро это, годика еще три. А коли дразнят: «Мру-мру», и даже хуже: «Мальчик рака удавил». Я все не верю, что поеду сейчас с отцом, не верю. И не верю. Топчусь на месте. Может ли быть такая радость? Уж Горкин меня толкнул. «Да что ж ты не обрежаешься-то? Сейчас едем». Я несусь, сломя голову по лестнице, спотыкаюсь на верхней ступеньке, и прямо под ноги Маши сбегала она навстречу. «Ах, шутенок, вот испужал! Тоже веселая, румяная. Она рада, что выздоровел отец, и теперь скоро свадьба у них с Денисом. Схватывает меня, трет мне лоб ушибленный об
полусапожек, целует, где ушибло, в губы даже, мне не стыдно, и приговаривает, поет, как песенку. Уж ты миленький, хорошенький ты мой, ты куда бежишь, спешишь, мой дорогой? Будто под Камаринскую поет. И я тоже, вышла и у меня песенки, я бегу, бегу, поедем в бане мы с папашенькой, сейчас, сейчас, сейчас. Скачу на одной ножке и слышу, как у каретника Гаврила Анукева и Чалова, и тоже весело, да стой ты, милок, дурок. Мне хочется посмотреть, как закладывает он Чалова, давно мы не катались. Скачу на одной ножке по ступенькам, через две, даже через три ступеньки, и бегу сенями, где Гришка начищает до жару новые штиблеты отца, ерзает лихо по ним щеткой, и так-то ловко и складно, будто щетка это поет. Я чесу, чесу, чесу, да и я чесу, чесу, чесу, да еще шкалик поднесу, будто и щетка рада, и блещут от радости штиблет. Все на одной ножке доскакиваю до каретника, прыгаю на пролетку, пляшу на играющей подушке, а язык выплясывает во рту. Да и я чесу, чесу, чесу. Радостно пахнет веселая пролетка, сияет глянцем, и чалый сияет, маслица, и будто подмаргивает мне весело. Прокачу я тебя сейчас, ух ты как! И тонкая гнутая дуга черным сияет лаком, пускает зайчиков. «Едем сейчас, Гаврилушка?» — спрашиваю я, все еще не веря счастью. «Едем, едем, едем к ней, ах, едем к Любушке своей», — отвечает Гаврила песенкой. «Верно, едем, даже и Гаврила радостный, а то скучный ходил такой, собирался уйти от нас, на Машу обижался, что выходит замуж за Дениса. Мне хочется больше обрадовать его, чтобы он был всегда веселый, и говорю ему, а знаешь, Гаврилушка, Маша, может быть, выйдет и за тебя замуж». «Нет, — говорит Гаврила, как-то особенно глядя на меня, и делается грустным. Оттого нельзя, не полагается. Да, мне наплевать». Он стоит на одной ноге, другую упирает в оглоблю у дуги и потом засупонивает крепко ремешком. Я прыгаю с пролетки, скачу на одной ножке, скорее, скорее одеваться, а язык все выплясывает, да и я чесу, чесу, чесу, да еще шкалик поднесу, подскакиваю к крыльцу, и тут... Приехал наш доктор Клин. Так и захолодало страхом. Вдруг остановит, скажет, нельзя водой. И что же оказалось? Можно! Увидал Клин, какой отец нарядный и веселый, взял за руку, пощупал живчика, палкой постукал, опа, и говорит, очень хорошо, первое дело чувство хорошо, лед хорошо, облитие хорошо для чувства. Голову не размотайте, ни-ни-ни, после облития ваш цирюльник Сай-Саич, я его знаю, ваш бани моюсь, заново назабинтует, а денька в три и снимем, будете быть молодец». Ну, и Клин стукнул палкой. Тихо полить и невысоко, холодней вода не сраз, и мало понемалу. Смешно очень говорит, он не русский, а совсем почти русский, очень любит гречневую кашу, и щи, как он говорит. У него и попугай по-английски говорит его роду племени. И опять мне Клин пообещал попугая подарить, всегда так обещает. «Подарю тебе попугай, когда у него сын родился». Да это он нарочно. 2 года уже прошло, а все еще не родился. Да мне теперь и попугая-то не надо. Теперь всякая радость будет. Клина оставили попить чайку в саду с паровой клубникой, и он тоже стал провожать нас, довольный, что вылечил. И весь этот двор вышел нас провожать. Всякую ж душа узнала, что Сергею-то Ивановичу совсем лучше. В бане собрался даже. Всегда уж едут в бане, как от болезни выправиться. Так полагается, смыть болезнь. Гаврила подал пролетку лихо, вылетел от каретника и стал как вкопанный у подъезда. Отец весело сбегает по ступенькам во всем новом, в шелковой шляпе дыньки, в перчатках с тросточкой. К Пасхе только купил с собачьей головкой и слоновой кости. В английских брюках в шашечку, в сиреневом сюртуке в талию, в сливочном галстуке, как на светлый день. Глупенькая портниха, которую зовут Мордашечкой, руками даже всплеснула, заахала. «Ах, ах, ах, вот молодчик-то, прямо молодой человек, жених!»
Все толкутся вокруг пролетки, глядят на нас. И Трифоныч, и Скорняк, и сам Бараночник Муравлятников, долгая борода, и плотники, и кто только не есть на дворе, все радуются, желают отцу здоровьица, дивятся, какой он ловкий, и только 3 недели как привезли без памяти и всего в крови. И цыганка вертится, визжит с радости, руки лижет, в пролетку вот-вот вскочит. Матушка просит поосторожней, голову бы не застудить, не ходить в горячую до нашатырного спирта, не забыть взять. Вдруг дурно станет. Отец говорит, да не будет дурно, голова совсем свежая, хоть верхом. Воздух-то, милость-то дал Господь. Хлопает Горкина по коленке, я перед ними на скамеечке. С Богом говорила, крестится на небо, и все крестятся, снимают картузы, говорят, дай Бог попариться на здоровье, банька всю болезнь смоет, быть здраву с банного пару. Катим по Калужской улице, лавочники картузы снимают, дивятся нам. А бутушник старичок, у которого сын на войне пропал, весело кричит: «Здравия желаю, Сергей Иванович, в баньку — это хорошо, пар легкий!» Отец радуется всему, и зеленому луку на лотке, и старичку-грушнику, грушки-дульки варены. Мальчиком еще выменивал у него пареные грушки-дульки на старые тетрадки для фунтиков, и я буду выменивать. Говорит, нам хорошо бы жареной колбаски да яичек печеных. Уж и на еду потянуло, а это уж вернее верного, что здоров. А то все было ему противно, только клюквенный морс глоточками отпивал, да лимончик посасывал, да кисельку миндального ложки 2 проглотит. А тут в пролетку, когда садились, наказал приготовить следком ботвинницы с огурчиком паровым да с белорыбицей, да апельсинной корочки побольше, да хорошо бы укропцу достать. У Павла Ермолаевича в парниках подрос небось, и нам с Горкиным ботвинницей захотелось, а то мы с горя-то наговелись, а сладкий кусок в рот не шел. Спускаемся от рынка по Крымку к нашим баням. Вот они, розовые, в низке. А с мещанского сада за гвоздяным забором таким-то душистым, таким-то сочным, с зеленым духом со всяких трав, с берез, с липких еще листочков, светел, словно духами веет, с сиреней, что ли. Дышишь и не надышишься. Отец откинулся к пролеточной подушке и говорит, как же хорошо, Господи! И не думалось, что увижу еще новые листочки. Дышать буду. Панкратыч, голубчик ты мой, слышишь, травка-то как чудесно! Свежесть-то какая легкая! Дал бы Господь, пошли бы к преподобному, каждую бы травку исцеловал. А весна-то, весна какая! Знаешь, новая какая-то живая. Давно не помню такой. Когда вот доженить бы еще, помнишь, болел тифозной горячкой, вывели меня, помню, в сад. Только-только с постели стал подниматься, ноги подламывались. Такой же был дух, теплый, веселый, легкий. И так и затопил, закружил. А это Господь так говорит, Горкин. После тяжкой болезни всегда будто новый глаз во все творение проникает. А уж нас банщики поджидают, у бань толпятся. А старушка Маревна, отец ее так прозвал, Марья Маревна, прекрасная королевна. А она вся сморщенная, кривая, и все стали так, Маревна да Маревна, которая яблочками и пряничками торгует у банного порожка, крестится прямо на отца, будто родного увидала. Да он и вправду родной. Внучков ее пристроил и место ей дал для торгу. Торговляшка у бань бойкая. Всегда, как увидит Маревну, на рублик всех ее пустяков возьмет. Отца принимает с пролетки под руки ловкие молодцы. И Маревна крестится и причитает, вот уж святая-то радость, святую радость Господь послал. Опять живенького вижу, Сергея Ивановича нашего, графчика, корольчика.
«Правда, Марьевна, — говорит отец, пошевеливая тросточкой веселые пустяки в корзинке, сахарные типушки, медовые пряники, черные стручки, сахарную алую клубнику с зеленым листиком калинкоровым. Уж как меня нонче и пустяки твои веселят! Откуда ты их только набираешь? Веселые какие! Правда, святая радость!» И Горкин, и я, и Гаврила на козлах, и все банные молодцы, все смотрим на веселые пустяки Марьевны. И должно быть всем, как отцу кажется, все особенным, другим каким-то, каким-то новым, будто и корзинки, и розовые бани, и чалы, и булыжники мостовой, и бузина у домика напротив, и домик-развалюшка, и далекое голубое за ним небо. Все другое и новое, всех будто узнал впервые, святая радость.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия опус 49 номер 2 Александра Николаевича Скрябина.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение». У микрофона Марина Лобанова, мой собеседник, постоянный автор программы, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о книге, автор которой Александр Леонидович Чернявский. Книга называется «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». Издательство «Центр гуманитарных инициатив», 2020 год. Ну, такая книга, которая, знаете, у меня уже такие разделы. У нас были книги, которые посвящены истории культуры, книги, которые посвящены патристике, книги, которые посвящены философии. По истории у нас были книги. А вот эта книга у меня выходит в разряд, которые очень обсуждались в последнее время. Книга Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия» очень обсуждалась. Я вас попрошу рассказать об этой книге, чтобы познакомить с ней наших слушателей. «Кризис традиционного богословия».
1: Звучит зловеще.
0: Да. Настороженно хочется эту книгу открывать.
1: Ну да, для нашего православного слушателя, в общем, слово «кризис», «богословие», «в поисках выхода».
0: Традиционного еще не забудьте. Самое это страшное слово «традиционного».
1: То есть как так, кризис традиционного богословия, мы же, в общем, возрождаем традиции.
0: Еще кризис богословия – это нормально, а вот традиционного нельзя-нельзя.
1: Да, и наш автор рискнул, написал книгу под таким названием, с таким содержанием, хотя надо сказать, что многие из вопросов, которыми он задается, задавались уже и до него, и начиная, наверное, даже с конца XIX века, в XX веке. Многие авторы, но, наверное, не в таком систематическом варианте эти темы поднимали, те, которые здесь собранные под одной обложкой, в одной книге. Ну вот к достоинствам книги нужно отнести то, что вообще исследование, что здесь все собрано воедино, все нити в один клубок. Действительно, это, в общем, может вызвать такую реакцию у читателя неподготовленного, ну, как бы шоковую, за что ни возьмись, везде проблемы. Какую тему из, при том, тем, которые составляют основу вероучения, не затрагивает автор, везде есть какие-то «но», и это действительно поражает воображение неподготовленного читателя. С другой стороны, в общем, подготовленный читатель знает, что в философии, что в богословии, можно сказать, испокон века, существовала все-таки культура дискуссии, обсуждения тех или иных вероучительных тем, вопросов. Мы знаем, что на Вселенских соборах, в общем, иногда споры о темах вероучения достигали достаточно такого драматического накала. Всем хорошо известно, что именно в спорах, в обсуждениях рождалось христианское вероучение. И надо сказать, что догматы, которые мы исповедуем как православные христиане, они, в общем, несут на себе отпечаток своего вот такого дискуссионного происхождения. Символ веры мы читаем, молимся символом веры. Там сказано там «рожденно», «несотворенно», «единосущно Отцу». То есть представлено и противоположное православной точке зрения, что Сын Божий сотворен. Нет, несотворенно. Несотворен, соответственно, единосущно Отцу. В общем, к этому все привыкли. Как-то это не актуализируется для современного, во всяком случае, сознания христиан, которые, в общем, что-то читали, как-то стремятся свою веру осмыслить. Ну, вот здесь такой опыт предпринят. Это интересно, это важно, поскольку действительно в православии, если так смотреть, в общем, существуют только две категории утверждений – правильные и неправильные. Соответственно, правильные – это и есть вероучение, неправильные – есть ереси. То есть никаких проблем, соответственно, в первом случае нет, а в другом тоже нет проблем, потому что и так все понятно, у школы это ересь. Мы даже как-то и не должны эти положения, наверное, изучать, осмыслять, а то вдруг как-то инфицируемся ими. Такая ситуация, она чем плоха? Тем, что вот эту двойственность христианского подхода к осмыслению веры в таком варианте мы утрачиваем. Потому что нету вот этого контрположения. Если мы его не знаем, то для нас исчезает нечто важное, исчезает, собственно, в догматических утверждениях, потому что мы не видим контекста, потому что мы не понимаем, с чем, собственно, это положение, которое мы исповедуем как истину, с чем оно, например, полемизирует. Вероучение вообще теряет для нас свою значимость, то есть мы его как-то себя представляем, повторяем, но на нас это никак не влияет, нас это не затрагивает, то, что называется ни уму, ни сердцу.
0: То есть вы хотите сказать, что вообще в принципе вероучение, вообще вера в том разделе, который является самым главным, догматика, должна существовать всегда в постоянном диалоге и в полемике. А если оно не находится в диалоге и в полемике, то значит оно вообще отсутствует.
1: Существует, но существует как? Лежат какие-то ненужные вещи в шкафу. В общем, и выбросить жалко. Например, как-то так. А вот эта вся энергия богословия как раз в обсуждении, в осмыслении, то есть на современном языке это и называется проблемой и кризисом.
0: Угу. То есть это хорошо.
1: Да, кризис – это хорошо, потому что в кризисе через проблематизацию, собственно, и родились когда-то истины христианства, возникли. Опять же, можно прочитать Евангелие и в этом убедиться.
0: Тогда такой вопрос, который, как мне кажется, в книге тоже присутствует. Догматика, содержание веры, особенно когда мы разделяем еще на разные конфессии и подчеркиваем, что вот у нас православие, это не то, что, например, другие конфессии, это вот самое-самое. Это, значит, у нас догматика. Является ли она, вот это сложное богословие догматическое, является ли догматика содержанием веры, если большинство людей, называющих себя верующими, вообще к догматике не имеют никакого отношения ни умом, ни сердцем?
1: Да, это интересный вопрос.
0: Вот эту проблему как разрешить?
1: Да, и он, надо сказать, в книге задается. Но, во всяком случае, так мне показалось, что и это тоже здесь подразумевается, во всяком случае.
0: Пути выхода из кризиса-то у нас в данном вопросе, например, какие могут быть?
1: Да, это интересно в том плане, что каким богословие видели святые отцы, таким, ну, может быть, его видят исследователи, которые реконструируют мысль святых отцов, читают, изучают их тексты. Но таким мы сейчас богословие, вероучение не видим, потому что все-таки, о чем, опять же, много раз пишет автор в разных совершенно контекстах. Ну, точнее, не в разных контекстах, в одном и том же контексте, контексте богословия и вероучения, но рассматривая разные темы. А именно, что все-таки христианское вероучение сложилось в первом и в первой половине второго тысячелетия, и значительная часть тем вероучения, сам язык вероучения, это язык античной философии, которая, надо сказать, в культуре поздней античности, в Византии, потом на средневековом Латинском Западе играла огромную роль, то есть фактически являлась такой основой, достаточно продвинутой всех тех явлений нашей жизни, которые мы называем наукой. В общем, наука вся зиждилась на античной философии, богословие, соответственно, черпало из античных философов, там, с Платона, из Аристотеля. Образы, темы, идеи, понятия. Так это существовало на протяжении веков, вплоть до нашего времени.
0: Это что касается такой темы, которая здесь даже как отдельная глава вынесена, язык.
1: Да, но мы, современные люди, мы очень далеки от античности, от древних греков, от древних римлян, от их языка, от их мышления. Мы мыслим все-таки иначе.
0: То есть это как бы первый кризис, первая проблема.
1: Да, это проблема.
0: Мы не понимаем тот язык,
1: совершенно фундаментальная. Точнее, мы его понимаем. Если мы его изучаем, если мы изучаем философов, если мы читаем Платона, Аристотеля, ну и по меньшей мере какие-то учебники, которые нам про них рассказывают, то мы научимся, мы поймем. Это все не очень сложно. Мало того, это мы все очень хорошо себе можем представить, потому что все-таки, несмотря на большую дистанцию временную, на вот эту разницу культур в основе европейской культурной традиции, русской тоже, все та же античность.
0: Но это только первый этап проблемы.
1: Да, но все-таки есть барьер. Есть барьер. Нам ближе, даже мы, если не знаем этих имен, не Платон с Аристотелем, а, скажем, Кант с Декартом. Но что там Кант, что Декарт, они, в общем, никак на вероучение православное не влияли. Они влияли на отдельных авторов.
0: Ну, может быть, на них влияла христианская догматика?
1: Да, христианская догматика, может быть, и влияла. Там на Декарта, наверное. На Канта, может быть, в меньшей степени, хотя там уже на христианское, протестантское. Ну, в общем, здесь отдельный разговор, но факт остается фактом. Вот это разница культур. И языковой барьер, который отделяет нас от античности, который отделяет нас, соответственно, от святых отцов тоже.
0: Ну вот, например, автор книги, о которой мы говорим, он обращает внимание на то, что у самих святых отцов была проблема, что они говорят на разном языке. Не имеется в виду национальные языки, хотя это тоже большая проблема, а философские языки разные. Например, он приводит слово, которое очень важно для догматики – «лицо». То есть что это? Личность, ипостась, персона? Был такой период, когда, если ты употребляешь такой термин, ты еретик. А через некоторое время, буквально там через короткий промежуток временной, уже наоборот. Менялось понимание, что значит это слово, этот термин. И вот такие вот казусы богословские, мы от них и сегодня не застрахованы. А это ведь вообще самое главное.
1: Ну, мы от них больше застрахованы, чем когда-то, потому что мы можем открыть книги и посмотреть то, как это разъясняется. Да, действительно, там есть разница, во-первых, между греческим и латинским. В одном случае ипостасис, в другом случае персона.
0: Переведешь с греческого на латынь, уже еретик. А да. Ты всего лишь перевод сделал.
1: Это еще и вот сюжет, который у Августина встречается, когда тот обсуждает, как вот греки понимают Троицу, как вот мы латине понимаем Троицу, и он уже в своем трактате о Святой Троице не соглашается с греками, считая, что, в общем, их подход неверный. Имеется в виду греки, отцы каппадокийцы, которые православную триадологию сформулировали между Первым и Вторым Вселенскими соборами.
0: То есть, что один святой отец Августин не согласен с другими, с каппадокийцами?
1: Да, не согласен.
0: В вопросах говорит... догматики?
1: Да, в вопросах догматики считаю, что неверно они судят о Троице. Ну, в целом правильно, но есть и оттенки, и нюансы. Мало того, вот латинский язык, он лучше подходит для передачи вот основных понятий. Сущность и ипостась, сущность и лицо. В латинском варианте персона, одна субстанция, три персоны, уна субстанция. И здесь вот такая путаница, потому что если обратно перевести на греческий язык субстанция, то есть то, что у нас усия или сущность, то получится слово ипостась. То есть субстанция – это буквально калька греческого слова ипостась. То есть получается, что одна ипостась, а еще три персоны.
0: Казусы перевода.
1: Да, вот такие варианты. То есть понятно, что в современных условиях можно это все быстренько понять, что вот к чему что соответствует. Но
0: а
1: тем не менее.
0: Они могли не другое слово найти на латыни, чтобы не путаться?
1: Ну, они, может быть, и могли найти. Другое дело, что к V веку, когда жил Августин, уже сложилась традиция латинская.
0: Ага.
1: И он как...
0: Уже тогда традиция
1: как,
0: была.
1: Да, как православный, конечно, опирается на традицию, не думая, что там есть какие-то проблемы. Проблема то, что приходится... Ну, приходится, это и хорошо, и плохо одновременно. Эту всю давнюю историю сохранять и ее во всей ее иногда противоречивости как-то в современных условиях осмыслять и переосмыслять, потому что действительно времени прошло много, более 2000 лет с начала христианства. Христианство существовало в совершенно разных условиях, оно существовало на разных языках, сначала на арамейском, потом на греческом и латыни, потом на других языках христианского мира.
0: Кстати, это тоже проблема.
1: В разных культурах.
0: Христос говорил на арамейском, апостолы на арамейском, а Евангелие мы имеем на греческом. И вот тоже автор книги приводит примеры, когда перевод с арамейского на греческий не совсем удачен и дает нам неправильное понимание богословия Иисуса Христа. Тоже тема книги «Богословие Иисуса Христа» и «Богословие, которое мы имеем уже как вероучение Церкви». Это большая проблема. Здесь в этой книге уделено этому много времени и места. Например, такой эпизод. «Молитва «Отче наш»». Это, наверное, самый известный евангельский текст. Любого возьми, все скажут, что «Отче наш» все-таки примерно знает. Так там есть принципиально неправильно переведенная строчка. И здесь в книге описывается, и я полностью согласна, потому что даже филологический анализ, здесь тоже об этом говорится, он указывает, что она в том переводе, в каком мы имеем, то есть с арамейского на греческий, она же дана Господом Иисусом Христом на арамейском, а она нелепо втискивается совершенно в высочайшие темы «какой-то хлеб наш насущный, дай нам на сей день». то есть дай нам поесть. То есть там говорится о высочайших вещах, о Боге, о Царстве, а потом и поесть.
1: Но если не поешь, то и высочайшие вещи как-то не зайдут.
0: Нет? Да, но тогда почему нет? И поспать, и попить, и еще много всего остального.
1: Но это все включено в поесть.
0: Да, но вот оказывается, есть арамейский текст молитвы, где совсем другое сказано, где говорится о хлебе завтрашнего дня, дай нам сегодня. То есть все продолжается, та же тема, одна и та же мысль о приходе царства.
1: Да, здесь это, ну, в общем, все в частности, потому что понятно, что не сохранилось никакого арамейского Евангелия.
0: Ну вот молитва «Отче наш» сохранилась на арамейском.
1: Это обратные переводы на арамейский тоже с греческого. То есть здесь ведь в чем проблема, которую как раз автор и отмечает, это, конечно, появление и развитие библейской критики, то есть такого раздела исторической науки, которая посвящена изучению текстов Священного Писания, текста, контекста. Библейская критика она называется. То есть не потому, что те, кто библейской критикой занимаются, Библию критикуют, потому что они текст изучают методами вот такого критического анализа. То есть такой, в общем, научный подход. Начиная там еще с XIX века, здесь некоторые авторы специально разбираются, такие как Альберт Швейцер.

0: которая связана с самим языком Священного Писания, с его контекстом, вот, выявление всех исходных текстов, выявление исторических обстоятельств, в которых текст был написан. Это тоже как-то особенно не акцентировалось в святоотеческую эпоху, а теперь вот стало чем-то, что тоже должны как-то учитывать теологи.
1: Угу.
0: То есть сначала этому сильно сопротивлялись, но в меньшей степени православные, кстати, потому что это все наука, которую продвигали протестантские конфессии, теологи, историки, протестанты, библеисты. Вот католики сопротивлялись этому даже вплоть до запретов на самом высоком уровне. То есть, кто исповедует вот эти подходы библейской критики, не мог, например, преподавать в католических учебных заведениях.
1: Знаете, я слышала у нас в эфире программы «Пасторский час». Люди задают вопросы и очень часто задают вопросы по Священному Писанию. Ну и поскольку сейчас очень много источников, люди занимаются образованием, самообразованием, просто слушают лекции или читают книги и так далее, и задают вопросы, как вот понимать то или иное место, даже одну какую-то цитату, иногда вырывая из контекста, но всегда можно посмотреть, в каком контексте она стоит, и ссылаются на мнение каких-то исследователей Библии, библеистов. Так вот, священник, например, вот такой вот частный вот вариант ответа, не хочет вникать в мнение библеистов, а он говорит: «Не читайте библеистов, православный человек библеистов читать не должен». То есть это же большая проблема, если ученые...
0: Вообще никаких.
1: Вообще никаких. Если ученые библеисты...
0: Даже Лопухина?
1: Нет, Лопухина все-таки надо.
0: Потому что Лопухина можно.
1: Дело в том, что Лопухин, он современными библеистами не принимается вообще, поскольку он очень устарел. Поэтому это можно, раз он против библеистов современных. И получается так, что проповедь Слова Божия обращена к нашей традиции толкования Слова Божьего, как она устоялась на сегодняшний день. То есть, может быть, там эпохой раньше это было все по-другому, мы ее тоже отвергаем. Но и сам текст. Мы не разрешаем ему, этому тексту, к нам обращаться. Мы не хотим его слушать и изучать. Мы хотим знать только то, как мы его понимаем. Это большая проблема.
0: Ну, точнее, может быть, не как мы его понимаем, как, например, там Феофилак Болгарский его понимал, или Иоанн Златоуст, ну, такие самые распространенные.
1: Как один раз нас научили, и больше мы не хотим сомневаться. Что мы правильно поняли. Например, ту же самую молитву «Отче наш». Если кто-нибудь нам скажет, что мы ее неправильно понимали, там, например, 30 лет своей жизни, человек скажет: «Да вы что, ни за что, я отвергаю слова Иисуса на арамейском, я оставьте меня с моим собственным пониманием».
0: Да, учитывая, что где эти слова, где они записаны.
1: Да и разбираться не буду, отвергаю и все.
0: Да, такой подход существует для многих. Вера, религия – это, в общем, убежище от каких-то проблем, трудностей современной жизни. Еще и здесь какие-то проблемы видеть, еще и вот это убежище как-то поджигать четырех концов.
1: Эта проблема тоже в книге обсуждается.
0: Это для людей неприемлемо.
1: Угу.
0: В общем, можно их понять.
1: Практика религиозной жизни, церковная такая обыденность, приход в церковь по праздникам и все, она во многом препятствует для того, чтобы знать свою догматику. Потому что там же надо думать, а думать – это тоже критическое мышление, нельзя.
0: Да.
1: Соответственно, ты не мыслишь.
0: Существует такой подход. Он соответствует как раз нашей секулярной эпохе.
1: Да?
0: Да, конечно. Это подход современных секулярных людей. То есть для них религия, как, например, может быть, искусство, это такой вот отдельный мир, в котором можно отдохнуть, как бы порелаксировать душой и телом, для того, чтобы вернуться обратно вот в серые будни повседневности, которая иногда, в общем, такова, что пребывать в ней не очень комфортно. А здесь все хорошо, здесь все правильно, здесь все красиво, здесь красивые слова, здесь приятная атмосфера. И это очень психологически людям помогает.
1: Главное, беспроблемно.
0: Да, особенность вот эти проблемы, вопросы, зачем это все? То есть о таком ли возникает вопрос,
1: да,
0: все-таки, о таком ли христианстве мечтали апостолы, мечтали святые отцы?
1: Да, если мы читаем Евангелие, то там все другое. Это тоже один из кризисов, который называется в книге.
0: Да, это как-то тоже странно, да.
1: Угу.
0: То есть они как бы шумели, боролись, страдали, отстаивали. И можно понять с энергией все эти вещи, которые сейчас мало кому интересны.
1: Ну вот, например, яркий эпизод книги, противоречие, приводящее тоже к кризису богословия, между учением Христа, изложенным наиболее эффектно в Новом

0: горной проповеди и учением церкви о том, что ведет к спасению. Это подробно и детально описывается в книге, пожалуйста, прочитайте. Здесь нельзя не согласиться, мне кажется. Когда мы пришли к такому варианту, что возлюбить ближнего как самого себя и все вот эти примеры, в чем эта любовь выражается, не стало необходимым условием для спасения.
1: Это как раз вопрос об историзме, что новые подходы к изучению Священного Писания, новые версии, такие, например, как у Альберта Швейцера, что основной посыл Нового Завета – это эсхатологическая тема, это скорое пришествие Царства, Царство Божие. Это вот такой вопрос-вопрос. Как же, если Иисус учил, что оно скоро будет, что вот те, кто сейчас в зрелом возрасте, они доживут?
0: Я хотела это в следующей части, как раз эсхатологизм, это большая тема. Давайте сейчас путь к спасению в версии церковного учения, что это участие в таинствах и правильное вероучение в голове, но нету требования вот того крайнего подвига любви к ближнему, о котором говорит Христос.
1: Ответ, возможно, в том, что мы просто живем в разных культурах. То есть для людей того времени этот призыв звучал одним образом, а для нас этот призыв звучит другим образом.
0: Как это так? Христос нам сказал, нужно любить ближнего как самого себя, сказал, что если у тебя что-то требует, отдай все, сказал, что нужно прощать до бесконечности, сказал, что нужно, даже если ты уже возлюбил Бога и ближнего и все заповеди выполнил, нужно еще продать свое имение и раздать нищим и следовать за Христом, сказал, что нужно подставить другую щеку, когда тебя ударили и так далее. То есть, если ты это все не исполнил, и там даже есть прямые указания Христа, что если ты не накормил нищего, голодного, не посетил страждущего в темнице, не принял странника, если ты все это не сделал, то никто, все, ноль. То есть христианин должен постоянно так поступать и заниматься вообще только этим. Этих требований у нас нет. У нас даже, знаете, в православии, как говорят, я это слышала своими собственными ушами, благотворительность – это для протестантов, потому что у них вероучение неправильное, им нужно чем-то компенсировать, доработать свое спасение. А у нас все ок. У нас догматика-то чистенькая, красивенькая, никаких нарушений, мы уже спасены. Ходи в церковь, причащайся, все. Нам благотворительность не нужна. А в Евангелии другое написано. Проблема. Вот интересное мнение приводит автор книги. В 1940 году историк церкви Георгий Федотов, сочувственно отзываясь о русском церковном возрождении, поставившем в центр религиозной жизни молитву и таинство, вместе с тем с сожалением отмечает, что в обновленной экклезиологии этике любви к ближнему места не предусмотрено. В своей программной статье «В защиту этики» он пишет, что в православии мораль считалась и считается делом нужным, социально полезным, но пресным, скучным и не имеющим ничего общего со спасением. Теперь принято говорить с обожением. Но как же в таком случае, спрашивает Федотов, быть с Евангелием, 9/10 которого составляет нравственное учение? И сам же отвечает: «Впрочем, говоря о Евангелии, чувствуешь, что совершаешь недопустимую бестактность. С тех пор, как Толстой принялся толковать Евангелие, ссылаться на него стало признаком дурного тона. Мы все знаем теперь, что в Евангелии важны события земной жизни Христа с их мистическим смыслом для жизни Церкви, а не заполняющие промежутки между ними притчи и логии». Логии, то есть речения. «От Рождества к крещению, от крещения к преображению Евангелие заполняет круг церковного праздничного года. Останавливаться на Нагорной проповеди можно предоставить сектантам». Вот такая цитата из Георгия Федотова, который тоже сформулировал одну из проблем, приводящих к кризису богословия. Как вы думаете, мы до сих пор находимся в той ситуации? Автор считает, что до сих пор, которую описал Георгий Федотов в 1940 году.
1: Можно здесь поспорить с Георгием Петровичем Федотовым. В в том, что наоборот, скорее подход современный, вообще нового времени, вообще к вере, к религии, в том числе к христианству, христианству в особенности, что доминирует такая антропоцентрическая позиция, то есть мы все воспринимаем, ну, как бы с нашей человеческой точки зрения, в том числе и богословие, вероучение, и этика тоже возникает как результат вот этой антропоцентрической позиции. В действительности, ну и об этом исследовании как раз вот этих самых библеистов, которых не нужно читать, радикальность Нагорной проповеди – это радикальность Бога. Это точка зрения Бога на человека. А мы, и в этом современное православие, и католицизм, и протестантизм, в общем, сходятся. Смотрим на все с позиции человека.
0: Получается тогда, учение церкви – это не учение, которое нам Бог дал, а это совсем другое, это наше о себе и о Боге.
1: В значительной степени да, но вот мы знаем из катехизиса митрополита Филарета Дроздова, святителя, что церковь – это сообщество людей, сообщество человеков. Церковь – сообщество человеков, да.
0: Ну, так а учение церкви? Дело в том, что для многих людей как раз самая эта нерешимая истина в том, что в церкви нам предъявлено Слово Божие обо всем,
1: да,
0: что нужно.
1: Слово Бога.
0: То есть мы приходим в церковь, и все, что-то мы там слышим, это не люди нам говорят. У нас такое представление. А получается,
1: здесь возникает вопрос, у кого у нас? Потому что, ну да, это все ведь когда-то тексты, которые кем-то были сочинены, ну, какими-то людьми.
0: Вот здесь мы возвращаемся к началу передачи, и еще один вопрос, который тоже автор книги «Кризис традиционного богословия и поиски выхода» ставит, ну, вопрос тоже не новый, а откуда содержание догматики, если оно не из текста Нового Завета? Об этом и о многом другом, и главное, о поисках выхода из наших проблем во второй части программы «Книжное обозрение», посвященной книге Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». Мой собеседник в этой передаче – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константин Андреевич Махлак. А я напомню, что в архиве программы «Книжное обозрение» очень много передач, которые рассказывают о книгах по библеистике. Пожалуйста, обращайтесь к архивам «Радио Град Петров». Книг по библеистике в нашей программе мы обозрели уже очень много. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Анастасия Михальченко провела встречу с директором группы компаний «Вараха Инфра» и объединения «Карбон Альянс» Премом Синхом Рао, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации. Главное направление совместной работы – перевалка грузов из Индии через морские порты Ленинградской области, переговоры между компаниями, возможности локализации производств в регионе. Прем Синг Рао отметил, что предприятия сферы дорожного строительства, развития объектов недвижимости, добывающие сталелитейной промышленности, заинтересованы в совместных проектах. Анастасия Михальченко предложила провести следующую встречу на Балтийском региональном инвестиционном форуме «Бриф-26». На станции метро «Старая деревня» продолжается масштабное обновление путевых стен и гранитных полов. Главным украшением обновленной платформы станет натуральный камень, который везут в Петербург с Урала, отмечает телеграм-канал «Подземник». Рабочие смонтировали первый фрагмент арки. Ее облицевали редким серо-голубым мрамором, который добывают на Полевском месторождении. На втором пути специалисты тоже начали установку плит из этого прочного натурального материала. Работы начались в сентябре прошлого года и должны полностью завершиться к октябрю 2026 года. При этом подрядчик работает исключительно по ночам. Днем станция открыта, ремонт никак не мешает пассажирам. В Красносельском районе на углу проспекта Героев и Дудорговского канала появится новое общественное пространство. Районная администрация получила ордер ГАТИ на проведение работ, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин. Он отметил, что сейчас территория площадью более гектара активно используется жителями для прогулок и отдыха у воды. Рядом с участком находится уникальный вантовый пешеходный мост, один из немногих в Петербурге. Он держится на одном пилоне и шести металлических канатов. Теперь прилегающая территория получит продуманное благоустройство, отметил вице-губернатор. На объекте запроектированы пешеходные дорожки с плиточным покрытием, спуск с террасной доски, с амфитеатром и видовой площадкой у воды, детские площадки, скамейки и велопарковка. Евгений Разумишкин добавил, что завершить работы планируется в агротехнический период 2026 года. Проект реализуется в рамках программы формирования комфортной городской среды. Петербург принял 22-й всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса», который пришелся на знаковый для города год, 90-летие этого городского электротранспорта. 42 сильнейших водителя со всей страны собрались, чтобы показать скорость и филигранное мастерство управления 12-тонной машиной, знание тонкостей техобслуживания, правил дорожного движения и работы с пассажирами. Победил Петербург, где ежегодно троллейбусами пользуется 55 миллионов пассажиров. Победителем стал петербургский водитель горэлектротранса Алексей Скворцов. Второе место занял его коллега Артем Пазухин. На третьем месте Алексей Шушков из Ижевска, представитель Ижгорэлектротранса. Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Призовой фонд составил 500 тысяч рублей. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга вернулась к вопросу исправления ошибки в названии улицы Тамбасова. Поменять «А» на «О» там не могут уже 10 лет. На заседании комиссии от 16 июня рассмотрели предложение уточнить наименование улицы Тамбасова, изложив его в редакции «Улица Томбасова». Впервые об этом заговорили еще в 2015 году. Аргументы известны. Название улицы Тамбасова было присвоено в 1964 году решением исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся в честь моряка-балтийца, старшины первой статьи Ивана Ивановича Тамбасова, геройски погибшего на боевом посту, спасая линкор «Октябрьская революция» от взрыва и детонации боеприпасов при вражеском обстреле. При этом его именем еще в 1943 году назвали зенитное орудие, которым он командовал. Сейчас оно установлено на Якорной площади в Кронштадте с корректным написанием фамилии героя – орудие Ивана Тамбасова. Да и на надгробном памятнике на Смоленском кладбище все верно. В 2025 году к вопросу вернулись, но тогда решили отложить его, а пока выяснить мнение жителей Санкт-Петербурга. На электронной площадке «Мой выбор, мое будущее» провели электронный опрос с такими результатами. 461 участник за переименование, 147 участников против. В итоге комиссия 16 июня проголосовала по-своему. За 11, против 4, воздержались 3.
Когда это решение будет утверждено на уровне городского правительства, придется корректировать адресацию 60 зданий, в том числе 3 школ, 4 детских садов, детской поликлиники и родильного дома. В Петербурге почти на 2 суток остановлено движение на ключевом участке Большой Невы. Распоряжение с целью обеспечения безопасности проведения операции по судоподъему буксира капитан Ушаков накануне 23 июня подписал капитан морского порта Большой порт Санкт-Петербург Александр Волков. Согласно документу, с полудня 23 июня до 9 утра 25 июня все суда, не задействованные в спасательной операции, не смогут пройти по Неве от Устья-Мойки до впадения Екатеринговки. Морской буксир «Капитан Ушаков» частично затонул в ночь на 9 августа 2025 года. Судно находилось на достройке у причальной стенки Балтийского завода. Причал арендовал собственник Ярославский судостроительный завод. В результате ЧП никто не пострадал, точные причины до сих пор официально не названы. Петербургский парламент 24 июня в первом чтении принял законопроект об изменении правил содержания собак в городе. Послабление прописывают для собак-поисковиков. Как пояснил на сегодняшнем заседании автор документа Денис Четербок, на отсутствие собак-поисковиков в нормах обратили внимание волонтеры поискового отряда «Экстремум». Он подчеркнул, что поправки особенно важны сейчас, ведь летом поисковым отрядам добавляются работы. Законопроект снимает действующие ограничения с животных, которые участвуют в спасении людей. Такие питомцы числятся в добровольных поисковых отрядах, и их владельцы имеют специальное удостоверение спасателя. Осенью депутаты утвердили новые правила содержания собак. Там указано, что собаки вне дома всегда должны быть на поводке, а собаки потенциально опасных пород, и те, рост которых в холке превышает 40 сантиметров, еще и в наморднике. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 25 июня, облачная погода без осадков, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 756-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 26 июня, переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 18-20. Атмосферное давление 756-759 миллиметров. Относительная влажность воздуха 66%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра облачно без осадков, плюс 18-20. В пятницу тоже 18-20 градусов тепла. Однако небольшой, местами умеренный дождь. Атмосферное давление в пятницу начнет понемногу расти. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на книгу «Откровения Иоанна Богослова». В прошлый раз мы с вами остановились на середине 14 главы этой книги, книги «Апокалипсис». Речь шла о том, что появляются ангелы, возвещающие грядущий суд. Конечно, это предварительное возвещение. Здесь изображение суда будет еще предварять то, что будет впоследствии описано достаточно подробно в последующих главах. Итак, мы с вами остановились на 14 главе, 13 стих. Продолжим наше чтение. Дочитаем эту главу, 14-ю, до конца. Вот начнем с 14 стиха. Итак, книга Откровения, 14 глава, 14-20 стих. Прочитаем этот отрывок. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Вот такая неутешительная картина. Итак, 14 глава книги Откровения заканчивается предварительным видением суда, последнего суда. Эта картина нарисована в хорошо знакомых из Ветхого Завета образах. Начинается все видение с описания победоносной фигуры, подобного Сыну Человеческому. Это описание восходит к пророчеству Даниила, 7 глава. Вообще говоря, в книгах Нового Завета очень часто используется пророчество Даниила. Напомню, о чем там речь. Даниил видит последовательно 4 царства, языческих царства, в образах зверей. Ну, там был лев, медведь, барс, зверь страшный, ужасный. Так символизируются 4 сменявшие друг друга языческие империи: Вавилон, Ассирия, Персия, империя Александра Македонского. А потом, когда все эти империи рухнули и все эти звери исчезли, Даниил пишет: «И видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему». То есть вот все эти зверские царства сменяет царство Сына Человеческого, человеческое царство. На самом деле царство божественное, ибо оно сходит с небес. Вот этот образ очень часто используется в Новом Завете. Сын Человеческий. Конечно, Новый Завет истолковывает его как Иисуса Христа. Такое толкование придал этому видению уже сам Иисус, когда называл себя Сыном Человеческим. Вот это любопытно, ведь обычно так. Люди об Иисусе Христе слышат: Сын Божий, иногда Сын Человеческий, читают они в Евангелиях, и думают, что Сын Человеческий – это значит просто человек, а Сын Божий – это значит божественность Иисуса. Но это не совсем так, потому что Сын Человеческий – это божественный титул, взятый из книги пророка Даниила для того, чтобы обозначить сошедшего с небес Спасителя. Вот так что не всегда поверхностное звучание слова дает нам правильное представление о его истинном смысле. Итак, Сын Человеческий, то есть Спаситель. На его голове мы видим знаки власти. Вот золотой венец – это знак власти, да? Мы видели такие знаки на головах 24 старцев вокруг престола Божия в 4 главе. Помните, у них были золотые венцы, знаки царской власти, но они сложили эти золотые венцы перед ногами сидящего на престоле Бога. То есть эта власть была им делегирована. А вот у Сына Человеческого, сошедшего с небес в качестве судьи, свой собственный венец золотой, он обладает полнотой власти. В его руке острый серп – это знак суда. Вот этот образ будет развит несколько ниже. Но следует обратить внимание на такую мелочь, казалось бы. Вот смотрите-ка. Сказано: «Взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому». Но вот этот глагол «сидит» мы больше не встречаем в подобном контексте, потому что всегда говорится о том, что Сын Человеческий грядет, придет, приходит. А здесь не грядет, как было бы привычно слышать, а сидит на облаке. Это не случайно, потому что здесь восседание судьи обозначено. Так уже у пророка Иоэля сказано, что на облаке будет сидеть Бог, сидеть Бог, как судья. Далее следует картина суда, нарисованная двумя хорошо знакомыми по Писанию метафорами. Во-первых, суд описан символом жатвы. Этот образ широко использовал уже Иисус Христос. Ну вот вспомним: «Когда же созреет плод, — говорил он, — немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И вот в притче о пшенице и плевелах Иисус, говоря о суде, тоже прибегает к картине жатвы. Во-вторых, суд описан символом сбора винограда, виноградных ягод. Так и у пророка Иоиля суд изображен и в образе жатвы, и в образе сбора винограда и его прессования. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Это Иоэль пишет в 3 главе. Точило – это устройство для давления винограда, которое состоит из двух корыт. Корыта соединены друг с другом желобом для стока. Корыты делались из большого куска камня или из кирпича. Виноград закладывали в верхнее корыто, которое называлось точило, давили его ногами, а по желобу сок стекал в нижнее корыто, которое называлось подточилие. И вот здесь у Иоэля оно уже полно виноградного сока. В Ветхом Завете суд Божий сравнивается с давлением винограда. И не только у пророка Иоэля. Вот, например, плач Иеремии. «Всех сильных моих Господь низложил среди меня, как вточили и стоптал Господь деву, дочь Иуды». Или у пророка Исаии. «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои». Вот такие образы использует Ветхий Завет, использует и Иоанн при описании своих видений суда. Он просто следует уже привычным образом и канонам Ветхого Завета. Итак, из небесного храма выходит другой ангел, и отдает приказ, от кого приказ? От Бога. Пустить серп и начать жатву пшеницы, то есть суд. Но почему этот ангел назван другим? Да просто для того, чтобы отличить его от тех ангелов-вестников, о которых мы читали в начале 14 главы. Судя по контексту и исходя из ветхозаветных заимствований, жатва здесь означает не просто суд, но наказание неверных. Вторая картина суда использует образ сбора винограда, как мы говорили. Из небесного храма появляется еще один ангел с острым серпом, и иной ангел отдает ему приказ начать срезание винограда. При этом отдающий приказ ангел назван имеющим власть над огнем. Он вышел от жертвенника. Имеется в виду жертвенник всесожжения. Это напоминает нам о снятии пятой печати. Помните, в 6 главе? Там души убиенных мучеников находились под жертвенником и молили о справедливости. И в 8 главе, после снятия 7 печати, иной ангел, имеющий власть над огнем жертвенника, вложил их молитвы, молитвы мучеников, как огонь в кадильницу и бросил на землю. Мольбы мучеников услышаны. Справедливый суд Божий наконец-то состоится. И здесь, в 14 главе, изображено, в чем именно будет состоять этот суд. Опять появляется иной ангел, тот самый, который был в 8 главе и который влагал молитвы мучеников с жертвенника в кадильницу. Вот этот суд будет состоять в сборе винограда. Мы видим, насколько продумана вся структура книги Откровения. Некоторые персонажи, как, например, упомянутый нами иной ангел, кажутся поначалу случайными фигурами, появляющимися, чтобы тотчас исчезнуть, быть забытыми. Но нет, эта фигура появляется снова, чтобы напомнить о смысле своего предыдущего явления. Вообще говоря, книга Откровения, мы с вами об этом уже говорили, очень сложна и очень утонченно по своей структуре. И при непосредственном ее чтении мы, конечно, не замечаем этого. Мы привыкли читать последовательно, не обращая внимания на строение, на структуру. И лишь только, когда мы смотрим со стороны на эту книгу в целом, когда эта книга становится как бы картиной, на которую мы смотрим со стороны, тогда мы можем замечать и ее структуру, и гармонию, и сочленение отдельных частей. Ну, такова была эстетика библейских повествований. И особенно она характерна для евангелиста Иоанна. Его Евангелие тоже очень утонченно по своей структуре. И я бы сказал, даже еще несравнимо более утонченно, чем Апокалипсис. Но это особый разговор. Таким образом, вот здесь в 14 главе книги Откровения суд обрисован в двух хорошо знакомых картинах – урожая и точила. И к этому добавлена еще одна знакомая картина – давление винограда. Давление винограда будет происходить за городом, за пределами города. Какого города? Иерусалима. Но почему за городом? Да потому что в городе, то есть в Иерусалиме, ну, в новом, конечно, Иерусалиме, или на Сионе, как мы уже читали в начале 14 главы, будет спасение. А за городом суд и наказание. В городе спасение, за городом суд и наказание. Используются снова ветхозаветные образы. И в Ветхом Завете, и в написанных между двумя заветами книгах проходит мысль, что язычники будут приведены к Иерусалиму, и там будет произведен над ними суд. У пророка Иоэля есть такая картина. Все народы будут собраны в долину Иосафата, и там будет суд. И у пророка Захарии тоже есть картина последнего приступа язычников к Иерусалиму, где будет произведен последний суд. Итак, Сын Человеческий начнет жатву, а ангел с серпом начнет срезать виноград и бросать его в великое точило гнева Божия. И потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Ну, здесь как бы предвосхищается великая битва суда, которая будет подробно изложена далее, в 19 главе. Вот такой поток крови до конских уст. Ну, это образ из апокалиптической книги Еноха. Это апокрифический апокалипсис, но он был известен и популярен в то время. 1600 стадий. Ну, число символическое. Вообще говоря, 1600 стадий – это не так уж и много, это 32 километра, хотя и немало. Но речь здесь не о конкретном пространстве, а о символе 4 помножить на 4 и помножить на 100. Вспомним, что 4 – это число всего мира, число космоса. Здесь имеется в виду весь мир и полнота суда над всем миром. Вот что значит 1600 стадий. Итак, изображенные в прочитанной главе книги суда – это предвосхищение того, что будет описано далее в 19 главе в книге «Апокалипсис», в картине «Битвы Иисуса» и его ангельского воинства с Антихристом и его воинством. Но при всем том мы должны учесть, что Иоанн пишет не язычникам и не для язычников, которые вряд ли будут читать его апокалипсис, а пишет он христианам и для христиан. Поэтому суд, изображенный здесь, касается не только язычников, но и христиан, и, может быть, христиан в первую очередь. Вот на этом заканчивается 14 глава книги Апокалипсис, и мы перейдем с вами к следующей, к 15 главе. Она достаточно короткая, и вместе с 16 главой составляет единство, которое говорит о видение семи чаш гнева. Вспомним, что седьмая труба, прозвучавшая в 11 главе, возвестила начало суда. И последующие главы, ну, начиная с 12 главы книги «Апокалипсис», шаг за шагом изображали грядущий суд Божий. Сначала изображения были предварительными, вот с 12 по 14 главу. Теперь же в видениях 15 и 16 главы совершается суд Божий в образе излияния семи чаш гнева Божия. Эти главы стоят в соответствии к предваряющим главам 12, 13 и 14. Вот как 12 глава начиналась словами «И явилось на небе великое знамение», так и 15 глава начинается «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное». Почитаем с вами эту короткую 15 главу. Она состоит всего из 8 стихов. Итак, 15 глава книги «Апокалипсис». «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивается ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела твои, Господи Боже Вседержитель, праведные истины пути твои, Царь святых, кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков, и наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Можно было бы подумать, что, рассказав о суде, Иоанну было бы удобнее остановиться, но ему предстояло еще много чего сказать и о последних страшных событиях, и о тысячелетнем царстве, и о последней битве, и об окончательном спасении и блаженстве в Царстве Божьем. Иоанн рассказал о снятии семи печатей и о семи трубах, а теперь должен рассказать еще о семи чашах, чашах гнева Божия. Вот такая манера типичная для авторов апокалиптических книг, которые сводили все в группы по семь и три и считали совершенным сочетание трех групп из семи предметов. Но мы с вами уже подробно обсуждали богословский смысл этого распределения три раза по семь. Здесь же заметим, что каждому ряду из семи казней, так называемых казней, семь печатей, семь труб, семь чаш, предшествует как бы пролог в небесах. Семи печатям предшествует четвертая и пятая глава с их небесным видением Бога, сидящего на престоле, и Агнца. Семи трубам предшествовала восьмая глава с видением небесного жертвенника. И теперь снова семи чашам гнева, о которых будет говориться в 16 главе, предшествует новое небесное видение, 15 глава, которое является как бы небесным прологом к последующему. Стих 1. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Надо сказать, что этот стих представляет собой просто заголовок к 15 и 16 главам. Здесь говорится о семи ангелах, которые имеют семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Они выйдут из небесного храма только дальше, в пятом стихе. Но здесь упоминаются именно как в заголовке о великом и чудном видении последнего суда. Это кульминация эсхатологической драмы. Но прежде чем приступить к описанию этих последних событий, Иоанн говорит о видении победителей над зверем Антихристом, которые не поклонились образу зверя, не приняли его начертания, то есть отказались стать его рабами. Это они стали мучениками и свидетелями. Это они носят на себе имя истинного Бога. Победители стоят на небесном стеклянном море. Это второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца». Итак, небесное стеклянное море, смешанное с огнем. Но это море мы уже с вами видели в 4 главе. Помните, оно было вокруг престола Божия. Замечательный образ. Вспомните ведь, что такое море? Море – это символ гибели, это символ бездны. При исходе Израиля из Египта это особенно видно. Море – это угроза. На небе же это море не представляет никакой опасности. Оно стеклянное, на нем можно стоять, по нему можно ходить, оно как суша. По нему можно на коньках кататься. Оно стеклянное, как хрусталь. Вот теперь стеклянное море озарено огнем. А в Писании огонь часто является символом суда. Вся сцена мрачно освещена огнем суда, который опустится с небес на землю. На море стоят мученики, которые обрели небесную жизнь. Они поют песнь Моисея. Это песнь, которую пел Моисей, когда дети Израиля победоносно ушли от опасности и, пройдя сквозь Черное море, вышли на свободу. Из рабства на свободу, на сушу. Также и верные христиане прошли сквозь море мученичества и достигли небесных берегов, где море уже не представляет опасности, не символизирует бездну и погибель. Оно стеклянное. Итак, мученики победоносно выдержали борьбу с силами Антихриста. Они умирали, самой жестокой и ужасной смертью, но при этом становились победителями. Их смерть сделала их победителями. Если бы они сохранили свою жизнь, изменив своей вере, тогда они потерпели бы поражение. В ранней церкви день мученической смерти считался днем победы. Вот так в истории о смерти одной великой мученицы мы читаем. «День их победы подходил к концу, и они шли из тюрьмы к амфитеатру, где их ожидала смерть. Шли так, как будто они шли на небеса, счастливые и со спокойствием на лице». Вот Господь Иисус сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». А вот так мученики ранней церкви обрели свою истинную жизнь, жизнь небесную. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами на этом заканчиваем очередную беседу о книге «Апокалипсис». Остановились мы с вами на 15 главе «Апокалипсис», на втором и третьем стихе. Запомним это, чтобы продолжить наше размышление в нашей следующей беседе. Сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческой благодати от Господа и Царицы Небесной. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: прозвучал 148-й псалом «Хвалите Господа с небес». Мелодия 14 века Иоанна Доместика в исполнении Павла Аксентьевича.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Беседа в неделю третью по Пятидесятнице.

Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Дерзаю я сказать несколько слов назидания и душевную пользу себе и всем предстоящим по поводу читанного сегодня Евангелия, в котором божественный наставник и начальник нашей веры Господь Иисус Христос говорит о помрачении сердечных очей наших житейскими страстями и греховными наклонностями и о противоестественной двойственности в нашей душе, порождаемой излишними неуместными заботами и попечениями нашими о предметах житейских, часто пустых и ничтожных. Двойственности, полагающие человеку сильные, неодолимые для него самого без особой помощи Божьей, преграды к исполнению тех дел правды и святыни, для которых он создан в начале. Низвращающий, указанный нам Богом порядок жизни. В заключение дневного Евангелия Господь возглашает нам: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и сия вся, то есть земные блага, пища, одежда и прочее, приложится вам», то есть дастся как бы в придачу,

и сердце оку или глазу. Что око в теле, то ум или сердце в душе нашей. Если ум и сердце просвещены, очищены, укреплены в вере, надежде, любви, в добре, то и вся душа, вся жизнь человека сияет светом знания, веры, правоты и добрых дел. Если же око наше, то есть ум и сердце, худо и лукаво, то есть если ум и сердце не просвещены, не образованы, не очищены от суеверия, предрассудков, страстей, не свободны от маловерия, неверия и религиозного невежества, то и вся душа и вся жизнь человека будет худа и мрачна, полна преткновений, ошибок, страстей и безобразий. Подтверждение этой очевидной истины можно видеть всегда и везде. Чем же помрачается сердечное око наше? Оно помрачается самолюбием, самомнением и гордостью, сластолюбием, плотоугодием и корыстолюбием, ложью и неправдою, любовечностью, вообще усиленной любовью к земной жизни, забвением о вечности, лицеприятием и лицезрением, неприязнью и завистью, надеянием на свой ум или на научные изыскания ума человеческого в области религии, которым дается высшее значение, чем откровению Божию, унынием, малодушием, отчаянием, леностью и праздностью, невоздержанием, пьянством и всякими грехами. «Никто не может служить двум господам, — говорит Господь, — ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и маммонне, то есть Богу и богатству, Богу и миру с его растленными обычаями. Это закон вечный, непреложный, неизменный. Душа наша по природе божественна и бессмертна. Ее величие неизмеримо. Одна душа человеческая, отдельно взятая, дороже всего видимого мира, как вещественного и приходящего. Спасение души нашей куплено безмерной ценою, кровью и смертью Сына Божия. Она и должна всецело служить веру, любовью Богу Искупителю, а не миру прелюбодейному и грешному, не богатству тленному и скоро приходящему, отворяющему нередко путь ко всем житейским удовольствиям и порокам. Не миродержцу дьяволу, в руках которого богатство мира сего часто бывает опасной ловушкой на погибель человека. Не можете служить Богу и маммонне. Почему? Потому что душа наша, как дух, проста, чужда всякой сложности или двойственности, как прост Господь Бог наш, и не может двоиться, не извращая своей природы. Двойственность есть величайшая фальшь жизни, двоящийся разрушает сам себя. Человек, у которого душа двоится, нигде не верит, как скоро узнают, что он двойной, а не единый и всецелый. Напротив, святую простоту и прямоту в человеке уважают все честные и благонамеренные люди. «Посему говорю вам, — продолжает Господь, — не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды?» Человек до того в слепоте ума своего увлекается заботами, попечениями житейскими, что бессмертную душу свою и я духовные потребности поставил ниже тела тленного и разрушающегося его потребностей. Пищу ценить больше души своей, а одежду, которой покрывается тело, созданное Творцом с такой мудростью, ставить выше тела. Если Господь дал нам тело и вложил в природу его известные потребности, то, конечно, не лишит нас потребного для тела, и все в изобилии даст нам, если мы сами не извратим Божий порядка и будем прежде всего заботиться о исполнении своего высокого предназначения, а не о удовольствиях плоти и удовлетворении своему тщеславию. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницу, а Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Господь указывает нам на свой промысел об этих беззаботных животных, конечно, не для того, чтобы мы не заботились совсем о низших потребностях наших,

0: а для того, чтобы показать нам свой бодрый и особенный, чрезвычайный промысел о человеке. Если Бог дал человеку несравненное большее, отдал нам всего себя, даже в пищу и питье, божественное тело свое и кровь свою, то как же не даст меньшего ничтожного пищи и питья телесного? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Как смешна была бы забота кого-нибудь из нас о увеличении своего физического роста хотя на один локоть? Так не менее смешны и жалки наши непрестанные заботы только об одном теле, для которого Господь создал и подает все потребное в изобилии. Об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Здесь Господь указывает на полевые прекрасные, но тленные цветы в пример нам, для того, чтобы мы не заботились слишком о тленной одежде, о тленном украшении тленного тела нашего, а заботились бы о нетленном украшении нетленных душ наших верою и добрыми делами, кротостью, правдою, любовью. И чтобы мы помнили, что нам уготована нетленная, несравненная, вечная красота и слава на небесах, такая красота и слава, пред которыми ничтожна всякая земная красота и слава, ибо Господь облечет нас в свою собственную славу, и праведники просветятся, как солнце, в царстве Отца их. В заключение Евангелия Господь говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Язычникам, а не христианам, свойственно заботиться только о земных потребностях и удовольствиях. Христиане призваны к вечной нетленной жизни, а язычники помрачены смыслом. Им не открыто то, что нам, они не знают любвеобильного Отца Небесного и Сына Его Единородного, Господа нашего Иисуса Христа и Духа Святаго. Не знают сладчайших и верных обетований Божьих, которые даны нам и потому так действуют в помрачении ума. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, говорит Господь, и это все приложится вам. Вот чего прежде всего должны мы искать, домогаться всеми силами, чтобы воцарился Господь в наших сердцах, Своей вечную правдою, чтобы управлял нашими помышлениями, желаниями, намерениями, действиями, всею нашу жизнью. Умолк глаз божественного нашего наставника. Прекращаю и я свое немощное слово. Аминь.
1: Слово в третью неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: В исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы прозвучал концерт «Утвердися сердце мое о Господе» композитора Дмитрия Портнянского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Троице-Сергиевой Лавре отметили праздник перенесения иконы Живоначальной Троицы в обитель. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству освятил храм в честь преподобных Варлаама и Асафа Новодевичьего монастыря. В Пекине и Москве отметили День памяти китайских мучеников. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 и 22 июня в Лавре прошли праздничные богослужения, приуроченные ко второй годовщине перенесения иконы Живоначальной Троицы в обитель. Божественную литургию в Троицком соборе совершил наместник Троицы Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. По окончании литургии епископ Кирилл с братьей Лавры в священном сане совершил славление празднику и приложились к иконе Святой Троицы. Богослужебные песнопения за литургией исполнил знаменный хор под управлением иеромонаха Зиновия Бубякина. 23 июня, во вторник, седмицы 4 по Пятидесятнице, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил чин великого освящения храма в честь преподобных Варлаама и Иосафа в колокольне Новодевичьего Ставропигиального женского монастыря города Москвы и божественную литургию в новоосвященном храме. Его высокопреосвященству сослужили клирики монастыря. За литургией молились настоятельница обители игуменя Маргарита Феоктистова с сестрами. Богослужебные песнопения исполнил хор Новодевичьего монастыря. 21 и 22 июня состоялась поездка исполняющего обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонаха Филарета Зубова в Тихорецкую епархию. В рамках визита 21 июня в столице Новобейсугской собрались руководители и воспитанники братства православных следопитов Тихорецкой епархии из городов Кореновска и Тихорецка, станиц Павловской, Выселки и Новобейсугской. После соборной молитвы за божественной литургией в Георгиевском храме прошла рабочая встреча с руководителями отрядов братства православных следопытов епархии. На встрече обсуждались вопросы организации и развития братства, участники делились опытом многолетней работы, обсуждались рекомендации по открытию новых отделений братства в других епархиях. Кубанская митрополия, в частности Тихорецкая епархия, являются одними из первых, где братство православных следопытов формировалось и получило свое развитие. Память священника Георгия Чистякова почтили ученые и священнослужители в Московском культурном центре «Покровские ворота» 22 июня. 19-ю годовщину кончины отца Георгия было представлено собрание его научных трудов и переводов античных авторов, сделанных им в молодые годы. В книге «История античности. Работы разных лет» опубликованы уже известные труды, а также новые материалы, обнаруженные в фондах Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук и в архиве отца Георгия его потомками. В частности, издание дополнено курсовой работой молодого историка, выполненной на 4-м курсе исторического факультета МГУ с приложением его доклада на семинаре у Алексея Лосова и Азы Таха Годи. Оригинал этой научной работы хранился в архиве Лосева. Особый интерес представляет обнаруженная недавно переписка Чистякова с выдающимся филологом и историком Аристидом Даватуром, охватывающий период с 1972 по 1980 год. В письмах наряду с научными темами есть и личные моменты. Вечер в Покровских воротах состоял также из воспоминаний о жизни отца Георгия и его научной деятельности. И последнее сообщение. 23 июня ежегодно совершается память священномученика Митрофана Пекинского и с ним множество пострадавших за Христа в ходе восстания Ихэтуани, боксерского восстания, в 1900 году. В этот день, 23 июня 2026 года, была совершена божественная литургия в храме Успения Божией Матери в городе Пекине, расположенного на территории посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике. Это бывшая территория русской духовной миссии в Китае, где пострадали мученики. Божественную литургию совершили настоятель Успенского посольского храма и иеромонах Иннокентий Колесников в сослужении клириков, окормляющих православные общины соотечественников на территории Китайской Народной Республики. Памятный день был также отмечен совершением всенощного бдения и божественной литургии на китайском патриаршем подворье в Москве, храме святителя Николая Чудотворца в Галутвине. Также в воскресенье 21 июня на территории китайского подворья в Москве по традиции состоялся фестиваль, приуроченный ко дню памяти подвига китайских мучеников. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, для вас прозвучала шестая вариация из цикла «Вариации на тему рококо» Петра Ильича Чайковского в исполнении Мстислава Ростроповича и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». И сегодня у нас в гостях историк, краевед, хорошо вам очень известный автор нашего радио, Елена Игоревна Жирихина. И она нам рассказывала просто, можно сказать, захватывающие истории об иностранцах в Петербурге. И мы все с удовольствием слушали об итальянцах и о французах. Но сегодня мы коснемся другой темы и поговорим о благотворительности. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Причем, как вы все прекрасно знаете, у нас большой цикл есть, где мы рассказали, можно сказать, основные вехи этого явления на Руси, в России. Об очень многих благотворителях поговорили, но вот эти наши программы имеют своей целью, что ли, немножечко поразмышлять о российской благотворительности и, может быть, обратить внимание на какие-то тенденции, может быть, на какие-то закономерности, ну и, конечно же, попытаться извлечь какие-то уроки для сегодняшнего дня. Может быть, избежать каких-то ошибок. Может быть, отрицательные, потому что опыт – это тоже, естественно, опыт. Может быть, наоборот, используя тот опыт, который был, привнести что-то свое, учитывая современность, и сделать лучше, к примеру. Но для начала мне бы хотелось коснуться немножечко все-таки истории благотворительности, пройти вот по основным этапам. Мы не будем затрагивать совсем древнейшие времена, потому что все-таки более или менее мы читаем жития святых, знаем, какие-то вещи происходили. И та благотворительность не носила систематического характера. Там скорее можно говорить о каких-то персоналиях. Мы не будем сейчас этого касаться, потому что это не так важно для вот нашего предмета.
1: Тем более, что я вообще-то историк Петербурга, и лучше знаю общественные и личные исторические веяния в истории последних трех столетий.
0: Да, поэтому вот наша цель все-таки именно имперская Россия, но, тем не менее, коснуться времен Петра, наверное, все-таки нужно, ведь все-таки и он какие-то вещи делал именно вот в этом направлении. Вот давайте нашим радиослушателям напомним, что было с благотворительностью, с вот этой вот темой попечения, презрения, о бедных, о сиротах, я не знаю, об инвалидах, вот какие-то категории, как мы обычно привыкли называть сейчас люди, оказавшиеся в трудной ситуации. Вот какой характер это носило в петровские времена?
1: В допетровские. Давайте начнем с того, с чем была Россия.
0: Да,
1: вкратце. Мы должны иметь в виду, что последние тысячи лет после принятия христианства благотворительность была церковная все-таки. И тот же Александр, еще не Невский, устроил Никольский монастырь в Ладоге для инвалидов-воинов, возвращавшихся с Невской битвы. Это тоже входит в историю нашего города. Мы знаем, что престарелые инвалиды Новгорода попадали в небольшие квартальные монастыри. А вот то, что касается сирот с родственниками, то мы должны говорить здесь о личной благотворительности, вообще и о стариках тоже. Потому что трудно себе представить, чтобы одинокая тетушка не нашла приюта у своей племянницы, а тем более дитё малое, потерявшее родителей в пожаре или бедствиях. И почитайте классическую русскую литературу. Сколько там примеров о племянницах, двоюродных сестрах, каких-то маленьких девочках-воспитанницах, которые живут в приличных семьях. И их не только воспитывают иногда и с родными детьми, но и дают им приданное. Или, может быть, скромное приданное. Мы воспринимаем их как бесприданниц, но все-таки у них есть крыша над головой, хлеб, а часто и образование. Сколько вот этих безмужних княжон изобразил Лев Николаевич Толстой, Лесков. И мы это воспринимаем естественным образом. А ведь это тоже форма благотворительности – пригреть в своем доме сироту или старика. Тетушки очень часто находили приют вот в других семьях. И, кстати, у меня впечатление, что сейчас это возвращается, потому что оказывается, что сейчас недостаток в бабушках. А теперь, когда семьи так распределились, вот недостаток в семейном общении возникает. И поэтому существование воспитанной тетушки, которая будет присматривать за твоими детьми, это очень хороший, так сказать, еще объект твоей благотворительности. Пока дом широк, пока стол длинен, все найдут за ним место. И вот монастыри одно, церковные приходы, при которых строились дома, тоже для несчастных, это другое, но и в допетровской Руси существовал один класс несчастных, о которых, в общем, никто не думал, до Михаила Федоровича. Это незаконорожденные дети. И только Михаил Федорович стал требовать, чтобы при монастырях строились специальные дома, и потом этим занимался патриарх Никон, требуя, чтобы незаконорожденные младенцы имели приют при монастырях. Вот это было почти законом, установлением церкви. И поэтому Петр не был таким оригинальным, когда в 1715 году издал указ о заведении во всех губерниях специальных домов для сохранения зазорных младенцев этих самых. А в Петербурге это устроила его сестра при своем доме в Литейной части и добрая царевна Наталья Алексеевна при своей церкви Воскресения, во-первых, содержала старушек, и вот этим старушкам было указано принимать всех детей, которых на порог положат, а дальше их выкармливать, воспитывать. И вот тут меня, в общем, даже интересует, откуда старушки появились в 715 году в Петербурге, потому что это военная крепость, население появляется только что, и женщины не очень стремятся сюда ехать.
0: Ну, кроме того, даже едут, то все-таки в трудовом возрасте, ну, в каком-то в здравом, да, да. Жены, ну, в работоспособности.
1: То есть я подозреваю, что это ее старые прислужницы какие-нибудь, угу. Которым после ее смерти, начиная с 1718 года, Петр и указал специально презревать этих несчастно рожденных младенцев. И вот считается, что приют при доме царевны Натальи Алексеевны – это первое благотворительное учреждение нашего города.
0: Вот так вот.
1: Так что мы точно знаем место, мы точно знаем время. Ну, сейчас там стоит церковь Божьей Матери всех скорбящих на Шпалерной улице.
0: Прекрасно. Ну, Петром, естественно, 18 век не ограничивается, было еще много царей и цариц, ну, может быть, царей не так много, в основном императрицы. Как дальше развивалась благотворительность в Петербурге, по какому пути она пошла? Как я понимаю, никакой специальной системы еще не существовало. То
1: нет.
0: Есть все касалось, вот благочестивый человек или император захотел что-то сделать, и он сделал, да?
1: Совершенно верно. И касалось прежде всего благочестивых людей лично. Потому что буквально в 1717 году Феофан Прокопович в своем доме на Карповке тоже устраивает приют для солдатских детей и зазорных младенцев. И даже школу устраивает, и учебник для них пишет. И, кстати, появлялись оттуда прекрасные люди, которые заканчивали академический университет. И одновременно в Александро-Невском монастыре появляется приют. То есть, в принципе, детей привечают. И когда появляются приходские церкви, то при многих церквях начинают основывать богадельни. Потому что неработоспособный человек бывал в России совершенно без помощи, кроме как от своих соседей, родных и близких. А в Петербурге родни не было. Вот, по-моему, Петербург еще интересен с точки зрения системы благотворительности, потому что если в Москве, в провинции, семья вырастала на поколение, то в Петербурге человек оказывался один на один с властью и городом. И другого у него ничего не было.
0: Это была его семья? Это были его соседи, получается.
1: Да, и хорошо, когда ты живешь в своем приходе, у тебя там есть дом, и тебя знают как прилежного прихожанина, и тогда о тебе заботятся твои соседи. Но бывают случаи в Петербурге с его пожарами 1730-х годов и после, и наводнениями каждые 10 лет помощь соседей была необходима. А ведь в Петербурге люди случайные. И сосед соседа знал плохо, пока еще Петербург строился. И поэтому все-таки вот приходская благотворительность, она была очень важна.
0: Ну, то есть это еще не общество были. То есть это была просто приходская благотворительность на уровне, опять-таки, частного, личного какого-то благотворения.
1: Конечно. Бездетный человек отдавал церкви свой дом, церковь в церковном доме поселяла уважаемых прихожан. Все. И, собственно, даже приютов как таковых не было всю первую половину XVIII века. Была личная забота. Вот о чем я хотела бы поговорить. Ведь XVIII век – это еще отсутствие пенсионной системы как таковой. Мы должны себе представить, что вот человек работает четверть века на государство, и потом ничего не имеет. А при этом он теряет здоровье. И чиновники очень часто слепли. И женщины-работницы слепли от этой работы при одной свече. И вот слепота была просто бичом. А вот ты ослепни, и твоя семья, и ты сам останешься без средств. Кроме того, Россия вела войны. И многие военные были наемными. То, что мы знаем о Елизавете Петровне, о ее склонности, она была доброй женщиной, очень благотворительной, но это была личная ее благотворительность. Мы знаем, что она помещала каких-то несчастных младенцев на территории своего Смольного дворца, когда еще монастырь Смольный только начал строиться. Туда же присылали коровниц с коровами из царского села, чтобы прокармливать этих детей. И там же она поселяла, например, дочерей генералов, для которых уже нужны были хорошие комнаты, потому что генерал погиб на прусской войне. И что делать его незамужним дочерям? И вот Елизавета снабжала их приданым и старалась выдать замуж. Это была форма ее благотворительности. И только начало царствования Екатерины II, которая, видимо, много размышляла о системе благотворительности, привело к какому-то усреднению и переводу этого из обычая из личного в государственное.
0: Ну вот я как раз хотела спросить о царствовании императрицы Екатерины II. Мы знаем, что она очень много каких-то указов издавала, каких-то законов, ну не законов, может быть, скорее все-таки это все носило форму указов. Мы знаем, что многие из них носили такую форму, что ли, и цель задобрить дворянство, потому что, ну, скажем так, малозаконным способом она получила власть. Вот касается ли это благотворительности, или это был действительно такой вот достаточно искренний шаг, потому что, ну, мы знаем, что в ее время уже, можно сказать, какая-то начинает появляться, ну, что ли, система хотя бы даже ее личного частного благотворения, то есть это все-таки приобретает более широкие масштабы.
1: Надо иметь в виду, ну, во-первых, она занялась системой женского образования и женского воспитания, главное, потому что образование она не ставила себе целью. Вот все время приходится говорить, отделите задачи воспитания от задач образования, потому что императрица, за пример создания монастыря с образовательными учреждениями в Смольном, и, кстати, обратите внимание, впервые, когда она организовывала воспитательное общество благородных девиц, она стала давать воспитание не только дворянкам, но и мещанкам, то есть представительницам среднего сословия. А это уже значит, что она не задабривала, а понимала необходимость этого. Почему? Когда она приехала молодой принцессой в Россию, она увидела при дворе, что во фрейлины назначались девицы дворянского происхождения, очень хороших фамилий, но совершенно необразованные. Что горничными назначались калмычки, которые русского языка не знали, и даже убрать комнату или причесаться и одеться сами не могли, не то что помочь своей госпоже. То есть она поняла, что женщин в России, вот воспитанных в семье, где у дворянок была раба, которая ее обувала и причесывала, и у крестьянки, которая не понимала дворянского быта, так вот в Петербурге они невозможны к существованию. Поэтому ее задача была чисто государственная – создать классы квалифицированных работниц для швейных мастерских или для уборки комнат, для домоправления, и класс воспитательниц, которые могли бы воспитывать своих детей, не опираясь на своих рабов или на наемную силу. Опять-таки это важно, потому что у нас матери не принимали участие в воспитании детей первоначальным. Она сама, как мать, это испытала. Ей не дали воспитывать своего сына. И вот она не только хотела воспитать эту девушку, она хотела превратить ее в воспитательницу следующего поколения. И это очень важно. Что касается благотворения, то воспитательное общество только вначале принимали девочек, ну вот, по желанию родителей. Чем дальше, тем больше оказывалось девочек, которые были дочерьми погибших офицеров или получивших ранения офицеров, или дочерьми заслуженных чиновников. Это была форма благотворения, создания образовательной системы для детей заслуженных людей, у которых нет средств давать самим им образование. А дальше для девочки открывались уже широкие пути. Она могла остаться классной дамой в своем институте. Она могла пойти и служить при дворе, что очень важно. И вот это давало уже какие-то формы бытия независимого для женщины, которую прежняя русская традиция не давала никогда. Давайте сравним этих дворянок с теми, которые пришли в Воскресенский Смольный монастырь. Когда попытались найти 20 монахинь грамотных, умеющих петь или рукодельничать, или желающих ходить за больными детьми, то в Московском Новодевичьем и всех смоленских монастырях не нашлось и 20, нашлось 14 таких. И в конце концов нашлась одна мещанская дочь Анатолия Петрова, которая оказалась настолько грамотным, что стала казначейну, а потом настоятельницей. То есть дворянки не умели. Вот с этой точки зрения воспитательное общество надо считать благотворительным учреждением, потому что тем более и сама императрица дала средства на его существование, и другие благотворители, она просто требовала от них, чтобы они содержали этих девочек. Эти девочки отличались, значит, они носили какие-то ленточки, ты мог поместить знакомую девочку туда, ты мог поместить просто девочку известного офицера, а некоторые платили за себя и еще за какую-то девочку в этом учреждении.
0: Елена Игоревна, что значит «ты мог»? То есть это вы имеете в виду какого-то благотворителя?
1: Конечно. Угу. Платили Демидовы, Иван Иванович Бецкой, устроитель всей нашей благотворительности, наследник Павел Петрович, который в основном оплачивал воспитание дочерей своих офицеров. Так что это была возможность благотворения. Кроме того, для смолянок, для внесения в это заведение была еще и устроена система, по которой сама императрица дала 100 тысяч рублей, на проценты от которых было приданное для бесприданниц, но и другие давали. Потом Дмитрий Николаевич Шереметьев давал, Адам Черторышский давал. То есть это было принято. Другие дамы, например, ордена Святой Екатерины, давали в следующее учебное заведение, Екатерининское, например, на те же цели. Но были еще люди, которые своими трудами могли помочь. И вот такие люди сначала назывались почетными попечителями воспитательного общества, потом они назывались почетными опекунами. Связана вот эта система почетного опекунства в России с созданием под руководством того же Ивана Ивановича Бецкого системы воспитательных домов. Указ о воспитательных домах был еще на год раньше, чем указ о воспитательном обществе, издан Екатериной II, 1763 год. Она указала во всех уездных городах построить воспитательные дома. Например, в Осташкове сохранился воспитательный дом. И не все было хорошо. Потому что в Петербурге он был далеко в Смольном, откуда 5 верст из центра города надо было нести этого зазорного младенца. И когда оказывался слишком большой процент смертности, а дети умирали очень часто, говорили, что их приносили уже в состоянии, ну, нездоровья, что они подмораживались по дороге. Все ужасно, но у какого-то числа этих детей была возможность выжить. Интересно, что воспитывали их в общем, в прямой близости с дворянскими мещанскими девицами. И, например, они принимали участие в придворных праздниках даже во времена Екатерины II. Образование как таковое сначала не было там указано специально, но постепенно их стали обучать не только грамотности, но давать какие-то ремесленные навыки. А при следующих императорах, например, императрица Мария Федоровна очень много занималась воспитательным домом, она устроила и ткацкую, и Александровскую мануфактуру. То есть целый район Петербурга был занят благотворительной деятельностью. Вот в центре Александровский завод. Ныне станция метро Пролетарский завод вот там находится. Кроме того, она устраивала садоводство, потому что у них было все-таки не слишком хорошее здоровье, и в Павловске были садоводческие школы. Второй такой пункт. И главным пунктом, по которому вот эти несчастные младенцы получали свои привилегии, была личная свобода. И вот это меня просто поражает, потому что свобода, которой не было у 2/3 российского населения, она первоначально была заложена в устав воспитательного дома.
0: То есть получается, что какие-то крестьянские это могли быть дети, которые по рождению своему могли быть крепостными, но попав в такое заведение, они оставались свободными или становились свободными, да?
1: Да, они все были свободны, причем если выпускник женился на крепостной, то он сохранял свободу и был независимым, а вот если девушка такая выходила замуж за крепостного, она ему давала свободу.
0: О, даже так.
1: И их дети всегда тоже были свободными. И вот есть предположение, что это была попытка Бецкова и Екатерины устроить у нас независимый третье сословие, класс свободных людей, потому что они понимали, что Россия со своим рабством в Европе не удержится. И вот этим выпускникам разрешалось покупать дома, покупать земельные наделы, устраивать лавки, записываться в купечество, то есть создавать, расширять класс этих свободных людей. И вот это уже действительно серьезно.
0: Неожиданный поворот, я, честно говоря, об этом не знала, и, в общем, действительно удивительно. Елена Игоревна, мне еще хотелось ближе к концу нашей передачи, потому что вот уже время подходит к концу, такой вопрос задать. Мы знаем, что XVIII век, особенно вторая его половина, это век меценатства. Начало такое, то есть и век фаворитов одновременно, и, в общем, эти же фавориты во многом покровительствовали наукам и искусству. Распространялось ли это на дела благотворительности?
1: Ну, конечно. У нас история оставила таких замечательных людей, как Порфирий Акинфеевич Демидов, который устроил первый в России воспитательный дом в Москве, а потом дал десятки тысяч на создание Петербургского воспитательного дома. Например, Голицын, знаменитая Голицынская больница в Москве. У нас есть Шереметьевы, которые все время давали. И, конечно, Иван Иванович Бецкой. Екатерина в конце его жизни как-то к нему охладела. Но он разорился на том, что устраивал и воспитательное общество благородных девиц, и воспитательные дома, и очень много своего вкладывал. Содержал на свои средства этих питомцев. Интересно, что гораздо больше частной инициативы было в Москве, потому что, видимо, там не хватало вот этого вклада государственной власти. А вот в Петербурге императоры, императрицы предпочли все это держать под своим контролем.
0: Вот так вот. То есть, по примеру императорской семьи, которая здесь, в Петербурге, что-то делала, это по остальной части России вот делалось частными лицами.
1: Да.
0: Можно ли так сказать?
1: Да, но в принципе, и почему по примеру только императрица? Это ну, и я... по собственному желанию.
0: Нет, нет, я по примеру имею в виду в качестве образца, ну вот что
1: да.
0: именно
1: да.
0: делать.
1: Угу. Совершенно верно. То, что лучшего, более благородного учреждения, чем Голицынская больница в Москве или странноприимный дом в Москве, или приюты, которые устраивал Порфирий Акинфеевич в Москве, ну я просто придумать не могу. Что же касается в Петербурге, то близкие Екатерине люди, они старались ее поддерживать в ее начинаниях. И только наследник делал свои какие-то благоустройства. Например, являясь главноначальником российского флота, он устроил богадельню для моряков-инвалидов у себя в имении на Каменном острове. Его супруга устроила госпиталь с богадельней, это была первая городская больница при своем имении в Павловске, а потом и в Гатчине. То есть у нее, в принципе, был чисто практический расчет у цесаревны Марии Федоровны. Имея детей, она боялась, что они заразятся инфекционными болезнями. И поэтому для местных жителей были устроены больницы с богадельнями, чтобы, не дай бог, не началось эпидемии.
0: Елена Игоревна, я предлагаю продолжить тему благотворительности XVIII века в следующей программе, тем более, что мы уже неоднократно упоминали имя Марии Федоровны, а с ней, как мы знаем, очень много связано в российской благотворительности. Ну и кроме того, мы не закончили с эпохой Екатерины II, там, насколько мне известно, есть еще о чем поговорить.
1: Большое спасибо за внимание.
0: Мы встретимся в следующей нашей программе. Напоминаю, что в гостях у нас была Елена Игоревна Жирихина, и мы не только рассказываем, но и немножечко размышляем об истории благотворительности, скажем так, рассуждаем и беседуем. У микрофона была Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. За границу! В большой город пришло лето, а значит, оно пришло и в Тирилтопен, и в лес, окружавший дом, в котором жили папа, мама и 8 детей. А еще с ними жили бабушка, такса, самоварная труба, корова Роза, 5 кур и грузовик. У старших детей начались каникулы, но в этом году им не нужно было пасти Розу, потому что Роза уже привыкла пастись сама. Она уходила утром в лес, а вечером, когда подходило время дойки, возвращалась домой. И потому все 8 детей — Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли, Мина и малышка Мортен — целый день были свободны. Конечно, они помогали на кухне, приносили дрова, пололи огород, но это была совсем не такая работа, как по неделе в одиночку пасти Розу. Однажды вечером к ним в гости пришел Ули Александр. Он часто приходил к ним, ведь он тоже жил в Тирилтопене, совсем недалеко от них. Но в этот день он пришел, чтобы поздороваться и попрощаться. «Ты уезжаешь из Тирилтопена?» — спросила Мона. «Нет, только на летние каникулы». «Понятно. А я думал, что в этом году вы никуда не поедете», — сказал Мац. «Нет, поедем. Но мы только недавно это решили. Мы отправляемся в экспедицию». «На Южный полюс?» — спросил Мац. «Нет, мы останемся в Норвегии. Просто поедем на машине, куда глаза глядят. Будем останавливаться, где нам понравится, ставить палатку и жить там, пока не надоест, а потом ехать дальше».
1: «Звучит заманчиво», — сказал папа.
2: «Только так и нужно путешествовать».
0: «А нам и здесь хорошо», — заметила мама.
2: «Я буду присылать вам открытки», — сказал Уля Александр. «Обещаю».
0: «Мы будем ждать», — ответила мама. «Когда вы отправляетесь в свою экспедицию? Завтра?»
2: «Да, мы уедем очень рано, поэтому сейчас я должен вернуться домой». Все 8 детей, папа, мама и самоварная труба проводили Уля Александра через лес, а бабушка сидела в своей комнатке и читала интересную книгу. Ей не хотелось прерывать чтение.
0: «Жалко, что папа не может взять грузовик. Грузовик нужен Хенрику, когда папа бывает в отъезде», — тихо сказал Мартин Мацу по дороге домой.
3: «Понимаю. Дело есть дело. Дело прежде всего», — сказал Мац.
2: Ему показалось, что он ответил очень по-взрослому.
0: «Будем все лето кататься на велосипедах», — утешил его Мартин.
2: «Может, нам с тобой разрешат совершить велосипедную вылазку с ночевкой? Возьмем палатку, наберем еды. Вовсе не обязательно ехать куда-то надолго. Нам хватило бы и нескольких дней», — мечтательно сказал Мац.
0: «Надо будет спросить у папы с мамой». Мартин воодушевился, и когда вся семья сидела за ужином, он кашлянул и выпалил.
3: «Мама, папа, мы с Мацом хотели бы летом совершить небольшую велосипедную экспедицию. Мы уедем всего на несколько дней, а ночевать будем в палатке».
1: «Почему бы нет?» — сказал папа.
4: «Мы тоже с ними хотим, правда, Марта?» — сказала Марен. «И я хорошо езжу на велосипеде, и я поеду», — вмешалась Мона. «И я!» — заволновалась Миль. «Я же теперь езжу на двухколесном велосипеде, который мне отдала Мона!»
0: «Велосипедная экспедиция», — мечтательно сказала Мина.
2: «А я?» — воскликнул Мортен. «У меня отличный велосипед. Я могу ехать на нем без остановки сколько угодно. Вот только смажу его, и поехали».
4: «Нельзя отправляться в экспедицию на трехколесном велосипеде», — возразила ему Марта.
2: «Почему нельзя?
4: В прошлом году мы с Мортоном и Милли на наших трехколесных велосипедах даже в город ездили. Что, забыли?» — возмутилась Мина.
1: «Прекрасно помним, Мина. Мы тогда нашли вас в полицейском участке», — сказал папа. «Нет. Дальние экспедиции на велосипедах — это не шутка. Вам придется крутить педали по нескольку часов в день, а у таких малышей, как вы, на это просто сил не хватит».
0: «Ехать на велосипеде — это так весело», — сказала вдруг мама с мечтательным видом. А когда она так говорила, папа пристально следил за ее словами. Он знал, что в такие минуты мысли в голове у мамы совершают странные кульбиты, и никогда не известно, чем все закончится.
4: «У Хюльды есть велосипед. Уверена, что она одолжит его мне».
1: «И у Хенрика есть велосипед. Если я отдам ему на лето грузовик, тогда он, конечно же, даст мне свой велосипед».
4: «И мы сможем уехать на целую неделю! Разве это не здорово?» — заволновалась мама.

0: проститься, но я уверен, мы найдем выход. Мы что-нибудь обязательно придумаем, — повторил папа. Так ему хотелось, чтобы в велосипедной поездке приняли участие все.
1: Хюльда и Хенрик наверняка согласятся пожить у нас в наше отсутствие. Ведь маленькой Анне Офелии нравится и наш дом, и лес. Они будут ухаживать за курами и самоварной трубой. А бабушка Мина и Мортон, конечно же, поедут с нами. Думаю, лучше всего нам подойдет Дания. Это самая велосипедная страна.
0: «Мы поедем за границу?» От волнения Мац даже стал пунцовым.
1: «Да, вот только надо придумать, как нам взять с собой бабушку и малышей», — сказал папа.
0: «Понимаю», — обратился он к бабушке, — «в твоем возрасте не так-то легко сесть на велосипед. Да и нам будет все время тревожно за тебя. Вдруг ты упадешь и разобьешься. Но выход всегда можно найти».
1: Бабушка даже испугалась.
2: «Нет-нет, вижу, ты решил соорудить для меня большой трехколесный велосипед, но мне это не подходит».
1: «На этот раз ты не угадала», — засмеялся папа. «Но сначала я должен обсудить свое изобретение с мамой, так что забудем пока об этом и подождем до завтра».
0: Вскоре все ушли спать, а бабушка еще долго сидела у себя в комнате и думала. «Если б вы знали, до чего ей хотелось принять участие в этой велосипедной экспедиции! Может, потому что Мац сказал, поедем за границу?» Бабушка представила, как было бы здорово навестить осенью дом престарелых, в котором она когда-то жила, и на вопрос своих старых знакомых, где она провела лето, она небрежно, как само собой разумеется, ответила бы: «Ездила за границу». Но об этом лучше сейчас не думать. Вот был бы у них грузовик, а ехать на велосипеде — нет, увольте. Надо выкинуть это из головы, и чем быстрее, тем лучше. Однако той ночью бабушке приснилось, будто она взгромоздилась на большой трехколесный велосипед и куда-то покатила на нем. А проснувшись поутру, никакого велосипеда она возле себя не обнаружила. Зато в руках она держала вожжи. Обычно она, держась за них, подтягивалась и садилась, когда ей нужно было встать с кровати. В тот день после полудня папа спросил:
1: «Есть ли у кого-то желание совершить со мной небольшую прогулку на грузовике?»
0: Проехаться на грузовике пожелали все.
2: «А куда мы поедем?» — спросила Мона.
1: «Узнаете», — ответил папа.
0: Сразу после обеда все дружной гурьбой забрались в кузов грузовика. Бабушка, как всегда, устроилась на маленьком ящике, а самоварная труба прыгнула к ней на колени. Мама с папой сели в кабину, и грузовик покатил в город. В городе папа пронесся по центру, повернул направо и поехал прямо. Через некоторое время он свернул к большому открытому полю. Поле было похоже на ипподром. По нему бегали лошади, запряженные в маленькие коляски.
2: «Но это же ипподром!» — воскликнула мама. «Здесь что, сегодня будут бега?»
1: «Нет, они просто тренируются», — ответил папа.

0: Мне бы надо осмотреться здесь и кое-что выяснить. А вы пока полюбуйтесь на лошадей. Это же такое удовольствие, правда, Мортон?»
1: «Здорово!» — закричал Мортон. «Вот бы прокатиться в такой колясочке и поговорить бы с ними!»
0: «Думаю, постоять рядом тоже недурно!» — улыбнулся папа и куда-то исчез. А мама, бабушка и все 8 детей остались дожидаться его возле грузовика.
1: «Глядите, лошади! Они будто летят по воздуху», — сказал Мац. «Видите, как легко они бегут?» «Да, приятно было бы прокатиться в такой коляске», — мечтательно сказала бабушка. «И они, наверное, очень легкие, да, мама?» — спросил Мартин. «По-моему, этих лошадей плохо кормят», — заметил Мортон. «Смотрите, какие у них тонкие ноги!»
0: «Они должны быть тонкими, тонкими и длинными», — сказала мама. Мама, бабушка и все дети долго любовались лошадьми. Им было интересно, какая из них в очередном круге придет первой.
1: «Интересно посмотреть, как они скачут галопом», — мечтательно сказала Мона.
0: «Это рысаки. Им полагается бежать только рысью», — объяснила мама. «Не зря бега называются рысистыми испытаниями. Переходить на галоп таким лошадям нельзя». Вернулся папа. При виде его у детей округлились глаза. Он вез за собой коляску для бегов, весело подпрыгивая и иногда переходя на галоп. «Что это с нашим папой?» От удивления мама даже слегка побледнела.
1: «Наш папа превратился в рысака», — сказал Мортон. «Только бежит он галопом, хотя рысакам так бегать не положено».
0: Папа, наконец, остановился. Он так запыхался, что не мог говорить.
1: «Что ты еще надумал?» — спросила бабушка.
0: «Как всегда, я думал о тебе!» Папа лукаво подмигнул бабушке и неожиданно скомандовал: «А теперь быстро домой!» Он поставил коляску в кузов и без лишних объяснений попросил всех занять свои места. —

Дорогие друзья, повесть Анне Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Санкт-Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Губернатор Александр Беглов сегодня обратился к петербуржцам в связи с 316-летием со дня основания Царского села. Сокровищница отечественной истории и культуры, хранитель славы русского оружия, жемчужина в ожерелье дворцово-парковых ансамблев Петербурга, Царское село восхищает и привлекает миллионы людей со всей планеты. Здесь каждый камень дышит памятью о великих событиях и деяниях наших предков, о вдохновении поэтов и о судьбах императорской династии, отметил глава города. По его словам, сегодня Царское село не только популярный туристический центр и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Пушкинский район динамично развивается и укрепляет научно-технический потенциал Петербурга. Петербургские реставраторы завершают восстановление 41 маскарона львов на фасаде дома Чаплина по адресу Невский проспект 13/9. Историческое здание обновляют в рамках городской программы капитального ремонта фасадов и кровель Невского проспекта. Завершить все работы планируется до конца июня. Губернатор Александр Беглов отметил, целые поколения петербургских архитекторов использовали изображения львов, чтобы подчеркнуть мощь и красоту северной столицы. Львы на сотнях петербургских домов хранят наш город, его уникальность и неповторимость. Масштабные программы ремонта и реставрации помогают нам сберечь эту важнейшую черту архитектурного облика Петербурга. В Исаакиевском соборе представлена уникальная художественная работа. Точная модель собора, выполненная в масштабе 1:200. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Над созданием архитектурной миниатюры более 1,5 лет трудился заслуженный художник Российской Федерации Александр Крылов. Особую ценность работе придает сложность исполнения и материалы. Модель выполнена в сложной технике янтарного набора. А все скульптурное убранство вырезано вручную из бивня мамонта. Для проработки мельчайших деталей мастер использовал бинокуляр с 16-кратным увеличением, что позволяет зрителям легко рассмотреть каждый элемент композиции. В комитете подчеркнули, что посмотреть на уникальную янтарную модель можно в рамках программ «Пушкинская карта» и «Серебряный возраст». На стрелке Васильевского острова открылся крупнейший в Европе интерактивный музей сказок, мифов и легенд – «Петербургский мистериум». Масштабная экспозиция объединила почти 300 детализированных скульптур. В современном музейном пространстве знакомые герои буквально оживают. Красную ленточку на открытии перерезал актер театра и кино Павел Деревянко. Экспозиция развернулась на площади 1500 квадратных метров. Всего 10 тематических залов. Новый музей сказок создан в историческом ансамбле «Стрелки Васильевского острова» в рамках расширения музейного треугольника. По замыслу, проект дополнительно привлечет туристов и станет еще одним пространством для семейного отдыха и культурного просвещения. Летний фестиваль в Эрмитаже, театр Сергея Прокофьева, приуроченный к 135-летию со дня рождения композитора, пройдет с 1 по 8 июля в Эрмитажном театре, а также в Большом итальянском просвете и в Фельдмаршалском зале Зимнего дворца. Фестиваль откроется 1 июля дневником в 4 сюитах. В исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербурга в Эрмитажном театре прозвучат фрагменты музыки выдающегося композитора, дирижер Алексей Ньяга. Гости услышат сюиту из балета «Сказка про шута» семерых шутов перешутившего, заказанного Прокофьеву импресарио Сергеем Дягилевым для его антрепризы «Русские сезоны». Фрагменты первой сюиты из музыки балета «Золушка», симфоническую сюиту «Летняя ночь» из оперы «Обручение в монастыре», а также симфоническую сюиту «Поручик Киже», созданную Прокофьевым на основе его же музыки к одноименному фильму режиссера Александра Файнцимера, вышедшему на советские экраны в 1934 году. В
Гатчине состоится фестиваль «Ночь музыки», который в этом году будет приурочен к 260-летию Гатчинского дворца. На Белом озере установят огромную понтонную сцену в окружении природных декораций, а берега водоема превратятся в импровизированный зрительный зал. Прозвучат симфонические миниатюры, отрывки из опер, а также композиции группы «Pink Floyd». На сцену выйдет оркестр капеллы Санкт-Петербурга, оркестр «Северная симфония», а также Санкт-Петербургский молодежный симфонический оркестр имени Мусоргского. Фестиваль начнется 4 июля в 22 часа по московскому времени.

24 июня, то есть сегодня, в библиотеке друзей петербуржцам расскажут про Московский район на старых картах, как развивалась эта часть города и что было здесь до появления Московского района. Землю на левом берегу Невы, к востоку и юго-востоке от Фонтанки, называли в 18 веке «Московской стороной». Уже спустя лет 15 после основания Петербурга здесь было 500 домов, а дорога, которая была на месте нынешнего Московского проспекта, старше самого Петербурга, вела в Великий Новгород. И если Московский район появился на картах после революции, то его предшественник, Московская сторона, была одной из 5 частей, на которые еще Петр I разделил город своим указом. Обо всем этом и многом другом расскажет Александр Кизик, инженер, краевед, гид просветительской компании «Петербург глазами инженера» и автор телеграм-канала «Квартотекарь» 24 июня в библиотеке «Друзей», Московское шоссе, дом 2. Начало лекции в 19 часов. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 25 июня, облачная погода без осадков, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 756-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 26 июня, переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 18-20. Атмосферное давление 756-759 миллиметров, относительная влажность воздуха 66%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Итак, ближайшие два дня, днем 18-20 градусов тепла, завтра облачно без осадков, а в пятницу небольшой, местами умеренный дождь. Атмосферное давление в пятницу немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

1812. Что было на самом деле? Вокруг Отечественной войны 1812 года до сих пор идет много споров. К годовщине Бородинской битвы обозреватель журнала «Фома» Олег Черных суммировал выводы наиболее авторитетных исследователей. Ответы на 5 самых частых и неудобных вопросов о вторжении Наполеона в материале «Фомы». Первое. Была ли война с Наполеоном неизбежна? Разве нельзя было договориться? Отечественная война 1812 года унесла жизни сотен тысяч людей. Даже более, потери только в русской армии и среди гражданского населения России, по оценкам историков, достигают 1 000 000 человек. А потому совсем не праздным является вопрос, можно ли было решить дело миром. Ведь в течение нескольких лет между Россией и Францией существовал союзный договор, а императоры двух держав называли себя братьями. К тому же на фоне постоянных проблем в наших отношениях с Англией, против которой Наполеон тогда воевал, был смысл помочь разгрому этой державы. Тем более сейчас мы знаем, сколько проблем у России было с владычицей морей впоследствии, в XIX веке, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Черном море, на Кавказе, вплоть до прямого военного столкновения. Зачем же Александру I было отвергать дружбу с Бонапартом, отказываться от союза с ним? Для ответа на этот вопрос необходимо посмотреть на положение дел в Европе, которое складывалось в начале XIX века. Одним из ключевых противоречий европейской, по тем временам это значило мировой, политики, было соперничество Англии и Франции. Оно уходит корнями в XVII век, а после французской революции и начала революционных войн только обострилось. Противостояние продолжилось и с приходом Наполеона к власти. В 1805 году он даже собрал на берегу Ла-Манша армию вторжения в Англию, однако разгром англичанами французского и испанского флота, Испания в тот момент была союзником Наполеона, перечеркнул эти планы. Кроме Франции и Англии в Европе было 3 великих державы – Австрия, Пруссия и Россия. Все они принимали участие в войнах против революционной Франции, когда Бонапарт был генералом республиканской армии. Несмотря на то, что Наполеон объявил себя в 1804 году императором и попытался отказаться от своего революционного прошлого, каждая из этих держав все более опасалась установления гегемонии Франции, что могло означать потерю суверенитета и даже, как показал пример Испании в 1808 году, замену правящей династии на родственников Наполеона. Очень примечательно, в какой момент Наполеон принял решение завоевать море через сушу, то есть запретить всем странам континентальной Европы торговать с Англией, чтобы задушить ее экономику. Эта идея пришла французскому императору в голову в 1806 году, когда он одержал ряд оглушительных побед над армиями антифранцузских коалиций и вошел в столицу Пруссии – Берлин. Неожиданно быстрый для самого Наполеона разгром державы, армия которой считалась одной из сильнейших в Европе, привел его к мысли, что он может навязать свою волю всем странам континента. Политика континентальной блокады, предполагавшая разрыв многовековых экономических связей, вызвала непонимание не только у союзников Французской империи, но даже у ее чиновников. Родной брат Наполеона, Луи, которого он сделал королем Голландии, в 1810 году из-за нарушения блокады, которое король позволял в интересах своих новых подданных, лишился престола. Французский император открыто объявил врагами всех, кто поддерживает торговые связи с англичанами. Претензии Наполеона на гегемонию исключали ситуацию, когда хотя бы одно государство континента могло не соблюдать блокаду. Поэтому Наполеон предпринял в 1807 году вторжение в Португалию, впоследствии лишил выхода к Адриатическому морю Австрийскую империю, присоединил к своей империи ганзейские города в Северной Германии. Россия в начале XIX века пыталась найти дипломатическое решение и не ввязываться в европейский конфликт. Но непомерное расширение империи Наполеона и его растущие амбиции с российской точки зрения становились опасными для нашей страны. В 1805-1807 годах Россия приняла активное участие в антифранцузских коалициях.
Мир и союзный договор с Наполеоном были заключены не в результате переосознания российских государственных интересов, а вынужденно, после крупных поражений в 1805 и 1807 годах и разгрома союзников Австрии и Пруссии, которые на время союзниками быть перестали. Россия подписывала договор, чтобы получить передышку перед очередным столкновением. Параллельно она воевала с Турцией и Персией, причем война с Турцией, которая шла с 1806 по 1812 год, была спровоцирована французской дипломатией. Исполнение требований Наполеона, которое уже обернулось большими экономическими потерями, в перспективе вело к изоляции страны. Это означало лишь отсрочку столкновения с Французской империей и ее союзниками, но в еще более тяжелых условиях. Один на один с гигантской армией, которая больше не отвлекалась на борьбу с англичанами в Испании и обеспечение континентальной блокады. А сверх того Наполеон мог пригласить в коалицию шведов и турок. То есть возникла ситуация, когда жизненные интересы России и Англии совпали. Союз с Наполеоном по мере перекройки Европы становился немыслимым с точки зрения нашего будущего. Вопрос уже стоял не о том, будет ли война, а о том, когда и в каких условиях она разразится. Никаких иллюзий в России на этот счет не было. И русское правительство использовало пятилетнюю передышку 1807-1812 годов для подготовки к будущему столкновению. Была успешно завершена война с Турцией, проведена реорганизация армии, увеличена ее численность, развернуто строительство крепостей вдоль западной границы. В 1810 году Наполеон понял, что Россия вышла из блокады, а войну с Англией фактически имитирует. И, в свою очередь, начал развертывать огромную армию на территории Польши и Германии у границ России. Если в предыдущих кампаниях численность армии под командованием Наполеона редко превышала 200 тысяч, то к 1812 году достигла беспрецедентной по тем временам цифры в 600 тысяч человек против 240 тысяч у России. Не дождавшись от Александра I начала боевых действий, Бонапарт был уверен, что русские попытаются ударить первыми. Он перешел Неман. Началось вторжение великой армии в Россию. Перед походом на Россию он прямо заявил одному из своих приближенных, Доминику Пратту: «Через 5 лет я буду хозяином мира. Остается Россия, но я ее раздавлю». В окружении французского императора уже возникали идеи о том, чтобы исключить Российскую империю из списка европейских держав, вернуть к допетровским границам. А прежде всего Россия должна была поддержать французскую экспедицию в английские владения в Индии. Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва. А Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы обрушилось это здание меркантильного величия, то есть Англия, говорил Наполеон графу Нарбонну накануне вторжения. В 1812 году Россия была пока еще нужна Наполеону как союзник в войне с Англией, но неравноправной. Поэтому целью наполеоновского нашествия был не Санкт-Петербург и не Москва. Ему был нужен очередной мир, подписанный на барабане после разгрома русских армий, который вернул бы Россию в фарватер его политики. Но пойти на поклон к завоевателю Россия отказалась. Второе. Почему Наполеон наступал на Москву, если столицей был Санкт-Петербург? Такой вопрос не может не возникать, ведь в те времена столица Российской империи располагалась не в Москве, а именно в Санкт-Петербурге. Двигаясь в сторону Первопрестольной, главные силы армии Наполеона оказывались все дальше и дальше от места, где находился император Александр I. Чего же хотел Наполеон, наступая на Москву? Ответ на этот вопрос неожиданный, но важный для понимания истории Отечественной войны 1812 года. Дело в том, что французский император вообще заранее не планировал, не ставил самостоятельной целью захват Москвы, Санкт-Петербурга или какого-либо крупного города. Стратегический принцип Наполеона вообще состоял не в занятии территории. «В Европе немало хороших генералов», — говорил Бонапарт. «Но они видят сразу слишком много целей. Я вижу только одно – массы неприятельских войск. Я стараюсь их уничтожить, будучи уверен, что все остальное рухнет вместе с ними».
Эта концепция подтверждалась опытом предыдущих кампаний Наполеона. Он прекрасно знал, что само по себе взятие столицы противника или каких-то крупных городов не лишает его воли к сопротивлению. Например, французская армия два раза, в 1805 и 1809 годах, брала Вену, но австрийцы продолжали сражаться. Лишить противника воли к сопротивлению, покончить с ним вовсе или принудить к миру, подписанному на барабане, удавалось лишь после поражения армии. При Аустерлице в 1805 году, при Ваграме в 1809. А где именно удастся разгромить военную силу противника, в городе или в чистом поле, несущественно. И после вторжения в Россию Наполеон добивался одного – решающего сражения, в котором будет разгромлена русская армия. Понимало ли русское командование цель противника? Очень ясно понимало. О чем свидетельствует переписка Александра I и командующих русскими армиями. И действовала неожиданно для Наполеона, постоянно маневрируя и отступая, используя партизанские отряды на путях снабжения его армии, до последнего отказываясь от генерального сражения, к которому Бонапарт так стремился. Наличие трех полевых армий для самостоятельных действий – Барклая, Багратиона и Тармасова, первая и вторая западные, третья – обсервационная – позволяло в одном случае атаковать французов с их союзниками, в другом случае отступая, идти на соединение друг с другом. Это и произошло с войсками Барклая де Толли и Багратиона под Смоленском. А если требовалось, оперативно создавались новые соединения. Так, для прикрытия дороги на Санкт-Петербург из армии Барклая был выделен усиленный корпус Витгенштейна численностью в 25 тысяч человек. В результате основные силы Наполеона увязались в погоню за главными силами русских и, заранее того не планируя, оказались под Москвой, а после Бородинской битвы – в самой Москве. Но что же Санкт-Петербург? Сама по себе столица Наполеона мало интересовала, тем более, что там находился император Александр, с которым он собирался подписать мир на барабане. Но вот снять угрозу в виде русских войск на северном фланге своих сил, показательно разгромить отдельный русский корпус, такая цель укладывалась в его стратегию. Первоначально против Витгенштейна выступило два армейских корпуса под командованием Макдональда и Удино. Однако, несмотря на численное превосходство французов, Витгенштейну удалось воспользоваться разобщенностью войск противника и нанести им поражение при Клястицах. В итоге русские войска Витгенштейна еще более явно стали угрожать коммуникациям Наполеона. Тогда на помощь Удино и Макдональду был отправлен баварский корпус Сен-Сира. Однако из-за болезней и массового дезертирства к сентябрю их численность резко сократилась. Наступление там окончательно захлебнулось, и судьба кампании решалась вокруг Москвы. Наступление главных сил Великой армии, французы называли их экспедиционной армией, а затем московской армией, превратилось в бесконечную гонку за войсками Барклая и Багратиона, а позднее ставшего командующим Кутузова. Наконец, соединенные русские армии дали сражение при Бородине, которого так хотел Наполеон, ожидая, по его словам, что все остальное рухнет вместе с ними. Разгромить русские армии не удалось. Несмотря на большие потери, они сохранили боеспособность. И Наполеон, вопреки собственному принципу, решил, что взятие Москвы вынудит русских просить мира. Однако использовать Москву как разменную карту на переговорах у французов не получилось. Александр I от них просто отказался, оставляя все послания Наполеона без ответа. Москва пострадала в страшном пожаре. Армия Кутузова смогла снова уйти и начала пополняться и готовиться к наступлению. Для Наполеона и его империи это стало началом конца. Третье. Наполеон отправил в Россию 600 тысяч солдат. Почему под Бородином оказалось вчетверо меньше? Готовясь к войне, Наполеон собрал против России беспрецедентно огромную по тем временам армию в 600 тысяч солдат, из них 450 тысяч в первом эшелоне. При этом во время боев под Смоленском главные силы Наполеона насчитывали 185 тысяч, а при Бородине лишь около 130 тысяч. Почему так произошло? Соответствовало ли это планам русского командования? И как это соотносилось с замыслами Наполеона? Как и во многих вопросах, связанных с Отечественной войной 1812 года, тут начинающего знакомиться с темой человека встретят неожиданные открытия.
Несмотря на то, что никакого формально утвержденного Александром I генерального плана войны историкам неизвестно, сохранилось немало документов, позволяющих судить о замыслах военно-политического руководства России, оперативная документация и переписка. Смысл этих документов мы можем понять, опираясь на наше послезнание, то есть возможность спустя 2 с лишним века сделать выводы из реального хода боевых действий. Уже в наши дни историк Виктор Безотосный нашел в Российском государственном военно-историческом архиве документ под названием «Патриотические мысли или политические и военные рассуждения о предстоящей войне между Россией и Францией». Эта аналитическая записка была составлена 2 апреля 1812 года, по старому стилю, то есть менее чем за 3 месяца до начала войны, по распоряжению Барклая де Толли подполковником Чуйкевичем, служившим в особенной канцелярии военного министерства. Так назывался орган, координировавший деятельность военной разведки, недавно созданный Барклаем. Текст документа выглядит так, словно Чуйкевич успел заглянуть в будущее. Что же он предлагал в документе? Исходя из 2-кратного численного превосходства противника и анализа стратегических принципов Наполеона, который прославился быстротою в военных его действиях, ищет генеральных баталий, дабы одним или двумя решить участь целой войны, автор записки сформулировал ключевую идею стратегии будущей войны. «Предпринимать и делать совершенно противное тому, чего неприятель желает». Это означало уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки. Надобно вести против Наполеона такую войну, к которой он еще не привык. По мысли автора записки, потеря нескольких областей не должна нас устрашать, ибо целость государства состоит в целости его армии. Когда же численность неприятельской армии сократится, надо дать сражение со свежими и превосходящими силами, и тогда можно будет вознаградить с избытком всю потерю. Особенно, когда преследование будет быстрое и неутомимое, на что мы имеем перед ним важное преимущество в числе и доброте нашей конницы. Патриотические мысли – это аналитическая записка о неутвержденный императором план войны. Тем не менее, мы можем определенно утверждать, что Барклай разделял изложенные в ней идеи и действовал в соответствии с ними, вплоть до назначения Кутузова главнокомандующим. Более того, после перехода командования к Кутузову тактика русской армии не изменилась. В действиях Барклая и Кутузова видна преемственность, несмотря на их взаимную личную неприязнь. Что же думал сам император? Как отмечал Виктор Безотосный, перед началом войны Александру было предложено более 40 планов ее ведения, но лишь немногие авторы планов имели доступ к сведениям, полученным военной разведкой. О мнении царя мы можем судить по его переписке в начале войны. В письмах командующему Дунайской армией Чичагову и 2-й армией Багратиону мы находим сходные мысли. Необходимо уклоняться от генерального сражения ввиду подавляющего превосходства противника, вести войну затяжную, сколь угодно продолжительную. В письме графу Салтыкову даже обсуждается возможность вывоза ценностей из Петербурга. Необходимости длительного отступления армии постепенно готовили общественное мнение и официальные известия о военных действиях. Из письма Александра I графу Салтыкову. До сих пор, благодаря Всевышнему, все наши армии в совершенной целости, но тем мудрее и деликатнее становятся все наши шаги. Одно фальшивое движение может испортить все дело противу неприятеля. Силами нас превосходнее, можно сказать смело на всех пунктах. Противу нашей 1-й армии составленной из 12 дивизий, у него их 16 или 17, кроме 3 направленных в Курляндию и на Ригу. Противу Багратиона, имеющего 6 дивизий, у неприятелей их 11. Противу Тармасова 1 силы довольно равны. Решиться на генеральное сражение столько же щекотливо, как от оного отказаться, в том и другом случае можно легко открыть дорогу на Петербург. Но потеряв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампании. На негосиации же нам надеяться нельзя, потому что Наполеон ищет нашей гибели, и ожидать доброго от него есть пустая мечта. Единственно продолжением войны можно уповать с помощью Божию перебороть его. Конец цитаты.
Итак, после перехода войсками Наполеона границ Российской империи, вместо генерального сражения, которого тот жаждал, наши войска начинают отступать вглубь страны. Это был сюрприз. Бонапарт рассчитывал на скоротечную кампанию. В письме жене он писал, что через 3 месяца все будет кончено. Его замысел заключался в том, чтобы умножить массу на скорость, разгромить русские армии у границы, используя подавляющее численное превосходство. При этом совершенно не рассматривался вариант их глубокого стратегического отхода. Предполагалось, что русские не будут отдавать без боя свою территорию. Но именно это они и сделали. Сразу же, даже до пересечения границы, уже в момент сосредоточения, у Великой армии начались проблемы со снабжением. Территории Польши и Восточной Пруссии были слишком бедными, и часто даже за большие деньги невозможно было купить продовольствие и корм для лошадей. Уже тогда участились случаи дезертирства. Пытаясь нагнать и окружить отступающие русские армии, войска Наполеона двигались форсированными маршами, обозы не успевали доставить заготовленные на границе запасы продовольствия. В результате уже в первый месяц войны, когда Великая армия достигла Витебска, это 480 километров от границ, ее потери от недостатка продовольствия, болезней и дезертирства достигали трети личного состава. А из-за падежа лошадей численность конницы сократилась почти вдвое. Один из приближенных Наполеона, Арман Каленкур, писал: «Эта кампания, которая без реального результата велась на почтовых от Немана до Витебска, уже стоила армии больше, чем 2 проигранных сражения». Больше того, 5 армейских корпусов Наполеону пришлось выделить для действий на флангах, 3 на север против корпуса Витгенштейна и 2 на юг против 3-й армии Тормасова, а часть сил основной группировки держать для охраны растянувшихся коммуникаций. Например, для осады Бобруйской цитадели, гарнизон которой насчитывал 100 человек, выделена была целая дивизия. Взять эту крепость так и не удалось. По мере того, как линии снабжения растягивались, настоящим кошмаром для обозов и гарнизонов Великой армии стали летучие кавалерийские отряды, упомянутые в записке, состоявшие из частей регулярной кавалерии и казаков. Их жертвами становились склады, обозы, небольшие группы солдат противника, прежде всего фуражиры. Причем их действия не были хаотичными. Командование представляло, где и какой отряд находится. Важно пояснить, эти летучие отряды смешивают с вооруженными отрядами крестьян. Однако крестьянские отряды действовали только в пределах своей местности, при случае оказывая помощь армейским отрядам. Стратегия русского командования в ходе первой половины войны 1812 года оказалась в целом очень эффективной и перечеркнула предвоенные планы Наполеона. Огромные потери Великая армия понесла, еще не вступив в решающие сражения. Однако, чтобы победить, нашим войскам предстояло еще выстоять в неизбежном сражении, которое состоялось у ворот Москвы. Четвертое. Почему Бородино называют полем русской славы, если армия отступила? В отечественной военной истории есть куда более бесспорные военные триумфы, как, например, Полтава или итальянский поход Суворова, состоявший из целого каскада побед над французской армией. Даже в войне 1812 года последние сражения Вязьма, Красная, Березина выглядят куда более бесспорными успехами. Во всех случаях для Великой армии соотношение потерь было кошмарным. В боях при Красном оно превысило 1:15. Тем не менее, ни одна из этих побед не занимает такого места в нашей национальной памяти, как Бородино. Результат Бородинского сражения выглядит на этом фоне очень скромно и оставляет много вопросов. Русская армия к исходу дня была выбита со своих позиций. Бородино, Семеновская, Курганная высота. Затем отступила, а Москву защитить не смогла. Так почему же Бородино называют полем русской славы? Прежде всего, необходимо разобраться, какими силами располагали стороны. Ведь существует мнение, что русская армия обладала численным превосходством, и при этом Наполеон весь день успешно атаковал, искусно создавая перевес на нужных участках. Сохранившаяся боевая документация обеих армий позволяет довольно точно определить численность войск в день генерального сражения 26 августа 1812 года по старому стилю.
Армия Наполеона насчитывала 129 тысяч строевых солдат при 587 орудиях. В состав русской армии входило 108 тысяч регулярных войск, 9,5 тысяч казаков при 620 орудиях и 32 тысячи ратников ополчения. Ополченцы, за исключением нескольких батальонов, практически не отличались от нестроевых. Две трети ратников даже не имели ружей. Недоразумение возникает, когда их включают в общую численность русской армии, чего военному специалисту того времени никогда бы не пришло в голову. Поэтому говорить о численном превосходстве русской армии невозможно. Помимо этого, армия Наполеона обладала качественным перевесом. Практически все ее части имели опыт и прошли боевое слаживание. В русской армии примерно шестую часть регулярных войск составляли необстрелянные новобранцы, прибывшие буквально накануне сражения. Казаки существенно уступали регулярной кавалерии по вооружению и выучке. Начальник штаба 1-й Западной армии генерал Ермолов вообще отрицал их ценность в генеральном сражении. У Наполеона также имелся существенный в полтора раза перевес в кирасирах – 7800 против 5400. Этот вид ударной тяжелой кавалерии при массированном применении мог прорывать даже плотные пехотные построения за счет огромного веса лошадей – более 600 килограмм. Задача, которую ставил Наполеон, как всегда, была одна – разгром армии противника. Ему нужен был новый Аустерлиц, чтобы подписать мир на барабане, который подчинил бы его требованиям внешнюю политику России. Он довольно точно оценивал численность русских войск и опасался лишь одного, что они снимутся со своих позиций и продолжат отступление. Согласно воспоминаниям его приближенных, накануне сражения он даже просыпался среди ночи, чтобы убедиться, что русские не ушли. О намерениях Кутузова нам судить сложнее. Он скончался в 1813 году и воспоминаний не оставил. Задача, которая стояла перед ним, была противоречивой. Необходимо было дать генеральное сражение и при этом избежать разгрома армии. Дело в том, что длительное отступление крайне пагубно сказывалось на состоянии русской армии, падала дисциплина, участились случаи дезертирства. Поэтому нельзя было оставить Москву без боя. Это могло подорвать авторитет главнокомандующего и привести к полной потере управления. Задача Кутузова осложнялась тем, что русской армии пока не удалось достичь перевеса в кавалерии, как это будет во второй половине кампании. И сведения о численности армии противника были неточными. Кутузов исходил из несколько завышенной оценки в 150 тысяч. Растянутое построение русской армии ясно указывает на то, что русский главнокомандующий опасался обхода позиции, который неминуемо привел бы к полному разгрому. Значительные силы, 2 из 7 пехотных корпусов, были выделены для прикрытия дорог, по которым в случае неудачного исхода сражения предстояло совершить отход. Таким образом, Наполеону принадлежала инициатива, а растянутость фронта позволяла выбрать место для нанесения удара превосходящими силами. Сражение отличалось крайним ожесточением. Потери обеих сторон были огромны. С каждой стороны выбыло из строя более четверти состава и около трети генералов – 28 из 73 у русских, 51 из 150 у французов. Русские задействовали почти все силы, но Наполеон так и не решился ввести в бой свой последний резерв – императорскую гвардию, несмотря на просьбы своих маршалов. Французский историк и участник сражения Пеле Клозо, служивший при штабе Великой армии и впоследствии изучавший русские боевые документы, писал, следовало ли вечером двинуть под страшным огнем императорскую гвардию, единственный резерв, не введенный в дело. Она могла быть истреблена, прежде чем дошла бы до неприятеля со своим грозным штыком. Она назначалась не для такого боя. Филипп Поль де Сегюр, адъютант Наполеона в 1812 году, писал, «Французские солдаты не обманывались. Они изумлялись тому, что так много врагов было перебито, так много было раненых и так мало пленных. Не было даже 800. Обыкновенно по числу этих последних и определяется успех. Убитые свидетельствовали скорее о храбрости побежденных, нежели о нашей победе. Если остальные могли отступить в таком порядке, гордые и не упавшие духом, то какая польза была в том, что поле битвы осталось в наших руках?» Наполеон смог нанести русской армии тяжелые потери – 44-45 тысяч, при том, что потери его армии были несколько меньше,
35-40 тысяч. Но устроить русским новый Фридланд ему так и не удалось. Армия Наполеона к 5 часам вечера, задолго до конца светового дня, была настолько измотана, что прекратила атаки. А когда русские начали отход с поля боя, уже была не в состоянии организовать преследование. В тяжелейших условиях русская армия смогла выстоять этот день, а после совершить организованный отход. Как это часто бывает, великое событие обрастает преувеличениями. Не стало исключением и Бородино. В реляции о сражении Кутузов сообщал императору, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами, а отступление с поля боя на 6 верст объяснял тем, что позиция из-за понесенных потерь стала для армии невместную. Еще более восторженно писал императору Барклай: «Неприятель, отраженный от всех пунктов, с бесчисленную потерью, удалился с места сего беспримерного сражения». Но, как мы показали выше, великая легенда возникла не на пустом месте. Даже многим французским участникам сражения его результат показался невнятным. По точному выражению Лермонтова, Москва сдана была недаром. Несмотря на то, что Москву защитить не удалось, а войска были потрясены решением о ее оставлении, результат Бородинского сражения и его последствия для России оказались, по выражению участника сражения, графа Михаила Воронцова, благоприятными. Русская армия сохранила волю к продолжению борьбы. Наполеон объявил Бородино своей победой и имел для этого основание. Поле боя осталось за ним. Но его стратегическая цель достигнута не была. Русская армия не была разгромлена и сохранила боеспособность. После Бородина Наполеон почему-то потерял из виду свою главную цель, начал думать, что сам по себе захват Москвы сломает русских, и они запросят мира. Но после занятия Москвы Наполеон уже не ставил задачу разгрома армии противника, то, к чему он неуклонно стремился во всех своих предыдущих кампаниях. 2 месяца в Москве он ждал, что русский царь ответит на его предложение о мире. И чем дальше, тем яснее проявлялись тревожные симптомы состояния армии Наполеона. Когда она покидала Москву, то, согласно воспоминаниям участников похода, напоминала азиатскую орду, возвращавшуюся после удачного набега. Французский император так и не решился отдать приказ бросить награбленное, несмотря на острую нехватку лошадей. Дальнейшие события подтвердили правоту идеи, изложенной в аналитической записке Чуйкевича. Целость государства состоит в целости его армии. Русская армия, несмотря на тяжелые потери, сохранила боеспособность, а затем смогла восстановить свою численность. Бородино стало могилой французской кавалерии, что пагубно сказалось и на состоянии разведки армии Наполеона, действовать которой во второй половине кампании оставалось вслепую. В день сражения он еще не понимал, что при Бородине он потерял последний шанс для успешного завершения войны. Спустя 2 месяца, когда Наполеон понял, что мира на барабане не будет, и начал отступление, восстановившейся русской армии удалось, как написал Чуйкевич, вознаградить с избытком всю потерю, устроив неприятелю преследование быстрое и неутомимое. Пятое. Говорят, в 1812 году за русских воевал генерал Зима. Именно такое объяснение катастрофы Великой армии в России давал сам Наполеон в своем 29-м бюллетене. Ключевой причиной ее гибели якобы стала зимняя стужа. По мнению Наполеона, в начале ноября 1812 года внезапно ударили сильные морозы, которые вызвали гололедицу и в несколько дней погубили почти всех лошадей его армии. В результате она вынуждена была бросить большую часть артиллерии и запасов продовольствия и стала беззащитной от налетов казачьей конницы. А до 6 ноября, нового стиля, согласно бюллетеню, погода была прекрасная, и движение армии происходило с наилучшим успехом. Действиям регулярной русской армии в бюллетене отводится самое скромное место. Спустя 22 года Денис Давыдов в своей статье «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году» с досадой отмечал, что наполеоновское объяснение получило распространение не только в Европе, но и в русском обществе, даже среди ветеранов 1812 года.
Несмотря на поражение Франции в наполеоновских войнах, ее культурное влияние на русское дворянское общество продолжало быть огромным. Насколько объяснение наполеоновского бюллетеня соответствует действительности? Первый снег в 1812 году выпал 3 ноября, накануне боев под Вязьмой. К тому времени состояние главных сил армии Наполеона уже оставляло желать много лучшего. В боях за город французские корпуса, несмотря на общее численное превосходство, 30-40 тысяч против 25-30 тысяч русских, потеряли вчетверо больше, чем авангард Милорадовича – 7 тысяч против 1800. Причем большую часть потерь армии Наполеона составили пленные. Причины столь плачевного положения не могли быть связаны с зимними холодами. В дальнейшем морозы часто сменялись оттепелью. Так, 19 ноября после боев под Красным остатки корпуса Нея переходили Днепр по тонкому льду, причем часть солдат провалилась. Результат этого сражения для Великой армии был еще более ужасающим. Одними только пленными она потеряла около 20 тысяч солдат. При этом потери русской армии составили около 2 тысяч человек. Русские захватили более 200 пушек, половину артиллерийского парка Великой армии. Наконец, 26 ноября, при переправе через Березину, французам пришлось наводить мост, потому что река не замерзла. Когда армия Наполеона подошла к Березине, из всех ее войск боеспособность сохраняли лишь остатки гвардии и корпуса Виктора и Удино. Эти два корпуса не принимали участия в походе на Москву и присоединились к главным силам Великой армии лишь накануне переправы. Именно эти войска осуществили прорыв из окружения и прикрытие отхода главных сил. Поскольку корпуса Виктора и Удино в ноябре 1812 года действовали в тех же погодных условиях, что и главные силы Наполеона, то причины низкой боеспособности его армии под Вязьмой и Красным, очевидно, с зимними холодами не связаны. Так в чем же дело? Покидая Москву 19 октября, армия Наполеона имела 20-дневный запас продовольствия. Замысел французского императора заключался в том, чтобы отступить к тыловой базе в Смоленске, получить подкрепление, пополнить запасы и продолжить активные действия. Маршрут движения к Смоленску должен был пройти через неразоренные войной районы Калужской губернии. Однако в сражении при Малоярославце армия Кутузова остановила движение Наполеона на Калугу, выдавив его армию на разоренную дорогу через Бородино и Вязьму. И при этом продолжала параллельное преследование, не давая противнику остановиться на отдых. А на коммуникациях Великой армии продолжали действовать партизанские отряды. 9 ноября Наполеон наконец добрался до Смоленска, но его надежды на отдых и восстановление армии не оправдались. Запасы продовольствия оказались невелики, а после ухода гвардии их организованное распределение оказалось невозможным из-за падения дисциплины. Воспоминаниям французского интендантского чиновника Пюебюска, служившего в Смоленске, солдаты были похожи на людей, убежавших из сумасшедшего дома. В довершение всех несчастий Великой армии русские начали наступление на ее флангах. 19 октября

0: время, то есть в течение до конца июня, я думаю, мы это сделаем. Кроме того, останутся несколько сборных групп для детей и вместе с родителями. Это традиционно для младших цикл знакомства с Эрмитажем. Дети подрастают, те новые детишки, которые еще были маленькими в позапрошлом и прошлом годах, могут прийти, начиная со следующего учебного года, от 6 лет и старше, ну, скажем, младшая школа, так, от 6 до 8 лет. Мы оставим вот это, также оставим цикл «Библейские истории» и прогулки по Эрмитажу. Ну, а, соответственно, может быть, вот опять же, это вопрос, который очень хочется задать нашим слушателям тоже. Может быть, есть какие-то пожелания. Скажем, цикл античной истории в Эрмитаже мы тоже можем. Тоже вроде бы как он востребован был. Стоит ли оставлять такой цикл, есть ли желающие? Вот сейчас как раз самое время писать на радио или мне непосредственно, может быть, там писать мне ВКонтакте или в WhatsApp, в Телеграме.
1: Телефон в конце телефон, разговора
0: конечно,
1: объявим.
0: Да, скажем. И я готова сейчас, пока мы еще тут жесткое это расписание не утвердили, поменять, может быть, какие-то темы, что-то добавить. Что касается наших прогулок, повторюсь, и для детей, чуть постарше для подростков, и для взрослых прогулки по Эрмитажу будут связанные с выставочными проектами Эрмитажа, а также был запрос на более внимательное посещение, больше не как знакомство, а как отдельные темы, это посещение главного штаба, потому что у нас просто была прогулка по главному штабу общая, но был запрос на экскурсию, занятия, связанные с импрессионистами, и, возможно, это будут отдельные импрессионисты, возможно, там Матисс и Пикассо, но вот мы еще это, я это додумываю, вот буквально до конца июня. Я думаю, что, по крайней мере, два таких занятия мы включим вот в этот цикл прогулок по Эрмитажу.
1: Что насчет Валаама?
0: Валаамские поездки в этом году, вообще у нас продолжаются такие поездки уже тоже не первый год, но конкретно в этом году последние две поездки в мае на майские праздники оказались довольно удачными, группы были небольшими. С одной из групп ездил наш главный редактор, отец Александр Степанов, и, мне кажется, эти поездки очень удались. Во всяком случае, мне кажется, мы хорошо провели время, мы посетили ряд довольно редко посещаемых скитов, сумели прогуляться по весеннему Валааму, когда еще только-только расцветали там первые цветы. Было вообще, на самом деле, нам еще с погодой, конечно, повезло, было вообще очень хорошо. В летнее время такие поездки групповые не предлагаю, потому что летом довольно сложно из-за большого потока туристов и паломников, а вот паломнические поездки осенью, например, на осенние каникулы, также зимой на февраль, вот что-нибудь такое около 23 февраля по снегу, вот эти поездки бывают очень удачными, и мы делаем, опять же, поездки с детьми и взрослыми. Традиционно дети на острове идут отдельно, у них детская программа с отдельным преподавателем, и взрослые, опять же, со своей взрослой программой. Уже сейчас прямо можно задумываться о том, кто хочет поехать на Валаам осенью на осенние детские каникулы. Это самый конец октября будет. Количество мест не бесконечно, но как раз есть время подумать, потому что, конечно, эта поездка, скажем так, не бесплатная совсем. Тут уж ничего не поделаешь. Мы связаны тут с паломнической службой Валаамского монастыря, и что получается, то та сумма, которая, в общем, такая же, как на сайте паломнической службы практически.
1: Тем не менее, какая-то часть пожертвований, которые мы просим за эти поездки, она ведь идет на что она идет?
0: Да, хочется поблагодарить всех наших слушателей, которые ходили со мной в Эрмитаж, ездили со мной на Валаам, потому что ваши деньги – это не просто деньги, которые идут куда-то неизвестно куда, это все наши средства, которые у нас идут на развитие и функционирование нашего любимого радио «Града Петрова», радио, которое от большой части живет на деньги наших слушателей, могут просто пожертвовать деньги, но гораздо, может быть, мне кажется, интереснее, полезнее даже. То есть вы жертвуете деньги вот таким образом, покупая наши путевки, наши поездки на Валаам. Некий процент от этой поездки идет, конечно, не только в паломническую службу Валаамского монастыря, но, конечно, и на развитие радио «Град Петров». То же самое и с Эрмитажем. Так что вот всегда приветствуйте, приглашайте своих родных, близких, родственников, знакомых. Мы всегда рады увеличению наших и слушателей, и экскурсантов, например, на Валаам или в Эрмитаже.
1: Цены у нас действительно очень разумные.
0: Для Валаама, да. Дело в том, что, конечно, многие, я понимаю, для кого-то это высокий. Мы не можем ничего сделать, потому что большую часть поездки составляет водный транспорт, который просто дорогой, плюс гостиница. Экскурсии – это как раз малая часть из этой общей суммы.
1: Да, я просто к тому, что те слушатели, которые захотят воспользоваться нашими предложениями, связанными что с Валаамом, храмом, что с Эрмитажем. В цене не прогадают точно, а при этом сделают доброе дело, пожертвуют какую-то часть денег на радио, которое, надеюсь, им не безразлично.

0: безразлично.
1: Мне тоже. Спасибо вам, те, кто был с нами в прошлом году, и надеемся на новые встречи в году, в сезоне грядущем, не считая учебными годами, но...
0: Расписание, как я уже сказал, в ближайшее время появится в нашей группе ВКонтакте, в группе «Радио Град Петров». И, Ольга, номер, пожалуйста, телефона.
1: Звоните, пишите мне по телефону +7 921 639 1143. Еще раз. 921 639 1143. В летнее время я прошу вас звонить мне попозже вечером, потому что я буду на Валааме как раз заниматься экскурсиями, поэтому вечером я буду освобождаться, там где-то после 8, я буду рада ответить на ваши звонки, не стесняйтесь звонить мне до 10-11 часов, я готова буду ответить на ваши.
0: Можно в любое время вам написать.
1: Да, написать, конечно, в любое время, я буду в свободное время читать и отвечать, конечно. Самое главное, любые ваши какие-то отзывы, может быть, критика, может быть, какие-то пожелания, я буду рада. Мне очень важна ваша обратная связь, я буду рада услышать, что-то исправить, что-то, может быть, добавить новое, ну и продолжить то, что вам понравилось.
0: Спасибо большое. Ольга Некрасова, руководитель двух проектов «Радио Град Петров», поездок на Валаам и экскурсии и занятия в Эрмитаже, принимала участие в нашей передаче. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: До свидания, спасибо.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для двух гобоев, струнных и баса континуа фа-мажор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио graddefispetrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В музее «Атом» на ВДНХ определили победителей, которые станут участниками арктической экспедиции «Ледокол знаний». Они отправятся к Северному полюсу в августе 2026 года. Среди 27 победителей оказались три участника от Северо-Запада. Все они представляют Петербург. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, их успех подтверждает, что в городе создана хорошая образовательная среда, есть все возможности для развития талантов. Уверен, что экспедиция на Северный полюс станет для них незабываемым опытом и новым шагом к карьере в научных исследованиях. Такие проекты, как «Ледокол знаний», не просто расширяют кругозор, но и напоминают, что Россия – великая арктическая держава. Участников «Ледокола знаний» отбирали среди 73 тысяч претендентов. В рамках заключительного этапа команды отстаивали противоположные позиции по научно-технологическим темам. Их доводы оценивали капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова, популяризатор атомной отрасли Константин Рудер, актер Игорь Петренко и другие эксперты. Поездка до Северного полюса объединит не только участников из всех федеральных округов России, но и других стран. К седьмому сезону «Ледокола знаний» присоединились 22 представителя государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Объявлены финалисты литературной премии «Ясная поляна» в специальной номинации «Пропущенные шедевры». В нее попадают произведения мировой литературы, открытые для русскоязычного читателя уже после смерти автора. В коротком списке оказались произведения американской писательницы Харпер Ли, известной по роману «Убить пересмешника», лауреата Нобелевской премии по литературе 1999 года Гюнтера Грасса и бразильского писателя, представителя магического реализма Жоржа Амадо. Имена Жоржа Амадо, Гюнтера Грасса и Харпер Ли не нуждаются для представления искушенному читателю. Они еще при жизни попали в почетные списки современной классики. Менее известны у нас четыре остальных автора, хотя в своих странах они были очень популярны, многократно отмечаемы самыми престижными литературными премиями. «Предвкушаю увлекательное чтение в номинации «Пропущенные шедевры», заявил председатель жюри премии «Ясная поляна» Владимир Толстой. В рамках этой номинации награждается переводчик книги на русский язык. Победителей премии «Ясная поляна» назовут в октябре. Годовой объем чтения россиян составляет примерно 10-20 книг, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Форма» со ссылкой на собственное исследование. При этом для большинства людей чтение уже сформированная привычка. В большей степени участники опроса читают порядка 10-20 книг за год. Такие цифры называют 26% участников опроса. 23% успевают прочесть от 5 до 10 книг, а 21% менее 5. Среди книголюбов, которые в среднем читают от 20 до 30 книг, 14%. И 15% за год читают более 30 книг. Самые популярные жанры среди россиян в 2026 году – детективы 24%, классическая литература 18%, исторические и приключенческие романы 12%, нон-фикшн 10%, говорится в сообщении. Кроме того, за последний год заместно больше читать стали 28% опрошенных, тогда как 57% сохранили привычный объем времени на это занятие. При этом большинство опрошенных, 6 из 10 россиян, выбирают бумажные книги, а не электронные. Как отмечают в пресс-службе, нередко это перерастает в коллекционирование. 35% респондентов собирают домашнюю библиотеку уже давно. 3% открыли для себя это хобби только в текущем году, а еще 27% строят планы на создание собственного книжного собрания. Но только 5% россиян смогли оборудовать дома отдельную комнату под библиотеку. 63% заявили о желании организовать подобное помещение в будущем. В опросе приняли участие 1000 россиян в период с конца мая по начало июня 2026 года. Китайские зрители любят и знают Антона Чехова, поэтому им будет интересно увидеть, как его понимают русские артисты. Об этом заявил режиссер Лев Додин перед показами спектакля «Три сестры» Малого драматического театра Театра Европы в Пекине. «Я знаю, что в Китае очень любят Чехова, что многие знают Чехова, читали Чехова, размышляли о Чехове. Поэтому я жду от зрителя большей отзывчивости, большой вовлеченности в спектакль, в эту историю», — сказал он на пресс-конференции. Режиссер отметил, что «Три сестры» — одно из самых сложных и глубоких произведений Чехова, к которому театр решился подойти после большого опыта работы с этим автором.
Показы трех сестер пройдут 25-27 июня в Национальном центре исполнительских искусств Пекина в рамках Международного театрального фестиваля. Петербургский малый драматический театр впервые выступит в столице Китайской Народной Республики. Ранее его спектакли с успехом проходили в Гонконге и Тяньцзине. Американский актер Дастин Хоффман, французская актриса Жюльет Бинош и американский кинооператор Роберт Ричардсон получат высшую награду Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор киносмотра Криштоф Муха. Каждый из них получит приз фестиваля «Хрустальный глобус». Они удостоены этой награды за выдающийся вклад в мировой кинематограф, сказал он. Кинофестиваль пройдет в Карловых Варах с 3 по 11 июля. В 2026 году, как отметил Муха, он состоится уже в 60-й раз. В его программе около 200 картин из десятков стран. Российских лент нет. Кинофестиваль в Карловых Варах – один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского смотра. Оба ведут свою историю с 1946 года. В Чехии киносмотр проводился каждый год, за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию «А». Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года почетным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно. Новый памятник, посвященный Ференцу Листу и Рихарду Вагнеру, появится в Ваймаре. Четырехметровую скульптуру намерено установить немецкое общество Листа. Главная цель – увековечить дружбу между двумя композиторами. Лист помог Вагнеру бежать в Швейцарию после майского восстания в Дрездене. Этим памятником мы отдаем дань уважения не только двум выдающимся композиторам, но и силе взаимного вдохновения, культурного обмена и человеческого единения, говорит Маргит Фрёлих из Государственного музея Бургенланда. Состоялась церемония открытия места, где будет установлен памятник под названием «Грёзы Листа». Его проект только предстоит разработать. Планируемая дата открытия – май 2029 года. Завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 25 июня, облачная погода без осадков, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 756-757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 43%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 26 июня, переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 18-20. Атмосферное давление 756-758 миллиметров, относительная влажность воздуха 66%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра облачно без осадков плюс 18-20, в пятницу тоже 18-20 градусов тепла, переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Атмосферное давление в пятницу понемногу начнет расти. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

прозвучала музыкальная картина «Похвала пустыни». Вступление к опере «Сказание о невидимом граде Китеже» Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Моровинского.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует Людмила Зотова, ведущая передачи. И сегодня со мной в студии постоянный участник наших передач Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Владимир Кузьмич, доцент архитектурно-строительного университета, профессор Международной академии
1: архитектуры.
0: Ну, член Градсовета.
1: Да, член Градсовета.
0: Да, это так.
1: Достаточно.
0: Заслуженный архитектор России. Вот да. Такие звания мы напоминаем тем, кто, может быть, не так часто выходит на волну нашей программы, но постоянные слушатели вас очень хорошо знают и благодарят вас за все передачи, которые, в которых вы принимаете участие. И всегда очень приятно вместе с вами проводить нашу программу.
1: Спасибо.
0: Владимир Кузьмич, вот последняя передача, которая завершила 2024 год, вы в ней не принимали участие, но, тем не менее, там был поднят вопрос, у нас был градозащитник Сергей Васильев, вот нам такое сообщение дал, что «Газпром» планирует строить в Лахте теперь уже еще две новых башни, одна из которых будет выше той, что сейчас действует. И, конечно, мы немножечко огорчились вот таким сообщением. Вы, как член Градсовета, можете ли сказать, вот такие вот решения, кто принимают и учитывают ли мнение архитекторов, те, кто создают облик нашего города?
1: Ну, буду все время употреблять выражение «к сожалению». Начну с конца. К сожалению, мнение Градостроительного совета не спрашивали. Я не знаю, в какой степени учитывалось мнение главного архитектора города, но подозреваю, что тоже его тоже не особо спрашивали. А вопрос решался на уровне губернатора, вице-премьеров правительства, значит, президента «Газпрома» и так далее. И, значит, губернатор наш пообещал еще летом прошлого, теперь уже прошлого года, что он одобряет идею строительства еще двух небоскребов. Но тут много аспектов, о которых стоит сказать, хотя бы коротко. Во-первых, ну, чего боялись, то и происходит. Когда обсуждался очень активно вопрос строительства первого небоскреба, сначала на Охте, против чего было очень много протестов, в том числе протесты архитектурной среды, и официально был заявлен протест от Союза архитекторов тогда. Потом, наконец, после череды скандалов общественных, переместили этот небоскреб в Лахту. По пути он немножко вырос. На Ухте предполагалось 300 метров, здесь уже 400. В общем, все это тогда уже сопровождалось предупреждением, что это здание, скорее всего, не будет одиноким. И поэтому те силуэты в исторической части города, которые в основном обсуждались, потому что, конечно, вторжение высотного здания резко меняет исторические ландшафты в центре Петербурга, во всей исторической зоне. Причем полностью, не только там на Дворцовой набережной, это была как бы самая болевая точка, но и по всей среде исторического центра. По моим прикидкам тогда, которые я делал, небоскреб на Охте был бы виден с 90% улиц исторического центра. Не с одного перекрестка, так с другого. Но он бы, так сказать, навязчиво торчал в панораме. Ну и вот тогда мнение профессионалов было, что, конечно, вырастут рядом другие высотные здания, что это будет целый кластер так называемый, то есть район однородный такой по застройке, что-то вроде московского, вот Москва-Сити, такой деловой район, который, ну, по опыту не только Москвы, а, в общем, всех известных городов в мире, этот район очень активно влияет на историческую среду. Ну, вот это сейчас и, по-видимому, произойдет. Если, конечно, у меня лично есть одна надежда, что у «Газпрома» не будет средств на строительство. Ну, по сути дела, это средства не «Газпрома», а это наши средства, это средства налогоплательщиков, но значит, перераспределенные через прибыль «Газпрома». Но эта прибыль могла бы пойти на другие более важные, с моей точки зрения, нужды населения, в том числе и Петербурга.
0: Да, Владимир Кузьмич, но вот мнение архитекторов никак не учитывается, и вы не можете вот как-то выразить свое мнение с просьбой не делать этого?
1: Ну, мы можем, как любое, во-первых, любая общественная организация может высказать свое мнение.
0: Право-то мы имеем.
1: Союз архитекторов, да, право мы имеем. Мы можем писать, как любой гражданин и житель города, куда угодно, на телевидении, в газеты, в интернете. Я думаю, что будет еще общественная кампания, но похоже, что более вялая, чем это было ранее. Тем более, что время идет и увеличивается доля жителей, которые считают, что это не очень важный вопрос. Понятно. Ну, может быть, их пока не большинство, а меньшинство, но тем не менее, мне по моим наблюдениям, это пассивность такая в этом вопросе, она присутствует.
0: Да, я вот тоже, когда говорила с людьми, которые вообще занимали раньше активную позицию и очень внимательно относятся к тому, что происходит в городе, говорят, а что здесь делаешь? То есть уже нет сил.
1: Конечно, когда видно, что мнение общественности практически не учитывается, то это вызывает ответную реакцию в виде пассивности.
0: Ну, все-таки будем следить за этой ситуацией в дальнейшем. Вот у нас на ВКонтакт пришло одно уже сообщение от Владимира, который пишет: «Спасибо вам за службу». Спасибо, Владимир. Рада стараться. Еще один момент, прежде чем к основной теме мы перейдем. Открылась станция «Горный институт», третья станция на Васильевском острове. Причем она называется «Горный институт». А наш уже институт стал университетом, по-моему, за время, за эти десятилетия.
1: Ну, названия меняются. Станция «Технологический институт», конечно,
0: да,
1: тоже сохранит,
0: да,
1: это название.
0: И политехнический.
1: Политехническая называется.
0: А, там
1: нет,
0: да,
1: слова,
0: более там, да.
1: Нет слова «институт», более универсально, да.
0: Ну, и вот пытались отразить в интерьере этой станции как-то связь этой станции с историей города, с горнодобывающей промышленностью. И там сделали три панно о богатстве наших горных месторождений,
1: да, из разных
0: в Сибири.
1: Пород, там, мрамора, там, и цветных,
0: да, вот
1: камней.
0: Что-то такое там есть.
1: Там два павильона на поверхности, один для входа, другой для выхода. Только в одну сторону выход, да.
0: Да. Ну и напомним, что станция метро «Театральная» мы проезжаем, значит, сквозняком, остановки там нет, хотя вот уже оформление этой станции можно просмотреть. Оно более веселое, чем станция «Горный институт», но в течение трех ближайших лет эту станцию не откроют.
1: Там какая-то странная история, с моей точки зрения, потому что препятствием стали просто какие-то личные отношения между городским правительством, Мариинским театром, Георгиева, и это очень сильно затянуло решение вопроса о втором вестибюле, ну или вообще хотя бы о первом каком-то,
0: да,
1: вестибюле,
0: о каком-то выходе
1: на поверхность. Причем то, что можно было бы сделать выход не обязательно прямо на Театральную площадь, против чего театр возражает, а, скажем, вот на углу Лермонтовского проспекта и проспекта Декабристов, это было известно очень давно. То есть вот эти потенциальные места для новых станций, они обсуждаются за 10, 20, там, за 50 лет до того, как дело дойдет до строительства. Поэтому вот то, что там на углу расположен дом быта, построенный уже в послевоенный период, ну, здание довольно характерное для того времени, но не представляющее какой-то большой ценности, и что на его месте, его снеся, можно построить станцию, об этом был разговор на моей памяти вот действительно лет 30-40 назад. Почему в ожидании, может быть, вот как-то вот эти переговоры и перепалки, они задержали просто принципиальное решение вопроса, потому что этот дом быта тоже же надо было заранее как-то расселить, переместить, людей куда-то девать, там, значит, финансовые вопросы все решить. Но вот это не было вовремя сделано, и, по-моему, только вот из-за этого. Может быть, на самом деле есть какие-то технические причины, но о них не говорят широкой публике.
0: Широкой публике пока говорят, что три года вам этой станции
1: в результате, значит, выхода не будет. Да. Что очень жалко, потому что эта станция очень важна для целого исторического района, который, значит, вот давно ждет, так сказать, активизации транспорта, и это бы реконструкцию подстегнуло, деньги бы какие-то частные пошли в этот район.
0: И очень много слушателей концертов Мариинского театра.
1: Колонну,
0: так,
1: да,
0: да, да, да. Сколько людей приезжает туда, ведь залы переполнены,
1: да,
0: все
1: там
0: сцены.
1: Три сцены, да, Мариинского театра
0: всегда,
1: рядом.
0: Почти аншлаг,
1: там есть еще концертный зал в Яне Кирик.
0: Да.
1: В эстонской церкви. И, в общем, вообще район густонаселенный очень.
0: Да.
1: Там, пожалуй, активность населения по использованию станции была бы больше, чем Горный институт.
0: Это точно, да.
1: Потому что в районе Горного института тоже, конечно, есть жилье вокруг, но в основном там вот сам Горный институт, там много студентов. Но вот мне представляется, что для Коломны станция была бы остро необходимо.
0: Ну, а теперь перейдем к теме нашей сегодняшней передачи «Радиопутешествием по району, который называется Пески». Мы прошли очень интересные места в Песках, но осталось еще впереди у нас не менее интересные такие объекты, о которых мы сегодня продолжим разговор. И вот теперь, опять же, от Невского проспекта начнем идти в сторону Мытнинской улицы, так? И, наверное, первый вопрос в связи с этим, Владимир Кузьмич, такое название интересное, Мытнинское, причем, я не знаю, сейчас есть или нет, Мытнинские бани.
1: Бани это были, во всяком
0: были,
1: случае.
0: Да, вот не знаю.
1: Я ими пользовался многие годы в детстве. Мы ходили с отцом в эти Мытнинские бани, потому что жили в коммунальной квартире, у нас не было полноценной ванны, то есть она была, но запущенная очень. Мы ходили в баню,
0: да,
1: в Мытнинскую.
0: Я думаю, что вы не
1: поэтому
0: один,
1: вы понимаете, что так же, как многие в моем восприятии, это название, безусловно, связано со словом «мыться».
0: Вот.
1: А на самом деле все совсем не так.
0: Вот давайте развеем этот миф.
1: Ну, я напомню, что этот район, в него можно попасть так вот из остального города проще всего либо со стороны Старого Невского,
0: да,
1: ну, скажем, по проспекту Бакунина, и потом дойти до Мытнинской улицы, либо со стороны Суворовского проспекта, о котором мы говорили. Ну, вот мы тогда говорили, что Суворовский – это своего рода такой хребет района Пески, и поперек него на большом участке идут параллельные улицы с небольшим интервалом, которые назывались Рождественские по названию церкви Рождества, слава богу, восстановленные сейчас, а сейчас они по-прежнему называются Советские, по-советски. И этих советских улиц там, по-моему, 10. Ну, 9, во всяком случае, точно выходит на Суворовский, а 10-я где-то там, по-моему, еще сбоку существует. Но вот если идти с этой стороны от Суворовского к Мытному двору и к Мытнинской улице, то проще всего до самого конца идти по 3-й, 4-й, 5-й советским от Суворовского. И вот когда мы идем по этим параллельным улицам, то мы доходим до места, которое явно отличается от всего окружения, потому что там улицы идут под углом к советским. И вот сам проспект Бакунина, как многие, может быть, помнят, он тоже не под прямым углом идет от Невского проспекта. А вот на этой карте это очень хорошо видно, что там улицы в другом направлении как-то идут. Между ними расстояния другие, два больших сада мы видим на карте сразу, это бросается в глаза. То есть мы чувствуем, что здесь что-то такое происходило исторически, что отражено в планировке города. И действительно, здесь происходило очень много замечательных событий разных, о которых можем вот сегодня и поговорить, сколько успеем. Прежде всего, значит, что же такое все-таки Мытнинская или Мытный двор?
0: Угу.
1: Мытный двор, собственно, это здание, от которого и названия пошли. И означает оно, конечно, вовсе не мыться, а означает оно собирать пошлину или налоги. Значит, мытари, вот, между прочим, довольно распространенное слово, евангельское такое, фарисеи и мытари.
0: Мытари, фарисеи, да.
1: Это часто очень используется в Евангелиях. Это сборщики налогов. И поэтому вот тот двор, который здесь существовал, и от которого часть сохранилась, это как раз мытный двор, где расположены были склады, и где собирали налоги с торговцев, которые пользовались этими складами.
0: То есть мытный двор – это склады все-таки, там прошла торговля,
1: в основном,
0: или просто хранение.
1: В основном хранение. То есть это не был рынок в таком в классическом виде. Хотя само здание очень похоже на рыночное.
0: Да.
1: Это вот такие аркады по периметру. Такие двухэтажные, невысокая, длинная, с внутренним двором большим. Но использовалось оно прежде всего для складов, и вот для там находились конторы, весы, что занимает довольно много места, потому что там взвешивали, там, скажем, тонны, мешки там, с зерном. Вообще это место очень связано было с зерновой торговлей. Нева находится неподалеку, а Нева была основным маршрутом провоза товаров, в том числе зерна, и поэтому там были зерновые пристани на Неве. И вот с пристани грузчики перевозили это все дело на склады, там это все взвешивалось, описывалось. Здесь могла быть и торговля, но оптовая. Это не рыночная торговля. Но кроме самого вот этого двора мытного, здесь находилась еще открытая площадка, на которой производилась зимняя торговля лошадьми. То есть здесь был большой конный рынок, но без зданий, а просто на открытом месте.
0: И только зимой.
1: И только зимой, потому что вот я нашел в литературе упоминание, что только зимой, а летом торговля лошадьми была в других местах, в нескольких местах в городе. А вот зимой почему-то здесь. Может быть, как-то вот мытный двор использовался, там он помогал. Может, там был большой внутренний двор, мы сейчас увидим это. И вот, как я уже сказал, на месте вот этой пустоты какой-то исторически, значит, к XIX веку, ко второй половине XIX века образовались скверы, зеленые насаждения. Один из этих скверов, очень известный сейчас в городе, называется Овсянниковский сквер. Известен он тем, что совсем недавно жители отстаивали его от возможной застройки. В общем, большие были протесты, митинги и так далее. Овсянниковский сквер как раз по имени купца Овсянникова, который потратил деньги на его устройство, и который был один из крупнейших в России торговцев зерном. То есть это место вот очень сильно связано с такой торговлей. И с причалами на Неве. Кроме причалов, мельницы еще были тут и так далее.
0: Угу.
1: То есть мололи из зерна муку и так далее. Вот. И вот этот Овсянниковский сквер, это довольно хорошо заросшее за 100 с лишним лет существования такая зеленая зона с большими деревьями, с красивой оградой. В таком классическом духе, вот как раз вот фотография.
0: Ограда сохранилась?
1: Вот она прямо как летнего сада, там классическая ограда XIX века. Вот, ну, частично, может быть, восстановили, вот это я не знаю сейчас. Вот, и есть второй сквер около больницы, на территории больницы, о которой поговорим тоже отдельно. Это тоже замечательный, очень интересный объект. Сейчас там расположено госпиталь ветеранов войн называется. Угу. Сначала войны было, а теперь просто войн. А, вот, тоже замечательная достопримечательность этого места. Ну и между этими двумя скверами мы как раз имеем вот этот самый мытный двор, от которого остался только небольшой кусочек. И вот история, связанная с постройками этого мытного двора, довольно сложная, и сейчас она продолжает развиваться, и это довольно интересно. Значит, строился он этот... Ну, все-таки пару слов о сквере еще, об Овсяниковском саде. Мало того, что там хорошие деревья, крупные, значит, разбили его в 1866 году. То есть это вторая половина, но середина, вторая половина уже XIX века. Ликвидировали этот конный рынок. И сначала он был личной собственностью купца Овсяникова. И в самом конце XIX века его передали городу, он его передал городу, в связи с тем, что сам он пошел под суд с очень громким судебным делом. Он был такой представитель старой формации купечества, не брезговал бандитскими наездами на конкурентов. За ним числился поджог огромный мельницы, принадлежавшей его конкуренту, и, значит, много лет он откупался, давал деньги полиции, но в конце концов, уже в конце XIX века его все-таки арестовали, посадили и выслали в Сибирь куда-то. Ну и вплоть до 1920 года сад несколько раз перепланировался, а в 1920 году, то есть уже в советское время, после революции, перепланировку проектировал очень известный в Ленинграде, ну, тогда еще в Петрограде, архитектор Ильин, который был потом и главным архитектором города, автором одного из вариантов, одного из первых советских генеральных планов города, и погиб, к сожалению, во время блокады. Так что сам сад является очень интересным местом. Там были фонтаны, сейчас они не сохранились.
0: А сейчас у нас фонтаны восстанавливаются по городу, возможно,
1: и там сейчас, возможно, восстановят. Там было два больших фонтана. Так что очень такое крупное и заметное явление в историческом городе. Сам Овсяников, поскольку он был миллионщик, как тогда говорили, у него было 15 миллионов, по-моему, капитала, по тем временам колоссальные деньги, он построил еще и доходный дом рядом с садом, где сам и проживал. Вот этот доходный дом четырехэтажный, обычный, значит, как в то время в конце XIX века строили, ничем не примечательный по фасаду своему, но квартира Овсяникова выходила окнами на сад, так что он постарался себе жилище сделать максимально комфортное. Правда, семья его жутко страдала, он был еще деспот какой-то, убил своих детей, жену и так далее. Ну, у этого дома при этом довольно сохранились неплохие, довольно неплохо сохранились какие-то элементы внутреннего убранства. Ну, например, вот такая красивая лестница, светлая очень, в классическом духе.
0: То есть в доходном доме вот такие лестницы все-таки?
1: Да, парадная лестница была очень... комфортный, очень удобный, пологая, с каменными ступенями.
0: Необычный,
1: ну, в общем, такая вполне симпатичная жилая среда. Но дом этот был построен в 1862 году уже.
0: Ну, примерно,
1: то есть,
0: как
1: примерно
0: и сад.
1: Одновременно с садом.
0: Да.
1: Да, а в 66-м году разбили этот самый сад. Архитектор очень известный в Петербурге, Гребенко по фамилии, такая украинская фамилия, Гребенко, который много построил доходных домов в эту эпоху, и он же был автором планировки Овсяниковского сада. Так что вот уже даже по этим историям, связанным с Овсянниковским садом, и с его владельцем, и с владельцем этого доходного дома, у которого были собственные пристани на Неве, личные, вот частные, вот уже да, это место памятное и очень особенное такое в истории Петербурга.
0: Ну, наверное, после революции, как всегда это было принято, квартиры уплотнялись, превратились в коммунальные, сам Овсянников с семьей.
1: Нет, его уже не было в живых, а семья была, да, они жили, они не эмигрировали, о сыновьях есть кое-какие сведения, но они были еще после его смерти до революции, они унаследовали его дело, их было несколько сыновей, но они были неудачные бизнесмены, видимо, он их слишком много бил в детстве, вот, и они быстро разорились, так что все его имущество к концу этой эпохи уже ликвидировалось.
0: Не собирая себе богатство на земле, неизвестно, в чьи руки оно попадет. Но, тем не менее, вот несмотря на все его такие особенности его характера, имя его сохранилось, и мы вот сейчас даже знаем, что этот сад Овсянниковский.
1: Ну, это, в общем, по заслугам, потому что он действительно вложил деньги и в сад, и в строительство дома, и так далее. Все остальное уже на его совести. Ну, если перейдем к Мытному двору, то тут история очень длинная и очень сложная. Значит, в настоящее время, как я уже сказал, от Мытного двора остался один кусок. Это угловое двухэтажное здание, и все остальное пространство – это пустырь, огороженный большим забором, который стоит тут уже много лет, и этот пустырь ничем не заполняется. Ну, надо сказать, что то, что было снесено, это не те же самые постройки, которые сохранились. Сохранившийся кусок, он охраняется государством, значит, ГИОП объявил его вновь выявленным объектом культурного наследия, и поэтому он неприкосновенный, так сказать, его никто сносить не может. А вот все, что было снесено уже частным застройщиком, который еще в 10-е годы хотел там что-то построить, там находились одноэтажные или двухэтажные постройки другого времени, более поздние, и они действительно никакой ценности не представляли.
0: Но тоже дореволюционные.
1: Ну, конечно, да. Там даже были фрагменты 18 века. То есть это все происходило, поскольку еще в 10-е где-то годы, то тогда не было такого законодательства, как сейчас. В современном законодательстве любое историческое здание, построенное до революции, оно должно быть сохранено. Ну, кроме того, в случае, когда оно в аварийном состоянии, его приходится сносить, но тогда его нужно полностью восстановить в том же виде, внешне, если внутри нету никаких ценных интерьеров. Ну, значит, находится весь этот участок на перекрестке между улицами Бакунина, Старорусской, Евгеньевской и Овсянниковским садом. То есть участок прямо примыкает к саду, и находится он сейчас в частной собственности. А история его тянется с 1785 года, то есть действительно 18 век. Конец, правда, но история очень почтенная. Его строили, перестраивали десятки раз. Сначала по проекту архитектора Порто. Вот это под вопросом. Не точно, что Порто. В 1812 году знаменитый архитектор Стасов, значит, создал новый проект полной перестройки всего комплекса. Но кроме проекта, вот его авторство в постройках больше никак не подтверждается. И причем проект сам тоже не сохранился, о нем упоминание есть, и есть очень подробное описание проекта, который сам Стасов сделал. Так что, в общем, сплошные вопросы с авторством. Его перестраивали, этот весь комплекс, и в конце XIX века, И даже в 1905 году еще перестройка была. И в советское время там разместили масложировой завод.
0: А до этого так склады и сохранялись?
1: Да, да, это все были в основном склады. Да, такая была функция основная.
0: А потом сделали завод.
1: А потом вот в советское время сделали завод, причем уже после войны, в 1965 году.
0: А до войны что там было?
1: До войны все склад, как склады,
0: да,
1: использовали.
0: В советское время.
1: Да,
0: угу.
1: Да, да.
0: Так, значит, 60-е годы завод.
1: Да. И вот в таком, значит, полуразрушенном виде, потому что приспособление под завод – это тоже разрушение здания. А он, значит, вот дожил до наших дней, и частично менее ценная часть его была снесена, этого мытного двора. Но зато остался все-таки какой-то ценный кусок, и осталась вот эта длинная история. И вот тут мы можем перейти к современным проблемам. Это очень интересно, мне кажется, для всех. Как действует город, городские власти, охраны памятников, частный застройщик, архитекторы, как они все действуют в этой ситуации? Значит, дошла очередь, наконец, до реального проектирования. Сначала было проектирование 2010-х годов. Оно было признано неудачным, и не утвердили его в Комитете по градостроительству. Там были многоэтажные жилые дома, как грибы понастроены, и никакой памяти о прежнем комплексе не было. А вот, наконец, в 20-е уже годы, совсем недавно, был разработан новый проект, очень интересный, который состоит из таких частей. Вот здесь на картинке должно быть это видно. Значит, на переднем плане, по-моему, да, Овсяниковский сад у нас. А правый нижний угол вот этого каре, такого прямоугольника, это как раз объект культурного наследия. То есть вот это вот в неприкосновенном виде должно быть отреставрировано. То есть здесь нельзя при внутреннем использовании не возводить новые стены, не перегородки, а только, значит, вот отреставрировать фасады, внутренние помещения тоже, потому что там зальные помещения, и приспособить их под какие-то новые нужды, но, скорее всего, общественные. Может быть, торговля, может быть, какие-то офисные помещения или выставочные залы, что-то вот такое. Судьба этой части неизвестна, потому что частный застройщик, который приобрел сейчас этот участок, сначала один, потом другой, они все не должны в это здание никак вмешиваться. Вот так постановили у нас в правительстве.
0: А зачем им тогда это здание, если они...
1: Но зато вся остальная часть,

0: арочным фасадом,
1: угу.
0: А вот внутренний двор, который был пустой, его можно застроить даже современными новыми домами, но высотой не выше 4 этажей.
1: Угу.
0: И даже там 3-4 этажа в разных местах. Чтобы эти новые дома вообще из-за периметра не были видны.
1: Угу.
0: То есть таким образом мы бы получили действительно восстановленный фрагмент исторической застройки, мытный двор. Причем вот те части, которые были бы восстановлены, можно было сохранить только их внешний вид. А внутри можно сделать любую планировку, в том числе даже и жилье, что застройщика очень и устраивает. В первом этаже магазины, а, скажем, второй этаж и под крышей еще мансардная – это квартиры. Ну и внутри уже можно до 4 этажей строить дома. И вот такой проект был разработан. Это был как раз проект 19 века.
1: Вот.
0: А вот эта вот новая схема – это вот новый проект, который был разработан, обсужден на градостроительном совете. Организация «Студия 44», очень известное архитектурное бюро, и утвержден главным архитектором города. Вот такой эскиз. Мы на этой картинке видим еще, что есть церковь. Это тоже очень памятное такое место. Слева она расположена от комплекса, с шатровой колокольней, многокупольная такая.
1: То есть это будет новая церковь,
0: нет,
1: да?
0: Нет, это уже существующая церковь, которая вообще историческая.
1: А, да, вот она.
0: Она была очень сильно разрушена и переделана тоже в советское время. И полностью восстановлена. И это тоже очень интересная история, потому что это церковь с очень необычной даже, я бы сказал, историей. Шестаковской иконы Божьей Матери.
1: Это грузинская церковь.
0: Да, там сейчас грузинская община, но она там поселилась только в 20 веке, а построили ее еще в 19 веке. Так что со строительством мытного двора, при восстановленной церкви, значит, с двумя скверами по бокам этого комплекса, мы бы получили, может быть, и получим в ближайшее время, очень хорошо восстановленный, значит, и в хорошем состоянии фрагмент исторического города.
1: А когда планируется приступить вот к работам,
0: ну,
1: в этом
0: вот это, думаю, что в ближайшие годы это действительно может быть реализовано. Но на этом проекте история не закончилась, к сожалению. И это тоже очень типично для нынешних времен, когда возникает вот желание что-то новое построить в историческом городе. Застройщик, который заказывал проект, не потянул, так сказать, по деньгам и продал свой участок вместе с проектом другой компании. И теперь застройщик другой. Это произошло буквально в прошлом году, в 24-м. Новый хозяин этой территории... Ну, мы видим здесь фрагмент еще вот того проекта 23-го года. Новый застройщик остался проектом недоволен, который был чужой ему, и заказал проект новый. Ну, по каким причинам, бывает много таких разных обстоятельств. Значит, отчасти по тому, насколько я знаю, что сами планировки квартир в новых частях этого мытного двора его не устроили. Они ему показались непродажными, такими, значит, не очень рыночными и так далее. Ну, во всяком случае, да, и стиль самих зданий ему тоже не понравился. А вот, значит, в 24-м году был разработан новый проект уже для нового заказчика другими архитекторами. Ну, иногда бывают обиды среди архитекторов, как будто, значит, там перехватили работу. В данном случае обид не было. Я специально выяснял у студии 44. Они сказали, ну, бывает такая ситуация. Действительно, эта ситуация довольно часто повторяется, когда застройщик оказывается несостоятельным, он продает территорию, возникает другой заказ и так далее.

0: И теперь вот мы видим, значит, новый проект, мастерская Герасимова.
1: Ну вот, Владимир Кузьмич,
0: на этом месте мы можем остановиться. Да.
1: Вы считаете этот проект более удачным, чем предыдущий?
0: Вы знаете, у него есть, и у первого проекта, у второго есть свои недостатки и свои достоинства. Да. Поэтому сложно сказать, лучше или хуже. Да. Во всяком случае, неплохо.
1: Ну, хорошо. Дорогие друзья, наша передача на сегодня на этом закончится, но по пескам и вот по этим улицам мы пройдем в следующих наших встречах. Там очень интересные улицы с очень интересными названиями и зданиями, и также поговорим об их владельцах. Владимир Кузьмич, я вас благодарю за эту встречу. Хочу последнее. Вот Наталья нам задала один вопрос в предыдущей передаче. Мы обязательно на него ответим в следующей нашей программе по поводу Лесотехнической академии. А сегодня прощаемся. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: издан акафист святой мученицы Людмиле Чешской. Встреча генеральных секретарей епископских конференций стран Европы прошла в Белграде. Монголия приравняла диплом по буддийской философии к документу о высшем образовании. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Издательство Московской Патриархии выпустило в свет акафист святой мученицы Людмиле, княгини Чешской. Книга содержит акафист, напечатанный крупным гражданским шрифтом, краткое житие святой Людмилы и небольшой словарик с объяснением трудных для понимания слов, сообщает сайт издательства. Отмечается, что святая Людмила Чешская является современницей просвещения славян, принявшей крещение от самого равноапостольного Мефодия. Ставшая первомученицей среди славянских женщин, святая Людмила славна перед Богом и Церковью не только примером жизни христианской и смиренным принятием кончины за Христа, но и подвигом воспитания своего внука, величайшего святого Чехии, князя Вацлава, главного небесного покровителя своей земли, также сказано в сообщении. Патриарх Иерусалимский Феофил III, латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьер Батиста Пиццабалла прибыли в сектор Газа с пастырским визитом, целью которого является поддержка местных христианских общин и жителей анклава, продолжающих испытывать последствия затяжного гуманитарного кризиса. Вместе с церковными лидерами в Газу прибыли великий госпитальер суверенного мальтийского ордена Йозеф Блоц и представители международной гуманитарной организации Maltese International. В патриархате подчеркнули, что визит отражает ответственность церкви Иерусалима перед верующими и всем населением сектора Газа, где многие семьи продолжают сталкиваться с тяжелыми условиями жизни, страхом, потерями и неопределенностью на фоне продолжающегося конфликта. В ходе поездки патриархи встретятся со священнослужителями, представителями монашеских общин, местными христианскими семьями, а также жителями, пострадавшими от гуманитарного кризиса. Основная цель визита – оказать людям духовную поддержку, укрепить надежду и выразить солидарность с теми, кто переживает последствия войны. Отдельное внимание будет уделено вопросам гуманитарной помощи, медицинского обслуживания и защите человеческого достоинства. 53-я ежегодная встреча генеральных секретарей католических епископских конференций стран Европы, организованная Советами епископских конференций Европы в сотрудничестве с Международной епископской конференцией святых Кирилла и Мефодия, проходила в Белграде с 14 по 17 июня. Тема форума в этом году – «Быть священником в современной Европе. Призвание и подготовка». Конференцию католических епископов России представлял ее генеральный секретарь, вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске Штефан Липке. Встреча открылась 14 июня мессой в храме Успения Пресвятой Богородицы, которую возглавил архиепископ Белградский и вице-президент Совета епископских конференций Европы кардинал Ладислав Немет. Официальная программа началась 15 июня. Архиепископ Альфонсо Амаранте, ректор Папского Латеранского университета, выступил с докладом о священническом служении в мире, становящемся все более сложным. Затем участники обсудили опыт и проблемы служения священников в различных европейских странах. 16 июня внимание было сосредоточено на темах призвания к священству. Отец Микеле Джанола, секретарь секции призваний Совета, выступил с докладом на тему «Священническое служение. Непрерывный путь формирования». Последний день встречи был посвящен докладам секретарей комиссии Совета. В ходе встречи участники обсудили развитие синодальности в местных церквах. В программу также вошли совместные молитвы, литургические богослужения и знакомство с духовным и культурным наследием Белграда. Ученые степени выпускников зарубежных и монгольских философских школ буддийских университетов будут признаны эквивалентными дипломам о высшем образовании Монголии. Об этом сообщили в Центре монгольского буддизма, крупнейшем монастыре Гандан-Текчинлин, где со времен социализма получают высшее религиозное образование, в том числе монахи из России. В соответствии с постановлением правительства Монголии и указом министра образования, ученые степени и звания, присуждаемые после почти 20-летнего изучения философии буддизма в заграничных и отечественных буддийских школах при монастырях, теперь эквивалентны степеням бакалавра, магистра и доктора. первыми получат призвание своих знаний присвоением докторской степени Монгольской академии наук, обучавшейся в Индии 6 монахов, в том числе глава нашего монастыря Дуламракчагин Жавзандорж, рассказали в отделе по связям с общественностью Гандан Текчинлина. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уазьмин. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача 12. На другой день после ужина у Фабия Торквад, проснувшись, увидел Фульвия около своей постели. Фульвий очень холодно рассказал ему, что случилось накануне, и еще раз представил ему картину несчастий, которые неминуемо его постигнут, если только он не захочет назвать имена всех известных ему христиан. «При первой твоей попытке обмануть нас, — сказал Фульвий, — ты будешь предан в руки судей и, разумеется, приговорен к смерти. Если же согласишься действовать вместе со мной, то сможешь стать богатым». Торквад не ответил ни слова, он был бледен и дрожал. «У тебя лихорадка, — сказал Фульвий, — пойдем прогуляемся, утренний воздух освежит тебя». Торквад повиновался. Фульвий отправился с ним на форум, где они якобы случайно встретили Корвина. «Хорошо, что встретился с вами, — сказал Корвин. — Не хотите ли зайти к моему отцу? Я вам покажу его мастерскую». «Мастерскую? — спросил удивленный Торквад. — Да, мастерскую, в которой он хранит орудия своего мастерства. Он только что привел их в порядок». Они вошли в широкий двор и оттуда в сарай, наполненный орудиями пыток. Увидя их, Торквад вздрогнул и отшатнулся. «Войдите, не бойтесь», — сказал старик-палач, встречавший их у входа. «Огонь еще не разведен, и никто вас не тронет, если вы, от чего да избавит вас Юпитер, не принадлежите гнусной христианской секте. Мы для нее подновили все инструменты». «Покажи этому молодому человеку все твои орудия и объясни ему их назначение», — сказал Корвин палачу. «Мы не будем описывать орудия пыток, имевших целью отнимать у людей здоровье и жизнь». Торквад почувствовал, что ноги его подкашиваются. Холодный пот выступил на его лице, и дрожь пробежала по всему телу. Он поспешил выйти из этого ада и отправился в баню Антония. После роскошного завтрака его повели в игорную залу. Чтобы заглушить мучения, он принял участие в игре и проиграл. Фульвий поспешил дать ему денег взаймы, и так Торквад попал в еще большую зависимость от Фульвия. С этого дня Торквад и Фульвий виделись ежедневно. Корвин и Фульвий приказали Торквату проникнуть в катакомбы, чтобы изучить их переходы и узнать, в каком именно месте епископ совершает литургию. Вот почему Торкват при помощи ничего не подозревавшего Панкратия посетил катакомбы, сосчитал коридоры и оставил отметки. Возвратясь оттуда, он донес обо всем, что видел и слышал, Корвину, который принялся со слов Торквата составлять чертежи катакомб и решил, что на другой же день, с утренней зарей, после обнародования декрета о преследовании христиан, он войдет туда и захватит всех, кого обнаружит. Фульвий составил для себя другой план действий. Он поставил себе задачей лично познакомиться со всеми священниками и занимающими видное положение христианами. Зная их в лицо, он мог бы легко захватить их всюду, где бы с ними ни встретился. Для этой цели он приказал Торквату взять его с собою, когда епископ будет служить обедню. Торкват попытался было отказаться, но Фульвий настоял на своем. Через несколько дней Торквад дал знать Фульвию, что вскоре состоится посвящение священников, обедни и причащение в христианской общине. В назначенный день они отправились вместе к дому наследников римского сенатора Пуденция, где собирались христиане и где епископ служил обедню. В
то время, о котором мы рассказываем, римским епископом был Маркел. То был человек уже старый, благочестивый и впоследствии принявший мученическую смерть за веру. Торквад знал пароль и беспрепятственно прошел в церковь вместе с Фульвием, который умело изображал из себя христианина. Христиан было немного, они собрались в зале, где был воздвигнут алтарь. Когда Торквад и Фульви вошли в церковь, Маркел стоял, обратясь к молящимся. В то время епископы, избегая всяких внешних отличий, чтобы не обратить на себя внимание язычников, не носили особой одежды, и только когда служили обедню, одевали нечто вроде челмы. Эта челма, несколько измененная, известна нам теперь под названием митры. В руках Маркела был посох, точно такой же, какой до сих пор мы видим в руках наших епископов.

Тусклая зимняя заря едва освещала залу. На алтаре горели большие душистые свечи, золотые и серебряные лампады. Близ алтаря на возвышении было поставлено кресло. На нем сидел епископ. Из глубины зала раздались голоса. Хор стройно

вошли все, кто готовился к причастию. Епископ сказал краткое поучение, после которого началось рукоположение священников и диаконов. Торквато, боясь быть замеченным, уговорил Фульвио выйти из церкви до окончания службы. Фульвио согласился, так как он увидел уже все, что хотел увидеть. В этот день приобщались многие, в том числе Агния, Сира и Цицилия. Фульвий не спускал глаз Маркелла и старался удержать в своей памяти черты его лица, рост, волосы. Он стремился запомнить даже звук его голоса и походку. «Где бы мы ни встретились, — думал Фульвий, — я непременно его узнаю, и ему ни под какой одеждой не удастся ускользнуть от меня. Если я успею задержать его, то состояние мне обеспечено».

по Номентайской дороге к востоку от Рима находится теперь глубокий овраг. За ним широкая долина. Посредине ее стоит храм полукруглой формы, а рядом с ним церковь Святой Агнии, построенная на месте ее загородного дома, где она проводила лето и осень. Причастившись, все три молодые девушки отправились туда с намерением провести целый день в уединении и спокойствии. Мы не будем описывать этого загородного дома, который не отличался от всех богатых вилл того времени и был окружен рощами и садами. Агния любила голубей, они знали ее и слетались ей на плечи. Она любила овец, которые по ее голосу сбегались к ней и ели из ее рук траву и хлеб. Но всех больше к Агнии была привязана ее верная спутница, огромная собака по кличке Молос. Она сидела на цепи у входа на виллу и была так свирепа, что кроме двух-трех слуг никто не смел подойти к ней. Агния отвязывала ее сама, и собака ходила за ней смирная, как ягненок. Как только Агния в этот день возвратилась с литургии, Молос, завидя ее, растянулся на земле, замахал хвостом и терпеливо ждал, пока она подойдет к нему, приласкает и отвяжет. Как только она это сделала, пес облизал ее руки, запрыгал около нее и потом побрел за нею, не отставая ни на шаг. Когда Агния садилась, он ложился у ее ног, поднимал к ней свою огромную мохнатую морду, глядел в глаза и ждал, когда она своей нежной детской рукой ласково проведет по его густой шерсти.

День стоял светлый, тихий, теплый. Три подруги сидели в конце густой аллеи, сквозь которую проникали лучи заходящего солнца. Цицилия, всегда жизнерадостная, несмотря на свою слепоту, рассказывала что-то очень веселое, а Агния и Сира, нарвав цветов, делали из них букеты. Фабиола, вышедшая первый раз из дома, захотела прежде всех посетить свою родственницу и приехала к ней на виллу. Она, не предупредив о своем приезде, вошла в сад и, увидев Агнию в обществе Сиры и слепой нищей, удивилась. Присоединиться к ним ей показалось неприличным. Фабиола любила Сиру, она с удовольствием разговаривала с ней в своей спальне, но находила неприличным при гостях сидеть с нищей и невольницей. Вместо того, чтобы подойти к Агнии, она пошла вглубь сада, намереваясь возвратиться, когда Агния останется одна. Агния же не подозревала, что Фабиола гуляет у нее в саду, и продолжала весело разговаривать с подругами. Тем более она не подозревала, что кроме Фабиолы на ее виллу пробрался Фульви. Он не забыл Агнии и помнил, что Фаби намекнул ему когда-то о возможном жениховстве. Узнав, что Агния одна, без родных и слуг, поехала на свою виллу, он решился еще раз попытать счастье. Жениться на богатой, знатной и красивой Агнии значило разом сделать себе карьеру.

Фульвий выехал из Рима верхом и скоро добрался до виллы. Там он сошел с лошади, сказал привратнику, что ему необходимо по весьма важному делу видеть хозяйку, и, узнав, что она одна в саду, пошел к ней, несмотря на протесты слуги. Он увидел Агнию в конце аллеи. Малос поднял голову и зарычал. Агния, оставив цветы, подняла голову, а затем с изумлением и испугом поднялась со скамьи. В нескольких шагах от себя она увидела Фульвия, подходившего к ней с почтительным, но крайне самоуверенным видом. Агне стоило большого труда удержать Малоса, который выказывал все признаки гнева и горел желанием броситься на гостя. Однако повелительный жест Агнии удержал пса-великана. Он стоял около своей госпожи, грозно рыча и скалил страшные зубы, как будто предчувствуя, что к ней подходит недобрый человек. Несмотря на приказания своей хозяйки, Малос не хотел лечь у ее ног, а стоял, чутко навострив уши. «Я приехал, благородная Агния, — сказал Фульвий, — чтобы лично выразить тебе мое искреннее уважение, мою безграничную преданность. Кажется, я не мог выбрать лучшего дня. Солнце греет, как летом». «Да, день прекрасный», — ответила смутившаяся Агния, не зная, как выпроводить иностранца, который наводил на нее страх. «Какой прелестный белый венок у тебя на голове! Кто тот счастливец, который поднес эти цветы? Я льстил себя надеждою и еще не отказываюсь от нее, что ты иногда вспоминаешь обо мне и даже, быть может, не совсем безразлично». Агния молчала. Фульвий продолжал, не смущаясь. «Я узнал из верного, очень верного источника, от нашего общего друга, что ты благосклонна ко мне. Фабий, твой родственник и мой приятель, считал, что ты не отвергнешь моего предложения. Нынче я пришел просить тебя решить мою участь. Быть может, мое поведение покажется тебе слишком опрометчивым, но ты простишь меня. Я искренен и повинуюсь велениям сердца». «Уходи, уходи», — сказала взволнованная Агния. «Зачем ты пришел сюда нарушить мое уединение? Я никогда не желала встреч с тобой, а теперь тем более. Оставь меня. Я хочу быть одна. Я у себя дома и прошу тебя удалиться». Притворное умиление Фульвия внезапно сменилось гневом. Его самолюбию был нанесен удар, его планы разрушились в одно мгновение. И кто же разрушил их? Девочка, ребенок. «Так ты не только отказываешь мне, — вскричал Фульвий, и глаза его заблестели, — тебе понадобилось еще меня оскорблять? Ты выгоняешь меня из своего дома, угадать причину нетрудно. У меня есть тайный соперник, и я узнаю его. Не Себастьян ли?» «Как ты осмеливаешься?» — раздался сзади гневный голос. «Произносить имя честного человека с насмешкой». Фульви быстро обернулся и очутился лицом к лицу с Фабиолой. Гуляя по саду, она увидела, как Фульвий подошел к Агнии и, предугадывая, что случится, поспешила на помощь своей молодой и кроткой родственнице. Фульвий вспыхнул, а Фабиола, не давая ему опомниться, продолжала с негодованием. «Как ты смел опять забраться в этот дом? Кто тебе позволил? Как ты смел преследовать ее здесь, нарушив уединение, в котором она желала провести несколько дней? Какое ты имеешь право?» «А тебе какое дело?» — запальчиво прервал ее Фульвий. «Кто тебе дал право говорить за хозяйку дома? Я не у тебя, я пришел к благородной Агнии». «Да, но виновата я», — сказала Фабиола гордо и с достоинством. «Виновата я, что моя молодая и неопытная родственница имела несчастье познакомиться с тобой у меня в доме, за моим столом. Поэтому я считаю своим долгом загладить мой невольный поступок, спасти ее от твоих преследований и постараюсь при помощи всех наших родных и друзей избавить ее от твоих посещений. Оставь нас». Фабиола взяла Агнию за руку и повела ее к дому. Малос не хотел идти вслед за своей госпожой,
но, уставившись на нежданного гостя, казалось, решился ринуться на него. Напрасно звала его Агния, ей пришлось возвратиться и взять его за длинное ухо. Только тогда, продолжая рычать, Малос пошел за нею. Фульви несколько секунд постоял на одном месте, потом повернулся и пошел по аллее к воротам виллы. Он кипел гневом и бормотал сквозь зубы проклятие Фабиоли. Вся его ненависть обратилась теперь на нее.

Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала третья часть концерта для органа с оркестром номер 5 Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, радио Санкт-Петербургской метрополии, град Петров. В прямом эфире нашего радио пасторский час, и у микрофона протоиерей Георгий Иоффе, настоятель храма во имя иконы Божией Матери Утолимая Печали на Боткинской улице. И сейчас 24 июня 2026 года, 20:30. Мы в прямом эфире, и поэтому ваши вопросы можно присылать в виде текстовых сообщений на сайт Радио Град Петров. Вопросы в прямой эфир, вопросы в пасторский час. Пожалуйста, уже есть несколько ваших сообщений. Также ведется радиотрансляция ВКонтакте, и там тоже можно оставлять комментарии, но лучше всего это делать, конечно, на сайте радио, это удобнее всего, и для нас это просто сразу будет высвечиваться на мониторе того компьютера, который перед моими глазами. И мы будем читать ваши вопросы, и я по мере возможности своей буду на них отвечать. Итак, наш постоянный слушатель Эдуард всегда приводит какие-то цитаты. Определят ли они сегодняшнюю нашу тему, не знаю. Свидетель Игнатий Брянчанинов пишет о том, что грехи, по-видимому, ничтожные, но пренебрегаемые, неврачуемые покаянием, приводят к грехам более тяжким, а от невнимательной жизни зарождается в сердце гордость. Ну, трудно не согласиться с таким утверждением, потому что если мы наблюдаем себя с точки зрения греха и добродетели, то, конечно, покаяние для нас важно. Важно оно в любом случае, потому что духовная жизнь без покаяния – это просто нонсенс, нечто невозможное. Покаяние – это не просто, когда мы ищем и находим свои грехи, искать мы можем сколько угодно, находить без числа, да, бездна моих грехов, восклицаем мы в правиле подготовки к святому причастию. Но бездна моих грехов не превозможет бездну милосердия Божьего. Сколько бы грехов я ни совершил, бездна божественного милосердия все равно превозможет эти мои грехи. И поэтому лучше всего рассматривать покаяние как перемену, как излечение от той болезни, которой мы все поражены, той болезни склонности к разрушению и к смерти, которой болеет человечество издревле. Нам очень важно держаться за главное. А главное в нашей вере – это Христос. Его Слово, самое главное – Его смерть за каждого из нас и воскресение. И вот именно этим, по слову апостола Павла, мы живы. Христос умер за наши грехи и воскрес ради нашего оправдания. Это цитата из апостола Павла. И мы должны это помнить всегда. Воскрес Христос ради нашего оправдания. Вот приобщиться к смерти и воскресению Христову – это, собственно, наша задача. А что такое вот это приобщение к смерти и воскресению? Это же не символ. Это увидеть то действие Божие в каждом из нас, когда мы умираем в этом мире, но воскресаем
во что-то новое. И вот этот поиск этого нового, нового мира, нового неба, новой земли, и есть, собственно, суть всякой духовной жизни. Не правило, не строгое исполнение правил. Правила нужны, они порой совершенно необходимы, особенно на первых стадиях нашей какой-то церковной жизни, но это костыли, которые церковь дает нам для того, чтобы мы учились ходить, не хромая. А затем, когда мы уже что-то начинаем понимать, что-то начинает меняться и в нашем, наших отношениях с Богом. Поэтому важно видеть свои грехи, но важнее всего видеть не мир и не самих себя в свете этих грехов, вернее, во тьме этих грехов, а видеть свет Христов, который освещает нас и все, что вокруг нас. Анна из Петербурга спрашивает, несколько вопросов задает в одном своем послании. Давайте по порядку. Как устроен богослужебный чин? Почему служение начинается с вечера? Это наследие Ветхого Завета. Церковный день, как и ветхозаветные праздники, начинались с вечернего богослужения, то есть с захода солнца начинался новый день, и в этом есть древняя мудрость. Тьма предшествует свету. Чтобы наступил свет, сначала нужно окунуться во тьму, и в этом было установление еще ветхозаветной прообразующей церкви. И богослужения начинались с вечера, и первые службы, вечерняя жертва, она приносилась уже в честь праздника, который следовал за этим вечером и ночью. И это перешло в христианство, и мы также богослужебный чин, ту последовательность наших литургических действий начинаем с вечернего времени. Вечерня – это первая служба суточного круга. Затем следует повечерие, затем полуношница, затем утренняя, первый час и так далее. Весь круг богослужений начинается именно с вечера. И там задается вот этот тон празднику, или праздничному дню, или следующему дню. Собственно, у нас память тех или иных святых, тех или иных церковных событий, она, собственно, ежедневная. Поэтому каждый раз мы вспоминаем тех или иных людей церкви, прославленных, то или иное событие, и ему составлены богослужения, те церковные тексты, они называются по-разному, тропари, кандаки, стихиры и множество всяких других иных отдельных или собранных вместе богослужебных текстов, которые входят в наши богослужебные книги. Они складывались постепенно, эти все чины. Сначала было очень все просто. Собиралась община, возносились благодарственные харизматические молитвы, то есть не записаны они. Почему харизматическими называются? Потому что по вдохновению произносились старшим или предстоятелем, или избранным старейшиной, пресвитером или надзирающим епископом. В первом-втором веке различение между пресвитером и епископом было очень условным. В одних частях империи
представители общин назывались пресвитерами, в другой части или в других городах они назывались епископами. Трехчастная форма церковной иерархии возникла уже во II веке, но вот складываться стало во II веке, и литургические тексты уже приобретали с начала II века уже определенные формы. Но, тем не менее, они повторяли в определенной степени храмовые, ветхозаветные или синагогальные богослужения, и богослужение начиналось с вечера. Далее, Анна, вы спрашиваете, почему так, почему в связи с этим нельзя иметь супружескую близость, начиная с вечера дня, там, на постный день или там, на воскресный день. Это вот как раз те церковные установления, которые вошли в нашу традицию, скажем, в наш обычай достаточно поздно. Вот когда мы начинаем измерять наши взаимоотношения с Богом и внутри церкви с точки зрения можно или нельзя, это мы теряем очень многое. Мы теряем изначальную непосредственную связь верующего человека с Богом, где вот эти можно и нельзя определяются не уставом, не правилами, а нашим богообщением, что, собственно, и есть духовная жизнь. Богообщение, поиск этого богообщения, богопознания – это и есть то, что мы можем назвать духовной жизнью. Если мы, наше церковное сознание, если наша ежедневная практика молитвы, благодарения, исследования совести – направлено именно на это, на богопознание и на богообщение, то тогда вопросов можно или нельзя, внешних таких вопросов не будет возникать. Наша совесть подскажет нам, как поступать или не поступать в том или ином случае. Но это уже, наверное, удел тех людей, которые продвинулись, что называется, на этом поприще. А сначала у нас существует устав, предание, обычай. Вот такого рода уставы, предания, обычаи, о которых вы спрашиваете, Анна. Но дело в том, что вот как раз та область супружеских отношений, которая не только и даже не столько связаны с интимной жизнью, а скорее с общением, вот они, регулировки поддаются крайне слабо. То есть снаружи мы можем, зная там устав или обычай, мы можем это регулировать, но если нет согласия, часто один из супругов не очень церковен, и возникает конфликт, который может привести к каким-то дальнейшим последствиям, к каким-то конфликтам внутрисемейным, и они могут развиваться, эти конфликты. И, в общем, лучше иметь мир, нежели какой-то конфликт, связанный с уставом или обычаем. Поэтому здесь я не духовник для вас, Анна, чтобы давать вот такие прямые советы. Есть вещи, которые не приняты, да, но есть ваша жизнь и ваши отношения с вашим супругом, которые я снаружи регулировать не имею права никакого. Помоги, Господь, принять какие-то мудрые решения, ну и надеюсь, Господь вам и подскажет какие-то вещи. Через нашу совесть как раз нас Господь наставляет. Совесть — такой индикатор доброго и злого в нашей жизни. Помоги, Господь. Евгения
из Петербурга. Как объяснить детям разного возраста, 6 и 13 лет, что такое причастие и как подготовить их правильно к причащению? Это очень сложный вопрос, уважаемая Евгения. И возраст у детей очень разный. Я настоятельно рекомендую замечательную книгу, которую в свое время я прочитал, и она мне помогла, и, надеюсь, поможет и многим из родителей, у которых есть дети того или иного возраста, как общаться с детьми по поводу таинств, по поводу обычаев церковных. Вот, скажем, шестилетка, человечек, который вот только-только начинает покидать семейное гнездышко, да, вот он собирается в школу, он, может быть, ходит в детский сад, то есть уже вливается в какой-то коллектив, но взрослые родители, воспитатели для такого человека являются, маленького человека являются почти непререкаемым авторитетом. Сверстники, с которыми он учится налаживать взаимоотношения, они играют в его жизни роль, потому что возникает тогда и дружба, и какие-то симпатии, антипатии, коллективные игры, иногда компромиссы. Вот эти все вещи можно учитывать. И вот книга, о которой я говорю, это прекрасная Софья Колумзина. Книга называется «Наша церковь и наши дети», где она рассматривает и возрастные особенности, в том числе в семьях. Но это вопрос гораздо более широкий, чем просто возрастная психология. Наше поколение, поколение нынешних взрослых людей, у которых есть дети вот такого детского и подросткового возраста, это люди, пришедшие в церковь вне долгой и яркой традиции. Мы приходим в церковь по-разному. Вот мое поколение приходило в церковь тоже из советского или перестроечного, или постсоветского общества. Это такое же общество, собственно, осталось и нынче. И вот те 40 лет сначала где-то перестройки, да, вот, а потом постперестроечного и уже потом постсоветского пространства ментального нашего, они очень сильный отпечаток наложили на несколько поколений постсоветских людей. Здесь это тема огромных каких-то социологических, психологических исследований, но вот мы приходим вне традиции, мы приходим в церковь, где сохраняется либо какое-то дореволюционное отчуждение, либо какие-то очень трудно возникающие отношения между духовенством и народом Божьим, где церкви порой переполнены людьми в воскресные праздничные дни, а в остальные будние дни трудно ходить людям работающим, и где нет общин, где, вернее, они есть, но их очень и очень мало. Вот общинное устроение церкви, где не приход, люди приходят и не знают друг друга, а там, где люди друг друга знают, друг другу помогают, понимают нужды, где духовенство – это не просто требоисполнители и церковные чиновники, а
действительно находящиеся в общении с паствой пастыри. Вот таких общин крайне мало в городе. Возможно, в сельской местности они существуют,

возникает что-то, что помогает людям понимать не только информацию о происходящем в храме, но и участвовать в богослужении самым простым образом, подпевая или там, принося свечу на малом или на великом входе, где дети, не просто зевая, присутствуют или там на них шикают, чтобы они не шумели, а где они организованы как-то, да, и где у них есть своя роль и в храмовом пространстве, и во внебогослужебных каких-то обязанностях, да, вот такого, к сожалению, очень мало, и вот даже учитывая возрастные особенности, скажем, детей младшего школьного возраста и подростков, да, вот 6-13 лет, а это очень разные возрасты у деток. Вот здесь давать какие-то конкретные советы, тем более в кратком таком режиме радиобеседы, на мой взгляд, это будет слишком общо или... ну, вовсе неуместно. Вот эту книгу я рекомендую. Софья Куломзина «Наша церковь и наши дети». Великолепная книга, она очень небольшая, и там вы наверняка найдете очень много полезного для общения с вашими замечательными детками. Еще у нас был вопрос сегодня от Ларисы из Петербурга о переходном возрасте. Да, вот вы пишете, Лариса, что девочка ходила в воскресную школу, была в паломнических поездках, что она ходила и причащалась в храме Божьем, а сейчас отказывается. И вот возраст пубертата, начиная где-то примерно с 12-13-14 лет, он очень непростой для самого человека, а для родителей это как стихийное бедствие. Давайте, дорогие, припоминать самих себя в этом возрасте. Мы, будучи взрослыми уже и ответственными людьми, и сами имеющие детей, может быть, даже и внуков, мы порой забываем о том, какими мы были в этом возрасте, как мы бунтовали. У каждого это происходит по-своему. Бунт может быть громким, как вот, Лариса, вы описываете, бунт может быть тихим, это просто замкнутость, или, ну, это зависит уже от характера ребенка, от его личностных особенностей, от его внутреннего устроения. И здесь вот тоже я вам, конечно, с радостью порекомендую эту книгу, чтобы понимать вашего ребенка, не пытаться переламывать об колено, что называется. Подростков часто пытаются переломать, заставить, а это совершенно невозможно. И вот все эти беды подросткового церковного бунта, они связаны, вот, конечно, с нашей удаленностью от общинно-церковной жизни. Поиск вот такой общины – это, конечно, дело неблагодарное. Очень важно, чтобы прихожане того или иного храма все-таки сами решали вместе с духовенством и вместе с священноначалием вот это вот свое приходское дело, чтобы оно стало не просто приходским, не просто храмовым, а общинным. Для этого, конечно, нужны и

равнодушные священники и неравнодушные верные прихожане. Как это делать, я не знаю. Это каждый раз по-разному происходит. Но вот несколько храмов с молодежными, с разновозрастными общинами я, к счастью, знаю и радуюсь, когда туда попадаю, потому что ты приходишь как будто бы к добрым друзьям, хотя видишь этих людей, может быть, вообще впервые в жизни, а может, больше никогда и не встретишь. И вот характерная черта вот таких общин – это приветливость. Приветливость к каждому новому человеку, приветливость к детям, приветливость к людям пожилым, больным. Вот это, наверное, самая главная отличительная черта. И это, собственно, и есть вот такая приветливость. Это начало христианской любви, той любви, о которой мы много и долго, наверное, говорим с нашими прихожанами, которые говорит нам прежде всего сам Господь и апостолы Христовы. Еще раз повторю для Евгении и Ларисы. Софья Куломзина, наша церковь и наши дети. В два клика буквально я вот сейчас нашел это в сети. И вам искренне рекомендую. Но, конечно, это не рецептурный справочник, а просто описание того, как человек определенного детского или подросткового возраста вписывается в церковную среду, и о чем с ним и как с ним можно говорить о Боге, о таинствах, о церкви, о общении. Божьей помощи вам, дорогие Евгения и Лариса. Ксения из Петербурга. Молилась Богу каждый день за сына своего, чтобы наставил его на путь истины. Но сын продолжил оступаться и падать ниже и ниже. Значит, Бог не слышит меня. Тут такие последствия, что мне и моему сыну до конца жизни остается их только вкушать. Значит, мне, как матери, грош цена базарный день, что сына своего не научила. Не знаю, как жить с этим совсем. Дорогая Ксения, не нужно отчаиваться. Господь никогда не насилует нашей свободы. Мы можем желать самым близким, самым родным, самым дорогим для нас людям, особенно нашим детям, всяческого блага, но выбор делают они сами. Очень важно сохранять, так же, как вот в вопросах Евгении и Ларисы, добрые отношения с детьми, даже если они заявляют, что они не верят в Бога, что они не хотят ходить в храм. Сохраняйте добрые человеческие отношения. Это самое главное, потому что у любого ребенка, сколько бы лет ему ни было, должен быть тыл, должен быть дом. И это наша задача как родителей. Мы тебя любим, мы тебя принимаем, даже если ты оступаешься и падаешь. Потому что ты мой сын, ты моя дочь. И это самое главное. Это безусловная любовь. Она естественная любовь. Даже слово такое в греческом языке есть. О том, что родительская, детская любовь и детско-родительская любовь – это любовь по естеству. И мы не можем ее никуда деть.
еще пророк Ветхого Завета восклицает, забудет ли мать ребенка своего, дитя свое. Да? Нет, конечно, никогда не забудет, никогда не даст. Будет скорбеть, да, если не все благополучно с ее ребенком, но всегда, покуда мы живы, покуда мы можем взывать и к Богу, и друг к другу, всегда эти отношения останутся, и нам, как родителям, очень важно их в любом случае оставлять доброжелательными и принимать, как принимает нас Отец Небесный. Он принимает нас, хотя мы грешники, хотя мы Его заповеди нарушаем, хотя мы и иногда падаем, иногда спотыкаемся, и все равно Отец Небесный принимает нас такими и ждет, терпит нашего, терпит наши грехи, ждет нашего исправления, но исправления не насильственного, а свободного, по нашему личному желанию. И иногда человеку нужно упасть так, чтобы оттолкнуться от дна и всплыть все-таки на поверхность. Я искренне желаю, Ксения, вам и вашему сыну Божьей помощи и Божьего милосердия. Да будет милость Божия с вами и со всеми нами. Елена из Петербурга. У нас все вопросы сегодня из Петербурга, хотя бывают и другие города. В прошлый раз и Москва была, и Киев был, и еще какие-то города, даже Новосибирск. Елена спрашивает, в псалмах очень много упоминаются враги. Слышала, что нужно подразумевать бесов. А у меня в данный момент, когда читаю, перед глазами люди, которые меня обидели. Никак не получается о них не думать. Это плохо, и как быть? Псалмы написаны в то время, когда вот войны, междоусобицы в израильском народе были просто данностью. В исторических книгах Священного Писания говорится, иногда проскакивают такие фразы, очень древние фразы. Это было время, когда цари идут на войну. Как нам это понимать? Кто такие цари и что это за войны? Та ситуация, в которой жили древние израильтяне, да, в общем, и весь древний мир, это ситуация городов-государств. Были империи, конечно, была ассирийская, а до нее еще были вавилонская, хетская империя, египетская империя, но этих империй было мало. А вот часто были вот города-государства, да, вот город со своим правителем, которого часто называют царем в Священном Писании. И основное развлечение и экономическая выгода была вот таких князьков пограбить соседей. Вот просыхали дороги после весенних дождей. И можно было собирать какой-то отряд, громко это называется войско, чтобы соседний город-государство пойти и потрепать
пограбить его предместье, может быть, и город не взять, но осадить его, похвалиться силой молодецкой, да, и пограбить окрестности с какой-то добычей, а если удастся, то, может быть, и город захватить и присоединить к своим владениям, вот, и пограбить, и безобразничать и вернуться вот с добычей. Это считалось воинской доблестью. Ну, это было не только в античном мире Средиземноморья до эпохи империй, но и на севере у нас, в наших северо-западных пределах, вот те же самые викинги, для них высшей доблестью было напасть на какой-то мирный достаточно город, пограбить, сжечь его дотла, убить мужчин, женщин и детей продать в рабство, и с этой добычей вернуться в свои фьорды, да, чтобы похвастаться своими набегами. Это считалось великой воинской доблестью. И так жила, в общем, Европа и Азия до эпохи империи. Империя, чем она была хороша? Она устанавливала единовластие высоких правителей, будь то император или король, или наследственный правитель, царь или фараон в Египте, и давала жителям этой империи и подвластных этой империи этносов и государств определенную стабильность. Стабильность дороги. Вот Римская империя, которую мы знаем достаточно много, потому что именно в этой империи родился Спаситель, именно эта империя определила будущее Европы, да, в общем-то, и всего мира, потому что в ней были единые для всех законы, право, римское право, на котором современные все правовые системы выстроены, имело систему инфраструктурную. Дороги римские стоят до сих пор, и в Европе их можно увидеть, и по ним, собственно, проходили вот основные торговые и военные пути. Империя давала народом, населяющим ее, а империя – это значит не просто один этнос, римляне, скажем, латины владели всей империей. Они имели привилегии, но все этносы в этой империи имели права свои, имели даже собственных начальников и даже царей. Собственно, Ирод Великий, которого мы нарицательно называем, потому что он там избил вифлеемских младенцев, да, при нем родился Спаситель, да, и вот он такой был властный, а его великим-то не зря назвали, потому что это храм, он обновил второй храм, он сделал его великолепным, он в союзе с Римской империей хитро и умело правил, устранял конкурентов, занимался такой вот и внутренней, и внешней политикой, интригами, строил много, и народ при нем отчасти благоденствовал, да, вот под жесткой его власти, авторитарной. Но вот империя сама давала вот этот пакс романа, римский мир, стабильность, инфраструктуру, защиту от внешних набегов. Да, и это было, конечно, преимущество империи,
Потом мы и видим, что имперское такое устроение, оно преобладало в Европе и в Азии. Но вот империи рушатся все, так или иначе. И наше поколение застало Советскую империю, по другим, конечно, соусам, но все-таки империю. И она разрушилась. И всему свое время, только вот то Божие царство, оно нерушимо, и мы его ищем. А вот я далеко ушел, простите меня, в своих рассуждениях о государственном устроении древнего мира. Елена спрашивает конкретно о псалмах. Так вот, основной автор псалмов – это царь Давид. Если мы почитаем книги царств, библейские книги, исторические книги царств, где о царствовании Давида рассказывается, о его воцарении, о его перипетиях, его жизни, псалмы это отражают. Они всегда связаны с теми или иными эпизодами жизни царя Давида. Многие из псалмов. И они выражают его чувства, его молитвенное прошение к Богу, его внутренние переживания. А он был практически всю жизнь воином. Воевал в гражданской войне против войск царя Саула, воевал с соседями, вел с ними переговоры, иногда применял военные хитрости. То есть он все время был окружен недовольными, жаждущими поработить вот те его завоевания, которые он, как сначала как такой вот номинальный царь, а потом уже как истинный царь, завоевал, да, собственным сыном, а Авессаломом у него был конфликт и практически гражданская война. Почитайте вот эти книги царств, они очень вам помогут в понимании псалмов. И иносказательно, да, конечно, по толкованиям святоотеческим, аскетическим толкованиям, враги, упомянутые в псалмах, это не реальные военные враги, а это враги рода человеческого, демоны, бесы. Но не будем забывать, дорогая Елена, что псалмы при всей их удивительной насыщенности и молитвенном настрое – это все-таки Ветхий Завет, где война и кровопролитие – это были явления обыденные, и где доблесть доказывалась, собственно, воинским превосходством. Христианская мира, она другая. Мы, с одной стороны, должны относиться к псалмам как к молитвенным прошениям. С другой стороны, и это более тонкая вещь, мы должны относиться к псалмам как к пророчествам. И псалмопение – это весть ветхозаветная еще за 800 примерно лет до Христа, это весть о Христе. И таким образом мы тоже должны относиться к псалмам, как к пророчествам о грядущем Спасителе. И должны относиться как к человеческому документу, как и к историческому и человеческому документу. Не только молитва к Богу, но и человек со всеми его слабостями и со всеми его личными и общественными недугами представлен в псалмах. И
Это одна из самых честных книг во всей Библии. Вся Библия честна, но псалмы особенно, потому что они из глубины души иногда голосом совести взывают к своему Творцу, Промыслителю и Искупителю. В псалмах есть и такие совершеннейшие пессимистические и такие отчаянные вопли к Богу. И это всегда не просто вот такое монотонное чтение чтеца или пономаря в храме, а это взывание к Богу. Мы не привыкли в нашей церковной практике интонировать или восклицать. Но в псалмах все это есть. Если читать это дома, про себя, да, вот мы видим здесь и плач, и восклицание, и вопль, и крик. Один из переводчиков Ветхого Завета, и в том числе псалмов, отец Леонид Грилихис, он свою статью о псалмах так и озаглавил «Крик Давида». Это очень эмоциональное чтение, на самом деле. Поэтому Божьей помощи, а вот враги, которые упомянуты в псалмах, это реальные враги Давида или тех псалмопевцев, которые являются авторами, кроме царя и пророка Давида. Мы, конечно, понимаем их, пытаемся понять их иносказательно, но есть вещи, которые, от которых нам не отвертеться. Да. Но в свете уже Нового Завета нам сказано Христом, сыном Давидовым, как его называли, то есть потомком Давида. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас». Поэтому новозаветное понимание псалмов, оно иное. Оно уже не ветхозаветное, а уже сказанное тем, кто, являясь потомком по плоти царя Давида, дал нам новую заповедь, заповедь о любви, о преодолении естественных негативных чувств. Та вот та любовь, о которой говорит Спаситель, это преодоление естественной ненависти к враждующим против нас. И древняя церковь знала молитвы, общественные молитвы, это зафиксировано в памятниках 3-4 века, уже когда богослужение стало оформляться, то есть уже стали записывать церковные службы. Молитва возносится за царей, за властителей, за врагов креста Христова и за самих себя. Вот такие прошения. Даже за врагов креста Христова. Вдумайтесь. Это зафиксированные молитвы 3-4 века, памятники, апостольские постановления, Евхологии Серапиона, некоторые другие. Итак, мы продолжаем. У нас есть еще немного времени. Петр спрашивает, что значит довериться промыслу Божьему? Это не значит, Петр, вот я скажу, что это не значит. Это плыть по течению. Течению времени, течению своей жизни, течению обстоятельств. Это значит быть активным, потому что все добродетели – это активные вещи. Это не пассивные пассивное ожидание каких-то знамений, каких-то чудес, каких-то знаков. Промысл Божий, он в нашей жизни творится.
опять же, в нашей свободе, через нашу совесть мы определяем, что хорошо, что плохо. У нас есть критерии Евангелия, где сказано, что есть воля Божья, а промышление Божие – это воля Божия в нашей собственной жизни. Так, наверное, можно это определить. В нашей собственной активной жизни. И поэтому искать вот этого промышления Божьего о нас нужно активно. Мы можем ошибаться, но Господь дает нам такую возможность. Если у нас есть вот такие проверяемые вещи, как евангельские заповеди, то мы по ним, по этим критериям можем обосновывать свой выбор, пытаться его делать каждый день, каждый раз в любых тех или иных обстоятельствах. И если мы встали на этот путь, то мы по нему идем, и мы видим самого Христа, который сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». Если мы ищем истину, Господь направляет нас на этот путь, освещает нам этот путь, дает нам новое понимание и себя самого, и самих себя. Да. И если мы это ищем, Господь непременно идет нам на помощь, и в этом промысел Божий. Помоги вам Бог, дорогой Петр. Зоя спрашивает, как по-христиански реагировать на неуважительное отношение ко мне со стороны начальника? Терпеть мне очень дорого мое рабочее место. Это очень непростой вопрос, дорогая Зоя. Есть вещи, которые, наверное, можно квалифицировать как неуважение, но есть вещи более худые. Это, например, хамство, да, когда это неуважение доводится до каких-то крайних степеней. Это нехорошо, и, наверное, об этом нужно свидетельствовать. Терпение, на самом деле, вот это не пассивная добродетель, а это добродетель на самом деле. Это активная добродетель. То есть она связана всегда с молитвой, она всегда связана, эта добродетель, с поиском правды, а молитва прежде всего за того, кто обижает, за того, кто нас, собственно, вводит в состояние тревоги и раздрая, да, вам дорога ваша работа, дорога ваша работа, но иногда приходится выбирать, иногда приходится делать выбор и свидетельствовать, доброжелательно свидетельствовать о неправде, да, человек. Помните евангельскую заповедь, как быть с грехом ближнего? Сначала обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, приобрел ты брата своего. Если не послушает, возьми для свидетельства одного или двух. Ну вот, таким образом мы и действуем, или хотим действовать. Конечно, это легко говорить, особенно со стороны, а вы внутри этих обстоятельств, и я не имею права вам давать каких-то прямых советов. Но если нас все время не уважают, то терпение может иногда лопнуть и привести к жесткому конфликту. Вот чтобы этого не случилось, наверное, нужно попробовать выяснить эти отношения сначала конфиденциально, а потом уже как-то иначе.
Боже, вам помощи, дорогая Зоя. Я искренне молитвенно желаю вам как-то преодолеть этот раздрай, потому что действительно легко о каких-то вещах говорить, но трудно крайне сделать. Тем более, что, в общем, нас учили не поднимать голоса против начальства, да, вот терпеть пассивно, а не и не молиться, да, вот помолитесь сначала и за этого начальника, и за ваших сотрудников, и какое-то время вот просто молитвенно их вспоминайте перед Богом и просите о помощи. Дай Бог, эти отношения начнут как-то разрешаться. Божьей помощи еще раз пожелаю вам. У нас остается примерно 3 минуты, и я постараюсь ответить Виктории. Что означает стяжание Духа Святого, и почему святой Серафим Саровский говорил, что именно это и есть главное в духовной жизни? Да, дорогая Виктория, это слова преподобного Серафима, но вот духовная жизнь – это поиск богопознания и богообщения, а это происходит исключительно в Духе Святом. То есть вот Дух, его называют утешитель, да, вот в нашем синодальном переводе, в других переводах он называется заступник. Вот этот Дух Святой, третий лик, третья ипостась нашего Бога, Святой Троицы, она научит, по слову Спасителя, нас всему. И вот стяжание, то есть собирание внутрь себя вот этой благодати, этого дара, этого действия Божьего и наставляет нас на всякую истину и дает нам видеть тот путь, по которому мы идем к Богу. И без этого невозможно что-либо говорить или делать в церкви. Без этого невозможно познавать Бога и искать Его. Поэтому вам, дорогая Виктория, и всем нашим дорогим радиослушателям я желаю помощи Божией, благодати Духа Святого, стяжания Его. Призываю на всех вас, дорогие, Божие благословения, и прощаюсь сегодня до новых встреч в эфире нашего любимого радио «Град Петров». До свидания.

0: прозвучал гимн Пресвятой Богородицы композитора Алексея Гвоздецкого в исполнении хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В прошлых моих беседах я говорил о религиозных, точнее, именно христианских корнях и истоках свободы. О том, что бы ни утверждали присяжные враги религии, никакой другой основы нету свободы, кроме христианского понимания человека, мира и жизни. Сегодня вдумаемся, вслушаемся в это мое утверждение поглубже. Вдумаемся потому, что я знаю, каким парадоксом звучит оно не только для открытых врагов религии, но что гораздо грустнее, так часто и для самих религиозных людей. Столь многие из них привыкли сводить религию к одному лишь послушанию, слепой вере, безотчетному охранению даже непонятных для них преданий и обычаев, что они уже не слышат и не понимают, о каком, собственно, послушании идет речь, не слышат всей глубины евангельского благовестия. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подчиняйтесь опять игу рабства. И им в голову не приходит, что само послушание, сама верность и самоотдача, стоящие действительно в центре христианства, как раз и неотрываемы от этого благовестия свободы. Но прежде всего, о какой свободе? О свободе от чего, говорит Евангелие и возвещает Христос. Свобода тут противополагается рабству, а под рабством, разумеется, сначала и превыше всего порабощенность человека греху и смерти. Опять-таки, для нас, понимающих и признающих грех, в лучшем случае как нарушение того или иного правила, как то или иное преступление против закона, эта идея порабощенности человека греху попросту непонятна. Подавляющее большинство из нас чувствует себя неплохими людьми, не хуже и не лучше, чем другие, как мы обыкновенно выражаемся. Что же касается недостатков, тех или иных грешков, сделок с совестью, падений, то все это в сущности мы считаем нормальным, в порядке вещей. У кого же всего этого нет? Все мы люди, все мы человеки, слабые и грешные, но в последнем итоге все-таки совсем не дурные люди. Нужно ли говорить, что в этой атмосфере самодовольства и нравственного минимализма христианство по-настоящему просто не звучит, неприменимо, не имеет смысла, а если имеет, то не тот, что мы находим в Евангелии, а то, что сами вкладываем в него. Ибо под грехом, разумеет христианство, совсем не тот или иной грешок, недостаток. И, может быть, даже не падение, нет. Под грехом, разумеет оно как раз то самое внутреннее отпадение от Бога, от Его истины и духовного закона, который выражается в первую очередь вот в этом нашем самодовольстве, нравственном минимализме. Грех не в том, что мы падаем и грешим. Грех в том, что мы уже не замечаем настоящего падения, не замечаем самой падшести нашей жизни и считаем ее нормальной, естественной. И достаточно сравнить это наше маленькое самодовольство и маленькое признание греха с тем чувством греха, с тем воплем о раскаянии и прощении, который льется буквально с каждой страницы Библии, чтобы убедиться в прошлой, потрясающей, действительно коренной разнице между ними. Короче говоря, мы не ощущаем и не сознаем своего рабства греху, своей порабощенности грехом, а потому и не хотим свободы от них. Как птица, родившаяся в клетке, не улетает из нее на свободу, даже если перед ней открывают дверь клетки, так и мы уже не сознаем больше, что вся наша жизнь искалечена, отравлена и изуродована грехом, что мы не те и не такие, какими вы могли и должны были бы быть. И то же самое можно сказать и о порабощенности человека с смертью. Тут тоже, сколько бы мы ни боялись смерти, сколь ни трепетали перед нею, мы признаем ее вполне законным и нормальным явлением, одним из тех пресловутых законов природы, в которых нас учат даже искать мудрости и подчиниться которым нас всегда призывают. Человек смертен. Вот и все. Неприятно, но ничего не поделаешь. Подчиняйся и примиряйся. И говори при этом еще никому не нужные слова о покое и отдыхе. Но как же тогда нам услышать евангельское благовестие о том, что последний враг истребится смерть, и что именно от этого ужасного рабства человека смерти пришел нас освободить Христос? Что делать с рабами, которые и так привыкли к своему рабству, что уже даже и не ощущают его как рабство, даже не знают уже, что они должны были бы, чем они могли бы быть свободными? Что делать с рабами, которые, забыв о подлинной свободе, играют в игрушку, называемую ими свободой, как если бы переходить из одной тюремной камеры в другую, называлось бы в тюрьме освобождением? Но вот христианство говорит, пока порабощен человек греху и смерти, пока примиряется он с ними и даже не ощущает их как страшного и неизбывного рабства, пока это так, призрачны и пусты все человеческие рассуждения о свободе. И речь идет только о более длинной или более короткой цепи, которой прикреплены мы все к тому же столбу, к тому же рабству. И потому только по отношению к нему, к этому рабству, можно строить и понятие свободы. Ибо для христианства понятие это означает не временное освобождение от той или иной зависимости, но прежде всего коренную и внутреннюю перемену человеческого сознания, а потому и всей человеческой жизни. Для христианства это внешняя свобода, или вернее то, что мы называем свободой, и что всегда временно и приходящее, немыслимо, не имеет никакого значения, прежде всего, без внутреннего освобождения человека, без возвращения к нему его врожденной способности к свободе. Ибо именно эту способность к свободе, жажду подлинной свободы, свободы от греха и смерти, разбило в нем то рабство, о котором мы только что говорили. Поэтому, прежде чем применять это христианское понимание свободы к нашим земным реальностям и нуждам, нужно во всей полноте услышать евангельское благовестие о том, кто являет нам свободы.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории российского государства и русского общества. Мы говорим об эпохе царя Алексея Михайловича, о Разинском бунте. И напоминаю, что сегодня наша 92-я программа, и мы вновь возвращаемся к драматическим событиям осени 1669 года. В нашей прошлой программе мы говорили о том, что попытка разинцев в сентябре 1669 года при посредничестве астраханцев примириться с московскими властями не дала никакого результата. И здесь главную роль сыграло несогласие Разина и его конфликт с астраханским воеводом Иваном Семеновичем Прозоровским, требовавшим у Разина прекратить принимать в свой отряд беглых и вернуть всех беглых, которые примкнули к нему вот с сентября 1669 года, властям. Разин решительно Прозоровскому в этом отказал, и вновь конфликт стал неодолимым. Надо сказать, что немцу Вадеросу, который, в общем, пытался играть роль посредника между Прозоровским и Разином, Разин ответил достаточно грубо в отношении Прозоровского, пригрозив ему насилиями, пригрозив рассчитаться с ним. И, в общем-то, с этого момента, видимо, конфликт уже прошел точку невозврата, как сегодня говорят многие наши соотечественники. По пути на Дон, на острове между Кагальницкой и Ведерниковской станицами, Разин устроил городок Кагальник, который обнес валом. Сюда же Разин вызвал из Черкасска свою жену и брата Фрола Тимофеевича, и тем самым на Дону возникло два казачьих стана, два казачьих образования. Коренной Дон, да, служилый, представлял собой Черкасск, в котором продолжал атаманствовать мужественный казак Корнилий Яковлев, а в Кагальнике складывалась разбойничья ватага, явно поставившая себя уже вне закона, во главе со Степаном и Фролом Разиными. До весны 1670 года силы Разина продолжали пополняться. И надо сказать, что, видимо, Москва еще в тот момент надеялась на то, что авторитет Яковлева и, в общем, такая, скажем так сказать, политика кнута и пряника, она позволит справиться с разинцами без необходимого на то кровопролития. Весной 1670 года, уже после Пасхи, в Черкасск приехал из Москвы некий Герасим Евдокимов с царской грамотой, причем он был принят весьма почетно Корнилием Яковлевым. И Яковлев надеялся на то, что совместными усилиями с Евдокимовым удастся Разина убедить покаяться. Через три дня после приезда Евдокимова Яковлев созвал казачий круг, от которого нужно было послать выбранных в Москву. И вот на этот круг явился из Кагальника Степан Тимофеевич, который грязными словами посла обругал и заявил о том, что Евдокимов Герасим Желез Московский послал не от царя Алексея Михайловича, а от московских бояр, которых уговаривали Евдокимова играть роль доносчика. Это было, конечно, грубым оскорблением, но самое главное, это показывало в полной мере, что Разин совершенно не намеревается и не собирается мириться с Москвой. Евдокимов был рассержен и обижен такими словами, резко ответствовал Разину, и Разин тогда потребовал бросить Евдокимова в Дон. Причем вместе с ним были утоплены еще несколько казаков, которые пытались защитить царского посла. Вот позиция Яковлева в этой ситуации мне, честно говоря, не совсем ясна, потому что то ли Разин появился не один из достаточно вооруженной силы, то ли Корнилий не хотел развязывать открытый гражданской войны на Дону. Но так или иначе, на какой-то момент после убийства царского посла Стенька стал бесконтрольным хозяином в Черкасске. Формально Разин не отрекался от Бога. Более того, даже неоднократно говорил о том, что он человек верующий и Бога признает. Но при этом он всегда резко отзывался против священников, против церковных иерархов и вообще против богомольцев, которых называл царскими. Ему приписываются такие речи.
современниками. На что нужны церкви, к чему попы? Венчать, что ли? Да не все ли равно? Станьте в паре подле дерева, да проплешите вокруг него. Вот и повенчались. И здесь мы видим, что, скорее всего, религиозность разная. Ну, понятно, я не говорю здесь о какой-то христианской этике или милосердии. Да? Достаточно посмотреть, сколько крови Разин пролил уже к Пасхе 1670 года. Но если говорить о его религиозности, то, видимо, она носила какой-то такой уже, конечно, полуязыческий, если не откровенно языческий характер, так или иначе. Есть легенда о том, что Разин так и поступал, набирал молодежь, делил ее на пары, подводил к вербе, заставлял парами вокруг вербе проплясать, таким образом совершал таинство брак. Хотя в какой степени такие сведения соответствуют действительности, абсолютно сказать сложно. Но, конечно, однозначно то, что в разинском движении с определенного момента мотивация поступков очень напоминала языческую. И вели себя разинцы так или иначе в значительной степени как язычники, а не как христиане. Из Черкасска в том же 1670 году Разин отправился вверх по Дону. Здесь к нему присоединился Васька Ус, беглый из тульских мест, который прославился тем, что он неоднократно разорял помещиков и вотчинников в тульских и воронежских местах, поскольку его ближайший Саул Сережка Кривой погиб ранее, о чем мы говорили в нашей прошлой программе. Разин сделал Уса своим Исаулом. Теперь уже у Разина было порядка 7 тысяч казаков, и на круге в Папшином городке Разин объявил о том, что он идет на Царицын. Царицын был взят разинцами вследствие измены его жителей, открывшими ворота под влиянием льстивых обещаний. К тому времени уже в Царицыне был другой воевода, не Унковский, а Тимофей Васильевич Тургенев. Он мужественно решил держать осаду, заперся в городской башне, но башня была взята штурмом, а Тургенев изувечен, искалечен и в таком виде брошен в реку. Разин укрепил городские стены и пытался объявить Царицын такой своеобразной своей столицей. Он объявил казакам свое намерение идти вверх по Волге под государевы города, избивать всех служилых приказных людей, то есть военно-политическую административную элиту, а потом идти и на Москву против всех бояр. К этому времени уже ситуация с разинским бунтом приняла такое острое положение, что по верху Волги против разинцев шли отправленные из Москвы стрельцы, а снизу на Нижней Волге к Черному Яру выслал астраханский воевода Иван Семенович Прозоровский. Стенька с реки оконные казаки Суши напали на стрельцов, которые расположились в лагере на одном из островков в 7 верстах от Царицына. 500 стрельцов было убито в ожесточенной стычке. Более 300 Стенька взял на свои суда в качестве пленных гребцов. И таковых было достаточно много, и все они передались своему новому батюшке, освободителю Степану Тимофеевичу, хотя их положение напоминало, конечно, положение именно, так сказать, галерных рабов. Затем Стенька решил обезопасить себе тыл, отправился вниз по Волге на Астрахань, где у него были свои агенты, грозившие вовремя открыть ему городские ворота. Астраханский воевода Иван Семенович Прозоровский был очень мужественный человек, он заботился об укреплении города, в том числе при помощи иностранцев. Кстати, именно значение Астрахани в тот момент постольку велико, поскольку именно в Астрахани был построен стоявший здесь первый русский корабль «Орел». Его капитаном был голландец Давид Бутлер, помогавший Прозоровскому в укреплении городских стен. Но, к сожалению, опять-таки, вследствие передачи разинцам части горожан, Астрахань была взята через два дня. 24 июня 1670 года Астрахань пала. Иван Семенович Прозоровский бился до последнего. Он был ранен в схватке и затем живым, израненным, но живым сброшен с самой высокой колокольни города, разбившись насмерть. Тогда разинцы казнили очень много пленных. Надо сказать, что в Троицком монастыре в одной братской могиле были погребены 441 человек. Город был разграблен,
Надо сказать, что Разин особенно велел сжечь все приказанные бумаги и хвалился тем, что он

кровавыми потехами, напоминавшими худшие сцены из самых мрачных лет правления Ивана Васильевича Грозного. Надо сказать, что в угоду астраханской толпе, состоявшей из социальных низов, здесь, конечно, элемент гражданской войны чувствовался очень ярко. Разин ездил по городу и обрекал на смерть всякого представителя русского служивого сословия, который был этой толпе неугоден. Одних резали, другим отрезали уши, носы, губы, рвали ноздри, третьих топили живьем. Были утоплены сыновья погибшего мученической смертью князя Ивана Семеновича Прозоровского. Как ни странно, во всяком случае, на какое-то время митрополита Иосифа пощадили, хотя он был очень близким другом Ивану Семеновичу Прозоровскому. Но надо сказать, что в этот момент, по разным данным, митрополит Иосиф, чья мученическая кончина была еще впереди, видимо, вел себя не слишком активно, надеясь спасти хоть кого-то из своей паствы. Дочерей и жен побитых дворян, сотников, подьячих Разин стал выдавать за казаков. Не знаю, заставлял ли он их плясать вокруг вербовых деревьев, но, во всяком случае, венчали их в кавычках не по архиерейскому благословению, а на основании атаманских бумаг с печатями. Иосиф молчал, и в тот день, когда праздновали именины царевича Федора Алексеевича, он даже устроил обед в честь Стеньки и всей казацкой старшины. Ну, можно сказать о том, что, наверное, я еще раз подчеркиваю, что позиция митрополита, показавшего себя впоследствии достаточно твердым, принципиальным и мужественным человеком, заключалась в том, чтобы, смирившись перед разбойником, во власти которого был такой город, стараться спасти из своей паствы того, кого еще можно было спасти. В Астрахани Разин оставил небольшой гарнизон, вот уже упомянутого мною тульского разбойника Ваську Уса, половину астраханцев, перешедших к Разину московских стрельцов, и по два человека с каждого десятка донских казаков. То есть гарнизон был достаточно большой. С остальными же он отправился вверх по Волге. Имея примерно 10 тысяч вооруженного люда, он надеялся, что это войско увеличится как минимум раз в 10 за счет холопов, беглых, примыкавших к нему по мере движения по Волге. Был занят Саратов, воевода был утоплен, дворяне, приказные люди перебиты, а в городе введено казацкое устройство. В начале сентября 1670 года Разин появился под стенами Симбирска. К этому моменту агенты Разина, сеявшие смуту и возбуждая народ против лучших людей, расселись по всему московскому государству. К Разину приходили уже не только беглые, но и черемисы, чуваши, мордва. Симбирский воевода, боярин Иван Богданович Милославский, решил сопротивляться и мужественно на протяжении целого месяца выдерживал осаду. В последних числах сентября 1670 года к Милославскому подошла помощь. Московское войско во главе с князем Юрием Никищем Борятинским. 1 октября между Борятинским и Разиным произошло первое сражение, 4 октября – второе. Разинцы были разбиты на голову, при этом сам командир бросил на произвол судьбы и крестьян, и чувашей, и черемисов, а сам с верными казаками, которые превратились в такую своеобразную старую гвардию, если вспоминать Наполеона, уплыл вниз по Волге. Интересно, что когда мятежники обратили внимание на то, что казаки их оставили, бросили, предоставили собственной судьбе, и их командующий уплыл вместе с ним, то они бросились к Волге, чтобы спастись бегством. Однако борятинцы напали на мятежников, многие тут же были перебиты или утоплены, около 600 человек было взято в плен, и Борятинский велел казнить мятежников без суда. Одних четвертовали, других расстреливали, но большую часть повесили. Таким образом, разинские жестокости вызвали и ответное ожесточение, и гражданская война приобрела самые неприглядные черты для 70-х годов 17-го столетия. Понятно, что кровушки там пролилось столько, что мы, наверное, сейчас, сидя, в общем-то,
в далеком историческом отдалении.

0: колени, не можем даже себе этого в полной мере и представить, эти жуткие и страшные сцены. Но самое главное, что ответственность за эту кровь, конечно, в полной мере лежит на совести Разин. Ибо, еще раз подчеркиваю, ничего, никакой положительной программы, никаких перспектив московскому государству он предложить не мог. Интересно, что жители из пригородных слобод Симбирска пришли с повинной Борятинскому. Вот, Борятинский наказал для острастки кнутом только по одному человеку на каждую слободу, которые были выпороты, остальные были вновь приведены к присяге на верность царю Алексею Михайловичу. Разинские листы и словесная агитация отмечалась и под Нижним Новгородом, и под Тамбовом, и под Пензой, даже под стенами Москвы и Великого Новгорода. Обещания Разинца были такие же простыми, как впоследствии несколько веков спустя и обещания ленинцев. Он обещал избавить угнетаемый народ от гнета, сделав его самим угнетателем других людей. В качестве цели своего похода, своей войны, Разин выставлял истребление всей русской национальной элиты, то есть бояр, дворян, приказных людей, искоренение всякого чиноначалия власти и обещал превратить всех русских людей в казаков на основе всеобщего равенства. «Я не хочу быть царем», — говорил Разин, — «хочу жить с вами как брат». Интересно, что Разин в своей пропаганде и агитации избегал какой бы то ни было дискредитации царя Алексея Михайловича. И более того, Разин одно время выдавал даже себя за царевича Алексея Алексеевича, к тому времени уже умершего. Говорил о том, что он будет пытаться спасти и освободить патриарха Никона, к тому времени лишенного сана и пребывавшего в Белозерском монастыре. Были снаряжены два судна, одно было покрыто красным сукном, другое — черным. Распускались слухи о том, что на первом едет царевич Алексей Алексеевич, если не сам Разин царевич, то уж царевич с атаманом, во всяком случае. На другом — патриарх Никон. Старая легенда играла о самозванцах, о том, что царевич не умер, а чудом спасся. А подобного рода слухи и сплетни наш народ весьма любит и ценит. И Степан Тимофеевич должен возвести его на московский престол. Тем самым он пытался придать какую-то легитимность, какое-то правооснование своим действиям. Тем более, что когда Разин убедился в том, что ему невозможно выдать себя за Алексея Алексеевича, эта роль исполнялась им не так долго, был найден черкасский казачок, молодой, который, так сказать, разыгрывал роль Алексея Алексеевича. Огромное пространство между Окой и Волгой было охвачено социальным бунтом. Начались истребления помещиков и приказчиков. К Разину постоянно притекали свежие силы. Очень часто Разин вешал тех или иных воевод и приказных людей, которых называли облихованными, то есть тех, против которых были свидетельские показания, а некоторых даже оставлял в живых. От Симбирска Разинский бунт распространялся по двум линиям. На запад, то есть, соответственно, к Симбирску, Пензе и Тамбову, на северо-запад, опять-таки, к Нижнему Новгороду. У разинцев начались свои собственные споры и разногласия. Один из отрядов под командованием некого Мишки Харитонова отделился под Симбирским от разинцев и отправился к Корсуню. Волнениями были охвачены и Пенза, и Саранск, и другие города. Еще один атаман, Максим Осипов, тоже, кстати, выдававший себя за царевича Алексея, был отправлен в экспедиционный поход в район Козьмодемьянске, Алатыря. И надо сказать, что к Осипову довольно много притекало мордвы, черемисов. Основу отряда составляло около сотни донских казаков, ближайших сподвижников Разина. Всего у него было до 15 тысяч пищалей. Жестокое и активное сопротивление на левой стороне Волги разинцам оказал Макаревский монастырь на левом берегу Волги, который был взят ими только после второго приступа. Все частные вещи были разграблены, но, кстати, монастырского имущества мятежники не тронули. Из Нижнего Новгорода прислали звать Осипова к себе, говоря, что город будет сдан, а приказные люди перебиты. Осипов был готов уже идти в Нижний. Но в этот момент Борятинский разбил Разина под Симбирским, и Разину были нужны силы Осипова для пополнения. Пока все эти события разыгрывались на Волге, брат Степана Разина, Фрол Тимофеевич, поплыл вверх по Дону и напал на Каратаяк. Однако подоспевший сюда с войском князь Григорий Григорьевич Ромодановский не дал ему взять город. Надо сказать, что восстание звенело и отзывалось в самых разных местах. Волнение даже достигло Соловецкого монастыря, где разинцам были готовы оказать поддержку противники Никонианской реформы. И надо сказать, что посланцы Разина на Соловках были приняты с участием. Они, старобрядцы, отстранили отдел иноков, избрали начальниками своими Фадея Кукожевника и Ивана Сарафанова, учили не повиноваться церкви и патриарху и не признавать царя. Кстати, после того, когда Разинское восстание потерпело окончательное поражение, число казаков в Соловках еще больше увеличилось, ну а о Соловецком сидении мы будем говорить отдельно.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: После того, когда Разин потерпел первое поражение под Симбирским, власть начала жестоко подавлять бунт, не считаясь уже ни с какими потерями и размерами кровопролития. Один иностранец писал, что воеводы, укрощая мятеж, без жалости жгли села и деревни на Волге. Люди умерщвлялись буквально без разбора. По одному из иностранных источников, впрочем, может быть, достаточно преувеличенному, тогда в конце 70-го, в начале 71-го года погибло до 100 тысяч человек, павших жертвами вот этой междоусобной брани и карательных экспедиций властей. При этом в это число даже не входили казненные по суду. Мне трудно сказать, насколько цифра 100 тысяч жертв оправдана, но во всяком случае то, что они исчислялись десятками тысяч, в этом у меня, честно говоря, нет сомнения. Очень важную роль в подавлении восстания сыграл начальник приказа сыскных дел, мы бы сейчас сказали министра внутренних дел, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, стоявший в Арзамасе, в то время, когда мятежники брали Макарьевский монастырь. Долгорукому удалось сдержать натиск мятежников на Арзамас. Он отправил свои главные силы во главе с воеводой Щербатовым к селу Мурашкину под Макарьевским монастырем, где стояли главные силы Осипова. И 22 октября 1670 года в трех верстах от Мурашкина произошел сильный бой. Мятежники были разбиты обученными царскими людьми. Они потеряли всю артиллерию, 21 пушку. Но было взято очень мало пленных, не более 60 человек, все они тут же были казнены. Затем началась сдача одного города за другим, усмирение мятежа под Нижним Новгородом, под Пензой. И Разин понял, что никакого поддержки, никакого пополнения от Осипа он не получит. Он растерялся, его, наверное, первый раз в жизни охватил страх. Тогда, в конце октября, в начале ноября 70-го года, Разин метался по Волге, не зная, где найти себе пристанище. В Самаре и в Саратове его не пустили в город. В Царицыне он нашел некоторое время для себя пристанище, исцеляя раны, полученные в бою под Симбирском. И, наконец, зимой 71-го года с горсточкой, я бы даже сказал, оставшихся верных ему донцов и царицынцев прибыл в свой кагалинский городок. Здесь он попытался получить поддержку от Дона, найдя там новые свежие силы, но Дон ему в этой поддержке отказал. В Черкасске к тому времени прочно уже сидел неоднократно мною упомянутый атаман Горнилий Яковлев, презиравший Разина и считавший его зачинщиком всей этой очередной русской смуты. Разин хотел взять Черкасск силой и четвертовать или казнить Яковлева какой-нибудь другой жестокой казнью. В феврале 1671 года он подошел к Черкасску, но взять его не удалось. Он возвратился в свой кагалинский городок. Его силы таяли, а силы его противников непрестанно возрастали. Я думаю, что Разин предчувствовал свою скорую гибель, и в этой ситуации он был особенно жесток. Один из иностранцев писал, что Разин в этот момент жестоко поступал, особенно жестоко поступал со своими пленниками, сжег их в печи, как дрова. В это самое время московский патриарх Иосиф предал Разина анафеме в особо торжественной обстановке, и после того, когда церковь устами своего патриарха Разина анафематствовала, донские казаки окончательно от него отшатнулись. 14 апреля донцы подступили к Агалинскому городку, и Степан и фрол Разины с небольшой группой сподвижников были взяты в плен при обстоятельствах, которые до сих пор еще не удалось полностью установить. Соратников Разина повесили на месте, а Степан и фрол Тимофеевичи были отправлены в Москву. Конец апреля, май были самыми тяжелыми месяцами для двух братьев-зачинщиков этого кровопролития. Их жестоко пытали. При этом Степан не проронил ни одного слова под пытками и был публично казнен 6 июня 1671 года. А фрол покаялся, попросил о царской милости. Его казнь была во всяком случае отсрочена. По некоторым сведениям, его опять пытали для того, чтобы он выдал имена не пойманных, не разысканных еще сподвижников, рассказал о том, где были спрятаны казна разинцев. Ну и вот под одной из таких широко распространенных версий фрол Тимофеевич умер в заключении, осужденный, в общем-то, на вечное пребывание в тюрьме. После гибели Разина мятеж оставался неусмиренным только в одной Астрахани. Мы помним, что здесь главным разинским сподвижником и соратником оставался Василий Ус. Еще 3 августа 1670 года в Астрахани произошел бунт, во время которого усовцы убили вновь некоторых еще не до конца истребленных приверженцев московских властей. В ноябре, уже после того, когда произошли сражения под Симбирском и был разбит Осипов под Макаревским монастырем, пришла царская грамота. Московские власти уговаривали астраханцев привести повинную. Митрополит Иосиф сделал списки с этой грамотой, и митрополичьи люди начали зачитывать ее вслух на городских улицах и площадях. Ус пришел в ярость, и между ним и митрополитом Иосифом произошел очень острый конфликт, закончившийся смертью, мученической смертью астраханского митрополита Иосифа. Митрополит астраханский и священномученик Иосиф родился в 1579 году в Астрахани. Его родители, Климент и Варвара, были служилыми людьми. Детство будущего священномученика было очень тяжелым, потому что пришлось на смутное время. Надо сказать, что очень многие астраханцы при Лжедмитрии I тогда погибли, поскольку отказались признавать самозванца. Были казнены несколько священников Успенского собора, в частности, например, соборный протопоп Фома. Протодиакон Успенского собора Никифор был сожжен сторонниками самозванца на костре, и в дом будущего священномученика Иосифа к его родителям ворвалась вот такая разъяренная толпа. Один из казаков ударил мальчика камнем по голове, и от последствий этой гематомы он страдал головными болями потом всю свою жизнь. Иван, таковым было мирское имя, данное Иосифу при крещении, был почти при смерти, когда домой вернулись родители, и астраханский владыка Феодосий, заключенный сторонниками самозванца под стражу, дал родителям Ивана совет посвятить его Богу. Когда мальчик выздоровел после последствий травмы, его отдали в обучение грамоте монахам Троицкого монастыря. В этот Троицкий монастырь Иван и поступил, приняв постриг с именем Иосифа. Здесь он подвязался в молитве, посте и трудах, и уже на 52-м году жизни был удостоен сана архимандрита. В 1656 году в Москве патриарх Никон возвел Иосифа в сан архиепископа Астраханского. Надо сказать, что Иосиф пользовался особым расположением царя Алексея Михайловича. Он участвовал в церковном совете 1663-64 годов. По жизнеописанию митрополита Иосифа, патриархам восточным Александрийскому Паисию и Антиохийскому Макарию, он показался Аки светлейшая звезда, всякое служение человеколюбия и странноприимства, являя в скорбях утешение, в бедствиях помощь, в местах малопроходимых наставление словом и делом. Явствуйся, доброслужен, рачитель теплый и во всяких нужных делах творя велея, попечение и прилежность. В 1667 году, буквально накануне Разинского бунта, Иосиф стал митрополитом, первым митрополитом астраханским. Надо сказать, что когда в Астрахань в 71 году пришла весть о захвате Стеньки, это было в апреле 1671 года, одни из казачьих старшин, которых оставил Разин в Астрахани, во главе с неким Федором Шелудяком отправились в Симбирск, чтобы отбить Стеньку, а другие под начальством Василия Уса остались в городе. Однако Шелудяк пришел к заключению, что нужно очистить Астрахань от всех приверженцев московской партии и сторонников митрополита, потребовав убить и митрополита Иосифа, и близкого к нему воеводу князя Семена Львова. Ну и, в общем-то, Ус должен был выступить исполнителем этого плана Шелудяка. В Астрахань был отправлен гонец из лагеря Шелудяка к Ваське Уску, который рассказал ему о том, что митрополит и воевода якобы поддерживают тайные отношения с донскими казаками Корнилия Яковлева, якобы именно с их наущения, с их совета были захвачены Степан и фрол Разины. 11 мая 1671 года митрополита Иосифа вызвали в казачий круг, сняли с него священные одежды, в которых он пришел прямо из церкви, подвергли издевательствам, пыткам и, в конце концов, еще живого сбросили с колокольни. Тогда же был подвергнут пыткам и убит князь Семен Львов. Ну вот, наконец, вся эта трагедия завершилась тем, что через несколько дней после этого злодейского убийства от какой-то злокачественной болезни неожиданно умер и Василий Ус. Предание говорит о том, что его тело было изъедено червями какими-то, так сказать. Да, то есть, скорее всего, что-то с дерматологией связано, какое-то сильное кожное заболевание, от которого он начал заживо гнить. В командование над Астраханью, в начальство над Астраханью вступил уже упомянутый Федор Шелудяк, вернувшийся из-под Симбирска в Астрахань. Но за ним следом пришел московский боярин, уже упоминавшийся мною, Иван Богданович Милославский, осадивший Астрахань. 3 месяца продолжалась эта осада, но в конце концов Шелудяк был схвачен, город освобожден от мятежников. Произошло это 26 ноября 1671 года. И именно вот эти события считаются формальным, конечным рубежом Разинской смуты. Шелудяка позднее повесили, это была достойная награда и своеобразная для этого убийцы. А вот главные зачинщики тоже были подвергнуты различного рода наказаниям, но большая часть казачьей старшины, оставленной в Астрахани, отправлена для несения службы в отдаленные места. Так завершилась Разинская смута уже в самом конце царствования Алексея Михайловича, незадолго до его смерти, которая оставила колоссальный след и в народной памяти, в истории московского государства. Смута, которая стоила нашему народу и обществу колоссальных потоков крови и многих тысяч человеческих жизней. И это же было и последнее крупное социальное волнение в царствование царя Алексея Михайловича, благодаря которому XVII век по праву назывался бунтажным. Как же все эти волнения отразились на внутренней политике Алексея Михайловича? Какие люди его окружали и к чему сам царь Алексей Михайлович стремился в своих отношениях с русским обществом, которые выстраивались в такой сложной социальной ситуации и которые не могли не носить на себе отпечатка вот этого не только Разинского бунта, но и тех восстаний, о которых мы говорили в нашей прежней программе. Насколько все это находилось в тесной связи и взаимозависимости с активной внешней политикой московского государства в середине XVII века, об этом мы будем говорить в наших следующих программах. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории государства российского и русского общества была наша 92-я программа, был Кирилл Михайлович Александров. Напоминаю, что мы закончили наш рассказ о событиях Разинского бунта, и в наших следующих программах поговорим о ближайших сотрудниках и внутренней политике царя Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Вера и знание. В неделю третью по Пятидесятнице. Братья, мы верою оправданы, и потому у нас теперь мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого у нас есть также доступ верою к той благодати, в которой мы стоим и хвалимся надеждой на славу Божию. И не только, но также хвалимся страданиями, зная, что страдание ведет к терпению, терпение — к стойкости, а стойкость — к надежде. А надежда нас не посрамит, потому что в наших сердцах любовь Божия, излившаяся в них Духом Святым, нам данным. Ибо Христос, когда мы были еще бессильными, в назначенное время умер за безбожников. А ведь едва ли кто умрет даже за праведника, разве только за очень доброго праведника, кто и решится умереть. Но Бог явил свою любовь к нам, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, оправданные ныне Его кровью, тем более мы будем спасены им от гнева. Ведь если нас, врагов, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то примиренных ныне тем более спасет нас в жизни Его. Послание святого апостола Павла к римлянам, глава 5, стихи с 1 по 10. Как ни странным это может показаться, тема предлагаемого к размышлению отрывка — отношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо нелепо». Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так не считал. Вера для него вовсе не была эмоциональным порывом. Напротив, апостол знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим ему. Но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как реалист. На это указывает уже его словоупотребление. Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, некими эмоциональными всплесками, которые принимаются за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно невозможен. Что же тогда может придать основательность нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так именно любовь Божия основание нашей надежды на спасение. Однако начинается у Павла все с мира и благодати. Эти ключевые слова обозначают желанное и дарованное в вере спасение. Вспомним, как апостол Павел приветствует христиан в начале каждого из своих посланий. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Далее апостол наряду с прошлым, оправданные верою, и настоящим, имеем мир, стоим в благодати, обращается к будущему времени, в котором и осуществится наше спасение. Глядя в будущее, апостол Павел настолько в нем уверен, что рискует написать «Он хвалится». Он хвалится надеждой на славу Божию, то есть уверенностью в том, что он некогда примет участие в славе Божией, в его жизни, в неприходящем сиянии близости Божией. Такая похвала, такая радость за себя не есть бахвальство, не есть дерзость, но своеобразный вид восхваления Бога, на которого направлена наша вера и наша надежда. Последующие строки показывают, что эта радость похвалы не умолкает и там, где по человеческим понятиям ей совсем не место, а именно в скорбях, то есть во всевозможных страданиях и нуждах, постигающих верующего в этом злом мире. Они переносимы только потому, что он твердо знает, слава Божия вскоре положит неизбежный конец страданиям века сего. И здесь апостол прибегает к такому способу аргументации, который называется «цепочкой заключений». Вообще-то доказательства апостола сами по себе нельзя назвать строгими логически. Но все построение отрывка, его торжественность, приподнятость придает ему характер убедительности и настроение радостной уверенности. В своей цепочке заключений страдания, терпение, стойкость, надежда апостол следует традиции библейской премудрости, которая предполагала созревание человека в испытаниях, предполагала, что в человеке существуют душевные силы сопротивления жизненным ударам. Но уверенность апостола Павла зиждется не на этих естественных душевных силах человека. Решающим для него является переживание любви Божией. Не нашей любви, а любви Божией. Именно в ней находит завершение, взятое из ветхой премудрости, цепочка заключений. Любовь Божия овладевает нами в нашем сердце. Согласно библейской антропологии, слово «сердце» лишено сентиментальной окраски. Сердце — это сердцевина, умный центр нашей личности. Присутствие любви Божией в нас свидетельствует о себе Духом Святым. Но почему мы знаем об этой любви? Может быть, наша уверенность в любви Божией есть результат некого мистического озарения, доступного только религиозно одаренным личностям? Ничего подобного. Согласно рассуждениям апостола Павла, наша уверенность в любви Божией коренится, во-первых, в самой истории, точнее, в верующем знании истории распятого за нас Иисуса Христа, как воплощение любви Божией к нам. Во-вторых, наша уверенность вырастает из самого опыта наших страданий. Наш опыт свидетельствует нам, что благодаря благодати Божией можно жить и побеждать враждебную нам реальность. Но этот опыт — печать на нашем знании. Сначала знание, а потом опыт, ведущий к вере. Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Послание к Римлянам, глава 10, стих 14. В начале отрывка апостол Павел говорит о нашем живом опыте веры. А далее он изображает логику веры, то есть то, как вера вырастает из размышлений над историческим явлением Христа, над Его смертью и воскресением, из размышления о Боге. Какую же логику использует здесь апостол? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключения от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его». С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Разумеется, апостол Павел реалист, и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека — дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам. Бог заступился за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. Если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ибо она абсолютное добро. Любовь Божия абсолютно и безусловно, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь.
3: Прозвучало апостольское чтение в неделю третью по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Исход, 20 глава, 14 стих. Известно, что Ветхий Завет допускал полигамию. Моногамия поощрялась, но не была обязательной. Наличие у одного еврея нескольких жен и наложниц никого не шокировало, поскольку воспринималось как действенное средство сохранения рода. При этом представители сильного пола стремились не обижать своих официальных спутниц. Седьмая заповедь призывала древних иудеев не допускать вероломства в отношении членов своей семьи. Она также запрещала посягать на семейное благополучие ближних. В античной мифологии любовь – могучая хтоническая сила. Бороться с ней не в состоянии не только люди, но даже бессмертные боги. Из этого следует простой вывод. Стоять на пути тех, кто охвачен божественным эросом, равно как и винить их за это, бессмысленно, поскольку обуздать стихию невозможно. Библейские представления о половой любви иные. Сексуальное влечение не является по своей природе чем-то дурным или постыдным. Для обычного человека стремление к соединению с лицом противоположного пола законно и естественно. Однако в случае отсутствия взаимности, уже имеющихся брачных обязательств, или когда сексуальное влечение реализуется противоестественным образом, во всех этих и других специфических обстоятельствах люди прелюбодействуют, то есть совершают акты любви за пределами божественной нормы. Не приступать эту норму в человеческой власти. Любые интимные переживания нуждаются в духовном контроле. К сожалению, наше стремление выйти за границы дозволенного часто игнорирует не только здравый смысл, но и голос совести. Само название греха указывает на то, что мужчины и женщины периодически совершают дерзкие сексуальные эксперименты, в результате чего истинное познание искажается. Бог не предвзят. Он не завидует нашим чувственным желаниям, поскольку сам наделил нас способностью любить. Заповедь не отменяет любовь, но напоминает о ее способности разрушать своих носителей. Тупиковые маршруты любви чрезвычайно опасны. Но как такое возможно? Ведь Бог есть любовь. Следовательно, любые проявления любви должны считаться божественными. К сожалению, это не так. Любовь Бога связана с Его природой, суть которой — абсолютное благо. Все, что существует внутри божественной природы, является добром без фальши, светом без тени. В душе падшего человека, напротив, добро и зло, вера и вероломство густо перемешаны. Способность любить и другие божественные дары подвержены в нас греховному воздействию. Поэтому земная любовь может быть не только благородной, но и постыдной. Она может быть трагично больной и даже убийственной. Начальные стадии любви, как правило, очаровательны и в целом безвредны. На уровне возникновения симпатии, желания общаться, постоянно быть рядом и прочее, влюбленные находятся в относительной безопасности. Но уже следующие практические шаги могут все изменить. Движение в сторону максимального физического сближения не всегда триумфально. Результат зависит от конкретных мужчины и женщины. На успех или неудачу в таком деле влияет буквально все – темперамент, убеждения, привычки, культурные и религиозные установки, семейные традиции, обстоятельства первого телесного контакта. Библия содержит массу рассказов о том, как сильное сексуальное влечение приводило к большой любви, и наоборот, о том, как искренняя влюбленность, достигнув своего апогея, заканчивалась катастрофой. В седьмой заповеди угадывается жалость Творца к человеку. Прожить жизнь без настоящей любви означает не познать своей собственной и чужой сути. Однако заблудиться в лабиринте безудержных половых экспериментов не менее горестно. Такая любовь похожа на коктейль противоположных эмоций, бурлящих внутри одного человека. Любовь без стыда и правил заставляет людей мучиться, не приносит в их жизнь настоящую незамутненную радость. Бог этого никогда не планировал и потому не желает. И последнее. В седьмой заповеди отчасти дублируется уже сказанное о ложном богопочитании. Самозабвенная преданность кумиру — тоже ложная страсть, а значит, религиозное прелюбодеяние. Восьмая заповедь. «Не кради». Исход, 20 глава, 15 стих. Чужое имущество в любых своих формах должно оставаться неприкосновенным. Но почему? В конце концов, это всего лишь вещи. Возможно, потому, что личный Бог творит людей личностями. Уникальность любого человеческого «я» поражает. Создавая внутреннюю начинку новорожденных, Господь ни разу не повторился. При этом у каждой личности есть собственное материальное продолжение. То, что человек считает своим вне себя, столь же значимо, как и его индивидуальный психофизический облик. Важно подчеркнуть, что это значимо не только для человека, но и для Бога, поскольку частная собственность является основой для истинной жертвы, ее важнейшим религиозным атрибутом. Жертвовать можно лишь тем, что действительно дорого, тем, что всецело принадлежит. В этой логике любое покушение на чужое материальное достояние приравнивается к покушению на чужую личность, на способность человека быть собой и совершать жертвоприношение. Трудно представить древнего иудея, размышляющего о бытовой краже в подобных категориях. Утилитарное прочтение этого постановления в применении к обстоятельствам времени оттесняет на второй план умозрение философов. Но и в прагматичном контексте можно обнаружить много интересного. Для нормализации сложных социально-экономических отношений двух слов Творца оказалось достаточно. Понять его замысел нетрудно. В отсутствии строгого авторитетного запрета человеческое желание взять чужое перестает быть невинным помыслом. Соблазнительная мечта быстро становится практическим действием. Но воровством дело не заканчивается. Библия говорит нам об этом очень доходчиво. Если некто считает вола или овцу своими, любой человек, пытающийся их похитить, столкнется с активным сопротивлением, которое может привести к новым ужасным несчастьям. В вопросах материального обеспечения на протяжении всей человеческой истории прослеживается непропорциональное деление людей на богатых и бедных. Это печально. Но добиваться социального равенства только за счет экспроприации – все равно, что раздавать детали угнанного автомобиля всем малообеспеченным пешеходам. Присваивая себе чужое достояние, в том числе и для того, чтобы поделиться с нуждающимися, вор только ухудшает реальность, поскольку избавляет мир от одной несправедливости с помощью другой, не менее трагичной. Общее процветание в качестве приоритетной цели человечества является утопией. Популистский лозунг «от каждого по способностям, каждому по потребностям» в земле изгнания неосуществим. Однако, даже ограниченное и потому возможное коллективное благоденствие не должно строиться на чьем-то разорении. Вожделенная собственность в процессе кражи или грабежа теряет привлекательность. До последних дней мира неравенство в распределении материальных благ сохранится. Священное Писание предлагает верующим людям посильно уменьшать эту несправедливость с помощью частной и общественной благотворительности. Восьмая заповедь не говорит о том, как преодолеть имущественное расслоение. Она настаивает на недопустимости воровства. Девятая заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Исход, 20 глава, 16 стих. Часто данный призыв воспринимается как однозначный запрет на любую неправду. Это неверно. Искажать факты можно по-разному. Важна личная мотивация. Иногда некорректное описание действительности – единственный способ сохранить чью-то жизнь и свободу. Известны библейские примеры, в которых явная ложь не только оправдывается, но и благословляется. Цитата. «Царь Египта сказал еврейским повитухам, которых звали Шифра и Фуа: когда вы будете принимать роды у еврейских женщин, то будьте внимательны. Если родится мальчик, убивайте его, а если девочка, оставляйте в живых. Но повитухи боялись Всевышнего и не исполняли приказ египетского царя. Они оставляли мальчиков в живых. Царь Египта вызвал повитух и спросил: «Зачем вы это делаете? Зачем оставляете мальчиков в живых?» Повитухи ответили фараону: «Еврейские женщины не такие, как египетские, они крепкие и рожают еще до нашего прихода». За это Всевышний был милостив к повитухам, а народ продолжал увеличиваться и стал еще многочисленнее. За то, что повитухи боялись Бога, он даровал им награду. Конец цитаты. Исход, 1 глава, 5, 21 стихи. Как видим, две еврейские акушерки сознательно обманывали фараона. При этом их обман служил добродетели. Спасая соплеменников, Шифра и Фоа изобретательно лгали, подвергая себя огромному риску. В итоге то, что по форме выглядело неправдой, по сути являлось подвигом. За это Бог благословил самоотверженных женщин, а значит и метод, с помощью которого они защищали свой народ от внешнего зла. Зло также может быть внутренним. Оно может вторгаться в жизнь еврейского общества не только из Египта, но и через своих же соплеменников и единоверцев. Однажды в подобных обстоятельствах Бог посоветовал своему праведнику не быть правдивым. «И сказал Господь Самуилу: „Доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя“. И сказал Самуил: „Как я пойду? Саул услышит и убьет меня“. Господь сказал: „Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: „Я пришел для жертвоприношения Господу“». Конец цитаты, 1 книга Царств, 16 глава, 1-2 стихи. В Писании есть и другие примеры спасительного обмана. Эти случаи не сопровождаются верховным одобрением, поскольку в них доминирует личный интерес. Однако двух вышеприведенных эпизодов вполне достаточно для того, чтобы божественный императив был воспринят иначе, чем это обычно делается. Девятая заповедь запрещает обман не как принцип, а как злую цель. Если целью является причинение незаслуженного вреда, тогда обман явно предосудителен. Жертва греховной неправды может быть потомственным аристократом или простым крестьянином, хорошим или, наоборот, никчемным изобретателем, общественным деятелем, художником, отцом семейства и прочее. Неважно. Важно, что этот человек совершенно не причастен к той грязной нелепице, которую про него рассказывают. Девятая заповедь является запретом на клевету, которая, в отличие от амбивалентной неправды, всегда греховна. С точки зрения личной аскетики, нагнетание драматизма в этом вопросе выглядит излишним. Публичные восхваления и закамуфлированные наветы следует воспринимать равнодушно, поскольку это всего лишь колебания воздуха, не имеющие отношения к человеческой сущности. Льстец не делает адресата своих похвал лучше, а очернитель хуже. В обоих случаях человек остается тем, кем он является на самом деле. В теории умный человек должен оценивать клевету невозмутимо пренебрежительно. Однако на практике сила ее воздействия на личность гораздо разрушительнее, чем может показаться. Если бы опасность не была серьезной, Господь не установил бы заповедь. На психологии разрушителя чужих репутаций задерживаться не стоит. И так понятно, что это носитель злого начала. Если человек знает, что он клевещет, но настаивает на этом лишь для того, чтобы опорочить и погубить невинного, он, безусловно, подобен дьяволу. Сатана — первый кляузник и очернитель Бога. В Эдемском саду его навет оказался смертельно заразным. В дальнейшей истории методика дискредитации порядочных людей постоянно совершенствовалась. Современный фальсификатор, подобно древнему фараону, в качестве доказательства может использовать собственный авторитет. Чем выше его положение в обществе, тем убедительнее его инсинуации. Искусственный подрыв доверия к хорошему человеку никогда не обходится без искажения фактов с целью подогнать их под собственную злую задачу. Также клеветники делают все возможное для того, чтобы не дать своей жертве оправдаться. В итоге оболганный человек подвергается остракизму. Его честь поругана, его имя растоптано, его свобода и благополучие под угрозой. Можно выдержать ложь и несправедливость, идущие от одного или нескольких человек. Но противиться агрессивному натиску целого общества невозможно. Если несчастный при этом имеет свою семью, удар по нему неизбежно отражается и на его родственниках. В этом случае личная боль от порочащих сведений вырастает десятикратно. Запустить механизм морального уничтожения неугодного человека в современном мире проще простого. Сфабрикованный видеоролик, взвешенное в кавычках мнение телеэкспертов, поток гневных комментариев в соцсети, и все, дело сделано. Чтобы дискредитировать и духовно надломить кого бы то ни было, нынешнему негодяю не обязательно быть шекспировским Яго. Достаточно нескольких последовательных несложных действий в информационном пространстве. И все же заповедь обращена не к тем, кто заключил контракт с бездной, а лишь к тем, кто, будучи религиозен, желает знать волю Всевышнего. Именно для них звучат слова «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Десятая заповедь. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Исход, 20 глава, 17 стих. Последняя заповедь Деколога запрещает израильтянам завидовать. Зависть может быть явная, не стесняющаяся чужого присутствия, но гораздо чаще она прячется глубоко внутри, не выдавая себя окружающим ни словом, ни поведением. Большинство грехов связано с получением удовольствия. Даже временное, в целом призрачное наслаждение влечет к себе человека. Грех прежде всего вожделенен и поэтому столь могущественен. Зависть – редкое исключение, порог, в котором нет никакой даже крошечной радости. В любое время суток, в рабочей обстановке или на отдыхе, в атмосфере феерического праздника или монотонных будин завистнику нет покоя. Даже не вставая с дивана, он продолжает мучиться. Его душевное состояние – иллюстрация внутреннего мира Люцифера, который, как известно, неисправимо завистлив. Не переставая прогрессировать, зависть может подтолкнуть к ужасным поступкам. Поэтому человек должен справляться с плохими мыслями до того, как они сделаются непреоборимыми. В этом плане ветхозаветная заповедь демонстрирует смысловое сходство со многими поучениями Евангелия. Перечень одушевленных и неодушевленных предметов позволяет представить экономическую и культурную атмосферу эпохи. Члены иудейской общины, домашние животные, участки земли, какие-то личные вещи были распространенными объектами зависти. В контексте библейской истории все достоверно. Однако в принципиальном плане замужними женщинами, частными домами, чужими полями, рабами и скотом зависть не ограничивается. Завидовать можно абсолютно всему. Здоровью, силе, красоте, положению в обществе, таланту, карьере, даже духовной жизни, например, умению молиться и личному благочестию. Все это может, но при этом не должно быть целью нездоровых гнетущих переживаний. Бог запрещает одиночке Каину, многочисленному историческому Израилю, равно как и любому современному человеку, культивировать завистливые чувства. «Грех стоит перед дверями, но ты господствуй над ним». Бытие, 4 глава, 7 стих. Теперь посмотрим на мировоззренческие корни зависти. Всем людям свойственно стремление к новизне, в том числе к новизне обладания. Если у подобного вожделения нет имени или каких-то внятных очертаний, зависть не возникает. Но когда нечто, отсутствующее у одного человека, видимым образом присутствует в жизни его соседа, обделенный человек начинает завидовать. Неравенство, существующее в области различных человеческих возможностей, подталкивает людей к некрасивым чувствам, мыслям и, увы, поступкам. Однако, восклицает очередной наследник Адама, в этом, несомненно, виноват Бог, создавший такое положение вещей. Действительно, разве зависть могла бы появиться в мире одинаково прекрасных, сильных, богатых и талантливых индивидуумов? Когда у каждого есть все, чему же тогда завидовать? Проблема заключается в том, что тождественное материальное благополучие, одинаковое антропологическое совершенство не сближает, а наоборот разобщает людей. Всецело самодостаточные члены социума перестают нуждаться друг в друге. Да, различия могут стать причиной зависти, но они же – отправная точка для персонального развития и коллективного взаимообогащения. Кому больше дано, с того больше спросится. Допуская различия в дарованиях, Бог не допустил существования принципиальной бесталанности. Главный талант – богопознание – доступен всем, даже самым невзрачным человеческим натурам. Тем, кому дано много, чуть меньше или почти ничего, не должны тратить время на сопоставление имеющихся стартовых капиталов. Лучше всецело сосредоточиться на собственных уникальных дарованиях. Уникальность заключается в том, что определенные умения реализуются через неповторимую личность, при этом сами навыки могут быть вполне тривиальными. Ключевой шаг в борьбе с завистью

0: Вы слушали духовный концерт на текст 26-го псалма «Господь просвещение мое» композитора Александра Никольского в исполнении братского хора Свято-Успенской Святогорской лавры.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить

0: Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий осветил закладной камень памятника святым юристам. В Санкт-Петербургском государственном университете прошло заседание «Семья как традиционная духовно-нравственная ценность». В Гатчине состоялся традиционный фестиваль православной духовной культуры. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 23 июня осветил закладной камень памятника юристам-новомученикам петроградским, архимандриту Сергию Шеину, Иоанну Ковшарову и Юрию Новицкому в Полюстровском парке на пересечении проспекта Металлистов и Апрельской улицы. Отсюда начиналась дорога на Ржевский полигон, где, по одной из версий, новомученики были расстреляны. Присутствовали министр юстиции Константин Чученко, губернатор Александр Беглов, вице-губернатор Борис Петровский, благочинный Красногвардейского округа протоиерей Петр Мухин, настоятель храма Рождества Христова на Песках протоиерей Андрей Щербан, глава фонда иконы новомучеников-юристов петроградских адвокат Артем Баконин, ктитор Петропавловского собора Иван Харьков. Мы вознесли молитвы, совершили освящение камня в основании будущего мемориала, посвященного новомученикам юристам петроградским, сказал владыка в проповеди. С этого места наш мысленный взор обращается к скорбному пути, которым более века назад их повезли на Ржевский полигон и предали мученической смерти. Сегодня мы полагаем еще один камень в увековечивании их памяти. Мы вспоминаем выдающихся сынов церкви и России, блестящих юристов, светил своего времени, замечательных ученых и преподавателей, у которых была успешная профессиональная карьера и признанный в своей среде и за ее пределами авторитет. Когда же грянула революционная смута и наступило время в прямом смысле слова беззакония, они не стали искать компромиссов с совестью. Они встали на защиту поруганных прав церкви, имущества религиозных общин, права верующих на свои святыни. Столетия назад казалось, что эти люди, архимандрит Сергей Шеин, Иоанн Ковшаров и Юрий Новицкий, посрамлены и уничтожены неправедным судом, а ныне они прославлены в лике святых, и мы возвеличиваем их подвиг, продолжил архипастырь. Сегодня, полагая этот камень, мы свидетельствуем, правда Божия вечна, она пребывает вовек, и память о подвиге новомучеников-юристов будет жить в сердцах благородных, благодарных потомков. Тех, кто им молится, кто прославляет и берет с них пример служения Церкви и Отечеству, завершил проповедь митрополит Варсонофий. 23 июня 2026 года в рамках стратегической сессии «Мировоззренческое содержание традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы единства народов России» в Санкт-Петербургском государственном университете состоялось пленарное заседание «Семья как традиционная духовно-нравственная ценность». Организатором мероприятия выступил Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке научно-образовательной теологической ассоциации и Центра духовно-нравственного воспитания и теологии Российской академии образования. В заседании приняли участие деятели культуры и образования, ученые, священнослужители, богословы, представители традиционных религий и преподаватели вузов. К участникам пленарного заседания обратился председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Констатировав, что современный мир переживает глубокий ценностный кризис, владыка Антоний среди тревожных тенденций особо отметил ослабление института семьи. Русская православная церковь неизменно свидетельствует о том, что развитие человечества невозможно без прочного нравственного фундамента, опоры на традиционные ценности, которые не являются пережитком прошлого или препятствием для прогресса, подчеркнул архиерей. Напротив, они создают условия для гармоничного развития личности, укрепления морали и сохранения культурного многообразия народов. В числе участников заседания также были советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, секретарь отдела внешних церковных связей по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарев и секретарь председателя ОВЦС священник Николай Васин. Презентация книги Артема Григоряна «Выйти из секты. Механизмы манипуляции, контроль мышления и возвращение свободы», организованная в сотрудничестве с епархиальным миссионерским отделом, прошла 22 июня в Доме книги. В приветственном слове председатель отдела Ирей Николай Святченко отметил значимость подобных изданий для профилактики распространения опасных религиозных идей в обществе, подчеркнув, что знание механизмов манипуляции сознанием помогает сохранить духовную свободу и критическое мышление, а также вовремя распознать деструктивное влияние. автор книги, сотрудник миссионерского движения «Ставрос», апологет и консультант по вопросам сектантства. Артем рассказал о пути, который привел его к изучению механизмов культового влияния и помощи людям, покидающим деструктивные сообщества. По словам автора, книга будет полезна не только тем, кто столкнулся с деятельностью сект, но и их близким, миссионерам, катехизаторам и всем, кто стремится лучше понимать природу манипуляции сознанием и способы противодействия ей. Это моя первая книга, я старался написать ее простым и понятным языком, чтобы сложные механизмы культового влияния были доступны каждому читателю. Она основана не только на исследованиях, но и на личном опыте, отметил он. 21 июня, в праздник Собора Святых Санкт-Петербургской Митрополии, в Гатчине прошел ежегодный фестиваль православной духовной культуры «Святых земли родной во славе». Мероприятие состоялось по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана и при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа. Организатором праздника выступил Павловский кафедральный собор. В этом году фестиваль был посвящен памяти святых митрополий и знаковой дате – 20-летию канонизации святой преподобной мученицы Марии Гатчинской. Праздничное событие объединило священнослужителей, представителей власти, жителей и гостей города. С приветственными словами к собравшимся обратились епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, глава администрации Гатчинского округа Людмила Николаевна Нищедим и руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском округе Людмила Павловна Сенькина. Также на фестивале прозвучал приветственный адрес от имени Марины Андреевны Григорьевой, председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, который зачитал ведущие мероприятия иерей Игорь Масликов. В завершение торжества к присутствовавшим обратился председатель комиссии по канонизации святых, настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Фейер. Отец Владимир выразил сердечную признательность всем устроителям, артистам и гостям фестиваля за вклад в сохранение православных традиций и пожелал участникам торжества благодатной, духовной и спасительной помощи Божьей по молитвам святых угодников нашей земли. Гатчинское епархиальное управление с прискорбием сообщает, что 23 июня 2026 года на 67-м году жизни после продолжительной болезни представился ко Господу помощник настоятеля Павловского кафедрального собора, секретарь комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии, автор жития и акафиста Марии Гатчинской, чтец собора Виктор Александрович Васильев. 25 июня в 10 часов состоится прощание и панихида с Виктором Васильевым в храме святой преподобной мученицы Марии Гатчинской при Павловском соборе. Отпевание и погребение состоится на братском кладбище в Свято-Благовещенской Никандровой пустыне Псковской области. Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан выражает сердечные соболезнования родным и близким почившего. «Да упокоит милостивый Господь душу своего верного раба в селениях праведных, душа его во благих водворится и память его в род и род». Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенная вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 106-е зачало послания к римлянам, отрывок из 11 главы.
1: «Братья, говорю язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, а если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине».
0: Послушайте 43-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: «Сказал Господь Своим ученикам, «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себе и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Прочитанное сегодня Евангелие знакомо всем почти наизусть. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Кажется, все так понятно и просто, и проповедать-то здесь почти не о чем, и так все ясно. Но за видимой простотой и ясностью евангельского текста таятся очень глубокие и для многих трудные до непреодолимости богословские мысли. Так, например, можно с уверенностью говорить, что для окружавших Иисуса Христа иудеев Его слова представлялись богохульными, а для нас они спасительны. И вот в чем их суть. Обыкновенно слова Спасителя о покое души тех, кто берет на себя Его легкое бремя и благое иго, понимается в сентиментальном ключе. Мы видим иногда книжные иллюстрации к этой речи Господа. Вот утомленные труженики, а также все больные и обремененные непосильными житейскими заботами люди подходят к спокойному, уверенному и источающему благость Спасителю, внемлют Ему, и Он либо прикосновением Своей руки, либо одним Своим взглядом вносит в души людей надежду, покой и радость. Раны телесные и душевные заживают, морщины разглаживаются, и вместо скорби на лицах отпечатлевается улыбка. Все это очень трогательно и прекрасно, но Как ни покажется странным, мы не обнаружим в словах Спасителя ничего, подтверждающего эту сладостную картину, если только дадим себе труд поглубже, а не поверхностно, как обычно, вдуматься в них. А в этой задаче и состоит тщательная работа ума и сердца над евангельским текстом. Прежде всего спросим себя, к какой толпе обращался Иисус Христос? И на каком языке Он с этой толпой разговаривал? По-русски? По-славянски? По-гречески? Нет. Он говорил с иудеями того времени на их языке, то есть по-арамейски. А этот язык был весьма близок к библейскому еврейскому языку, особенно в религиозной сфере. И вот, если мы возьмем на себя труд попытаться перевести речь Спасителя на тот язык, на котором он ее произносил, то обнаружим удивительные вещи. Обращаясь к людям с речами, Господь, и это надо постоянно осознавать, всегда говорил о самых серьезных, о самых важных вещах, а именно о спасении человека, о Царстве Божьем и о вхождении в Него. В Евангелиях это отражено. В них мы не найдем разговоров на светские темы, даже нравственно возвышенные, только речи о глубоко религиозных предметах. Да и люди, собиравшиеся вокруг него, ждали от него именно ответа на основной вопрос – как достичь спасения? Все они, без исключения, были людьми религиозными и искали спасения в точном следовании заповедям закона Божия, данного им через Моисея. На языке того времени это называлось по-разному – трудиться над законом, брать на себя бремя закона, нести иго закона, идти к Моисею. Окружавшие Христа люди были именно трудящимися над исполнением заповедей закона. Они были людьми, обремененными законом, пытавшимися нести всю свою жизнь его нелегкую ношу, бремя. Посему, когда Спаситель говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», он отнюдь не имеет в виду людей, устало бредущих с полей, с фабрик и заводов, но людей, ищущих удовлетворения своей религиозной потребности. Его речь – это речь великого пророка и религиозного учителя, более того, речь спасителя, а не сентиментального успокоителя усталых душ. Они все шли за спасением к Моисею, которого считали первым спасителем Израиля. Иисус говорит им: «Нет, идите ко мне». Они трудились над законом, они были обременены заповедями, столь нелегкими к их исполнению. И Иисус говорит им: «Не бремя закона, не иго закона возьмите на себя, но меня как бремя и как иго». Спаситель предлагает людям себя и вместо Моисея, и вместо Моисеева закона, и обещает им при этом покой. По-еврейски покой – шаббат, суббота. Все иудеи стремились к божественной субботе, то есть к блаженному состоянию вечной жизни с Богом и в Боге. Они думали, что тщательное исполнение закона даст им эту субботу, этот покой, упокоит их. Кстати, отсюда происходит наше слово «покойник». Это человек, обретший божественный покой, субботу. Это следует иногда вспоминать. Покойник в своем первичном значении не труп, а упокоившийся в Боге человек. Они искали покоя в законе. Господь говорит им, что ветхий закон не приведет их к покою, к искомой ими вечной жизни и блаженству, не к закону. «Но ко мне идите», – призывает он. Но почему? Почему Господь Иисус как бремя легче закона? А он объясняет. «Потому, – говорит он, – что иго мое благо». И здесь мы подходим к тому центральному моменту в речи Иисуса Христа, на котором следует остановить внимание особо. Дело в том, что в оригинальном евангельском тексте употреблено слово, которое у нас переведено как «благо», «благое иго», но основное значение которого несколько иное, удобное к использованию, подходящее, пригодное. «Иго мое удобное» не так, как закон, который для всех одинаков, для одних слишком широк, для других слишком узок, но для всех один и тот же, неизменен, мертвая буква. А я, говорит Спаситель, не каменная мертвая буква закона, но живая личность, и к каждому, абсолютно каждому человеку у меня будет свой особый подход, свой ключ. Не мертвый закон Ветхого Завета спасет нас, но живая богочеловеческая личность Иисуса Христа. Его принять на себя как легкое бремя и удобное иго, его вобрать в себя, ему дать место в себе – вот спасительный путь Нового Завета. Жить так, чтобы можно было сказать о себе следующим образом, так, как апостол Павел: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот истинное блаженство, упокоение и счастье». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 25 июня, 12 июня по старому стилю Русская Православная Церковь прославляет множество преподобных подвижников. Сегодня совершается память святых фиваитских отшельников IV века, преподобных Ануфрия Великого, Иоанна, Андрея, Ираклимона и Феофила Фиваитских. Жития многих отшельников, подвязавшихся во внутренней фиваитской пустыне в Египте, написаны их современником, преподобным Пафнутием. Сегодня празднуется память основателя иноческого жития на святой горе Афон, преподобного Петра Афонского. Преподобный Петр был грек, жил в VII веке в Константинополе и служил воеводой в императорских войсках. В 667 году, во время войны с сирийцами, Петр был взят в плен. В темнице он решил стать монахом и после чудесного освобождения направился в Рим, чтобы принять постриг у гроба святого апостола Петра. Он был пострижен в монашество римским папой и им же был наставлен в иноческой жизни. Во сне святому Петру явилась Пресвятая Богородица и указала ему отправиться на гору Афон. Преподобный Петр провел в пустынных местах Святой Горы 53 года и скончался в 734 году. В этот день вспоминается еще один преподобный, подвязавшийся на Афоне, новгородец Арсений Каневский, основатель монашеского жития на острове Каневец в Ладожском озере. С Афона преподобный Арсений привез чудотворную икону Божией Матери, получившую название Каневская. Скончался преподобный Арсений в 1447 году. В день памяти Ануфрия Великого прославляются еще два преподобных Ануфрия – псковский и вологодский подвижники, жившие в XV веке. Ануфрий Псковский основал обитель в честь Рождества Богородицы в Малах, недалеко от Изборска и Пскова, и скончался 12 июня 1492 года. Преподобный Ануфрий Вологодский вместе с преподобным Авксентием в 1499 году основали пустынь во имя Святой Троицы недалеко от Вологды и подвязались в ней до своей кончины. Их современником и земляком был вспоминаемый сегодня преподобный Стефан Озерский, Комельский. Монашескому житию он учился, странствуя по северным монастырям, а затем основал в Вологодской земле монастырь на реке Комели. Преподобный Стефан мирно почил в 1542 году. Во время его посещения северных обителей в Соловецком Преображенском монастыре подвязались прославляемые сегодня преподобные Воссиан и Иона, ученики святого игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского, убитого Малютой Скуратовым по приказу Ивана Грозного. Святых иноков Воссиана и Иону Господь прославил чудотворениями после их кончины в 1561 году. Они плыли по Белому морю из устья Двины на Соловки, везя для монастыря припасы. Судно их было разбито бурей, тела погибших монахов были выброшены на берег, где и были преданы земле. Над местом их погребения была основана Пиртоменская обитель. 25 июня празднуется обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны Кашинской. Святая княгиня достигла святости через многие страдания и молитвенный подвиг схимницы, но после своей кончины в 1338 году была забыта, и место ее упокоения пребывало в небрежении. Через три столетия Господь прославил свою угодницу. Когда город Кашин был осажден литовскими войсками, у гроба благоверной княгини стали совершаться чудотворения. В 1650 году совершено церковное прославление Анны Кашинской и обретены ее честные мощи. Но менее чем через 30 лет канонизация святой благоверной Анны в целях противодействия старообрядческому расколу была упразднена. Это единственный в истории Русской Церкви случай. В 1909 году, 12 июня, произошло вторичное прославление благоверной княгини Анны. В 1910 году был освящен храм во имя святой Анны Кашинской в Петербурге на Большом Самсоневском проспекте. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Ануфрия Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Ануфрий родился около 320 года в семье персидского царя. Отец его, не имея долгое время потомства, молился всей душой Господу о даровании ему сына, и Бог услышал его. Но еще до рождения святого Ануфрия к его отцу пришел однажды демон под видом странника и сказал: «Царь, жена твоя родит сына, но не от тебя, а от одного из твоих слуг. Если тебе угодно будет удостовериться, что я говорю правду, прикажи бросить новорожденного в огонь, и если я говорю ложь, то Бог сохранит его невредимым». Отец не уразумел коварства вражия и, поверив мнимому страннику, исполнил лукавый совет, бросив новорожденное дитя в огонь. Совершилось чудо. Ребенок протянул руки к небу, как бы моля Создателя о спасении, и пламень, разделившись на две стороны, оставил младенца невредимым. Между тем отцу явился ангел Божий, изобличив его в безрассудном доверии к наветам дьявольским, приказал ему крестить сына, назвать Ануфрием и отвести его, куда укажет Бог. Когда заметили, что дитя совсем не принимает материнское молоко, отец поспешно отправился в путь вместе с сыном, боясь, чтобы младенец не умер от голода. В пустыне к ним подбежала белая лань и, накормив малютку своим молоком, побежала вперед, как бы указывая им путь. Так они дошли до монастыря близ города Гермополя. Игумен, извещенный об этом свыше, встретил их и взял святого Ануфрия к себе на воспитание. Простившись с сыном, царь ушел и до своей кончины не переставал посещать монастырь. Лань же кормила святого Ануфрия до трехлетнего возраста. Когда отроку исполнилось 7 лет, с ним произошло чудо. Ключарь монастыря каждый день давал ему часть хлеба. Святой Ануфрий, посещая храм, подходил к иконе Пресвятой Богородицы с предвечным Богомладенцем на руках. В своей ангельской простоте обращался к Богомладенцу Иисусу со словами: «Ты такой же младенец, как и я, но тебе ключарь не дает хлеба, поэтому возьми мой хлеб и ешь». Младенец Иисус протягивал свои руки и брал у святого Ануфрия хлеб. Однажды ключарь заметил это чудо и сообщил обо всем игумену. Игумен приказал в следующий день не давать святому Ануфрию хлеб, а послать его к Иисусу за хлебом. Святой Ануфрий, повинуясь словам ключаря, пошел в храм, встал на колени и, обращаясь к Богу-младенцу на иконе, сказал: «Ключарь не дал мне хлеба, а послал к тебе за получением его. Дай мне хоть кусочек, потому что я сильно проголодался». Господь дал ему чудесный и прекрасный хлеб, притом столь большой, что святой Ануфрий едва отнес его к игумену. Игумен вместе с братьями прославили Бога, девясь благодати, почившей на святом Ануфрии. В 10-летнем возрасте святой Ануфрий ушел в пустыню, желая подражать святым пророкам Илии и Иоанну Предтечи. Здесь святой Ануфрий нашел дивного старца-пустынника, с которым он прожил некоторое время, обучаясь у него правилам пустыножительства. Через несколько лет старец скончался, и святой Ануфрий 60 лет прожил в полном одиночестве. Много скорбей и искушений претерпел он за это время. 30 лет ангел Божий ежедневно приносил ему хлеб и воду, а последние 30 лет он питался от финиковой пальмы, выросшей по милости Божией около его пещеры. Воду он пил из источника чудеса, открывшегося у пещеры. В течение всех 60 лет ангел Божий приходил к преподобному Ануфрию в праздничные дни и причащал его святых христовых тайн. Повествователь житий многих пустыножителей, преподобный Пафнутий, сообщает, что когда он, водимый божественным промыслом, пришел к пещере, где жил преподобный Ануфрий, то сильно испугался, увидев преподобного, обросшего белыми волнистыми волосами. Преподобный Пафнутий хотел бежать, но преподобный Ануфрий остановил его словами: «Человек Божий, не бойся меня, ибо я такой же грешный человек, как и ты». Это успокоило преподобного Пафнутия, и между подвижниками состоялась долгая беседа. Преподобный Ануфрий рассказал о себе, как пришел в это место и сколько лет здесь прожил. Во время беседы вдруг, неизвестно кем, посреди пещеры поставлен был хлеб и сосуд с водой. Подвижники, подкрепившись пищей, долго еще беседовали и молились Богу. На другой день преподобный Пафнутий заметил, что лицо преподобного Ануфрия сильно изменилось. Святой же сказал: «Бог послал тебя, Пафнутий, для погребения моего, ибо сегодня я завершу свое служение Богу в мире сем». Преподобный Пафнутий стал просить преподобного Ануфрия, чтобы ему позволено было остаться жить на этом месте в пустыне, но преподобный Ануфрий не разрешил ему, говоря: «Бог избрал тебя для того, чтобы ты, посетив многих пустынников, поведал инокам и всем христианам о их жизни и подвигах. Поэтому возвратись к своей братии и поведай, что Господь услышал моления мои, и что всякий, чтущий память мою, удостоится Божие благословение». Сказав еще много назидательных слов, преподобный Ануфрий помолился Богу, лег на землю и, крестообразно сложив руки на груди, приставился к Господу. Лицо его просияло, как солнце, и пещера наполнилась благоуханием. Преподобный Пафнутий предал погребению честное тело великого подвижника и возвратился в свой монастырь, прославляя Господа.

0: Церковный календарь на 25 июня завершит чтение жития преподобного Арсения Каневского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Полвека подвязался преподобный Арсений на скалистом Каневце, острове в западной части огромного Ладожского озера. Здесь он основал монастырь, где братья строго соблюдали монашеский устав и откуда распространился свет православной веры среди финских племен Карел и Чуди. Так в своем житии преподобный соединил подвиг отшельника, миссионера и строителя, что было нередким в XV веке на русском севере. Каневский монастырь, наряду с Валаамским, стал центром православия близ финских земель, содействуя также освоению русскими этого края. Родился преподобный в Новгороде, вероятно, в третьей четверти XIV века в благочестивой семье. Первоначально родители отдали его освоить ремесло медника. Обучившись этому искусству, юноша захотел уйти от мира и поступил послушником в монастырь на Лисьей горе под Новгородом, приняв в 1379 году постриг с именем Арсений. 11 лет прожил молодой инок в обители, проходя различные послушания, стремясь к еще более высоким духовным подвигам. В 1384 году он с одним афонским монахом отправился из Новгорода на святую гору Афон, где его с любовью принял игумен Иоанн. В одном из афонских монастырей он провел 3 года, занимаясь изготовлением посуды из меди для афонских монахов. Много времени преподобный Арсений посвящал молитве. Затем инок пожелал вернуться на родину и основать там монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Опечаленный Иоанн не сразу отпустил его, а отпуская определил: «Господь воздвигнет через тебя обитель в стране северной, которая спасется твоими молитвами от многих прелестей бесовских и суеверий». В благословение игумен передал Арсению афонский общежительный устав и образ Божией Матери. Позже икона приобрела известность как Каневская и прославилась многими чудотворениями. Сейчас она находится в Финляндии, в Ново-Валаамской обители. Дальнейший подвиг преподобный Арсений проходил на Валааме. Часто взывал инок ко Господу, молитвенно просил он указать место для устроения новой обители. И вот однажды, когда он находился в море, случившаяся буря принесла его к острову Каневец, что на Ладожском озере. Каневец был необитаемым островом, и только летом прибрежные жители пасли на нем скот, для защиты которого от злых духов они приносили в жертву коня перед гигантским валуном под названием «Конь-камень». К нему и привел Арсения местный рыбак Филипп, инок совершил молебен и окропил идола святой водой, а потом выстроил на камне часовню. Это было в 1393 году. Бесы, обернувшись стаей черных воронов, улетели от камня на западный берег озера в бухту, которая с той поры упоминалась как «Чертова Лахта». После 5-летнего подвига в скиту преподобный Арсений преобразовал его в 1398 году по благословению новгородского архиепископа Иоанна в общежительный монастырь, где построил храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, сначала деревянный, а затем и каменный. Валаамский игумен Сила звал Арсения к себе и с этой целью послал на Каневец инока Лаврентия, но тот вернулся ни с чем, так как Арсений не мог покинуть уже собравшуюся братью. Монастырь обустраивался, живя по афонскому уставу, молитве, посте, смирении, труде и послушании, чему пример подавал прежде всего сам игумен. Впоследствии при архиепископе Симеоне угодник Божий вновь посетил святую гору Афон, где и спросил молитвы и благословения для своей обители. Оставшиеся без игумена братья монастыря стали претерпевать различные лишения, голод и хотели разойтись. Но живший неподалеку старец Цуан постоянно молился о них на вершине острова. Матерь Божия явилась ему в сонном видении и утешила. «Скажи сетующим братьям, что Арсений скоро доставит им всякое продовольствие». Действительно, преподобный Арсений скоро возвратился и привез все необходимое. В 1421 году, после разлива Ладожского озера, братья вынуждены были перейти на новое место на том же острове. Под мудрым руководством преподобного Арсения обитель вновь духовно процвела. Новгородские архиереи не оставляли иноков обители без своей помощи. Особое усердие проявил святитель Ефимий II. В 1446 году он посетил обитель и, кроме щедрых пожертвований, подарил преподобному Арсению свой клобук белого цвета, знак особого достоинства новгородских святителей. Так, евангельски подвизаясь, святой Арсений 12 июня по старому стилю 1447 года мирно скончался на руках любящих братьев и был погребен в монастырском храме. Преподобный Арсений почитается как покровитель моряков. Так однажды он спас от гибели старца Моисея с рыбаками. Застигнутые бурей, рыбаки молились Господу. Явившийся им святой осенил их мантией, и лодка благополучно пристала к берегу. Мощи преподобного Арсения с ноября 1991 года открыто почивают в Сретенской церкви, восстановленного недавно Каневецкого монастыря, который входит ныне в состав Санкт-Петербургской епархии.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дождь Господи и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую совесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Него же вера в Ахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи,

благи, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки, аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да водасими. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойно мя покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи,
да зовем Тебя.

Славная Преснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 0 часов 5 минут слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вележегю «Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева». Читает Марина Михайлова. Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
2: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетий исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче подготовленные по книге Малхаза Джинории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
1: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол погрешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.

Пулин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева.

Духовные учителя отца Алексея Мичуа. Рассказ о духовных учителях отца Алексея сложился на основании рассказов и наблюдений, извлеченных нами из свидетельств его современников. Их немного, и, несомненно, одно. Тот путь, что привел отца Алексея к старчеству, остается сокрытым. В духовном отношении на него повлияли женщины – его мать Александра Дмитриевна и супруга Анна Петровна. Но намного более значительным было воздействие движения духовного возрождения, которое шло в православной России с XVIII века. Дух и душа будущего старца формировались благодаря знаменитым подвижникам. Он был близок с владыкой Арсением Ждановским, отцом Иоанном Кронштадтским, Сергиевым, последними оптинскими старцами, а среди московских священников отец Алексей хорошо знал отца Валентина Амфитеатрова, отца Николая Лебедева из села Степановского, отца Николая Кадашевского и других. Из известных нам источников ясно следует, что к старчеству его привели владыка Филарет Московский, Дроздов, оптинские старцы и отец Иоанн Кронштадтский. Все они за последние 10 лет были канонизированы. Владыка Филарет Московский. Владыка Филарет был митрополитом московским 46 лет. С 1821 по 1867 год. Этот смелый епископ защищал духовную независимость церкви и при этом проявлял свою верность государству и царю. Удерживаться на такой позиции было непросто. Его не понимали, обвиняли в закрытости, высокомерии и суровости. Он был крупным богословом своего времени. Его работы, основанные на Священном Писании и трудах отцов Церкви, благоприятствовали обновлению интереса к ним. Тем самым он участвовал в духовном движении сердечного богословия. Ему было свойственно глубокое благочестие и любовь к Богу любви в Троице Единому, что выражалось в частом совершении Евхаристии. В ту эпоху стремление к частому причащению было исключением. Он был близок к старцам и поддерживал их, в особенности, когда на них нападали некоторые церковные иерархи. Как уже было сказано, для семьи Мичевых владыка Филарет был не только покровителем, но и близким человеком. Отец Павел Флоренский сообщал, что однажды, когда будущий отец Алексей был еще ребенком, владыка предсказал его призвание. Предоставим самому отцу Алексею говорить о владыке Филарете. Его воспоминания помогут нам открыть для себя этого великого человека, непонятого современниками. Митрополит умер, когда Алексею было 8 лет. Отец Алексей всегда с живейшей благодарностью, иногда со слезами, отмечает отец Сергий Дурылин, вспоминал заботу и ласку митрополита к их семье и к нему самому, маленькому мальчику. Митрополит свято исполнял обещание: «Я тебя не оставлю». По свойствам характера, любящего и приветливого, отца Алексея часто противопоставляли сдержанному митрополиту. Но это несоответствие себя с митрополитом отец Алексей резко отрицал, махал рукой и отвечал: «Не понимаю». Отца Алексея глубоко задевало непонимание, которым был окружен владыка Филарет. В его глазах владыка был образцовым воплощением доброго пастыря. Отец Алексей видел, что он безоговорочно отдавал себя Богу и людям, и при этом понимал, что пастырское служение обязывает человека быть очень требовательным к себе. Отец Алексей опирался на сердечное богословие владыки Филарета, основанное на святоотеческих творениях. Бесспорно, что представления отца Алексея о духовном руководстве сложились под значительным влиянием сочинений владыки Филарета, в особенности проповедей и переписки с духовными детьми.
Это были беседы, построенные вокруг рассмотрения жизненных вопросов. Такова, например, переписка владыки Филарета с одной матерью, переживавшей потерю сына. Эти письма относятся к 1826 году. Опираясь на святоотеческую традицию, владыка руководил духовной жизнью женщины, помогал ей вести внутреннюю борьбу, черпая силы в молитве и частом причащении святых тайн, которое было, напомним, не характерно для того времени. В старческом опыте отца Алексея мы находим тот же тип бесед. Становится понятно, что владыка Филарет и отец Алексей живут одним духом. После панихиды, отслуженной в 1920 году, отец Алексей поделился детскими воспоминаниями о митрополите и решился высказать то, о чем прежде всегда молчал. Владыка был полон любви, подлинной христианской любви, умеющей прощать и нести тяготы ближнего. Отец Алексей почитал его как великого святого, подвижника, вдохновенного проповедника, который при внешней сдержанности был полон любви и сострадания к ближнему.

оптинские старцы. Отец Сергий Дурылин подчеркивает, что в глазах отца Алексея Оптина пустынь была высшим, совершеннейшим очагом истинного подвижничества и старчества. В отношениях отца Алексея с оптинскими старцами царит настоящая тайна. Источники свидетельствуют, что батюшка не ездил в монастырь на некоторый срок, чтобы восстановить там свои силы, как это делали в те времена многие священники из белого духовенства. Он не окормлялся ни у одного из старцев обители. Однако в приходе отца Алексея жила традиция оптинского старчества. Пользуясь выражением одного прихожанина, он был оптинский старец, только живший в Москве. Необъяснимое единство существует между старцами и отцом Алексеем. Глубокое общение, взаимная любовь, полное уважение. «Мы с ними одного духа», — часто говорил он о своих отношениях с Оптиной. И вправду, это был единый дух любви благодатной, всепрощающей и всеисцеляющей. Это подтверждают свидетельства некоторых прихожан. Оптинские старцы глубоко понимали призвание отца Алексея. Святой Дух действовал в них одинаково, как всемогущая сила любви. Вот несколько фактов, свидетельствующих о духовном единстве отца Алексея с Оптиной пустынью. На столе батюшки была фотография отца Феодосия. Отца Алексея принимали в игуменском ските. Известно также, что старец Феодосий приезжал в Москву и гостил на Моросейке. Он участвовал в литургии в церкви святителя Николая в Клёниках, обратил внимание на длинные вереницы исповедников, на то, как принимал батюшка всякого, кто приступал церковный порог, какое внимание он уделял каждому в особенности, и сказал: «Да на все это дело, которое вы делаете один, у нас бы в Оптине несколько человек понадобилось бы». В этих словах слышится признание исключительности служения отца Алексея. Другой старец, отец Нектарий, сделал интересное замечание в разговоре с одним паломником, приехавшим из Москвы встретиться с ним. «Зачем вы ездите к нам? У вас есть отец Алексей». По-видимому, еще более тесно отец Алексей был связан с отцом Анатолием. Они встречались только один раз, будучи уже пожилыми людьми, но между ними существовало глубокое внутреннее общение, которое близкие называли беспроволочным телеграфом. Когда отец Алексей, наконец, встретился с отцом Анатолием, оказалось, что они не только совершали одинаковые поступки, но и действовали в одном духе. Те, кто знал их обоих, могли только удивляться сродству их душ. Отец Алексей постоянно помнил об отце Анатолии и искренне восхищался им. В его глазах отец Анатолий воплощал всепрощающую и всеисцеляющую силу любви. Батюшка ни в ком не видел такого совершенного понимания и воплощения старчества, как служение любви. Никогда и ни в чем не усомнился он в глубокой правде и мудрости всех путей, дел и советов отца Анатолия. В единстве духа они вели своих духовных детей. Когда отец Алексей говорил об отце Анатолии и других старцах, лицо его светилось. Отец Алексей, помимо трудов отцу в церкви, любил давать читать своим духовным детям и книги об Оптиной, о ее старцах и настоятелях. Иногда он дарил им копии той фотографии монастыря, которая всегда висела над его кроватью. На этой фотографии оптинские отцы Моисей и его брат Антоний, Исаак и Макарий, Амвросий, Иосиф, Анатолий, Иларион, Варсонофий. Все они окружены ореолом святости и неиссякаемой духовной силы. Эти истории позволяют нам лучше понять глубокое единство старческого служения отца Алексея и оптинских старцев. Как подчеркивал отец Павел Флоренский, моросейская община развивалась в духовном русле Оптиной пустыни. Монах-епископ, владыка Филарет Дроздов, оптинские старцы-монахи определенным образом ввели
отца Алексея Мечева, в опыт старчества. Эти люди передали ему свою любовь к Евхаристии и свою педагогику, искусство духовных отношений. В 1905 году в Москве у прихожан церкви святителя Николая в Клёниках отец Алексей встретился с отцом Иоанном Кронштадтским, Сергиевым, священником из знаменитого прихода, расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга. Эта встреча отметила новый этап в духовной жизни отца Алексея. Отец Иоанн Кронштадтский. Отец Иоанн Кронштадтский не был ни монахом, ни юродивым. Он был женат, жил среди простых людей в бедном небольшом городе неподалеку от Санкт-Петербурга. Его аскеза была именно такой, какой требует от своих верных православная церковь — быть бедным среди бедных. Он молился молитвой церкви, молитвой смиренных, полностью отдавал себя духовным детям, проповедовал и учил без устали, с удивительной верой в исцеляющее действие Святого Духа. Чуждый рационализму и материализму той эпохи, отец Иоанн любил говорить о тайне Бога, об Иисусе, Спасителе мира, о Его кресте, о Евхаристии, о Матери Божьей, о величии молитвы и о путях, которые ведут к Богу. Он призывал к покаянию, любви, служению ближнему. Его слово шло от сердца к сердцу. Проповедуя в Кронштадте, он стоял у истоков духовного пробуждения русского народа и был одним из немногих, кто призывал к участию в Евхаристии в те времена, когда евхаристическая жизнь сводилась к ежегодному причащению. Отец Иоанн стал для отца Алексея посланцем Божиим. Благодаря ему окончательно определились ориентиры духовного пути батюшки. Отец Иоанн приехал в Москву по приглашению прихожан и друзей отца Алексея, который тогда тяжело переживал свое вдовство. Отец Алексей пришел повидать отца Иоанна в надежде получить духовную помощь и спросил его: «Вы пришли разделить со мной мое горе?» Отец Иоанн тут же ответил: «Не горе твое пришел я разделить, а радость. Тебя посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям. Только отныне и начнешь ты жить». Отец Иоанн Кронштадтский предложил отцу Алексею подвиг, в котором самым сильным оружием является молитва. Чтобы утвердить отца Алексея, он рассказал ему такую историю. Будучи еще молодым священником, однажды рано утром на дороге, ведущей к церкви, он встретил плачущую женщину, которая попросила его молиться за нее, потому что у нее решалось важное дело. Он ответил: «Я не умею молиться». Но неизвестная настаивала: «Помолитесь, я верю, что по вашим молитвам Господь услышит меня». Отец Иоанн почти по принуждению стал молиться за эту женщину. Через некоторое время он снова встретил ее, и она с радостью сообщила: «Вы помолились за меня, и Господь меня услышал». Закончив свой рассказ, отец Иоанн повернулся к отцу Алексею и сказал: «Так и вам следует обратить внимание на молитву. Она и ваше повседневное бремя облегчит, и другим даст большое утешение». «И я послушался отца Иоанна», — свидетельствовал батюшка. На тот момент жизни святой Иоанн Кронштадтский стал для отца Алексея именно таким духовным отцом, какие существовали в традиции отцов пустыни и русского монашества. «Отец, скажи слово!» С такой просьбой монах входил в келью отца пустынника. Эту же просьбу отец Алексей обратил к отцу Иоанну и получил ответ, который представлял собой не просто совет житейской мудрости, а настоящее пророческое слово, как будто сам Бог устами отца Иоанна объяснил отцу Алексею его путь. «Ты жалуешься и думаешь,
что больше твоего горя и нет на свете. Так оно тебе и тяжело. А ты будь с народом, войди в его горе. Чужое горе возьми на себя. И тогда увидишь, что твое горе маленькое, легкое в сравнении с тем горем, и тебе легко станет. Это утешение и сила пастырского вдохновения преобразили жизнь отца Алексея. Он послушался и взял на свои плечи горе других. С того дня батюшка открылся беде и страданию ближнего. Отец Алексей рассказывал о том, сколь значительным образом закончилась эта встреча. Когда вместе с отцом Иоанном они служили литургию, он пережил ясный опыт присутствия Божия. «Меня охватило пламя горячей любви к Богу и ближнему. Я тогда не только глубоко проник в тайну Евхаристии, но и понял, что такое душепопечение». Призвание отца Алексея прояснилось. Началось его старчество. Отец Алексей провел некоторое время в Чудовом монастыре, после чего начал свое служение на Хитровом рынке, пользовавшемся в Москве дурной славой. Именно там происходит действие пьесы Максима Горького «На дне». Там батюшка устраивал встречи и лекции, и народ охотно шел к нему за советом и поддержкой. Итак, отца Алексея и его духовных учителей, будь то владыка Филарет Дроздов, оптинские старцы или отец Иоанн Кронштадтский, связывали не длительные отношения ученичества, но скорее взаимное избрание. В следующей главе нам хотелось бы рассмотреть характерные черты старца Алексея Мечова.

Полин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Страницы книги читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

прозвучало песнопение «Вечерни», «Свете тихий», «Знаменного распева» в изложении регента Александра и «Прокимин вечерни четверга» шестого гласа обиходного распева. В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.

0: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой.
1: А между тем война надвигалась. И вот уже назначено выступление нашей 30-й бригады. Решено было провожать всю бригаду на вокзал. Мы тоже должны были быть на проводах. Все было готово. С вечера выкормлены лошади, осмотрены экипажи, уложены сундуки и даже привинчены. Проснувшись утром, я совсем уже было собралась и убрала перед зеркалом свои волосы. Рядом спальня мама. Она тоже собирается. Вдруг слышу голос отца. Он о чем-то говорит с мамой. И вдруг мне говорят: «На проводы не поедем, не собирайся. Это лишнее». Лошадей отложили, сундуки отвинтили, а я в отчаянии. Я все еще мечтала хоть раз увидеть С.А.Г. Он хотел на вокзале что-то очень важное сказать мне. Просил, умолял быть с мамой. Мама по моим просьбам сама даже ему обещала, что мы будем на проводах, и вдруг... Выше сил моих было перенести это. Все будут, все простятся. А я даже не простилась как следует с ним, думая это сделать на вокзале. И теперь его, может быть, убьют, а я даже не прощусь. Мне казалось, что мой отец жесток невероятно, несправедлив, что меня совсем не любит, что я несчастная дочь и тому подобное. Одним словом, это было для меня тогда горе. Но отец, не объясняя мне причин, не отменил своего решения, и я рыдала, как безумная, уткнувшись головой в подушке. Мама хоть, видимо, и жалела меня, но знала что-то, чего мне не говорила. Все уговаривала поесть чего-нибудь. И даже послала за Варварой Эдуардовной. Но, несмотря на Варвару Эдуардовну, на мои любимые блюда, дня два я ничего не хотела брать в рот, и считала себя несчастнейшей на свете. Впоследствии я узнала, что мой отец был прав. В Минске многие мамаши, считая С.Г.А. интересным женихом, замечали, конечно, его тяготение ко мне, а также мою симпатию к нему, начинали уже точить языки, а проводы дали бы еще больше повода к злословию. Ведь он еще не был моим женихом, и, возможно, на вокзале и он, и я договорились бы до последнего слова. За нами следили. Я по неопытности могла бы выдать себя, и отец мой не хотел ставить меня им на потеху. Люди шли на войну. Бог знает, кто и как вернется. Связывать себя в такую минуту бесполезно, опасно. И меня удержали от проводов. Но я тогда пережила много мучительного. И стала менее жизнерадостной, притихла. Даже впала в апатию. Долго еще не могла забыть обиды, горе мне причиненного, и только позже, когда пошли сражения, удачи и неудачи русского оружия, раненые, убитые, победы и поражения, и, наконец, герои, Скобелев, его неустрашимость, неуязвимость, обожание, которым он был окружен, ореол особой боевой воинской красоты выделяли его между всеми другими героями. Плевна, он, стремящийся к вратам Царьграда. Все это понемногу залечило мою рану. И не имея ни от кого известия о С.А.Г., я понемногу стала увлекаться героической фигурой невиданного, неслыханного, сказочного Скобелева. Не я одна. Очень многие тогда бредили им. Имя его магически действовало не только на нас, юных девиц, но старый млад обожествляли его. Надо было жить в то время в России, чтобы понять всю силу и обаяние этого имени. И знатным, и простым, и богатым, и бедным все в равной мере преклонялись перед ним. И я совершенно не преувеличиваю. Его имя действовало более воодушевляюще, нежели имя Александра Третьего. Скобелев. Это было что-то чарующее, захватывающее. Готовы были все отдать, идти за ним. Сколько вольно определяющихся юношей побросали учения, и дома родных, вполне обеспеченные, и кинулись к нему, в его ряды. его необычайное отношение к солдатам, их любовь к нему, его забота о их оставшихся семьях, да и все, что доходило до нас, только разжигало чувство патриотизма, а также уверенность, где Скобелев, там победа. Мой будущий муж, Александр Дмитриевич Свинин, находился в его рядах и говорил, что сила обаяния этой легендарной личности была так велика, что, несмотря на видимую опасность, гибель, никто не колебался следовать за ним и в огонь, и в воду. Это был какой-то феномен, и надо было его видеть на поле сражения, чтобы понять всю его воодушевляющую силу, пожалуй, гениальную. Теперь его уже нет, его статуя-памятник в Москве разбита. Многие забыли, как все забывается, а многие даже и не слыхали. Есть и такие. Но я помню его, и это единственный человек в жизни, который, не задев сердце в общепринятом смысле, до могилы моей всецело овладел душой. Русский богатырь, герой. Такими должны были быть в древности полубоги. И я счастлива, что жизнь дала мне такое редкое благо — пережить все то, что я пережила, восторженно преклоняясь пред этой светлой в русской истории личностью. Его личные недостатки, их могло быть много, совершенно не могут стушевать его достоинств. Его частная жизнь принадлежит ему, и не мое дело перебирать грязное белье. Екатерина II была закидана грязью злых и ничтожных языков. Это не мешает ей, Петру Великому, навеки в истории всех народов оставаться великими. И те ничтожества, которые хотели их уронить, сами сгинули бесследно. Вот так и Скобелев. Не померкнет временно, пока облака пыли, крови и вонючего пота разъяренных людей барахтаются в еще не убранной грязи. Несомненно, такие светочи, народные любимцы, простого солдата, обездоленной солдатской вдовы, не исчезнут со страниц русской истории, и особенно из памяти истинного русского народа, как не исчезла до сих пор память о Суворове. Вот сегодня ко мне обратилась с просьбой совершенно простая женщина. Она заходит к нам, носит сюда хлеб. Просит меня, когда я пойду весной в Лавру, взять ее с собой. Она хочет видеть и поклониться могиле Суворова. Она знает, что он там погребен, но безграмотная не может его найти. Она подробно мне рассказала все о Суворове, его усадьбу в Новгородской губернии, село Кончанское, про его дочь Наташу, Суворочку, о том, как он 3 года жил среди народа в опале, пел на клиросе, как во время беспорядков народ свято охранял его усадьбу, старый дом с колоннами, и что она сама крестьянка из Кончанского, и что из рода в род крестьяне с гордостью и благоговением его вспоминают, и льстит им, что они кончанские. Когда я ей сказала, что могила его запущена, вся покрыта пылью, забыта, заброшена, она сказала: «Я очищу, омою и помолюсь. Я не одна сделаю это. Многие кончанские сделали бы то же самое». Видно, что русские сердца крепки, и никакие случайности не могут вытравить из них того, что глубоко запало. В этом сила русского народа. Дай Бог ему на своих все еще богатырских плечах вынести все бури житейские, в обновлении найти просветление, не падая духом сохранить свои лучшие национальные черты, взять от нового все хорошее и не потерять свою самобытность. Я уже, конечно, не доживу до этих пор, когда каждый будет грамотный, каждый сумеет не только с кулаками и бранью отстаивать свою матушку-родину, но сознательно, любя с гордостью и благоговением, оценить все то, что для него было сделано лучшими ее сынами».

И вот среди общей заботы о раненых, которых во множестве присылали в Минск, радостно забились все сердца. Конец крови, распрям, все вздохнули и деятельно принялись готовиться встречать войска, проходившие через Минск. Встречали мы и вторую артиллерийскую бригаду во главе с молодым ее командиром Арсеньевым, возвращавшуюся в Петербург. Венки, цветы, букеты, громадный Георгиевский крест из белых мелких цветов, выполненный нашими девичьими руками. Все это двинулось на вокзал. Меня брали родители с собой всюду, и я участвовала во всех этих торжествах, но впереди предстояло самое торжественное. По Минску прошел слух, что сюда, в наш маленький, скромный Минск, назначается корпус командира Скобелева. Сперва даже не поверили этому, думали, что это просто болтовня, но это была правда. Настал давно желанный день, все встрепенулось, приоделось, принарядилось, оживилось. Потянулись к городу многочисленные экипажи, подводы, телеги. Ехала вся губерния отовсюду, из самых захолустных углов. Каждый хотел увидеть, поклониться Скобелеву. Ехали такие, кто уже врос в свои углы и никогда не думал отрываться от них, ни на миг. А у нас в горках стоял прямо дым коромыслом. Весь цветник был начисто опустошен. В лесу масса ветвей срезана. Две подводы нагружены гирляндами зелени и цветами, и на ночь они уехали по холодку в Минск. Мы же всем домом уехали рано на рассвете, остановились в гостинице «Париж», лучшей в городе. Отдохнув и по заранее составленному плану, одевшись нарядно в белое кисейное платье с голубым атласным кушаком, убрав голову поверх локонов хорошенькой белой шляпы с незабудками в виде венка, завязанной голубым бантом сбоку, сели с мамой в карету, взяв с собой мою подругу Катю Иванову, всю тоже в белом. Решено было обществом, что в числе официально встречающих будет и 12 девиц, дочери более видных лиц, и что эти девицы, то есть я и мои подруги, поднесут Скобелеву лавровый венок на белой атласной подушечке, соответственной надписью «Золотом, вышитой на ленте». С общего согласия меня выбрали поднести и сказать приветствие Скобелеву. В карете я все время повторяла, чтобы не забыть это приветствие. Сердце билось и от радости, и от легкого страха. Вот сейчас, сейчас я увижу Скобелева. Приехав на вокзал, мы все уже собравшиеся, все белые, воздушные, юные 12 девиц, заняли указанное нам место. Подле архиерей, за которым стоял хор его певчих, великолепный, в парадных синих с позументами кафтанах, а также сон духовенства. Архиерей, Преосвященный Евгений, держал в руке золотой крест, усыпанный камнями, а с правой стороны был губернатор Петров с женой, председатель дворянства Павлов с женой. Окружены они были своими ближайшими сослуживцами. Далее стояла группа разных депутаций от всевозможных обществ, включая купеческое, учебные, ремесленные, медицинские, христианские, мещанские, татарские, старообрядческое и даже еврейское с раввином в голове, католическое духовенство, а также лютеранское со своими членами, помещики, дворяне и, само собой разумеется, военное представительство, а также военные части. Встреча грандиозная, царская, небывалая. Весь вокзал убран гирляндами, цветами, знаменами, флагами, вензелями Скобелева. Зелени было столько, что весь Минский вокзал утопал в ней. Платформа покрыта красной широкой дорожкой и коврами. Гимназия, приют, семинария, ремесленное училище, инвалиды. Ну, все это было здесь. Все жило одной жизнью. Все точно под чарами какими-то. Тихо подошел поезд, дрогнул слегка и остановился. Еще издали из окна одного из вагонов первого класса можно было различать видневшуюся фигуру. Тут грянула музыка. «Ура! Ура! Ура!» Так и раскатилась бешеной, восторженной волной.
Точно из одной гигантской груди рванулись эти неудержимые, давно сдерживаемые крики «Ура! Ура!» и «Еще, еще!» без конца. Народ трепетал, стонал, стоял гул, и точно раскаты утихающей грозы неслось это человеческое ликование навстречу народному любимцу, солнцу России. Он же, уловив момент, опустив все время подтянутую, как колышку фуражки, руку, тихо сошел со ступенек и очутился среди ликующих масс. Сперва подошел к архиерею, принял окропление водою и, поцеловав крест, сам поцеловал руку владыки. Сказав ему несколько слов, обратился к губернатору, который после краткого приветствия указал ему на нас. Тут уж сердце мое чуть не разорвалось. Думаю, можно было слышать его биение. Я держала венок на подушечке, сделала шаг вперед, склонилась и протянула ему наш дар. Дар герою России от скромных, но горячих патриоток. Я должна была сказать ему свое приветствие, но свет его геройских глаз, кажется, не только ослеплял меня, но даже на этот раз отнял у меня язык. Это особенно понравилось донцам, и я ничего, ничего не могла ему сказать. Я сразу все забыла и только чувствовала, что сердце мое сейчас вырвется, вылетит, упадет к его ногам, и что нет на свете слов, которые выразили бы то, что я чувствовала. Думаю, что Скобелев, проницательный психолог, увидя мое лицо, сразу понял мое душевное состояние, и как тонкий, хорошо воспитанный человек сразу вывел меня из моего минутного помрачения. Он взял венок, передал подушечку адъютанту и, взглянув на красивую и восторженно патриотическую надпись, самым изысканным образом поклонился, поблагодарил, сказав, что он тронут до глубины души приветом юных патриоток и что этот венок сохранит на память. Провел его на локоть левой руки и, еще несколько раз поклонившись, опять приложил руку к козырьку своей белой фуражки. Прошел по очереди ко всем депутациям. Мы от счастья были на каком-то небе, и, должно быть, уже не на седьмом, а выше, витали наши восторженные сердца. Преосвященный Евгений радовался за нас, он вообще был мой покровитель и любил меня баловать, забавляясь моим юным энтузиазмом. Обойдя всех под звуки неумолкающего оркестра и хоров любителей, и даже еврейского хора из синагоги, пели, кстати, чудесно, он прошел в вокзал. Но тут случилось, как всегда в таких случаях, народ, не сдерживаемый ничем, ринулся, очертя голову, душа, давя и топча все, что ему попадалось под руки и ноги, ничем не считаясь. Вся эта масса людей перемешалась, сбилась, как дикое стадо, и, попирая друг друга, рвалось не знаю куда. Стремилась, впрочем, ворваться в вокзал, но это не удалось. За Скобелевым, во избежание катастрофы в тесном помещении, захлопнули двери, и все мы, то есть мы девицы, многие еще не успевшие за Скобелевым войти в двери, а также депутации и даже архиерей, не кинувшиеся за толпой, оказались отрезанные и смятые этим потоком. Ленты моей шляпы врезались мне в шею, кто-то нажимал изо всех сил спереди, с боков и сзади, меня буквально чуть не задушили. В толпе мы, все 12 девиц, совершенно потеряли друг друга из вида, и каждая в отдельности рисковала быть задушенной. О платье нечего было и думать, оно приняло вид довольно плачевный. Я уже совсем выбилась из сил, когда раздался надо мной и над толпой голос Преосвященного, который каким-то чудом добрался до меня и окриком своим на минуту приостановил давку. Схватив меня за мою красную, оцарапанную в свалке руку, он нечеловеческим усилием быстро потянул меня за собой, втолкнул в дверь, которую, увидя его и узнав, слегка приоткрыли. А затем он увлек меня за собой и успел вовремя захлопнуть дверь за нами. Очутившись на вокзале в сравнительно свободной комнате, я немного отдышалась
и Преосвященный провел меня в дамскую комнату, где я привела себя немного в порядок, выпила воды и завязала платком руку. Мои белые подруги понемногу тоже собрались сюда, и здесь каждая с ужасом рассказывала о своих злоключениях. Всем нам порядком-таки пришлось пострадать, и наши хорошенькие беленькие воздушные наряды выглядели точно после сражения. Но отдохнув, оправившись, мы уже весело поглядывали в дверь, за которой находился Скобелев и весь его, сумевший попасть туда, антураж. В углу дамской гостиной, где мы находились, на колонке стоял канделябр. Его зажгли, но по неосторожности кто-то в кисее близко подошел, задел, и чье-то платье вспыхнуло. Сделался переполох, но не прошло и минуты, как на наши отчаянные крики в комнате появился сам Скобелев и быстро затушил канделябр, салфеткой со стола потушил горящую барышню. Перепуганные, все мы сбились в угол, но Скобелев и здесь нас ободрил. «Видно, на роду у меня написано. Где я, там и огонь». Затем он просил Преосвященного его нам представить, еще благодарил, шутил над нашими побывавшими в штурме туалетами, выразил уверенность, что мы, уже приняв крещение огнем и потоком, не будем бояться, если нам придется еще когда-нибудь встречаться где-нибудь на поле битвы. А затем, все не расставаясь с нашим венком, любезно раскланившись, ушел от нас, прося, чтобы не зажигали огня. На вокзале было шумно. Все прибывали, сумевшие пробиться, отставшие на платформе, и стали разыскивать своих, растерявшихся в сумятице близких. И вот мы собрались. Я даже не знаю, где была мама во время всей этой суеты, но вид у нее был вполне спокойный, и платье цело. Наташа подле нее, она только беспокоилась за меня. Надо было уезжать, то есть ехать в гостиницу «Париж», где у нас на все время пребывания были взяты два номера. Но уехать было не легче, чем уйти с запруженной толпой платформы. Скобелев тоже не мог еще уехать. На дворе люди из коляски, предназначенной Скобелеву, стали выпрягать лошадей, готовясь его на собственных руках и плечах донести до гостиницы «Париж». Ни губернатор, ни полицейские не могли ничего поделать, и экипаж Скобелева стоял уже с запрягшимися в его коляску людьми наготове. Только подойти к нему было невозможно, потому что не только весь двор, все ступени, крыши, заборы, подоконники и даже фонари были унизаны живыми гирляндами, а прилегающие улицы чернели и гудели. Такого ликования я после в жизни моей не видала даже на коронации. Там было грандиозней во много раз, но здесь был какой-то

0: разумеется, по тем улицам, по которой должен был проехать Скобелев. Скобелев сел в поданную ему открытую коляску, и при виде двуногих рысаков у него промелькнула на лице добрая улыбка. Он, видимо, жалел этих людей, но они так фанатично, умоляюще смотрели на него, видимо, упорно и бесповоротно решив себе его доставить, что Скобелеву пришлось на этот раз покориться. Так его и повезли до самой гостиницы. Все ликовало. «Осанна, осанна!» — вспоминается мне теперь. А затем и крест. Во все времена и у всех народов за осанной неизбежный крест. Памятник Скобелеву, сооруженный народной любовью, теперь как опрокинутый крест, напоминает мне эту осанну в городе Минске в скобелевские дни. Наконец, карета наша подъехала, и громадный гайдук наш Александр, которого в шутку отец звал граф Тышкевич из-за его поразительного сходства с бывшим его графом, у которого он был крепостным, распахнул дверцу и ловко подсадил маму, меня, сестру мою Наташу и еще одну подругу, хорошенькую Катю Иванову. Мама велела объехать боковыми улицами, и таким образом мы приехали в гостиницу «Париж», раньше Скобелева. Войдя в наш номер, мы быстро привели себя в порядок. Я занялась чаем, помогая маме угощать всех, кто заехал к нам. А заехали почти все знакомые дамы с дочерьми, встречавшие генерала. Но недолго мы пили чай. Крики «Ура! Ура!» опять достигают нас, и я, забыв всех и все, кинулась к открытому окну. Музыка громко, лихо заиграла, грянул знакомый марш Скобелева, смешиваясь с человеческими восторженными криками. Скобелев быстро, ловко вышел из коляски, зашел на ступеньки крыльца, остановился, повернулся к народу и, сделав 3-4 поклона во все стороны, быстро вошел в дом.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала поэма «Фа диез мажор» опус 32 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Троице-Сергиевой лавре отметили праздник перенесения иконы Живоначальной Троицы в обитель. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству осветил храм в честь преподобных Варлаама и Асафа Новодевичьего монастыря. В Пекине и Москве отметили День памяти китайских мучеников. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 и 22 июня в Лавре прошли праздничные богослужения, приуроченные ко второй годовщине перенесения иконы Живоначальной Троицы в обитель. Божественную литургию в Троицком соборе совершил наместник Троицы Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. По окончании литургии епископ Кирилл с братьей Лавры в священном сане совершил славление празднику и приложились к иконе Святой Троицы. Богослужебные песнопения за литургией исполнил знаменный хор под управлением иеромонаха Зиновия Бубякина. 23 июня, во вторник, седмицы 4 по Пятидесятнице, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил чин великого освящения храма в честь преподобных Варлаама и Иосафа в колокольне Новодевичьего Ставропигиального женского монастыря города Москвы и божественную литургию в новоосвященном храме. Его высокопреосвященству сослужили клирики монастыря. За литургией молились настоятельница обители игуменя Маргарита Феоктистова с сестрами. Богослужебные песнопения исполнил хор Новодевичьего монастыря. 21 и 22 июня состоялась поездка исполняющего обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонаха Филарета Зубова в Тихорецкую епархию. В рамках визита 21 июня в столице Новобейсугской собрались руководители и воспитанники братства православных следопитов Тихорецкой епархии из городов Кореновска и Тихорецка, станиц Павловской, Выселки и Новобейсугской. После соборной молитвы за божественной литургией в Георгиевском храме прошла рабочая встреча с руководителями отрядов братства православных следопытов епархии. На встрече обсуждались вопросы организации и развития братства, участники делились опытом многолетней работы, обсуждались рекомендации по открытию новых отделений братства в других епархиях. Кубанская митрополия, в частности Тихорецкая епархия, являются одними из первых, где братство православных следопытов формировалось и получило свое развитие. Память священника Георгия Чистякова почтили ученые и священнослужители в Московском культурном центре «Покровские ворота» 22 июня. 19-ю годовщину кончины отца Георгия было представлено собрание его научных трудов и переводов античных авторов, сделанных им в молодые годы. В книге «История античности. Работы разных лет» опубликованы уже известные труды, а также новые материалы, обнаруженные в фондах Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук и в архиве отца Георгия его потомками. В частности, издание дополнено курсовой работой молодого историка, выполненной на 4-м курсе исторического факультета МГУ с приложением его доклада на семинаре у Алексея Лосова и Азы Таха Годи. Оригинал этой научной работы хранился в архиве Лосева. Особый интерес представляет обнаруженная недавно переписка Чистякова с выдающимся филологом и историком Аристидом Даватуром, охватывающий период с 1972 по 1980 год. В письмах наряду с научными темами есть и личные моменты. Вечер в Покровских воротах состоял также из воспоминаний о жизни отца Георгия и его научной деятельности. И последнее сообщение. 23 июня ежегодно совершается память священномученика Митрофана Пекинского и с ним множество пострадавших за Христа в ходе восстания Ихэтуани, боксерского восстания, в 1900 году. В этот день, 23 июня 2026 года, была совершена божественная литургия в храме Успения Божией Матери в городе Пекине, расположенного на территории посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике. Это бывшая территория русской духовной миссии в Китае, где пострадавшие страдали мученики. Божественную литургию совершили настоятель Успенского посольского храма и иеромонах Иннокентий Колесников в сослужении клириков, окормляющих православные общины соотечественников на территории Китайской Народной Республики. Памятный день был также отмечен совершением всенощного бдения и божественной литургии на китайском патриаршем подворье в Москве, храме святителя Николая Чудотворца в Галутвине. Также в воскресенье 21 июня на территории китайского подворья в Москве по традиции состоялся фестиваль, приуроченный ко дню памяти подвига китайских мучеников. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: в исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Согласно Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги Бытия, в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст, эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Некоторые из тех растений мы знаем и сейчас, другие нам мало знакомы или, наоборот, хорошо знакомы, но под другими названиями. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. В нашей программе у нас в гостях мы сегодня беседуем с исследователем библейских растений, флористом Натальей Полтавченко. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Наталья, почему нам важно знать и понимать, о каких растениях говорится в Библии? Как вам это видится? О чем вообще говорят растения библейские?
1: Вообще растения — это тварный мир, и Господь сотворил его именно для человека, вот весь этот мир. И более того, Адам в раю был первым садовником, это первая профессия, он должен был хранить и возделывать рай. Растение огромное значение играло в жизни людей всегда. Вспомнить, например, наших патриархов, которые свои многочисленные стада должны были пасти на лугах, в полустепи или в степях даже. И, естественно, им нужно было знать свойства растений, они ядовиты ли, съедобны ли, как можно использовать их для того, чтобы увеличить стадо, или наоборот, если они не все знают, то стадо пастуха не знающего, оно могло очень быстро погибнуть. А про патриархов мы знаем, про наших, что они были, ну, с нашей вот точки зрения, олигархами, то есть владели огромными стадами, то есть они прекрасно существовали вместе с растительным миром и знали названия. Но я читала цифру, что даже чуть ли не 500 растений знал Авраам. Ну, не знаю, можно ли так утверждать, но во всяком
0: случае... Растения все-таки в Библии имеют какое-то свое значение, которое не худо бы нам и понять. А вот почему вы заинтересовались этими растениями библейскими?
1: А у меня получилось это почти случайно. Ну, по профессии я флорист. Всю мою сознательную жизнь я занимаюсь растениями, но я не ботаник, то есть не классический вот человек, который исследовал, систематизировал растения.

0: растений и знал там все вот эти вот научные его свойства растительные. Кстати, ботаника – это такая наука, в которой входит очень много других наук, в том числе входит флористика. Но флористика – это не та, которой я занимаюсь, где составляются композиции из растений, чтобы украшать интерьеры. А флористика как раз там занимается историей развития растительного мира. Кроме того, там, например, в ботанике еще есть палеоботаника, наука об ископаемых растениях и тех растениях, которые, может быть, уже пропали в силу каких-то климатических изменений и многое другое. Но сейчас разговор о растениях будет не с научной, ботанической, что ли, точки зрения, потому что для этого есть отдельные ученые, которые занимаются этой ботаникой. Здесь сейчас мы постараемся увидеть, как Господь Бог, дав нам в пищу и в обозрение огромный растительный мир, вместе с этим он дал нам и многие понятия, и напоминания о необходимости, о важности или предостережения, которые заложены вот в растениях и в их смыслах самых разных. Как, например, после грехопадения вот плевелы и волчцы – это растения, которые вот после грехопадения они появились, которые олицетворяют собой грешников, падший этот мир. А вот они видимым образом как раз вот в этих колючках во всех многочисленных нам как раз-то могут и предстать. Их судьба на помойках, на заброшенных территориях, что тоже могло бы быть к нам назидание. Но мы об этом, если получится, поговорим поподробнее. Там все непросто. И точно так же, как и прекрасные растения есть, которые напоминают о красоте и о том, там, к чему стремиться и как развиваться. Райский сад, например.
1: Да. Я думаю, что все мы не успеем за одну нашу встречу. Наши встречи будут продолжаться, я на это очень надеюсь. С чего мы можем начать? Вы замечательно сказали слово, что первая профессия – это садовник. Никогда в голову даже это не приходило. Но первое растение, с которым, может быть, человек познакомился, это, может быть, было яблоня. И вот мне хотелось бы, наверное, начать с райских растений. Давайте вот с самых ветхих времен начнем.
0: Да. Если позволите, я сразу вас поправлю, что первое растение – это не яблони. Яблони вообще появилась из переводов, которые выдала Вульгата. И там произошло просто слово «малум». Это означает одновременно и яблони, и злой. И поэтому монахи, которые не являются они никакими ботаниками, ничего, они читаются там «дерево познания добра и зла», «бони» и «моли». И поэтому вот как-то это сразу так и пошло, что это злой, злой. Значит, это вот поэтому и грехопадение совершилось. А если злой, то вот яблоко. И яблоко поэтому и в средние века, вот все художники, культура. Так она это воспринимала. И яблоки стали появляться и в картинах, в художественных произведениях, гранатовые яблоки и так далее, и так далее. Но это совсем, вот, конечно, не имеет никакого отношения. К тому же для яблони это слишком жарко, хотя яблони растут, конечно, в Палестине, но все-таки, ну, нет у нас оснований так считать, что прямо это яблони, даже совсем нет. Но действительно, вы правы, первое растение, оно упоминается именно в связи с райским садом. И это смоковница, потому что смоковные листья, из которых сделаны опоясание себе первыми нашими людьми. Адам и его жена. Она еще тогда не называлась Ева, она просто жена. И вот после того, как был сорван плод с растения, а мы можем уже, может быть, заранее предположить, и некоторые ученые сделали такое предположение, здесь точно надо сказать, что нет уже твердых таких убеждений, что это было дерево познания добра и зла, какое именно. Но многие сходятся к тому, что все-таки это должен быть инжир, смоковница. Оно же фиговое дерево, оно же называется еще винное яблоко или смирнское яблоко, потому что Смирный такой город в Малой Азии, через который торговые пути проходили, и многое просто через Смирную провозились разных товаров с Востока и шло в Россию, в Европу. И поэтому вот в Россию попало через Смирну, тоже называлась смирнская ягода. И поэтому смоковница, делают некоторые ученые предположения, это как раз могло быть вот этим вот первым растением, потому что, скорее всего, все это произошло рядом вот с тем местом, с которым произошло. И, значит, они взяли просто первые подходящиеся листья, которые там были. А то, что это листья, все-таки нам не приходится сомневаться, что это все-таки, хотя есть предположение, что это вот образное, рай, это что-то такое, вот, чего в реальности не было. Вот там не деревья, это все там, и тела были, другие они, конечно, были. Но то есть это все какое-то нематериальное. Но на самом деле, если бы это было совсем нематериально и совсем не просто эфирно, то тогда бы не давались такие конкретные именно отсылки на то, что вот в данном случае они сделали себе опоясание из смоковных листьев. Вот поэтому нам хочется надеяться, что вот это все-таки были реально существующие растения. Райский сад – это реальность.
1: То есть если мы теперь будем смотреть на сюжет об искушении в Эдемском саду Евы, да, то мы можем в руках ее воображать все-таки не яблоко, а смокву.
0: Да. Она же инжир. Меня некоторые спрашивают, что такое смоква? Инжир. Вот это самое у нас распространенное.
1: И то, что касается смоквы, она и дальше по ходу библейских сюжетов упоминается не один раз.
0: Да, она упоминается много раз, и она уступает только по количеству напоминаний, пожалуй, винограду только. То есть так часто она употребляется. Вообще, это растение удивительное оказалось. Это деревья, которые высотой 6-10 метров. Они живут до 200 лет даже. Но сейчас, правда, так не получается. Их раньше убирают, конечно, потому что надо их эксплуатировать много. Она очень плодоносящая. Она дает... Есть источники, что даже до 1000 килограмм смокв за сезон. Можно с ней снять.
1: С одной смоковницы?
0: Да, с одной смоковницы. Ну, я не знаю, насколько это реально, вот, да. Но, во всяком случае, вот так. Плодоношение у него происходит 3 раза в год. Хотя есть еще и 4-й раз, она цветет 4-й раз, для того, чтобы раньше опыление происходило осами мельчайшими. И вот чтобы эти осы там смогли в ней. Секония он называется. Это такая маленькая сфера, в которой... цветки вот этой смоковницы как раз помещены, и вот и оса там откладывает свои яйца, и таким образом это дерево может дальше размножаться, потому что опыление происходит. Вот. Но сейчас уже найдены такие смоковницы, их даже 600 видов, которые не нужны никакие осы, они совершенно сами вот могут размножаться, и плодоношение у них регулярно происходит. Но что здесь еще интересно? Вот когда Христос шел вместе с учениками и не нашел смокв, и в Евангелии сказано, что было не время еще собирать смокву. Это обычно вызывает много вопросов. Как это так? Если и так им не было времени, то почему же ее так проклинать, что вообще для него нетипично?
1: Да, неплодная смоковница.
0: Да, и она еще вот, да, так она вот просто и не время было. Но на самом деле самое первое ее цветение. Оно происходит в марте и начале апреля. И тогда появляются только цветы, которые не видны. Они заперты вот в этом секонии. А после того, как вот это самый первый вот урожай, он самый маленький, они самые несочные. И обычно после них уже начинают расти листья. Смоковница уже 2-й раз, где-то это июнь, июль месяц. А 3-й раз самое обильное плодоношение осенью происходит. И если у смоковницы случается так, что в самый вот первый раз этих смоквы не появляются, а потом уже начинают появляться листья, то она вообще не сможет быть плодоносящей вообще. И ее обычно евреи, они ее и вырубали, потому что она уже ни для чего не годилась, она становилась неплодной именно. То есть она бы все равно была срублена. Я как бы защищаю Христа, но этого не требуется, но тем не менее. Получалось так, что ее древесина, она пористая, и они ее сжигают обычно, потому что она не годится ни для строительства, ни для чего не годится. И вот Христос увидел, что все равно нет на ней плодов, но он для чего это сделал? Ну, это уже святые отцы об этом говорят. Иоанн Златоуст, он сказал, что Христу важно было проявить перед учениками свою силу, чтобы они увидели накануне вот этих всех событий, связанных с его распятием и вообще событий ужасных, чтобы они окрепли и верили, что Христос способен, если он способен даже вообще сделать дерево сухим, то он способен победить своих врагов. И если он не делает, значит, это так нужно, чтобы они ему верили. Или, например, Ориген говорит о том, что вообще смоковница олицетворяет собой синагогу, потому что в ней прекрасная, пышная листва, такая же, как этот храм. И многие красивые, там совершаются красивые обряды. Так же, как происходило во всех, не знаю, вот праздники, иудейские праздники, они пышно отмечались, и много было речей произносилось, и соблюдались все-все-все обычаи. Но они оказались неплодными, такими же, как эта смоковница. И поэтому вот это нужно уничтожить. И показал вот этот Христос, но это было понято уже в последующие века, конечно. Вот. То есть вот такое соблюдение ритуалов, оно не дает вот плодов. То есть и храм получился этот не нужен, потому что он пуст.
1: Да, Наталья, вот действительно евангельский сюжет о неплодной смоковнице вызывает очень много недоумения, сомнения и непонимания, когда мы, неподготовленные, читаем вот этот момент. И теперь как-то стало, я думаю, что многим понятно, что же за этим стоит.
0: Ну, просто это такое многогранное дерево и символ одновременно, что я бы хотела немножко еще продолжить.
1: Конечно.
0: Например, как был Нафанаил призван?
1: Он сидел под смоковницей.
0: Да, он сидел под смоковницей. И он сидел под смоковницей не только потому, что там прекрасная тень. А тени в Израиле – это всегда просто желанно.
1: Да.
0: Отдохнуть в прохладе.
1: Да.
0: А сидеть под смоковницей – это всегда было в Израиле символом сидеть в ожидании Бога. Как бы ждать пришествия Мессии. И вот Нафанаил как раз вот он сидел во всех смыслах и в тени, и он ждал прихода Мессии. И вот тут-то Филипп его позвал. И об этом Христос ему говорит, что прежде чем он позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей.
1: То есть такое значение уделялось этому дереву довольно серьезное и важное.
0: Да, и еще, вот, например, мытарь Закхей, он влез в Евангелии, но в синодальном переводе нашем сказано, что он влез на смоковницу.
1: Да, чтобы увидеть Христа.
0: Да, да, и даже те, кто приезжает сейчас в Израиль, когда они туда попадают, в Иерихон, им показывают вот это место и даже якобы вот эту вот смоковницу. Ну, во-первых, поскольку они не живут такое количество лет, я уже говорила, ну, 300 лет, ну, еще можно протянуть, но это, конечно, совершенно нереально. Вот. Но это была не смоковница, это была сикомора. Это тоже смоковница, но это оккультуренный вид смоковницы. И у нее просто более мелкие плоды. И она даже больше разрастается выше. Но это все-таки немножко другое, чем смоковница. Но если уж мы постараемся быть точными, то вот надо... Вот,
1: а для чего ее искусственно выводят, если у нее мелкие плоды? Для чего она
0: Но это тоже, они тоже идут тоже в пищу, и тоже это тень.
1: Но все-таки это вид смоковницы, и это еще раз подчеркивает значение этого дерева и в жизни израильского народа.
0: И да, вот... до сих пор.
1: Да, да, до сих пор, да. Да?
0: Еще тут надо сказать, что, к слову, пришлось в Израиле было, ну, во всяком случае, три источника сахара, вот смоквы, вот эти, это инжир, по-нашему, еще раз напоминаю, финики и виноград. Но также и был сахар для бедных, это вот как раз-то рожки у рожкового дерева. Если мы вот о нем захотим поговорить, то это тоже сахар. Вот. И кроме того, у него большие богатые лечебные свойства. Ну, например, одно из них – это отхаркивающее средство, прекрасное до сих пор. Если, например, вы зальете инжир молоком, то вот для отхаркивания это вот природное прекрасное средство.
1: Да, врачи рекомендуют, действительно.
0: Да.
1: Ну, жаль, что в наших северных широтах эти святые деревья не растут, не приживаются. Но, тем не менее, в нашей стране на юге мы можем встретить инжир, да?
0: Да. Это дерево, его поставляют сюда.
1: Нам и поставляют сюда, да.
0: Я бы хотела еще вот какую вещь сказать. Да. Это тоже удивительно оказалось, что начало мира в Библии из растений было начато со смоковницы. Но и конец мира в Апокалипсисе, там тоже говорится, что звезды падут с неба, так же, как смоковница роняет вот плоды свои. То есть и начало, и конец, все вот опять вот оказывается так со смоковницей связано.
1: Закруглилось все.
0: Да,
1: с нее вот началось вот и заканчивается.
0: Да.
1: Удивительная вещь, действительно. Да. Если вы, говоря о смоковнице, вспомнили о рожках, рожковом дереве, то, я думаю, будет логично сейчас перейти к этому дереву. Конечно, когда мы слышим в притче о блудном сыне, что он ел там вместе со свиньями рожки, но Мы представляем себе совершенно по-разному, что это за рожки. Я думаю, что многие представляют что-то типа макаронных изделий.
0: Да, может быть, да. Это, да. У меня это было. Именно да. Так и было.
1: Я думаю, не только у вас. Да. Ну, или что-то такое совершенно непонятное, и мы не знаем, что это такое. Я надеюсь, что вы сейчас развеете все наши заблуждения и сомнения и расскажете, что это такое.
0: Вот, рожковое дерево. Оно, в отличие от смоковницы, оно вечно зеленое. То есть оно растет только в сугубо вот субтропических или мягких субтропиках. Вот в Азии, в Африке тоже встречается. Это тоже высокое дерево, до 10 метров высотой. Да, но оно из семейства бобовых, и поэтому на этом дереве висят стручки. И вот эти стручки, которые называются рожки, они вот и дали название вот рожковому дереву. А почему они называются рожки? Потому что по-гречески, переводили же с древнегречески, и по-гречески кератос – это рожок. Так вот, когда перевели, и получилось рожковое дерево. Получается так, что среди деревьев Палестины это одно из самых поздно цветущих вообще деревьев, потому что оно цветет еще в октябре, и даже некоторые есть виды, которые просто зимой могут цвести. И плоды свои, рожки, оно дает уже в мае. То есть это чуть ли не самое первое, что могут люди уже есть, начиная с мая месяца. И они это и делали, конечно.
1: Это съедобные.
0: Да, и это съедобные рожки. Они как бобы. У них 8 или 10 горошин внутри рожка. И у них оказалось такое интересное свойство, что они имеют стабильный вес. 0,19 грамма. Ну, может быть, различие.
1: Каждое
0: зернышко. И в древности, когда не было эталонов веса, брали одно это зернышко, это оно и было карат. И начинали взвешивать все, вот, скажем, в ювелирной промышленности это очень пригодилось. Или во времена Константина Великого выпускалась золотая монета весом 24 карата, то есть 24 вот этих зернышка. И в 20 веке договорились, что все-таки не 0,19 сотых грамма, а 0,2 сотых грамма, и это так до сих пор и используется, как вы знаете, в ювелирной промышленности, вот как эталон веса. Что еще интересно, получается так, что эти рожки, вот после того, как из них получали, они ведь сладкие рожки, из них делали там и напитки, и кисели, и в хлебопекарне это очень активно использовалось, потому что они выделяли камедь. Такое вообще это очень широко распространенное понятие. Не только камедь рожкового дерева есть, а камедь акации, там, и камедь вишни, и сливы, можно как угодно. Это на изломе коры выступает такой сок, который начинает густеть.
1: Как смола такая.
0: Да, и он становится клеем, что ли. И так же, как и наш крахмал или желатин, он выступает как загуститель. И поэтому его сразу так вот это могли использовать. А вот отдавали свиньям то, что уже полностью из этих рожков получали, там выжимали, и уже эти выжимки бросали, и вот тогда уже их просто доедали свиньи, чтобы вот это все не пропадало. Но что еще интересно, из рожков делают также порошок, который называется кэроп. И он до сих пор у нас продается, может быть, мы просто не обращаем внимания в магазинах. Это очень питательный порошок. Это может быть заменителем и какао, и кофе. Если их пожарить, то даже вкус кофе у них есть. Вот напоминает чем-то.
1: А продается в виде порошка?
0: Да, продается в виде порошка, кэроп. И это можно добавлять при выпечке, в какие-то булочки, в печенье, во все что угодно. Он дает своеобразный вкус. Кофейно-имбирный, что ли, такой оттенок. И поскольку он очень питательный, то иногда просто надоедает, может быть, пить кофе. Да почему бы не попробовать вот попить кэроп? Вот
1: вы пробовали, да, Наталья?
0: Да, я пробовала, но пока вот, я не знаю, мне хватает и кофе. Но
1: не
0: потом,
1: перешли.
0: Если соскучиться, может быть, можно и как-нибудь вот разнообразить свою жизнь этим.
1: По рожковому дереву еще такой вопрос. Вы сказали, что стали называть это дерево рожковым, когда перевели с греческого языка рожки, вот эти плоды дерева. А сейчас под каким названием оно вообще где-то растет и где оно растет?
0: Да, оно активно везде там растет в Средиземноморье. И называется оно цератония стручковая.
1: Цератония.
0: Да, цератония стручковая. Или же вот на нашем языке рожковое дерево. Вот, цератония силиква. Если по латыни говорить.
1: Ну, в общем, рожки не такой уж и плохой плод, как может показаться первоначально из притчи о блудном сыне. И теперь мы понимаем, что готов был есть этот блудный сын, какой корм он считал, в общем, спасением для себя в то время.
0: Еще надо сказать, что большие лечебные свойства, конечно, потому что это антисептик большой, то есть убивает паразитов. И поэтому, кстати, вообще нет паразитов. Это дерево у некоторых народов считается даже священным из-за того, что никакие, ну вот ничего такое вот чужеродное там просто не живет. Вот, к тому же...
1: Черви не едят плоды, да?
0: Да, никакие. Да.
1: Понятно, хорошо, очень интересно. Переходим к следующему. Мне хотелось бы еще к одному растению очень известному, которое мы слышим, читаем в 50-м псалме: «Окропиши меня исопом и очищуся, паще снега убелюся». Что ж такое исоп? Но вот сейчас, я думаю, многие садоводы у себя на дачных участках какую-то травку выращивают, которую называют исопом. Тот ли это исоп, который имелся в виду в этом псалме?
0: В близкие времена.
1: Да, о нем давайте поговорим.
0: Ну, получается, что это, конечно, не то же самое растение. Вот. Надо все-таки делать скидку на то, что монахи, которые были и переписчиками, и переводчиками священных книг, они не были, конечно, ботаниками. Переводили как могли. Но вот такие вот специальные какие-то термины растительные, конечно, здесь могли бы быть ошибки. И мне очень понравилось высказывание протоиерея Алексея Князева, который просто так и сказал, что ошибки в Библии бывают. Дар богодухновенности не распространяется на все области человеческого знания. В области периферийных знаний, ботаники, географии, зоологии и других, могут быть неточности. Так, например, в книге «Левит» заяц причислен к жующим жвачку животным. То есть это парнокопытные, корова или овца. Это значение не имеет никакого по отношению к вере. Во всем, что касается богочеловеческих отношений, знания о Боге и его действия в мире, здесь священный автор безупречен. Так что вот с исопом, например, тоже получилась такая история, что написан был исоп, но исоп – это вообще трава, и ее имеется 50 видов. Самый распространенный и известный у нас исоп лекарственный, который называется Хисопус официналис, он самый широко распространенный, и его выращивают у нас и в садах, и в огороде, добавляют как
1: приправу
0: да, в разные блюда. Так вот, этот исоп и любой другой из 50 видов исопа, дело все в том, что они не растут в Палестине и не росли никогда в прошлые времена. Для них, видимо, очень жарко. То есть, видимо, в каких-то парниках или теплицах, может быть, сейчас его выращивают, но скорее теплица закрывает от палящего солнца. Поэтому уже давно разные ученые гадали, что же это такое может быть. То есть это должна быть такая трава. Почему трава? Потому что пучки исопа, окропишенные исопом, это крапива. Значит, сделать должно было быть из трав. Это не могло быть сделано из там, каких-то палок. Крапива должна быть мягким. Значит, это какая-то трава, которая должна быть широко распространена. И не только в Палестине, но и в Египте. Мы вспоминаем Моисей, когда выводил свой народ из Египта. Он тоже сказал, что надо взять крапиву и обмочить в крови пасхального агнца и обмазать косяки дверей. То есть, и это было тоже там сказано исоп. Там тоже написано исоп. Но он в Египте все-таки тоже, он не может жить, вымирает. Поэтому пришли к выводу, что это два вида травы. Либо это душица сирийская, орегано сириака, либо это майоран сирийский, мариана сириака.
1: Который растет как раз вот
0: который растет в диком виде до сих пор. И они растут даже из стен. И они широко растут и сейчас, и доказано уже, что они широко росли и тогда. Так что, скорее всего, это одно из этих двух растений. Но особого, может быть, тут никакого, не знаю, разочарования у нас не должно вызывать, потому что это все-таки трава. И до сих пор, вот, например, есть фотография феофилакт, Иерусалимский, когда освещает воды Иордана, он освещает пучком той травы, которую принято освещать. Mm-hmm. И это вот душица сирийская. Я посмотрела на эту фотографию. Вот, то есть он, не задумываясь, там, и соп брать, искать, чтобы следовать точно Писанию или нет, он берет то, что было принято в этой местности в веках. Он соблюдает эти традиции. Поэтому, скорее всего, это вот речь в Библии идет именно о каких-то из этих двух растений. Хотя, честно говоря, осматриваются много больше другие какие-то варианты, но uh-huh. они мне не показались такими уж серьезными.
1: У меня совершенно другое было представление о крапишме и сопом. Я представляла, что это настой травы и сопа, которые окропляют. Оказывается, это само
0: кровь пасхального агнца.
1: Да.
0: Вот. Это ритуальное действие. И окунали вот в пучок,
1: пучок
0: этой травы. Да. И майораны, душицы, они всегда использовались и в пище, и использовалась для ритуальных целей.
1: Угу.
0: Тоже еще с Исопом связана такая очень интересная история из Евангелия от Иоанна, где сказано, это правда только в Евангелии от Иоанна, что на Исоп была одета губка, смоченная уксусом, и поднесена к устам Христа.
1: Угу.
0: Если это подносилось к устам,
1: да.
0: то это должно быть, во-первых, длиной метр, да. не меньше. А во-вторых, на траву, как бы там ни было, это совершенно невозможно одеть.
1: Да.
0: То есть это косвенно вот, подтверждает, что все-таки это не должен быть исоп. И разные богословы, кому было интересно, они, конечно, задумывались, а что же такое все-таки это могло быть, хотя написано исоп при всех переводах. Основные выводы, которые здесь есть, что все-таки это должна была быть какая-то палка. Какая она палка могла быть? Вот, например, древко копья. Но само копье это не могло быть, потому что другое слово там употребляется тут же дальше. Прошу, копьем же проткнули, когда ребро,
1: да.
0: и пролилась кровь и вода. Этого копье там другое слово. Значит, не само копье, но, может быть, это древко копья. Mm-hmm. То есть вот... Потом кто-то высказывал предположение тоже из святых, что это тростник. Но тростник не мог расти на Голгофе, на голом месте. Он не мог расти. То есть тоже исключено. Значит, это должно было быть что-то, что принесено с собой. Носить воинам ничего не позволялось. То есть отдельно нести палку, чтобы вот это вот сделать эту процедуру, естественно, никто ничего не нес. Поэтому такое высказалось предположение, что, может быть, это была та самая палка, которая описана как раз-то в древности. Ее носили палку сотники, чтобы нерадивых воинов ну, просто наказывать за что, какие-либо прегрешения.
1: Mm-hmm.
0: А если это так, сотник там был Лонгин, значит, это была палка сотника Лонгина. Так что это вот еще одно такое предположение. Подтвердить его, конечно, совершенно невозможно, но с той или иной долей вероятности мы можем, наверное, это утверждать, что, может быть, это был сотник Лонгин, который вот поднес эту губку с уксусом. И, кстати, еще про уксус. Римские воины носили с собой напиток, который называется поска. Это смесь воды и уксуса, который и утолял жажду, и помогал переносить жару. То есть то, что окунули губку в уксус, это совершили акт милосердия.
1: Это не издевательство.
0: Это не издевательство.
1: Ну что ж, эта речь шла о Исопе. Я тоже еще хочу сказать, когда мы совершаем, допустим, поездки на Святую Землю, есть знаменитый Иерусалимский рынок, где предлагают очень много трав, очень много различных специй, и я там видела Исоп, который продавался в качестве приправы, и все как бы продавцы говорили, что вот это именно тот исоп, который упоминается в 50-м псалме. Ну, будем внимательны, что нам предлагают на рынке под видом библейских растений. Переходим к следующим видам растений, которые имеют отношение к нашей церковной жизни.
0: Благовония. Это особые ароматические вещества, используемые во время храмовых служб, а также это благоухание, источаемое ароматическими веществами. Кто вообще придумал благовоние во время богослужений? Откуда это вообще пошло? И зачем это нужно? Ну, тут есть разные версии на этот счет, но мне близка и более понятна вот мнение Павла Флоренского, который говорит так: «Благовонный дым стал видимой связью между небом и землей, между человеческим и божественным. Связь эта заключается в том, что кадильный дым струится в небесные сферы и возвращается оттуда в виде благодати Святого Духа. То есть физическая сущность превращается в духовную. Но надо сказать, что благовоние еще до закона и до пророков в древнем мире очень широко использовались в разных других религиях и верованиях. Так, например, в Египте жертву богини Изиди, быка, наполняли ладаном и мирой, поджигали, обливая маслом. Ладан и мира – это такие компоненты бальзамирования, это очень сильные противомикробные средства. Так что если обмазывать им труп, то труп просто не разлагается. Ароматические вот эти вещества, благовония, вошли в состав мира. Здесь вот сразу надо сказать, чтобы мы не путали миро и мира.
1: Миро – это масло имеется в виду, да?
0: Да, мира – это вот миро. Это именно вот смесь, которая делается специальным образом, состав ее открыт был просто Богом, Моисеем. И Моисей приготовил это мира. Там очень много компонентов, до 40. Теперь это уже открыто, раньше это была просто страшная тайна. И вот эти миром обмазывалась и скиния, и жертвенник, и стол, и умывальник, и все, что в скинию входило, чтобы совершить обряд очищения вот этим миром. Дело в том, что сейчас мира-то у нас оно используется при рукоположении священников, при крещении. Оно готовится в нашей стране, вот в России, один раз в 2 года. Готовит и освящает его патриарх, и потом оно расходится по, соответственно, всей стране. Теперь немножко поговорим о тех растениях, которые входят в это миро. Первое – это, конечно же, ладан. Широко он известен. Ладан и ладанные деревья, басвилия священные. Ладан очень издревле использовался вообще у жителей Востока, потому что это не только, причем он использовался в ритуальных целях, его добавляли для обеззараживания.
1: Может быть, для ароматизации?
0: Конечно. Да, для ароматизации помещений тоже, потому что если ладан вносился, это сразу вот аромат разносился, да. Очень приятный и благоухающий. Ладан, его же называют ливан.
1: Ливан?
0: Да, ливан. То есть вот ладан, это ливан и есть.
1: Название страны, это
0: да,
1: как раз вот связано.
0: Получается, что ладан. Ага. Это загустевший сок южноаравийского и восточноафриканского дерева басфилия сакра, басфилия священная. И, возможно, близких к нему индийских видов. Потому что басфилия растет в Аравии, растет в Африке и на побережье Индийского океана, остров Суматра, например. И обычное название сырья – аравийский ладан. Это небольшие деревья, 3-5 метров высотой, листопадные. И что здесь интересно, они не растут ни в Греции, ни в Египте, ни в Палестине. И когда пытались понять, почему, хотя их там и разводили, конечно, все-таки нашли пока только такое объяснение, что это связано, видимо, с сезонами дождей, что там один сезон дождей, а им нужно 2 сезона дождей. И это те растения, которые растут на каменистых почвах, и чем жарче, тем лучше. Чем менее дождей, то тем больше выделяется этой благовонной смолы. Смола выделяется вообще из трещин коры. Но люди, конечно, быстро поняли, что если процарапывать кору чем-то металлическим, или, как у тебя фраза сказана, металлической кошкой, вот если процарапывать ствол и даже верхушку, то, естественно, вот этого благодатного сока выделяться будет больше.
1: Это как мы березовый сок собираем, да, делаем на отсечке.
0: Так там... они вот делают вот такую вот процедуру с этими деревцами. Вот. Но они обычно 3-5 лет вот так эксплуатируют дерево, а потом некоторое время дают ему отдохнуть, потому что, чтобы оно не истощилось и не погибло. В Палестине, поскольку ладан не рос там, а доставлять дорогое сырье из Аравии, это просто не все могли, до царя Соломона оно и не поставлялось, поэтому делают вывод, что использовали просто местные ладанники. Это такие кустарники, которые тоже выделяют ароматические вещества. Они, может быть, не такие сильные, как сам ладан, но это все равно это та же группа веществ. И ладанники растут даже 2 вида у нас в Крыму. Но они внесены в Красную книгу. То есть это очень редкое все-таки явление.
1: Из него этот сок не берут, из этих кустарников у нас в Крыму, да?
0: Ну вот, может быть, умельцы, конечно, они везде есть. Не знаю. Но вот если найдешь, раз в Красной книге, то, может быть, вот как-то вот так может быть. Самый ценный ладан – это как раз-то самоточный, то есть который сам вытекает из растрескившейся коры. Ладан возжигают на горящих углях кадила при богослужении. При сгорании ладана образуется благовонный дым – фимиам. И вот для ориентира. Поскольку сейчас ладан продается активно в церковных лавках, настоящий ладан, он сгорает без остатка. То есть, если вы выжигаете у себя ладан, и у вас остается какой-то уголек, значит, это там много смесей. И вообще надо сказать, что смеси делались уже и в древности, потому что это необыкновенно все-таки дорогое сырье, и очень трудно, жара там, не знаю, до 70 градусов, 60 доходила, собирать это сырье. И поэтому даже тут же на месте, в Аравии, его сразу уже как-то разбавляли, и в древние времена доставляли, например, в Индию, откуда потом уже уходило в Европу это сырье. Ну и сейчас, вот как делают вот тот ладан, например, я не знаю, может быть, как-то умельцы делают еще как-то по-другому, но вот официально вот тот ладан, который продается, его делают так. Берется, конечно, какой-то крошечный кусочек ладана, разводят его с водой, делают порошок, разводят с водой, добавляют благовонные масла, сминают, формируют колбаски, измельчают и высушивают. И чтобы они не слипались, обсыпают магнезией. Вот разноцветные, вот они бывают, вот это разноцветные магнезии, они обсыпаны. Вот. Ну, опять-таки, проверить можно, насколько, сколько там ладана, это вот по количеству оставшегося там уголька.
1: Ну, вот вы сказали, что он обладает такими антибактериальными свойствами. Да. Значит ли это, когда мы приходим в храм?
0: Да, происходит антисептическая операция. Да. Происходит ли
1: происходит
0: она?
1: Ли?
0: Ну, так, может быть, она и происходит. Почему же и нет?
1: Да,
0: потому что фимиам выделяется.
1: Он
0: прекрасный антисептик.
1: Да, пусть даже в небольшом количестве содержится в этом ладане, пусть он разбавленный, но
0: да,
1: тем
0: но
1: не менее.
0: Да, будем надеяться, да. Вот измерения, я не знаю, делали кто такие замерения в храме. И теперь мирра. 2 R. Мирра. По-гречески ее называют также Смирна, потому что она тоже поставлялась через город Смирну, о котором мы уже говорили. Это смола из растения, которое относится к той же группе. Это семейство берзеровое, огромное семейство, в которое входит вот ладанное дерево, род Босфилия, их примерно 20-25 растений. И дальше здесь есть род Камифора, который дает миру, а их уже 200 видов. И есть отдельно у этого семейства берзеровые еще и растения, которые просто бальзамические, бальзамы выделяются, такая жидкость. Это тоже отдельный род растений. Так вот, камифора, вот те, которые дают миру, их 200 примерно видов. Она добывается из различных видов камифора, произрастающих на Аравийском полуострове и в Африке. Вот, это благовонная смола, содержащая скипидар, который просачивается из смоляных ходов через трещины в коре. Под воздействием воздуха смола твердеет, превращаясь в красно-коричневое вещество. И здесь опять-таки самый лучший считается смирна самоточная. Ну, еще надо, кстати, сказать, что она не только в богослужениях мирра применялась. Она применялась и сейчас, наверное, используется и в косметике для придания аромата, одеждам в том числе. Женщины раньше носили на груди узелки или мешочки с мирой. То есть такой мировый пучок. И, конечно, мы не должны забывать, что когда младенцу Христу волхвы принесли дары, то они принесли что? Золото, ладан и смирну. То есть она же мирра. И сейчас до сих пор в монастыре святого Павла на Афоне хранятся эти святые дары. Они хранятся в виде 28 пластин золото с филигранью, ни один не повторяет другой, и 70 вот таких вот уже скатавшихся шариков, которые, ну вот если мужчина, то он может поехать и это увидеть сам. Но вот так что приходится
1: довериться. И рассказать нам.
0: Да, и рассказать
1: тем, кому вход туда запрещен.
0: Да, что вот что так оно употребляется. И еще надо сказать, что, конечно, вот пудра из мирры употреблялась для умощения тела при погребении, чтобы оно не стлевало.
1: Ну и, может быть, Христа, когда сняли с креста, вот благовониями...
0: Да, принесли его... мира благовонные, и вот намазали, именно вот они совершили этот ритуал, чтобы вот, который был принят на Востоке.
1: так использовалась мира. А вот сейчас где используется мира? Вы сказали, что богослужение, вот таинство миропомазания, там используется что? Миро или...
0: Вот, нет, таинство миропомазания... Там миро, одно р. Одно р.
1: Это вот это масло, которое готовится раз в два года.
0: Да. Но в него входит 40 компонентов. Ага. Куда входит? Ладан, мира, она же смирна, и другие компоненты. Их уже часть. Открыто. Вот, там можно, если кому-то интересно, это прочитать. Но вообще-то в писаниях предупреждено, что в бытовых целях мира нельзя использовать, потому что нехорошо будет. Так что если для богослужения оно создано и открыто Богом, людям, значит, вот надо использовать его по назначению, и не более.
1: Все-таки это сакральное значение у этих растений, и у этой смолы, которая получается из растений. Так, ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу, и сегодня мы слышали много интересного, много, может быть, неожиданного и нового о библейских растениях. Но, конечно, не все мы сегодня сумели охватить, и я очень надеюсь, что... Но, конечно, не

0: в YouTube этот вопрос, который мы непременно адресуем Наталье Полтавченко, и в одной из следующих встреч поговорим о тех растениях, которые интересуют вас. Ну а сейчас наша передача закончена. Наталья, спасибо вам большое, и будем ждать новых встреч с вами.
1: Да, спасибо вам. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: В исполнении Константина Качолиса прозвучала пьеса Августина Бариуса Монгаре «Вечерний шорох».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. К 350-летнему юбилею Петра I в Государственном Эрмитаже была открыта новая постоянная экспозиция – галерея Петра Великого. Она занимает залы, в которых в течение нескольких десятилетий располагалась экспозиция «Русская культура 1-3 XVIII века». Новая экспозиция в целом наследует предыдущий, но время не стоит на месте, обретает новую жизнь после реставрации предметы, экспонаты, связанные с Петром I. Появляются более совершенные технологии экспонирования, витрины, климат-контроль, системы безопасности. Историческая наука также не стоит на месте. Появляются новые исследования об эпохе Петра. Раньше или позже наступает момент в любой постоянной экспозиции, когда ее необходимо освежить, переформатировать, переосмыслить. Об этом мы беседовали в наших передачах с куратором новой экспозиции галереи Петра Великого, старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой, когда открылись первые залы, первая часть новой экспозиции. Через некоторое время экспозиция расширилась, появилось ее продолжение, и, конечно же, мы попросили Наталью Юрьевну рассказать, что же представлено в следующих залах. Итак, через ротонду, где, собственно, и начинается сама экспозиция, проходим первый портретный зал, второй зал, где представлены предметы, принадлежавшие Петру Первому, и входим в третий зал. Наталья Юрьевна, вот мы когда говорили в прошлый раз о первой части Петровской галереи, вы анонсировали, что вот будет вторая часть. О чем эти новые залы?
1: Ну, эти новые залы, они продолжают рассказ о Петре Первом. И, к сожалению, сейчас мы еще не можем открыть залы, которые были бы посвящены Анне Иоанновне Елизавете Петровне. Это наше будущее. И вот те залы, которые мы открыли летом, они продолжают и завершают рассказ про историю именно 1-3 XVIII века. Здесь тема, может быть, более широкая, потому что мы в первых залах в основном сосредотачивались на деятельности самого Петра, на его мемориальных вещах. Здесь же мы продолжаем разговор, в том числе и о мемориальном собрании Петра, и об этом разговор у нас будет сейчас в следующем зале, но мы говорим также и о тех изменениях, которые произошли в жизни, в культуре, вот в том предметном мире, который окружал не только Петра, но и россиян. И эти изменения произошли именно благодаря деятельности Петра Первого. И как раз зал, вот, о котором мы сейчас говорим, он в достаточной степени повторяет вот ту экспозицию, которая была раньше. Дело в том, что, создавая новую экспозицию, мы, конечно, ни в коей мере не ставили задачу вот, полностью переделать, либо отрицать все, что сделали наши предшественники. Какие-то части экспозиции мы полностью переделали, создали новую концепцию, но очень многое и сохранилось. И вот зал, который продолжает нашу экспозицию, он рассказывает о интерьере петровского времени, о тех предметах, которые окружали человека в его повседневной жизни. И здесь мы тоже не все оставили, как было прежде, но многое сохранилось прежней экспозиции. И, конечно, здесь рассказ у нас идет и о Петре, и о Екатерине I, и о других его современниках. В первую очередь, скорее всего, даже о Меншикове, потому что дворец Меншикова – это был самый большой, самый богатый дворец, где проходили праздники, поэтому у нас здесь в зале портрет Александра Даниловича. И продолжаем разговор о культуре петровского времени.
0: Здесь, я бы даже сказала, такая вот, да, интерьер-обстановка. То есть мы входим в некую залу более или менее влиятельного вельможи, и все потрясает воображение. От вот таких затейливых, это, наверное, как секретеры, да, с какими-нибудь там шкатулочками, я не вижу.
1: Аугсбургские кабинеты, да.
0: Ну вот да, такие замечательные штучки, когда все что-то открывается, маленькие коробочки. И, конечно, потрясает воображение стол. В самом центре. Что это за стол такой? Он как-то раскладной.
1: Да, здесь задача наша была рассказать о том, что вот эта вот европеизация, которая произошла при Петре Первом, она ведь, это касалось в первую очередь, конечно же, Петербурга, она касалась не только костюмов, причесок, Но город был построен по новому для России регулярному плану. И он застраивался, сейчас нам даже это трудно себе представить, но совершенно непривычными для россиян домами. И в этих домах был совершенно иной образ жизни, потому что дом делился на равные мужскую и женскую половину, и женская половина была столь же открыта, как мужская половина. И в эту анфиладу, опять же, анфиладность комнат, в эту анфиладу входили залы, которых раньше не было в домах до Петровской Руси. Там были будуары, там были кабинеты, там были столовые, там были ассамблейные залы. И, конечно, вот эти новые залы, они потребовали совершенно нового убранства, совершенно новых комнатных уборов, новых тканей, картин. Опять же, светская живопись появляется. И вот в этом зале мы как раз показали те предметы мебели, те предметы убранства, которые появляются в российских домах. В первую очередь, опять же, повторю, в первую очередь в Петербурге. Но еще очень хотелось показать и на предметах мебели, и на вот тех предметах, которые стоят в витринах, что все-таки эпоха Петра Первого – это такая очень интересная, необычная эпоха, когда появлялось что-то новое, но россияне совсем не готовы были полностью вычеркнуть вот те старые традиции, навыки, умения, которые существовали до реформирования. И вот этот стол, кстати, этот стол принадлежал как раз Петру Первому, он показывает такое сочетание. Вот конструкция этого стола, она очень привычна всем нам. Раскладной стол, когда ножка отодвигается в сторону, и на нее ставится вот эта столешница, да, столы книжки.
0: Да.
1: И это западноевропейская конструкция стола. Этот стол был привезен Петру Первому из Архангельска. Но вот что особенно, с одной стороны, это новая европейская конструкция. Но потрясающая роспись этого стола выполнена в русской традиционной технике. Это роспись темперой поливкасу. То есть это роспись, в которой работали иконописцы. И вот это такое сочетание такой очень нарядной кружевной росписи столешницы с новой конструкцией. То же самое касается и стульев, которые расставлены вокруг этого стола. Это европейские стулья. Такие стулья можно было увидеть в голландских домах, в немецких домах, во французских домах и в английских. Но вот украшение спинок этих стульев, которые завершаются петушиным гребнем, вот такой орнамент в форме петушиного гребня. Это отсылка к русским традициям. То есть русские мастера работают или под надзором европейских мастеров, или ориентируясь на образцы европейской мебели, но при этом вносят и вот свое. Отчасти, может быть, следуя традициям, и они так видят, они так мыслят, они так привыкли работать. Ну, а может быть, это и вот такие любимые мотивы, которые они приносят. Может быть, это были даже пожелания заказчиков.
0: А из Архангельска привезли просто, ну, потому что из Европы его везли? Или его там сделали?
1: Во-первых, везли через Архангельск, потому что все-таки Архангельск – это был главный порт.
0: Да, да.
1: И до появления Петербурга это, в общем, наша единственная, да, связь с Европой и торговый центр. И там были мастера в Архангельске, и там были торговые корабли. Там могли и сделать этот стол, но могли привести и дополнить его росписью. Поэтому могло быть и так, потому что, конечно, и мастера тоже могли прибывать через Архангельск, и грузы, и товары поступали через Архангельск.
0: Но стол поражает воображение,
1: да.
0: Он такой действительно очень красивый, но в самом деле неожиданно увидеть это действительно как стол-книжка,
1: да.
0: Потому что у него обе части закрываются вниз, и остается вот эта узкая середина.
1: Да,
0: я уж не знаю, пользовались ли в то время узкой серединой, да такой, ну, вряд ли Петр, так сказать, там
1: я
0: был
1: думаю,
0: стеснен
1: нет.
0: в пространстве.
1: Я думаю, ну, Петр любил тесные помещения, которые напоминали каюту, это мы знаем, но я думаю, что конструкция таких столов, она использовалась так же, как и мы в свое время использовали эти столы. Дело в том, что ведь в интерьерах 18 века, да и 19, если мы говорим «столовый зал», это не значит, что в зале постоянно был установлен стол. Столы приносили, сервировали, и после обедов их разбирали и уносили. Да? И вот такой стол, его можно сложить, он будет стоять
0: возле стенки,
1: и он будет украшать. Ведь
0: да.
1: мы не случайно на экспозиции не стали полностью открывать этот стол. Одна из его вот этих полочек раздвижных, она специально оставлена опущенной, чтобы мы видели этот орнамент. И обратите внимание, что этот орнамент, он сделан так, как будто бы стол покрыт богатой скатертью.
0: Да,
1: и
0: да,
1: вот
0: да.
1: Опущенная половинка этого стола, она создает ощущение вот опускающейся, угу, красивой, вышитой золотошвеями скатерти.
0: Толстый такой, да, вот есть такие ковровые скатерти, они назывались.
1: Да. Но здесь он скорее даже не голландская ковровая скатерть,
0: нет,
1: а именно такая вот русская золотошвейная скатерть.
0: Да.
1: Он напоминает, да, вот эти толстые ковры скатерти голландские.
0: Еще вот стекло немножко дает, ну вот, которое закрывает, ну, как барьерчик, небольшой излом. И действительно ощущение, что даже складочки слегка, ну, как будто фолдит внизу, вот, красиво.
1: Ну, кстати, вот эти стеклянные перегородка, это тоже то, что появилось у нас и в этом, и в соседнем зале, мы сейчас увидим. И эти перегородки, они, во-первых, лучше, чем веревочки, они более изящные, и, конечно, они больше защищают экспонаты.
0: Ну, конечно,
1: да. Безопасности, вот этот стеклянный забор, как мы его называем.
0: Да.
1: И благодаря вот этим стеклянным забором, опять же, у нас появляется возможность ну, более свободно показать большее количество экспонатов, потому что требования безопасности, они, конечно, не позволяют какие-то мелкие предметы выставлять просто за веревочкой. Мы должны заботиться о сохранности экспонатов, и появление вот таких заборчиков, оно позволяет показать, вот это видно будет и в соседнем зале, более уверенно мы можем ставить за эти заборчики какие-то предметы, и не самые крупные.
0: Но видите, еще и оптический эффект дополнительный.
1: Оптический эффект, да.

0: Я хотела спросить, Наталья Юрьевна, про эти кабинеты, которые я, так сказать, обозвала вначале секретерами. Много-много-много шкафчиков, они, видимо, парные друг к другу.
1: Да.
0: Было ли у них практическое применение? Потому что, ну, трудно представить, там, может быть, какой-то выдвижной столик, или они сами по себе. Ну, это как такая огромная-огромная шкатулка, скажем так, просто другие кабинеты, но это все-таки вот в более привычном смысле столешница с неким количеством ящичков. А здесь именно шкатулка. Вот хотела про конструкцию немножко поподробнее спросить.
1: Ну, на самом деле, наши вот эти два аугсбургских кабинета, они назывались аугсбургскими кабинетами, потому что делались в Аугсбурге. Это очень дорогие вещи, потому что они покрыты серебром, серебряными накладками, украшены вставками из черепахового панциря, инкрустированы могут быть камнями и включают много живописных вставок. Наши кабинеты, по легенде, я бы сказала, ну, в 19 веке, по крайней мере, эта легенда воспроизводилась в путеводителях по императорскому Эрмитажу, что когда-то эти, как они там назывались, туалетные столики, они принадлежали царевне Софье. Вообще, аугсбургские кабинеты – это то, что пришло, широко распространилось в России, вот среди домов знати, именно в Петровскую эпоху. Это было связано, ну, во-первых, с активной торговлей и с приходом вот этих вот интерьеров, а с другой стороны, с появлением интереса к собирательству коллекций. Дело в том, что аугсбургский кабинет – это действительно, вы правы, это, в общем-то, большая шкатулка с потайными ящичками, с большим количеством полочек, ящичков. Вот там сверху даже есть часы в этих аугсбургских кабинетах. И там эти все дверцы открываются, и внизу все эти полочки выдвигаются. У них было как бы двоякое назначение. С одной стороны, в таких аугсбургских кабинетах хранили коллекции кунсткамер. То есть кунсткамера, домашнее такое собрание редкостей, диковинок, это не обязательно целая комната. Это может быть вот такой аугсбургский кабинет. И есть замечательная голландская картина, которая показывает, вот, как хозяин знакомит гостей с таким аугсбургским кабинетом. И вот представьте себе, что гости приходят в какой-то дом, и хозяин этого дома начинает... Во-первых, они любуются снаружи вот этим великолепным кабинетом, который сам по себе является образцом ювелирного, даже и мебельного, и ювелирного искусства. А дальше открываются дверцы, и все вас должно удивлять и восхищать. Знакомство с таким кабинетом – это целый спектакль. Вы открываете дверцы и поражаетесь внутренней отделке, вот этим картинкам, аллегории, на которых вы рассматриваете.
0: На ящичках там
1: что-то. Дальше вы начинаете открывать, вернее, хозяин для вас начинает постепенно открывать ящички. А в ящичках лежат какие-то диковинки, какие-то необычные камни, редкие монеты, какие-то, может быть, даже археологические диковинки, какие-то изящные вещицы, сделанные из драгоценных металлов. Потом за этими ящичками может оказаться еще какие-нибудь скрытые другие ящички. И вот вы медленно открываете этот кабинет, рассматриваете эти диковинки. И вот действительно это такая, знаете, ну как волшебная дверца, да, которую мы знаем по сказке о Буратино. Вы постепенно вот перед вами открываются все новые и новые диковинки. У этих аугсбургских кабинетов могло быть и другое назначение. И, возможно, вот наши аугсбургские кабинеты, именно они как бы ко второму такому типу их использования относятся, они могли использоваться как туалетные кабинеты, предназначаться для хранения флакончиков, вот различных туалетных принадлежностей. Дело в том, что вот сейчас они убраны, но вот эти центральные углубления с ящичками, их закрывают такие вставки с ячейками, куда можно положить там, флакон, какие-то другие предметы. То есть вполне возможно, что они могли использоваться как туалетные. Более того, вот в нижней части этих кабинетов мы видим такую выступающую, украшенную черепаховым панцирем, такую как бы виньеточку. И вот если за нее потянуть, то мы вытянем зеркало. То есть вот там спрятаны, задвинуты туда еще и зеркала. Поэтому его можно было использовать и для хранения украшений, каких-то туалетных принадлежностей, а можно было для коллекции диковинок. Так что и для них специально были сделаны вот эти резные подстоли, то есть это не подобранная мебель, а это подстоли, которые были сделаны конкретно вот для этих самых аугсбургских кабинетов. Может быть, поэтому они в 19 веке и назывались туалетными столиками, потому что воспринимались вместе вот с подстолем, с нижней частью.
0: И они вместе, да, находились?
1: Они парные.
0: И, конечно, шикарный шкаф.
1: Да, это данцигский шкаф. Тоже название свое получил, потому что такие шкафы делали в Данциге, в Гамбурге. Шкаф, предназначавшийся для хранения одежды. Там есть массивный, он сам по себе очень тяжелый, дубовый. И там еще внутри такие же массивные дубовые полки, потому что одежду хранили сложенную на полках.
0: А, то есть... Угу.
1: Да, не, то есть, не на вешалке да, да, вешали, да. А именно складывали на полки. И этот шкаф мог иметь более сложное декоративное украшение. Возможно, и наш шкаф когда-то имел украшение вот в этом тимпане, которое потом было утрачено, потому что в нашей коллекции есть шкафы данцигские, которые очень богато украшены резьбой, и центральные филенки створок украшаются резьбой, и вот эта завершающая часть, вот этот карниз. Угу. Но наш вот этот шкаф, он более ранний по отношению к другим имеющимся в нашей коллекции, и он самый большой, поэтому мы здесь показали именно его, ну, вот именно как такой образец массивной мебели на ножках, репках,
0: да.
1: У него такой огромный ключ в замочной скважине,
0: да-да-да,
1: но, кстати, вот в таких шкафах тоже могли хранить какие-то диковинки. Ну, видите, эти шкафы, они, в принципе, универсальные. Стоял он, я мог стоять, наверное, в России и в центре комнаты, как это показано на нашей экспозиции. В принципе, чаще всего они стояли где-то в коридоре, в глубине коридора. Это была именно гардеробная такая часть. Но мы понимаем, что в России, когда люди приобретали такую мебель, они не всегда следовали вот этим каким-то голландским или немецким традициям.
0: Ну да. Так еще такой мебелью можно гордиться и показывать.
1: Конечно,
0: вот какая
1: конечно.
0: Мебель. Но там наверху прям просится чего-нибудь. Может
1: Скорее
0: быть, утрачено
1: всего,
0: было?
1: Может быть, утрачено, да. Может быть, карниз был переделан в 19 веке. Потому что у нас, да, есть шкафы, где наверху есть и гербовые щитки, и амурчики, которые эти щитки поддерживают, и какие-то гирлянды. Но...
0: Да, шкаф, такой... конечно, как целая жилплощадь, на самом деле, огромная. Вот эта вот маленькая вырезанная фигура, это специально или это что-то старинное сохранилось?
1: Это, конечно, старинное. У нас в Эрмитаже есть уникальная коллекция фигурок-обманок вырезанных. И у нас вот в соседнем зале в витрине сейчас показаны две вырезанные по контуру книжки, которые создают иллюзию объемных книг, лежащих на полке. Эти книжки, они из коллекции Петра Первого. Эта фигурка-обманка, она тоже относится к началу, к концу 17-го, началу 18 века. Такие обманки делались в Англии и в Голландии. И, скорее всего, эта фигурка тоже происходит из Англии или Голландии. Это фигурки, которые предназначались для розыгрыша. Такая фигурка ставилась в темном коридоре. Ну, вот такого небольшого размера фигурка, скорее всего, стояла где-нибудь вдалеке, в глубине
0: наверное.
1: Коридора. Потому что, во-первых, как розыгрыш, такая фигурка создавала в темном коридоре иллюзию, что по коридору идет живой человек, и с такими фигурками раскланивались, пытались заговорить, и тем самым веселили гостей и хозяина. А вот такой небольшой... Ну, как правило, такие фигурки делались почти в натуральную величину. Но маленькая фигурка... Она создавала иллюзию глубины пространства. До сих пор мы знаем, такой вот, есть такая знаменитая обманка с небольшой скульптурой в Риме. То есть, когда вы идете по коридору и видите маленькую фигурку, вам кажется, что она стоит далеко, и коридор гораздо длиннее, чем на самом деле.
0: Понятно.
1: То есть, это именно такая вот фигурка для розыгрыша, но еще она для нас интересна тем, что она показывает нам женскую моду,
0: вот,
1: пришедшую
0: сказать, да,
1: в Россию вместе с петровскими преобразованиями. Вот это знаменитый головной убор, который называется фонтанш, состоящий из многоярусного кружева, вот эти платья. Это как раз мода, в которой одевались дамы при Петре Первом, и в том числе, конечно, первая и главная дама государства Екатерина Первая.
0: А вот эти вот, так сказать, прически, на которые все это сверху накладывается, эти многоярусные кружева. Это у кого, как так сказать, волосы позволят? Или все-таки были какие-то специальные приспособления? Ну, я не знаю, там какие-нибудь каркасики в высоту и там...
1: Конечно, каркасы тоже использовались, потому что, как и самые вот эти высокие прически, они, конечно, использовали целые конструкции. волосы, это многоярусное кружево. И даже если волосы позволяли сделать такую высокую прическу, то все равно эту прическу надо было как-то удерживать.
0: Ну да, да.
1: Поэтому, конечно, какая-то конструкция использовалась, но фонтанш мог быть просто вот украшением, которое как бы выдружалось на прическу.
0: Да, а, поэтому, даже так.
1: Да, есть образцы, они были пошире, поуже, повыше, пониже. Главное, это вот такое вот многоярусное кружево, и с боков еще вот спускаются такие ленты.
0: Да, прекрасно просто.
1: Так что это для нас еще и мода.
0: И две прекрасных картины. Вот я стою и гадаю, они парные тоже?
1: Да.
0: Или это просто рамы так сделаны, чтобы они казались просто очень такие пейзажи симпатичные?
1: Они парные. Здесь задача наша была показать, что в царствовании Петра появляется традиция украшения интерьеров живописью. Конечно, в первую очередь голландскую. Перед нами работа неизвестного голландского художника. Картины, происходящие из собрания галереи Петра Великого. То есть они происходят из коллекции Петра. В Петровскую эпоху, собственно говоря, и до Петровскую эпоху, в 17 веке, уже появляются светские сюжеты в оформлении интерьеров. Но, как правило, это были гравюры. А при Петре появляется вот эта устойчивая традиция украшать комнаты, во-первых, живописными полотнами, натюрмортами, пейзажами, маринами, какими-то историческими сюжетами, религиозными сюжетами. И появляется традиция украшения шпалерами, в том числе и, опять же, сюжетными, вот то, что у нас показано в этом зале. Поэтому здесь у нас живопись и шпалеры, причем шпалеры как европейские, вот эти две узкие шпалеры. А в центре мы показываем, это у нас почти вот как наряду со столом, это главный герой нашего зала.
0: Да-да-да.
1: Это шпалера, очень редкая, одна из самых ранних, которые были вытканы уже в Петербурге. Петр I решил основать в России свою шпалерную мануфактуру. Он пригласил из Франции профессиональных мастеров, и среди них был Филипп Бегагль. И вот под руководством этих мастеров русские умельцы осваивали азы шпалерного ткачества. И в 1719 году была задумана вот эта шпалера, которая должна была быть посвящена юбилею, десятилетнему юбилею Полтавского сражения. И работа над этой шпалерой, она велась в течение нескольких лет, была завершена в 1722 году, и вот в углу справа на камне есть подпись, что это сделано Филиппом Бегаглем. В работе принимал участие еще русский мастер по фамилии Кобыляков, и работа на шпалере была завершена в 1722 году. И, конечно же, на одной из первых шпалер главный герой – это Петр на своем любимом коне Лизетте, изображенный вот в разгар Полтавского сражения. Поэтому это редчайший такой образец раннего шпалерного ткачества, исполненная шпалера на петербургской шпалерной мануфактуре, основанной Петром I.
0: У лошадки хвост обрезанный, я что-то не знала, что так обрезали хвосты.
1: Ну, кстати, и на картине, да, на картине Каравака, которая у нас представлена в первом зале, у петровской коня вот точно так же обрезанный хвост.
0: Ну что же, дорогие радиослушатели, сегодня мы совсем выбились из графика, поэтому сделаем паузу и продолжим беседу с Натальей Юрьевной Бахаревой о галерее Петра Великого в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Для вас прозвучала четвертая часть соната для блокфлейта и баса континуо «Ре минор» Георга Фридриха Генделя, исполнителя Михала Петри и камерный ансамбль.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по сборнику статей литургического богословия «Крины молитвенные» архимандрита Киприана Керн. Сегодня мы будем говорить о службах вторника, второго дня суточного круга, который посвящен пророку и крестителю Господню, святому Иоанну Предтече. В наших православных церквах ряды икон святых отделяют алтарь от храма, небо от земли. Это праздники церковные, святые события истории домостроительства нашего спасения, это лики святых. Все они смотрят с высоты иконостаса на припадающих к ним молитвенно и слезно вздыхающих православных христиан. И среди всех этих ликов и склоненных фигур выделяется образ большего среди рожденных женами, того, кого Святая Церковь особенно часто поминает и в своем богослужебном сознании называет «пустынелюбной горлицей». И в живом видении Церкви, в тайнах ее сознания, в том, что лишь приоткрыто в нашем литургическом богословии, в богослужебных книгах и ликах икон, вырисовывается этот образ и прекрасная картина жития этого величайшего пророка. С иконостаса смотрит худой, истощенный лик пустынного гражданина, держащего в руках купель с предвечным словом, голосом которого он был в пустыне. И в ряду праздников видны его Рождество, крещение Спасово, усекновение честной главы Иоанновой. Все эти глубокие и святые события полны догматического и нравственного значения для нас. И вверху иконостаса, там снова стоит склоненная фигура крестителя в одежде из верблюжьей шерсти с кадуцеем и свитком «Покайтесь», стоит слева от Господа Спасителя, а справа от Спасителя стоит Богородица. Это де Иисус, точно чудесный трехстворчатый складень. Господь славы, Спаситель мира во славе Своей, а по сторонам Его Матерь и Предтеча Его. Поэтому и зовется икона эта «Де Иисус», что являются здесь Богоматерь и Предтеча, как молитвенные посредники перед Господом за нас в Царстве Славы.
1: Краткие рассказы евангелистов-синоптиков о рождении, житии и смерти Крестителя Господня дополнены и объяснены в наших богослужебных книгах. И при знакомстве с литургическим материалом и при ближайшем изучении святых икон Предтечевых вырисовывается четко и ясно его образ, чувствуется вся его необходимость и законченность в философском устроении православия, в домостроительстве нашего спасения. Прежде всего, Предтеча Господень – центральное звено, связующее Ветхие и Новые Заветы, лицо, стоящее на грани двух эпох, на рубеже двух культур, и потому особенно значительное и полное по своему содержанию. Нашим мысленным взором представляется безотрадное, бесплодное, как пустыня, ветхозаветное прошлое человечества. Множество веков рабства греху, жизни без радости в ней, темная ночь. Великая и жуткая история ветхозаветного Израиля. История всеобщего отступления от Бога, всеобщего богоборчества, осквернения, убиения пророков и праведников, живущих еще по вере отцов своих, ходящих перед Богом, не забывающих завета Его. И остается еще надежда, не угасла еще вера в грядущего, в предсказанного, в ожидаемого Мессию. Исполняются седьмина, пророчество Даниилова, приближается срок, предвозвещенный пророками. Израиль ждет своего Мессию. Он уже чувствует предрассветный холодок, занимающийся зари, освобождения от закона. Он предчувствует уже первое свежее дыхание ветерка, веющего с гор, дыхание божественной весны. Прилетают первые птицы и щебечут в еще обнаженных садах Иудеи. Зима безбожия, лютая, холодная, мертвая, кончается. Наше богослужение чутко воспринимает все это.

0: То есть по-русски «горлица пустынолюбная, пророчие, ясно воссиял, возвещая божественную весну», то есть Новый Завет, вместо лютой безбожной зимы, то есть Ветхий Завет, и как искренний друг жениха в свете явился Иоанн.
1: Такими вот образами Церковь переживает появление этого величайшего из рожденных женами вселенского апостола и пророка Вглавизна. Вся жизнь предтечи проникнута глубоким таинственным смыслом. В самой личности его, в его появлении в истории нашего спасения, Церковь видит именно только что указанную живительную весну, первое дуновение оживляющего ветерка с полей, первое свежее дыхание новой жизни. Потому Церковь чтит и ублажает память святого пророка прекрасными и живописными сравнениями, видя в нем воистину прекраснейшего вестника жизни. Ласточка красная, славие, то есть соловей честной, голуби предобрый или пустынелюбная горлица. Потому-то и в богослужебном сознании Церкви память предтечи Господня окружена такой особой любовью и почитанием. День Рождества Предтечи Господня издавна причисляется к великим праздникам и уже в V и VI веках праздновался наравне с такими церковными торжествами, как Рождество Христово, Пасха, Пятидесятница и Богоявление. В VI месяц по зачатии уже старой Елизаветы посылается Архангел Господень Гавриил в град Назарет к Деве Чистой благовестить ей великую радость. И встает дева, и торопится в горную местность, и входит в дом Захария священника, встречается с Елизаветой. Целуются две будущие матери, мать рожденного в женах большего и мать рожденного от девы. И церковь поет.

0: То есть Елизавета зачала предтечу по благодати, дева же родила Господа славы. Целовались обе матери, и взыграл младенец, раб Бога во чреве, хвалящий владыку. Зачатие его и рождение окружено особым таинственным сиянием. Необычно зачатие заматерелой матерью от престарелого отца, необычно взыграние ребенка во чреве. Просветление духом и обстановка наречения имени тоже вызывает удивление. И все это нужно, всему подобает быть, ибо предуказывает ему в истории нашего спасения необычное место, ибо великим и единственным в истории человечества явлением воплощения, страдания, искупления, воскресения, преображения и вознесения должно воистину предшествовать сверхъестественное начало.
1: В таинственном видении Захарием ангела, в немоте его, в нежданном плодоносии родившей, в рождении предтечи, в отверстии языка Захария, во всем этом видит Церковь глубокий смысл и в своих книгах приоткрывает его нам. Сечение мертвой, лютой зимы, темной ночи неведения истины, в законе сени и писаний человечество тщетно ждало от закона избавления от гнетущего ига, греха и проклятия. Грех был сильнее закона. Закон же лишь слабое вспомогательное средство против греха. И все же необходимый воспитатель, пестун во Христа, подготовка, но, о, какая тяжелая! Только предреченное пришествие царствия благодати, только слова о вечной жизни могли освободить Израиль от преданности греху, закону, проклятию, смерти. Закон бесплоден, закон бессилен. Поэтому и Захария престарелый, услышав таинственное вещание посланца горных сил, должен был умолкнуть, ибо он прообразует собой самый ветхозаветный закон. Сам закон доживал свой век, надлежало умолкнуть ему перед грядущим и уже совсем близким пришествием Мессии Спасителя. И подобно этому в заматерелости и неплодстве Елизаветы богослужебное наше сознание видит неплодство и пустоту Церкви Ветхозаветной, оплодотворенной, обновленной и оживленной лишь пришествием Христа Спасителя. Церковь так поет:

0: То есть языческая неплодящая церковь, пустыня, пришествием Твоим, Господи, процвела, как лилия. Человечеству верующему, ожидающему тысячи лет обещанного избавления, уже могло казаться, что его уже и не будет, что это избавление так и не придет. А вдруг? А если? И колеблется уже вера некоторых, твердость убеждения слабеет. Усомнился и Захария, несмотря на свидетельство столь высокого собеседника, но как бы успокаивая его и утверждая его в вере, поет ему церковь: «Старче, не неверуй, Бог бо обещавает, яко в старости родишь и сына. О его же Рождестве мнози возрадуются, той бо приидет силою или иною». По-русски же так: «Старче, не неверуй», то есть поверь, «ибо Бог обещает, что в старости ты родишь сына, о рождении которого многие возрадуются, ибо он придет силой или иной».
1: Умилительно взывает церковь на утренне Рождества Предтечи, на последней песне канона. Молитвенное наше устремление, следуя в богослужении за всей историей спасения человечества и следуя за Израилем от Черного моря до Дня пришествия света, доходит до воспоминания о Божьей Матери и до ее возвышенного, но смиренного признания: «Величит душа моя Господа», признание, обращенного к Матери того, чью память Церковь собралась праздновать. После этого пения, честнейшую, особенно нам становится осмысленно и значительно ожидание престарелыми родителями Сына, предвестника Искупителя. «В Тебе великое се и преславное Бог сотвори знамение священниче. По старости бо сына и по умерщвлении удов рождающей предтечу». То есть священниче, в Тебе великое это и преславное знамение сотворил Бог, ибо по старости рождаешь сына и по умерщвлении плоти рождаешь предтечу. В этот день, когда народное сознание соединилось с языческими воспоминаниями, исканием клада, трав, светильников, прыганием через костры и прочее, церковь черпает щедрой рукой богатые клады из своей сокровищницы и рассыпает перед православными христианами свое богатство, ибо днесь пустынный гражданин Иоанн рождается. Церковь зовет всех к радости, потому и вся тварь светло Твое рождение празднует. Действительно, преславно и велико чудо, Рождество Иоаннова, знамение новых времен.

0: То есть, о преславное чудо, сегодня провозвестник Божьего слова Иоанн стремится произойти из престарелой матери.
1: Значительно место Иоаннова в деле спасения. Он весь еще от Ветхого Завета, но им уже звучат сильные, мощные слова, слова, ведущие к новому, от закона к благодати, от Моисея ко Христу, от отца его, умолкнувшего Захария, к тому, к кому он идет, которому уготовляет путь. Вслушайтесь в те поучения из Священного Писания, которые Святая Церковь нам предлагает в сей день Иоаннова Рождества. На вечерней читаются три премии Ветхого Завета. В первой вспоминает Церковь Ветхого годами Авраама, отца верных, также ожидавшего до преклонной старости своей сына, обетованного Богом. Вспоминается неплодство Сары, и в этом видится будущий прообраз Иоаннова рождения, видится неплодство греховного состояния Израиля. Во второй премии снова повествуется о неплодстве жены Маноя, о посещении ее ангелом, обетовании сына и о посвящении его Богу. В этом таинственном обетовании и посвящении многое прообразует будущее рождение предтечи. В послании к римлянам апостола Павла, который читается на литургии в праздник Рождества предтечи, выясняется особая связь Нового и Ветхого Заветов. Видится, сколь много еще Иоанн принадлежит Ветхому. Сегодня новозаветная литургия, вчера еще ветхозаветная вечерня. Ему заповедуется, так же, как и сыну жены Маноя, не вкушать от плода лозного, не пить вина, секера и остерегаться нечистой еды. Свобода же и широта всеобъемлющего апостола Павла говорит: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Всякий поступай по удостоверению своего ума. Ибо в толковании святых отцов силен тот, кто все ест, и силен не потому, что все ест, но потому что верует, что всякое создание Божие добро. А немощен тот, кто ест овощи, думая, что пища нас может поставить перед Богом. Есть ли грех в едении или в неедении, никто решить не может, а в осуждении уже грех». Здесь, конечно, апостол Павел не уничтожает пост как аскетическое упражнение и средство в борьбе со страстями, но лишь отнимает у пищи самой по себе какую-либо силу нас поставить в те или иные отношения к Богу. Тут так ясно видна всеобъемлющая свобода православия, возможность соединения строгой аскезы со свободой, постничества с приятием пищи в простоте и в веселье сердца. Ничто не погано, все свято, все уже освящено, уже новая тварь радуется. Христос благословляет брак в Кане, благословляет угощение, трапезы этих простых людей. Он посещает эти скромные пиры и не постится, и не придерживается уже формального закона. Ибо как поучает нас святой богослов? Только веруй и спасешься. Как всегда, ветхозаветное поучение не только украшает собой богослужение праздника, но еще придает ему особый законченный вид.
0: Церковь величает святого Иоанна Крестителя в своих песнопениях как пророков предел и начало апостолов, земного ангела и небесного человека. Родился великий пророк чудесным образом, над ним исполнились все предписания законные, и младенец возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня своего явления Израилю. Еще раз по милости и неизреченной любви Божьего промышления о людях посылается Израилю пророк. Еще раз в пустынях иорданских зазвучал мощный и властный голос, зовущий к новой жизни. Больные и расслабленные, слепые и хромые, нечистые и одержимые слышат этот вопиющий голос. Израиль снова по милости Господней узрел забытый образ пророка. Человек, верблюжью кожу одетый, кожаным поясом опоясанный, с лицом обветренным и загорелым, восстал на Иорданских берегах и зовет, зовет Израиля, погибших овец Господних. Далеко раздается его звенящий голос: «Покайтесь!» Издалека видна высокая, строгая, худая фигура с развивающимися волосами, изможденными чертами лица, тонкими руками и проступающими ребрами. С какой верой обезумевший народ, потерявший было всякую веру, смотрит и на этого пророка? Может быть, этот? А вдруг? А что, если этот? Ибо близки уже предреченные дни, кончаются седьмины Данииловы. И с жадными, умоляющими взорами, с горящими глазами встречают они его, следуют ему, веруют в него, покоряются ему, спускаются в быстрины Иордана, в прохладные воды речные, чтобы оставить там все свои грехи до греха Адама, смыть их в этой воде, веря этому гласу: «Покайтесь!» Но не понимая и не зная, что значит «той есть гряды по мне, и же предо мною бысть», то есть «идет за мною тот, кто до меня был», и не знают, что оставленные ими в воде грехи их приемлет другой, который вслед за ними войдет в эту воду, чтобы принять все эти грехи на себя. Агнец Божий, вземлющий прегрешение всего мира. Для народа Иоанн видней, приметней, слышней со своим звучным голосом, внушительной, строгой фигурой ветхозаветного пророка, к которому так привык и по которому так истолковался Израиль. О, как верит сейчас Иоанну этот народ, так же, как верил, любил и ждал и всех остальных пророков, бывших до него, и избивал их камнями, и убивал.
1: Наступает великий момент, величайший и единственный – житие Иоанна, и новый шаг на пути искупления Спасителем нас – крещение Христа во Иордане. Вот подходит к Иоанну тот, о ком он народу вещал, тот, кому он не счел себя достойным развязать ремень от сандалии. Приходит, чтобы принять крещение, то есть, чтобы на себя возложить бремя чужих грехов, ибо в себе он не имел греха.

а по-русски: «Увидев тебя, Христе, грядущего к себе и крещение просящего, предтеча с трепетом возопил, что мне повелеваешь свыше сил совершить?»

и от Марии еси младенец, но вемтя, Бога Привечного, по земли ходишь и певаемый от Серафим». То есть, хотя ты и младенец Марии, но знаю тебя, Бога Привечного, по земле ходящего и певаемого Серафимами. И соглашается Иоанн на великое таинство. И сходит Господь Спаситель в помутневшие от людских грехов воды Иордана. И при звоне всех колоколов на утренней, в торжественном сиянии церковной славы, несется по морозному январскому воздуху до самых горних обителей, где прославлен великий пророк, несется величание. «Величай, душа моя, из всех пророков величайшего предтечу».

А затем церковь хвалит и самого Христа, рукою раба рукоположенного. И, о, преславное чудо, совершается великое знамение. Впервые человечеству открывается совершенно догма троичности Бога. Воистину ты велик, Иоанн. Ты первый лицезрел страшную тайну триединства Божия. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил в виде голубя и не спускался на Христа. И се глас с небесе глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И народ шел в пустыне к Иоанну, и из пустыни за Иорданской звучал глас его сильный и властный. Старозаветное иудейское очищение освобождало не от грехов, а только от телесных нечистот. Наше крещение вводит в Церковь Христову, дает прощение грехов. Иоанново крещение не имело, разумеется, силы нашего христианского крещения, но было выше иудейского, было зов к покаянию. По словам Иоанна Златоустова, оно было как бы мостом между обоими крещениями. Голос его звучит и доходит до роскошных палат развратного двора сластолюбивого Ирода. Иоанн Предтеча – мученик, первомученик за Христа. Глава его усекается ради Иродова беззакония. Что тебя наречем пророче? Ангела ли, апостола ли или мученика? Мученика же, яко глава твоя, за Христа усечеся.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы коснемся среды, третьего дня суточного круга, посвященного Кресту.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача

Передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Святитель Мелитон, епископ сардийский, один из выдающихся церковных деятелей и писателей, о котором свидетельства древности отзываются с величайшим уважением и похвалою. Он был епископом малоазиатского города Сард в Лидии. Из его сочинений видно, что он получил обширное образование – ораторское, философское и, собственно, христианское. С целью пополнения последнего и для изучения в подлиннике книг Священного Писания он предпринимал путешествия ко святым местам, где протекали события священной истории. «На том самом месте, — говорит он, — где происходили проповедь и события, я изучал книги Ветхого Завета». Результатом этого изучения было составление в 6 книгах извлечений из закона и пророков относительно Спасителя и всей веры нашей, которым предшествовал общепризнанный ветхозаветный канон. Затем он принимал деятельное участие в прекращении спора о времени празднования Пасхи и написал по этому поводу 2 книги о Пасхе. Доблестный пастырь, так неутомимо трудившийся в деле внутреннего процветания и умиротворения церкви, отозвался и на ее внешние нужды, так как в его время происходило гонение на христиан, вызванное эдиктом императора Марка Аврелия. Евсевий в церковной истории говорит, что в 237-ю Олимпиаду Мелитон Сардийский подал Антонину апологию за христиан. Выражение «подал» наводит на мысль, что святитель Мелитон не затруднился даже поездкой в Рим для представления своей апологии императору. Тертуллиан, бывший почти современником святителя Мелитона, говорит, что многие христиане считали его за пророка. Евсевий считает его наряду с Аполлинарием, святителем Иринеем и другими выдающимися лицами верным хранителем православия, апостольского предания и святой веры. Святитель Мелитон скончался и погребен в Сардах в 70-х годах II века. Евсевий указывает многие сочинения, принадлежавшие Мелитону, как, например, книги об образе жизни и пророках, о церкви, слово о воскресном дне, о природе человека, вышеупомянутые извлечения и книги о Пасхе и другие. Но от большинства этих сочинений сохранились до нашего времени или одни только названия, или же незначительные отрывки. Из сохранившихся литературных произведений Мелитона для нас имеют значение 2 отрывка из его апологии и речь к императору Антонину Марку Аврелию. Первый отрывок имеет большую ценность как исторический памятник, рисующий государственные отношения язычества к христианству, когда на основании эдикта Марка Аврелия были дозволены специальные розыски христиан и доносы на них с вознаграждением доносчиков из имущества казненных. Чтобы свободнее говорить о несправедливости этого эдикта, не возбуждая против себя гнева императора, к которому обращалась апология, Мелитон показывает вид, что он не знает истинного виновника совершающихся над христианами несправедливостей и жестокостей. «Ныне, — говорит он, — чего никогда